о плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно, и другое лицезрение. Первое – лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе – лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь, и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей, доколе будешь распинать себя между раем и адом. Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим, не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким. Труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас».

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Нищий. Я проходил по улице. Меня остановил нищий, дряхлый старик. Воспаленные слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить у себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собою. А нищий ждал. И протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку. «Не взыщи, брат. Нет у меня ничего, брат». Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы усмехнулись, и он, в свою очередь, стиснул мои похолодевшие пальцы. «Что же, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. Это тоже подаяние, брат». Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам». 1893 год. Валаамский монастырь. Лес становился глуше, попадались болотца. И вдруг гранитная часовня под елями. На каменном приступке сидел старичок и постукивал палочкой по земле. Это был богомолец-странник. Мы сели к нему и разговорились. Он пришел издалека, из-под Воронежа, поклониться угодникам. Хорошо здесь, душевно. А чего лучше монастыря? Тут все по правде. Человека не обижают, ласковы, и покормят, и благословят, и хлебцы на путь дорожку дадут. А у них тут зверушки совсем освоились, человека не боятся. На медне лисицу видал, на пеньке сидела, хвостиком завелась, облизывается. Перекрестил я ее. «Господь с тобой, творение разумное», — сказал ей. Пошел. А сейчас вот на белку радовался. Она тут все сигала над часовенкой, будто ей помолиться надо. А в скиту рыбы. Утром был я, глядел. Мне монах говорит, трогай ее клюкой, погладь, они даются. Собралось рыбы, на солнышке чешуя так и горит. Ну, я вот этой палочкой и просунул в рыбу, в стаю ихнюю. Ничего, не пужаются, трутся возле палочки моей. Погладил их, поддел, как уха там, густая, разгустая. На монастырь берут, когда затребуется. А сами ни, там рыбки и на Пасху не полагается. Строгий скиток.

знаешь, что будет дальше. Впереди полная неизвестность. И видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом ламп

Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Маленький Саша Гринков сидел в избе на лавке и чуть не плакал от обиды. Дедушка опять отругал его за шалости, хотя Саша был совсем не виноват. Это все его брат, он затеял игру, но досталось на орехи почему-то снова Саше. И так почти всегда. «Наверное, дедушка просто любит брата больше, чем меня», — думал Саша, глотая слезы. Но вдруг ему в голову пришла идея, от которой он сразу повеселел. «Ну, погоди, братец, я тебя проучу», — радостно подумал Саша. Он подсел к брату за стол и молча стал строить ему обидные рожицы. Со стороны печки, возле которой сидел дедушка, казалось, будто ничего не происходит. Два мальчугана смирно сидели рядышком. Но на самом деле все было иначе. «Сейчас я его доведу, и он не выдержит», — ликовал в душе Саша, строя брату очередную рожицу. И действительно, брат не смог сдержать обиду. «Ну, я тебе покажу!» — наконец громко закричал он, вскочил с лавки и погнался за Сашей, опрокинув по пути ведро с картошкой. Дедушка поймал озорника

0: и больно отшлепал. Саша торжествовал. Однако торжество его длилось недолго. Разобравшись, кто прав, кто виноват, дедушка с веником в руках направился к Саше. Прошло много лет. Саша вырос и стал монахом Оптиной пустыни. Теперь у него было новое имя – Амвросий. И люди со всей России стремились услышать его простые и удивительно мудрые слова. А святой старец Амвросий Оптинский иногда рассказывал им эту историю из детства и с улыбкой добавлял: «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Иногда, хорошо, что это не бывает так часто, нам попадаются в жизни, на первый взгляд, очень благочестивые люди. Они свое благочестие нарочито демонстрируют. Они порой даже хотят стать нашими друзьями. А потом вдруг мы начинаем замечать, что они осуждают всех подряд, ставят себя выше других, доходят и до того, что они предают нас. И в час испытаний мы не можем на них положиться. О таких людях предупреждает нас святитель Иоанн Златоуст. Хочу поделиться с вами его словами. Благочестивый не хочет казаться благочестивым и не принимает на себя такого вида, хотя бы ему грозило подвергнуться из-за этого презрению. А обманщик, у которого обман составляет ремесло, представляется весьма благочестивым, так что его трудно распознать. От этого бывает, что тот, кто делает добро людям, по-видимому, неблагочестивым, попадает на благочестивых. А кто ищет почитаемых благочестивыми, часто попадает на неблагочестивых.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Любимец русского народа, отец Иоанн, был всегда загадкою и какую-то тайную. Поэтому он дважды подвергся жесточайшему гонению. В начале своей деятельности по зависти окружающих и в конце жизни по злобе врагов православия. Первые 15 лет служения и подвижничества отца Иоанна в Кронштадте возбуждали опасения высших иерархов и блюстителей в православном ведомстве за судьбу этого необыкновенного пастыря. Мне, как состоявшему в послушании отца Иоанна в продолжение 30 лет, все эти факты хорошо известны. Несколько раз строгий митрополит Исидор заставлял отца Иоанна служить при себе и доискивался, что есть в нем особенного, даже сектантского, как уверяли и доносили на священника. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев вызывал его к себе и в первое их объяснение сказал: «Ну вот, вы там молитесь, больных принимаете, говорят, чудеса творите. Многие так начинали, как вы. А вот чем-то кончите». «Не извольте беспокоиться», — ответил батюшка в своей святой простоте. «Потрудитесь дождаться конца». Отец Иоанн имел свои дарования. Дух отца Иоанна совершенствовался в обыденном труде, который необходим для всякого духовного пути, если суметь соединить его с непрестанную молитвою. Батюшка переносил все гонения с удивительным смирением. «За 30 лет я не слыхал от него ни слова упрека, ни слова обиды на кого бы то ни было, как при первом преследовании, еще в молодых годах, так и в жестокие годины его предсмертного испытания. На все это он смотрел истинным духовным взором, считая всегда виновником древнее зло на земле».
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Однажды к известному пейзажисту Александру Киселеву пришел гость. Внимательно рассматривая развешанные по стенам полотна, он остановился перед картиной художника Прянишникова «Воробьи», завороженно ахнул и весь вечер не отходил от шедевра. Перед уходом гость, неловко теребя в руках шляпу, попросил хозяина продать ему воробьев. Киселев наотрез отказался. «Пока жив, со мной картина будет», — ответил он. Этим восхищенным гостем был Иван Евменьевич Цветков, банкир и большой ценитель искусства. Его коллекция живописи и графики вполне могла поспорить со знаменитым собранием Павла Третьякова. Однако тактичный Цветков отзывался о ней скромно. «У Третьякова дивное исследование по истории искусства, а у меня только конспект», — говорил он. Иван Евменьевич родился в одном из сел Алаторского уезда в семье бедного сельского священника. В 11 лет мальчик поступил в духовное училище, намереваясь пойти по стопам не только отца, но и деда и прадеда. «Мои предки в 5 поколениях были православные священники, люди умные, честные», – вспоминал Цветков. Однако по окончании училища Иван сделал выбор в пользу светской службы и поступил в Московский императорский университет на факультет математики. Учился он успешно и сразу же по окончании института нашел место бухгалтера в одном из московских банков. Прошло немного времени, и способный трудолюбивый работник высоко поднялся по карьерной лестнице. Иван Цветков был избран председателем оценочной комиссии земельного банка. В полной мере оценил Иван Евменьевич и культурные возможности Москвы. С увлечением он чуть ли не каждый день ходил в театр, посещал музеи, выставки. Разумеется, не обошел стороной и Третьяковскую галерею. Первый же визит туда стал переломным моментом в жизни Цветкова. Он словно побывал в другом, удивительном и волшебном мире, где каждый художник создает свою реальность, непостижимым образом вдыхая жизнь в хаотичные, на первый взгляд, мазки. Из Третьяковки Иван Евменьевич вышел потрясенный. Именно тогда и решил он собирать собственную коллекцию картин. Первым в его собрании стало полотно Василия Поленова «Сказитель Никита Богданов». С каждым годом коллекция росла. Стены Цветковского дома украшали картины знаменитых ныне художников Брюлова, Маковского, Репина, Ярошенко, Васнецова. Вкус и художественное чутье Цветкова были безупречными. Именно он открыл широкой публике талант тогда еще никому неизвестных Тропинина и Венецианова. В коллекционировании Иван Евменьевич не придерживался какого-то определенного принципа. Он приобретал то, что поражало и захватывало его воображение, и мог сколь угодно долго охотиться за понравившейся картиной. К примеру, тех самых воробьев художника Прянишникова Цветков безуспешно пытался выторговать на протяжении целых 20 лет, и только после смерти владельца вдова согласилась продать картину. Когда коллекция перестала умещаться в особняке Цветкова, он решил построить для нее отдельное здание. На Пречистенской набережной, неподалеку от храма Христа Спасителя, собиратель возвел чудо-терем по проекту своего друга, художника Виктора Васнецова. Туда и была перенесена бесценная цветковская коллекция. А через несколько лет Иван Евменьевич целиком преподнес ее вместе с домом в дар городу. Так в Москве появилась Цветковская галерея, в которой были выставлены 450 картин, 1500 рисунков и 36 скульптур. До конца своих дней Иван Цветков оставался главным хранителем этого, теперь уже народного, культурного и духовного богатства. Иван Евменьевич ушел из жизни в феврале 1917-го. В своем завещании он оставлял проценты собственного капитала на учреждение гимназических стипендий. Однако на дворе, увы, было уже совсем другое время, и это благое начинание не осуществилось. Но дело всей жизни Цветкова, его галерея, к счастью, пережила все беды и трудности. В первые советские годы большая ее часть была передана в столь любимую Иваном Евменьевичем Третьяковку. Остальные картины попали в Государственный музейный фонд и разошлись по региональным музеям. В тереме на Пречистенке теперь посольство Франции, но под французским флагом мемориальная доска в честь великого русского мецената.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной рабею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. К Пресвятой Богородице православная церковь относится с большим почтением и даже благоговением. Иначе быть не может, ведь Дева Мария дала жизнь Спасителю мира, Иисусу Христу. На каждом вечернем богослужении, почти без исключения, исполняется песнопение, посвященное Деве Марии. В церковных книгах оно называется «Песнью Богородицы», но чаще именуется «Честнейшей». Подробнее о молитвословии рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнь Богородицы или «Честнейшая» была взята из Священного Писания, Евангелия от Луки. Песнь Богородицы – молитва, которую Божия Матерь Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. Случилось это так. После того, как Божия Матерь узнала о том, что ей предстоит родить Спасителя мира, она пошла навестить свою родственницу, святую Елисавету, мать пророка Иоанна Предтечи. Когда Дева Мария пришла к Елисавете, та, увидев Богородицу, радостно воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Слова святой Елисаветы были удивительными, ведь Елисавете никто не говорил, что Дева Мария должна родить Спасителя мира. Ей это открыл сам Господь. Услышав трогательное приветствие, Пресвятая Богородица сама исполнилась Духа Святого и произнесла слова, которые мы теперь называем «Песнью Богородицы». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Слова, которые произнесла Дева Мария, пророческие, и говорят о том, что наступает Новый Завет, время, когда Царство Небесное будет открыто для людей. Песнь Пресвятой Богородицы – благодарность Богу за то, что в мир приходит Спаситель, который откроет рай для людей.
2: Песнь Богородицы поется в православных храмах почти каждый день. Во время исполнения честнейшей священник или диакон кадит иконы храма и молящихся людей. Стихи песни Богородицы чередуются хором с краткой и очень древней молитвой, тоже обращенной к Божией Матери. «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тя величаем». А теперь давайте послушаем песнь Богородицы в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость — не человеческое дело. Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной, вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное, вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие, вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его, вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние. Вам поклоняемся и молимся. Молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого. Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть, одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе, и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе, только ты увидал его во мне.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний духовной дочери отца Иоанна Кронштадтского, Екатерины Духониной. Первый раз я услыхала о батюшке Иоанне Кронштадтском в 1888 году в городе Выборге. Мой муж служил в Финляндском округе, занимал место выборгского коменданта. Когда он стал просить о переводе его в Россию, и из предложенных ему двух дивизий, по моему совету, выбрал худшую, расстроенную, вместо другой блестящей, чем вызвал в своих товарищах удивление, что не умеет пользоваться обстоятельствами, он стал волноваться и унывать, стал винить и меня, что посоветовал неправильно. Я впала в отчаяние. Моя приятельница, видя меня в таком настроении, посоветовала мне прибегнуть к молитвенной помощи отца Иоанна Кронштадтского. Я написала ему письмо в Кронштадт, прося помолиться за нас. И когда получила от него телеграмму «Молюсь, Господь милостив, успокоит и утешит вас», я воскресла душой, побежала с телеграммой к мужу, а он, еще не видав ее, сказал: «Знаешь ли, со мной произошла перемена. Я совершенно успокоился и убежден, что правильно поступал. Что слушать людей, ведь не они, а Господь все устраивает». Когда же прочел телеграмму, сказал: «Вот почему со мной такая перемена. Господь услыхал молитвы этого праведника». Сейчас же мы с ним поехали в церковь и отслужили благодарственный молебен и помолились за дорогого батюшку.
0: Голоса

месяц в мутных облаках бледно серебрился, на встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Молодой человек по имени Евангелос шел по влажному от утреннего тумана лесу и с наслаждением вдыхал аромат свежей хвои. На святую гору Афон молодой человек приехал совсем недавно. Евангелос поселился в небольшом скиту под названием Ковсоколивия, где ему предстояло пройти послушание, период подготовки к принятию монашеского пострига. Молодой послушник направлялся к оврагу на опушке леса. Старцы, старшие монахи в скиту, его наставники, велели принести дров для печки. Евангелос с радостью отправился выполнять поручение. К работе он привык с раннего детства и не любил сидеть без дела. Сухих деревьев в овраге оказалось много. Их нужно было только разрубить, увязать и отнести на спине в Ковсоколивию. Евангелос принялся за работу. Тяжелым топором молодой человек замахивался в полную силу, и толстые деревья быстро в несколько ударов разлетались на звонкие сухие поленья. Вдруг что-то больно стукнуло Евангелоса по ноге. В ту же секунду он почувствовал, что топор стал как будто легче. Молодой человек с ужасом увидел, что в его руках зажато только деревянное топорище, а лезвие... Лезвие слетело и глубоко вонзилась ему в ногу. Кровь из раны хлестала вовсю. От боли Евангелос терял сознание. Звать на помощь было бесполезно. Ковсоколивия осталась далеко, и на много миль вокруг не было ни монастырей, ни скитов, ни даже уединенных калиф, отдельно стоящих монашеских хижин. Надеяться было не на что. Евангелос понял, что просто останется здесь и истечет кровью. Он закричал, что было сил: «Матушка Пресвятая Богородица!» И тут же потерял сознание. Когда через несколько минут он пришел в себя, кровь из раны перестала течь, да и сама рана как будто начала затягиваться. Евангелос попробовал встать на ноги и не почувствовал никакой боли. «Царица Небесная! Ты спасла меня!» Только и смог в изумлении со слезами проговорить он. Через несколько лет Евангелос принял монашеский пост

0: Рик и получил новое имя – Порфирий. Так на святой горе Афон появился монах Порфирий Ковсоколевит. По его молитвам исцелялись тысячи людей. Его называли святым афонским старцем, а он говорил: «Когда ты теряешь всякую надежду, Господь берет на себя заботу о тебе. Надо только верить в Него и любить Его».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Мы часто слышим слова «мужественный человек», но мы не всегда правильно понимаем, что же такое мужество, какие свойства ему присущи. Хочу поделиться с вами рассуждениями о подлинном мужестве священномученика Петра Дамаскина. Свойство мужества состоит не в том, чтобы побеждать и одолевать ближнего, это есть дерзость, и не в том, чтобы по страху искушений уклоняться от добродетелей, это боязнь, но в том, чтобы пребывать во всяком деле благом и побеждать страсти душевные, телесные, потому что наша брань не к крови и плоти, то есть не к людям, но к невидимым демонам, и борющийся мысленно побеждает или бывает побеждаем страстями.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний поэтессы Надежды Павлович об оптинском старце Нектарии. Второе десятилетие 20 века. Калужская губерния. Монастырь Оптина-Пустынь. С раннего утра и до поздней ночи непрерывный поток посетителей со всех концов России. Вот батюшка Нектарий выходит на благословение в шапочке, фиолетово-малиновой ветхой епитрахиле с убогими галунными крестами. В руке свеча. Идет по рядам. За ним келейник. Старец никогда не торопился на благословение и никогда не опаздывал. Отец Макарий, пасечник, сказал про него: «Он никогда не выйдет к посетителю сразу. Всегда даст подумать, зачем ты пришел».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Благотворительность, или как ее называли на Руси «труды милосердия», была традицией царских домов. Обычай помогать бедным сохранялся на протяжении всей истории рода Романовых. Семья последнего русского императора Николая II – не исключение. Ничто так не пробуждает сердце к состраданию, как увиденное своими глазами чужое несчастье. Эту науку Николай Романов усвоил еще до своего вступления на престол. В России в конце XIX века разразился страшный голод. Александр III создал комитет по оказанию помощи голодающим и в его главе поставил сына Николая. Потрясенный картинами людского горя, 23-летний наследник престола работал без устали, чтобы спасти тех, кто выжил. По всей стране русская православная церковь объявила сбор денег в пользу голодающих. Были открыты бесплатные столовые и приюты для детей, чьи родители умерли. Семья Романовых пожертвовала голодающим огромную сумму – 1 000 000 рублей. Император Николай II слыл бессребреником. У царской семьи в банке хранилось 4 миллиона рублей. Их Николай Александрович вложил в организацию госпиталей и разных благотворительных организаций. Управляющий кабинетом Его Величества даже хотел подать в отставку, когда понял, что не сможет убедить императора быть сдержаннее в тратах. «Он скоро все раздаст, что имеет», – возмущался управляющий. Супругу Николая II, Александру Федоровну, называли настоящей подвижницей благотворительности. Она родила 5 детей и хорошо знала, что такое материнские переживания и заботы. Сама, окруженная лучшими врачами, императрица старалась помочь простым женщинам. Она основала общество охраны материнства и грудных детей. Под опекой государыни были родильные приюты, где врачи консультировали беременных женщин. Государыня открывала ясли для младенцев и детские сады. Первая в России школа нянь и гувернанток тоже была создана стараниями Александры Федоровны. Обычно застенчивая, она становилась смелой и решительной, когда дело касалось улучшения жизни детей. Императрица часто тратила на благотворительные цели личные деньги, которых у нее было не так много. Государыне порой приходилось сокращать семейные расходы, чтобы открыть новое училище сестер милосердия, дом для солдат-инвалидов, учебные мастерские для бедных, приюты и больницы. Николай Александрович и Александра Федоровна были строгими родителями. Великих княжон не задаривали драгоценностями, не окружали роскошью. Дети не смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей, говорила императрица и показывала дочерям и сыну печальную сторону жизни. Царские дети участвовали в благотворительных базарах, собирая деньги для больных туберкулезом. На эти средства в Крыму выстроили несколько санаториев. И вся царская семья, не боясь заразиться, навещала пациентов. В годы Первой мировой войны императрица и великие княжны окончили курсы сестер милосердия и работали медсестрами в госпитале царского села. Княжны выполняли самую тяжелую и грязную работу, а Александра Федоровна помогала хирургам при тяжелых операциях. Она держалась мужественно, утешала раненых и в обмороке при виде ужасных ран не падала, зато плакала навзрыд, провожая солдат на фронт. Раненых поступало все больше, и императрица стала превращать в госпитале дворцы. Она формировала санитарные поезда, закупала медикаменты. А великие княжны работали в комитетах помощи семьям военнослужащих и беженцам, которых тогда много скиталось по стране. Мало кто знал о благотворительной деятельности Романовых. Александра Федоровна считала нескромным распространяться об этом. Но люди все равно узнавали и говорили о царской семье так. «Мы до сего времени такого благородного, сострадательного, любящего, праведного семейства не видели и, наверное, больше не увидим».
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Любовью сердце разгорится, унегаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя бы любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, теза именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Божие, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Божие, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной. Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
1: Кандак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Христос. Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, но народу стояло передо мною много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех. Лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты. Верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой, простой человек. Быть не может». Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, также обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоптист. Евангельские описания чудесных исцелений, совершенных Христом, существенным образом отличаются друг от друга. В каких-то случаях больные буквально требуют от Спасителя исцелить их. В других случаях больные молчат, за них говорят их близкие. А иногда и сам Христос стремится исцелить страждущего человека. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. В этом отрывке мы видим еще один образ исцеления. Больной, приходя ко Христу, полностью доверяет себя воле Спасителя мира. Давайте послушаем этот удивительный евангельский рассказ.
9: «Ибы всегда беги Иисус во едином от городов».
10: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
9: «Той же бе, отходя в пустыню и моляся».
8: С течением времени меняются болезни, а потому на страницах Священного Писания мы не найдем упоминания раковых опухолей или же страдающих лучевой болезнью. Зато в изобилии столкнемся с рассказами о прокаженных. Прокаженным посвящены целые главы Библии, к примеру, 13 глава книги Левит. Нет смысла цитировать эту главу. Важно само ее существование, которое указывает на масштаб проблемы. В Евангелии мы также неоднократно встречаем прокаженных. И мы знаем, что эти люди были исключены из обычной человеческой жизни. Их участь была схожа с участью зараженных бешенством животных. Их опасались, к ним не приближались, они не имели никаких прав, они были подобны ходячим мертвецам. Сама по себе такая жизнь не могла не сломить человека. Однако, судя по всему, тот прокаженный, о котором мы только что услышали, не был сломлен, но через свою болезнь достиг крайней степени кротости и смирения. Он не подошел ко Христу с требованиями. Он пал перед Спасителем и произнес фразу, на которую невозможно не обратить внимания: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В эпоху Ветхого Завета болезнь считалась следствием грехов человека. Отголоски такого представления о болезнях мы встречаем и сегодня. Ведь очень часто мы и свои собственные недуги прежде всего возводим к нашим грехопадениям. Пришедший ко Христу человек не мог не осознавать себя грешником. Однако это осознание не помешало ему сделать шаг навстречу милосердию Божию. Больной не стал ничего требовать, он в полноте доверился Христу. Конечно, Господь ответил ему так, как подобает Богу. Христос исцелил больного. Иную реакцию невозможно вообразить. Кощунством было бы предположение, что Господь мог ответить отказом, сказав, что Он не хочет исцеления больного. Бог хочет блага для каждого человека. Но каким образом можно совместить это желание блага с тем, что мы наблюдаем не на страницах Евангелия, а в окружающем нас мире? Где исцеляющий всех Христос? Где Его сила и власть? Наверное, такие же вопросы могли бы задать и те люди, упоминанием которых заканчивается прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Ко Христу стекалось бесчисленное множество людей. Господь старался помочь им, но помощь получали не все. Ведь, как сказано в Евангелии, Он уходил в пустынные места и молился. Миссия Христова не в том, чтобы мы жили как можно дольше на земле, не испытывая при этом ни боли, ни нужды, ни тревог, ни волнений. Господь пришел вести нас в свое царство, восстановить падшее человечество. Кому-то на этом пути необходимо исцеление от болезни. Кому-то, напротив, нужна болезнь. Каждого Бог ведет своим уникальным путем. От человека же требуется доверие божественному промышлению о нем.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Я рядом. Иду по осенней аллее по направлению к метро. Передо мной женщина с ребенком. Мальчик едет на велосипеде. Мама идет рядом, время от времени помогая ему. Элегантное коричневое пальто и небольшая кожаная сумка подсказывают мне, что ей скоро на работу. Наверное, провожает мальчика в детский сад. Блестящий новенький велосипед легким вращением спиц колес сообщает мне, что мальчик только учится на нем кататься. Но страховочных колесиков на нем нет. Две резиновые шины рисуют на подсохшем утреннем асфальте мокрые следы из лужицы. Мальчик периодически останавливается. Женщина аккуратно, но крепко поддерживает сына за спину, чтобы тот мог тронуться с места и снова начать крутить педали. Когда это удается, видно, что он рад новым ощущениям. Но вот на дороге попадается неровность, велосипед начинает вилять. Женщина тут же подхватывает сына за куртку, и путь хромированного коня выравнивается. Мальчик едет дальше. «Не волнуйся, я рядом», — говорит ему вслед женщина. И тот начинает смелее крутить педали. В голову приходит мысль, что так бывает с человеком, когда он начинает ходить в храм и делает свои первые шаги. Так все кажется просто. И пост в радость, и покаяние дарит освобождение. Того и гляди, на духовные подвиги решишься. Но длится это до первой неровности. И чем дальше, тем сложнее. Тут оступился, там споткнулся. Понимаешь, это Господь тебя держал крепко, чтобы ты не упал. Слышишь сердцем его голос. Теперь пробуй сам, у тебя получится. Я рядом. Если что, подхвачу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В Евангелии от Луки есть слова: «Молодое вино должно вливать в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое». О духовных смыслах этих слов Спасителя преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии иеромонах Иоанн Мерзляков.
2: Святитель Иоанн Златоуст, святитель Феофилакт Болгарский и святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский, говорят о том, что здесь идет речь о деланиях добродетели, которые непременно должны соответствовать состоянию делателя. Иначе они погубят делателя и сами погибнут. То есть будут предприняты бесплодно, во вред и погибель души, противоположно своему назначению. Необходимо соответствие, необходимо снисхождение нуждающемуся. То есть здесь речь идет о том, что мехи старые – это человек, который еще не совсем укоренен в заповеди Господних, человек, который еще не совсем укоренен и не имеет вот этой твердой почвы, Христовой солью, заправленной под ногами. Поэтому ему необходимо снисхождение, ему необходима поддержка, чтобы, если его перегрузить, то и человек пострадает, и добродетель исполнена не будет. Поэтому во всем необходимо разумение, как преподобный Антоний Великий и говорил в IV веке, что самое главное – добродетель, это рассуждение. И поэтому без рассудительности налагать бремена неудобоносимые на кого-то, особенно из новоначальных, не стоит. Иначе это погубит и само доброе начинание, и человеческой душе неопытной может навредить.
0: Актуальная тема.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе.
6: Вопросы Веры и Фомы. Каждую субботу.
4: 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Митрополит Антоний Сурожский как-то сказал, что заботу о родителях взрослым детям следует воспринимать с радостью, как привилегию. И хотя пожилые люди требуют особого внимания и терпения, любовь и понимание по отношению к ним всегда вознаграждаются сторицей. Не так давно у своих друзей в соцсетях я прочитала историю таксиста из Нью-Йорка. Именно любовь к собственной матери помогла однажды молодому человеку совершить поступок, который он считает самым значительным в его жизни. Как-то раз шоферу пришлось очень долго ждать 90-летнюю пассажирку. Это был последний на тот день рейс. Мужчина очень устал, и ему хотелось побыстрее попасть домой. Водитель несколько раз сигналил у дома, но старушка все не выходила. Тогда он решил, что ей требуется помощь, и зашел в дом. Сначала мужчина взял чемодан с вещами, вынес его из помещения и положил в багажник. Затем он вернулся за старушкой, помог ей дойти до машины и усадил поудобнее. Когда бабушка принялась его благодарить, таксист сказал, что старается относиться к ней так, как к своей матери. Старушка продиктовала адрес, а когда машина тронулась в путь, то попросила водителя проехать через центр. По пути женщина рассказывала, что вся семья давно уехала, а сама она направляется в хоспис. По словам врача, ей осталось недолго. Шофер внимательно выслушал бабушку, а после выключил счетчик и повез свою пассажирку по всем памятным местам. Они побывали там, где она когда-то работала, жила с мужем, занималась в танцевальной студии еще девочкой. Потом шофер доставил женщину в хоспис. Денег за поездку не взял. На прощание мужчина обнял свою пассажирку, а бабушка сказала, что он подарил ей немного счастья. На обратном пути таксист ехал и размышлял о том, как в этой ситуации для старушки были важны внимание и забота. Хорошо, что он не поддался своей усталости и раздражению после тяжелого рабочего дня и отнесся к женщине по-человечески. Мужчина понял, сегодня он сделал что-то очень важное, чего, возможно, не делал никогда в жизни. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

0: Чтобы искупить предательство отца, он вступил в свиту царевича Тиридата. Тот любил Григория как друга, но не терпел его христианского вероисповедания. Став царем, он начал принуждать святого отречься от Христа. Непреклонность Григория ожесточила Тиридата. Святого подвергли жестоким мукам и бросили в ров со змеями. 14 лет он прожил там и остался невредим. В то же время Тиридат лишился разума. Сестра царя увидела вещий сон. В нем ее брат исцелился, когда святой Григорий был освобожден изо рва. Женщина поспешила исполнить предначертанное. Царь обрел рассудок и принял крещение. Вместе с ним крестился и весь армянский народ. Святой Григорий воздвиг в 301 году Эчмиадзинский собор в честь сошествия Святого Духа. Вскоре он стал епископом Армении. Мощи святителя покоятся в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора в Армении.
1: Благодаря трудам и подвигу веры священномученика Григория, Армения стала первым христианским государством. Он относится к святым неразделенной церкви, поэтому почитается и армянской апостольской церковью, и католиками, и всеми православными. Сегодня мы обращаемся к святому Григорию. Священномученик Григорий, моли Бога о нас. –

Комедия Юрия Чулюкина «Девчата» вышла на экраны в 1961 году. Фильм выгодно отличался от многих снимавшихся в то время производственных мелодрам в стиле соцреализма. Выделялась картина, во-первых, тем, что в ней практически не было однозначно отрицательных персонажей. Герои получились живыми. Особую симпатию вызывали у зрителей жительницы общежития, те самые девчата, о которых говорит название киноленты. Простодушная Тося, скромная Надя, веселая, прямолинейная Катя, строгая Вера. Калейдоскоп чистых женских образов оставлял светлое впечатление. Этот эффект усиливала песня «Хорошие девчата». Ее написали специально для фильма композитор Александра Пахмутова и поэт Михаил Матусовский. Наивный добрый текст прозвучал в модном в то время ритме фокстрота. Произведение в фильме прозвучало в исполнении женского ансамбля «Лайны», созданного в 1960 году при Таллинской филармонии. Солистки спели так, что у слушателей не возникало сомнений. Рядом с добрыми, веселыми, чистосердечными девчатами и в самом деле становится светлей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современный человек прекрасно знает, что для того, чтобы стать успешным, нужно много трудиться, идти на жертвы, верить, что все получится. Но в чем христианин может видеть успех? И на какие жертвы может быть готов для этого идти? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Слово животно, придержащее в похвалу мне в день Христов».
3: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною».
2: «Повсегда увем я же о мне».
1: Кто из нас не знает пословицы «красота требует жертв»? Говорят, что она пришла в русский язык из английского в викторианскую эпоху, когда женщины, чтобы выглядеть модно, носили корсеты, причиняющие боль. И ведь самое интересное, что мало у кого эта пословица, или, по крайней мере, сам принцип, который лежит в ее основе, вызывает несогласие. Сидит человек целыми днями за столом и чему-нибудь учится. Все понимают, что он не может развлекаться, потому что занят делом, и ему нужно сдать экзамен, стать специалистом. Ограничивает себя человек в еде, тратит силы на тренировки. Все понимают, хочет быть в хорошей форме или даже готовиться к соревнованиям. Но вот если многодетная мать, воспитывая детей, тратит на них практически все свое время, начинают говорить, что это неправильно, и благодарности она не дождется. Но в чем же отличие первых примеров от последнего? На самом деле оно очень явное. В первых случаях человек создавал себе проблемы для того, чтобы в будущем у него все стало лучше. И это всем понятно. Это наш обычный родной эгоизм. Если надо для себя потерпеть, мы потерпим. В последнем мать жертвует не для себя, но искренне служит детям, хотя благодарность ей никак не гарантирована. И от ее примера многим современным людям становится как-то неудобно и неуютно. Он им непонятен. А уж если терпеть надо ради чужих людей, вообще ничего не ясно. Но вот в отрывке из послания к филиппийцам, который мы услышали сегодня, апостол Павел выражает надежду, что не тщетно трудился в деле проповеди. И если он становится жертвой за жертву и служение веры учеников, то ему остается только порадоваться происходящему. Итак, во-первых, его успех как апостола и учителя в том, что ученики стали христианами. Казалось бы, нормальный педагогический успех. Но дело не только в этом. Для Павла его учительство не личный проект, который он когда-то выбрал. Он стал апостолом, потому что его в какой-то момент призвал Христос. А значит, и радуется он не просто своему успеху, но успеху дела Божьего. Во-вторых, апостол согласен с тем, чтобы быть жертвой, то есть даже умереть ради того, чтобы жертвенность и служение учеников умножились. С современной точки зрения в подобном подходе не может быть вообще ничего хорошего. Ведь личный проект, как сегодня любят говорить, для Павла явно закончится. Даже многодетную мать можно было бы оправдать надеждой на почет и уважение в старости, на любовь и уважение детей, которые ее не оставят. А тут-то что? Но у апостола нет никакого личного проекта. Или можно сказать иначе, его личный проект совпал с замыслом Божиим. И оказалось, что в этом замысле совершенно нет места никакому эгоизму. Все призваны служить всем, каждый тем даром, который получил от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Мире Терешкиной из Санкт-Петербурга всего 2,5 года. Она любимый и долгожданный ребенок в семье. С первых дней жизни девочка росла и развивалась, как обычные дети. Но когда Мире было 1,5 года, мама заметила у нее на лбу небольшую шишку и обратилась в поликлинику. Врачи долго не могли поставить диагноз. Потом у Миры резко поднялась температура и начал синеть и опухать глаз. Ребенка направили в детский клинический центр имени Раухфуса в Санкт-Петербурге. Именно там родителям Миры сообщили, что у девочки онкология. Специалисты выяснили, что на фоне болезни у Миры есть поражение костного мозга, внутренних органов и костей черепа. Целый год Мира проходила лечение в онкологическом центре имени Напалкова. Там ее состояние заметно улучшилось. У девочки прошли боли. Но в августе родители Миры заметили у дочери новую припухлость на голове. Оказалось, что болезнь обострилась. Врачи в Санкт-Петербурге не дают гарантий, что сейчас их лечение приведет к нужному эффекту. Помочь Мире согласились специалисты из Израиля. Их терапия, по прогнозам, даст положительный результат в борьбе с недугом. Но большой проблемой для семьи сейчас является стоимость лечения. Поддерживает Миру и родителей фонд «Анна-Мария». Более 8 лет он помогает детям с редкими и серьезными диагнозами, оплачивая для них лечение в России и за рубежом. Организация открыла сбор для девочки. Вы тоже можете принять в нем участие. Для этого переходите на сайт фонда «Анна-Мария» и сделайте любое посильное пожертвование для Миры Терешкиной. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: 11 октября, в день памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию с переводом на русский жестовый язык в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. На проповеди его святейшество говорил о том, почему физические немощи не так страшны для человека, как потеря веры в Бога.
2: В общениях между людьми важно иметь голос, слух и так далее. Хотя есть средства, и медицинские факторы могут быть весьма полезными. Есть какие-то средства, которые облегчают даже людям, не вполне владеющим вот этим аппаратом, общаться друг с другом. Но что, может быть, самое главное нужно помнить, в том числе и людям, которые лишены тех возможностей, которыми обладает большинство. Самая главная коммуникация, которую каждый человек должен осуществлять, это связь с Богом. Вот если эта коммуникация нарушена, то человек не может быть счастливым. И наш исторический опыт нашей страны ясно все это показал. Достигали великих целей в области техники, науки и во всех прочих. Но потом вдруг в одночасье вся страна развалилась. Что это такое? Только одно свидетельство о том, что человеческие достижения только тогда становятся действительно реально полезными для людей и нужными, когда это связывается с общением с Богом. А для того, чтобы человек входился в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и своими чувствами. Самое главное, чтобы была вера в сердце. Она соединяет нас с Господом, а не та или иная словесная коммуникация. Для меня самый страшный инвалид – это человек, который потерял веру в Бога, который борется с Богом, который считает, что вот эта человеческая жизнь и является единственной жизнью, а все остальное – сказки. Вот это самое страшное заболевание. Страшнее слепоты, глухоты и неспособности, как большинство людей, общаться друг с другом. Благословение Божие да пребывает с вами.
0: Актуальная тема. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет руководитель отдела Воронежской епархии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священник Александр Шишкин.

0: Сегодня, 13 октября, Церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по одним источникам был сириец, по другим – болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Херсонеса, тогда греческого города, вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру. На долю первого митрополита русской церкви выпало нелегкое, но радостное служение. Он проповедовал Евангелие новообращенным людям, основывал первые на русской земле храмы и духовные училища. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Он скончался в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. 13 октября 1730 года его мощи были перенесены в Успенский собор Киево-Печерской лавры.
1: Церковь чтит труды святителя Михаила по распространению Христовой истины на русской земле и просит его: «Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В 2015 году на авиасалоне «Макс» презентовали новинку. Вертолет К-266Т. Создатели рассказывали о многофункциональности и удобстве модели, о простоте ее пилотирования, о том, какое широкое применение она нашла и как служит людям. Вертолетом пользуются военные, спасатели МЧС, полиция, мэрия Москвы. В финале презентации прозвучали слова: «Хорошо, что в 18 веке Ломоносов придумал вертолет». Звучит неожиданно. Но перенесемся на 3 столетия назад. 1 июля 1754 года в Российской императорской академии наук проходило необычное заседание. Ученые-мужи в напудренных париках сидели в изумлении, подняв головы к высокому потолку, под которым плавно, сама по себе, парила коробочка с 2 вращающимися 4-лопастными винтами, которые приводились в движение заводной пружиной. Сенсацию академики зафиксировали в протоколе заседания. Высокопочтенный советник Ломоносов показал изобретенную им машинку, которую называет «воздухобежной». На создание аэродинамической машины Ломоносова натолкнули трагические обстоятельства. Вместе со своим единомышленником, физиком Георгом Рихманом, Михаил Васильевич занимался изучением атмосферного электричества. Ученые работали над созданием громоотвода и экспериментировали с ним, поднимая вверх на вытянутых руках. Однажды во время особенно сильной грозы молния попала в Рихмана. Ученый погиб. Ломоносов тяжело переживал смерть коллеги. И чтобы впредь подобное больше никогда не повторилось, он придумал летательный аппарат, который мог бы поднимать и определенное время удерживать над землей необходимые для опытов приборы. Это позволило бы работать, не подвергая риску собственную жизнь. Ломоносов начал успешную разработку аппарата, а продолжили ее изобретатели будущих поколений. Поразительно. Но таким образом Ломоносов создал первый летающий образец беспилотного вертолета. Классический пример тех беспилотников, которые мы сегодня можем с вами видеть, констатирует доцент кафедры проектирования вертолетов Московского авиационного института Павел Макеев. Разумеется, почти за 300 лет учеными и конструкторами был пройден большой путь. Сегодня вертолет – это уже не просто небольшая коробочка с винтами. Современная вертушка способна поднимать в небо пассажиров и десятки тонн груза, летать на дальние расстояния, связывать населенные пункты там, где других путей сообщения попросту не существует. Преобразовалась первоначальная идея изобретения. Однако принцип его действия за 3 столетия не изменился. Ломоносов, конечно, узнал бы и в квадрокоптере, и в любом современном вертолете свое изобретение, считает авиаэксперт по вертолетной тематике Евгений Матвеев. Ломоносова называют универсальным гением. Он стал первым химиком, который дал физической химии определение, близкое к современному. Его молекулярно-кинетическая теория тепла предвосхитила современное представление о строении материи и началах термодинамики. Ученый открыл наличие атмосферы у планеты Венера, стоял у истоков экономической географии и науки о стекле. Его научная мысль продолжает служить людям и сегодня. И когда слышишь в небе рокот пролетающего вертолета или видишь, как кто-то запускает в воздух квадрокоптер с видеокамерой, это хороший повод еще раз вспомнить о том, как много Михаил Васильевич сделал для своего отечества и науки.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Евангельские описания чудесных исцелений, совершенных Христом, существенным образом отличаются друг от друга. В каких-то случаях больные буквально требуют от Спасителя исцелить их. В других случаях больные молчат, за них говорят их близкие. А иногда и сам Христос стремится исцелить страждущего человека. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 5 главы Евангелие от Луки. В этом отрывке мы видим еще один образ исцеления. Больной, приходя ко Христу, полностью доверяет себя воле Спасителя мира. Давайте послушаем этот удивительный евангельский рассказ.
2: «Ибы всегда беги Иисус во едином от городов».
3: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
2: «Той же бе, отходя в пустыню и моляся».
1: С течением времени меняются болезни, а потому на страницах Священного Писания мы не найдем упоминания раковых опухолей или же страдающих лучевой болезнью. Зато в изобилии столкнемся с рассказами о прокаженных. Прокаженным посвящены целые главы Библии, к примеру, 13 глава книги Левит. Нет смысла цитировать эту главу. Важно само ее существование, которое указывает на масштаб проблемы. В Евангелии мы также неоднократно встречаем прокаженных. И мы знаем, что эти люди были исключены из обычной человеческой жизни. Их участь была схожа с участью зараженных бешенством животных. Их опасались, к ним не приближались, они не имели никаких прав, они были подобны ходячим мертвецам. Сама по себе такая жизнь не могла не сломить человека. Однако, судя по всему, тот прокаженный, о котором мы только что услышали, не был сломлен, но через свою болезнь достиг крайней степени кротости и смирения. Он не подошел ко Христу с требованиями. Он пал перед Спасителем и произнес фразу, на которую невозможно не обратить внимания: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В эпоху Ветхого Завета болезнь считалась следствием грехов человека. Отголоски такого представления о болезнях мы встречаем и сегодня. Ведь очень часто мы и свои собственные недуги прежде всего возводим к нашим грехопадениям. Пришедший ко Христу человек не мог не осознавать себя грешником. Однако это осознание не помешало ему сделать шаг навстречу милосердию Божию. Больной не стал ничего требовать, он в полноте доверился Христу. Конечно, Господь ответил ему так, как подобает Богу. Христос исцелил больного. Иную реакцию невозможно вообразить. Кощунством было бы предположение, что Господь мог ответить отказом, сказав, что Он не хочет исцеления больного. Бог хочет блага для каждого человека. Но каким образом можно совместить это желание блага с тем, что мы наблюдаем не на страницах Евангелия, а в окружающем нас мире? Где исцеляющий всех Христос? Где Его сила и власть? Наверное, такие же вопросы могли бы задать и те люди, упоминанием которых заканчивается прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Ко Христу стекалось бесчисленное множество людей. Господь старался помочь им, но помощь получали не все. Ведь, как сказано в Евангелии, Он уходил в пустынные места и молился. Миссия Христова не в том, чтобы мы жили как можно дольше на земле. не испытывая при этом ни боли, ни нужды, ни тревог, ни волнений. Господь пришел вести нас в свое царство, восстановить падшее человечество. Кому-то на этом пути необходимо исцеление от болезни. Кому-то, напротив, нужна болезнь. Каждого Бог ведет своим уникальным путем. От человека же требуется доверие Божественному промышлению о нем.

0: Осень – время сбора урожая и подведения некоторых итогов. Вот и задумывается человек в осенней тишине о том, какой урожай он выращивает всей своей жизнью. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В ответ на всерадостное благовещение Архангела Гавриила Пречистая Дева смиренно изрекла: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она, совершеннейшая из всех земных разумных созданий, именует себя рабой Божией, исповедует свою полную зависимость от Небесного Отца и искреннюю готовность служить Богу душой и телом во славу Его святого имени. Уразумеем же, сколь высоко наименование «раба Божьего», которое обретает вместе с подлинным смирением и совершенную свободу в Духе Святом, свободу от власти лукавого, греха и страха смерти.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». 8 октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
2: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает актер театра и кино, автор-исполнитель песен, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.
1: Мой сосед – пожилой мужчина. Зовут его дядь Миша. Он копил деньги на лекарства и пошел, наконец, в аптеку, чтобы купить эти лекарства. А на входе увидел молодую девчонку с ребенком. Она сидела и плакала. Он удивился, увидев ее, и спросил, что случилось, в чем дело, на что получил ответ, который не ожидал. Она сказала, что украли деньги и не на что купить ребенку еду. Он, не раздумывая, отдал свои деньги этой девчонке. А она сказала, ну как же так? А как вы? На что он улыбнулся и сказал, Бог поможет, а малыш должен быть сытым. Потом он рассказал, что вечером к нему неожиданно заехал сын, с которым они не общались 3 года. А привез он ему лекарства, которые посчитал необходимыми отцу. И сказав ему такие слова, пап, что-то на сердце было неспокойно, решил зайти. Вывод. Когда мы ставим нужды ближнего выше своих, Бог находит способ позаботиться о нас самих. Истинная вера проявляется в готовности стать ответом на чью-то молитву.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Преподобный Григорий Пельшинский Вологодский родился в конце XIV века в Костромской губернии. Он происходил из дворянского рода. Родители юноши рано скончались. Григорий раздал бедным доставшееся ему наследство и поступил в монастырь. Игумен недоверчиво отнесся к новому монаху из-за его юности и знатности происхождения. Поэтому он отдал Григория в послушание опытному старцу. Смиренно и послушно юноша служил всей братии. Впоследствии за преподобным утвердилась слава опытного пастыря. Многие приходили к нему за духовными советами и наставлениями. Около 1423 года Григория назначили настоятелем Спасского монастыря. Преподобный согласился. Однако через 2 года тайно оставил обитель и удалился в Вологодские леса. Там он с крестом на плечах перешел реку Пельшму и водрузил его на месте нового монастыря. В 1434 году преподобный Григорий выступил со смелой отповедью московскому князю Дмитрию Шемяке, опустошавшему вологодские земли. Мужество преподобного еще больше усилило его почитание в народе.
4: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Григорий Пельшинский воплотил слова Спасителя «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Церковь обращается к преподобному. «Святой праведный Григорий, моли Бога о нас».

0: великих шедевров.
1: В 1836 году в Петербурге состоялась премьера оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», посвященная подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина. В начале 17 века, во время польско-литовской интервенции, Сусанин спас государя ценой собственной жизни. Он завел вражеский отряд, целью которого было убить молодого царя Михаила Романова, в непроходимый лес и там погиб. Произведение вызвало в обществе жаркую полемику. Пушкин, Адоевский и другие горячо приветствовали это сочинение, но нашлись и критики. Они были ошеломлены, что на оперной сцене воплощен сюжет из жизни простых людей и широко используются народные песенные интонации. До сих пор оперы сочинялись на западноевропейский манер, и стиль Глинки не всем пришелся по вкусу. Но именно русское начало и высокий профессионализм сделали эту оперу особенной. Композитор красочно изобразил быт простой крестьянской семьи, ее радости и горести, а также безусловную любовь героев к своей родине. Контрастом к этому миру служат музыкальные эпизоды, изображающие польскую знать. Вот как Николай Васильевич Гоголь охарактеризовал это сопоставление. Глинка счастливо сумел слить в своем творении две славянские музыки. Слышишь, где говорит русский и где поляк. У одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого – опрометчивый мотив польской мазурки. Упомянутая писателем мазурка появляется во втором акте оперы в череде других бальных танцев. Среди них есть и вальс. Эта красивая музыка звучит несколько отстраненно, подчеркивая надменность польских вельмож, планирующих поход на Москву. Они еще не знают, куда герой отведет их, спасая царя. Фрагмент вальса из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки прозвучит в исполнении оркестра Большого театра России. Дирижер Марк Эрмлер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современный человек прекрасно знает, что для того, чтобы стать успешным, нужно много трудиться, идти на жертвы, верить, что все получится. Но в чем христианин может видеть успех? И на какие жертвы может быть готов для этого идти? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Слово животно, придержащее в похвалу мне в день Христов».
3: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною».
2: «Повсегда увем я же мне».
1: Кто из нас не знает пословицы «красота требует жертв»? Говорят, что она пришла в русский язык из английского в викторианскую эпоху, когда женщины, чтобы выглядеть модно, носили корсеты, причиняющие боль. И ведь самое интересное, что мало у кого эта пословица, или, по крайней мере, сам принцип, который лежит в ее основе, вызывает несогласие. Сидит человек целыми днями за столом и чему-нибудь учится. Все понимают, что он не может развлекаться, потому что занят делом, и ему нужно сдать экзамен, стать специалистом. Ограничивает себя человек в еде, тратит силы на тренировки. Все понимают, хочет быть в хорошей форме или даже готовиться к соревнованиям. Но вот если многодетная мать, воспитывая детей, тратит на них практически все свое время, начинают говорить, что это неправильно, и благодарности она не дождется. Но в чем же отличие первых примеров от последнего? На самом деле оно очень явное. В первых случаях человек создавал себе проблемы для того, чтобы в будущем у него все стало лучше. И это всем понятно. Это наш обычный родной эгоизм. Если надо для себя потерпеть, мы потерпим. В последнем мать жертвует не для себя, но искренне служит детям, хотя благодарности ей никак не гарантировано. И от ее примера многим современным людям становится как-то неудобно и неуютно. Он им непонятен. А уж если терпеть надо ради чужих людей, вообще ничего не ясно. Но вот в отрывке из послания к филиппийцам, который мы услышали сегодня, апостол Павел выражает надежду, что не тщетно трудился в деле проповеди. И если он становится жертвой за жертву и служение веры учеников, то ему остается только порадоваться происходящему. Итак, во-первых, его успех как апостола и учителя в том, что ученики стали христианами. Казалось бы, нормальный педагогический успех. Но дело не только в этом. Для Павла его учительство не личный проект, который он когда-то выбрал. Он стал апостолом, потому что его в какой-то момент призвал Христос. А значит, и радуется он не просто своему успеху, но успеху дела Божьего. Во-вторых, апостол согласен с тем, чтобы быть жертвой, то есть даже умереть ради того, чтобы жертвенность и служение учеников умножились. С современной точки зрения в подобном подходе не может быть вообще ничего хорошего. Ведь личный проект, как сегодня любят говорить, для Павла явно закончится. Даже многодетную мать можно было бы оправдать надеждой на почет и уважение в старости, на любовь и уважение детей, которые ее не оставят. А тут-то что? Но у апостола нет никакого личного проекта. Или можно сказать иначе, его личный проект совпал с замыслом Божиим. И оказалось, что в этом замысле совершенно нет места никакому эгоизму. Все призваны служить всем, каждый тем даром, который получил от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мира Муромская. Фермер-предприниматель.
0: Частное мнение.
2: Я приехала в Москву в 17 лет. Мы прибыли вместе с мамой из маленького провинциального городка. Остановились в доме у знакомой. Ее звали Марина. Очень гостеприимный человек. Двери ее дома были открыты, кажется, для всех нуждающихся. В этой резиновой квартире регулярно появлялись новые люди. Потом исчезали. Так и жили в калейдоскопе новых лиц. И вот однажды я заболела. И непонятно чем. Но очень тяжело, так что мне пришлось уволиться с работы. Постепенно я просто слегла. Было очень тяжело передвигаться. До ванны я шла по стеночке минут 15. Это при том, что квартира крошечная. Врачи толком не могли понять, что происходит. В душе у меня в тот момент была какая-то пустота. Я не понимала, зачем живу, какой смысл. Просто жить и умереть? Кстати, я тогда думала, что скоро умру, потому что все складывалось не в мою пользу. Мне было страшно. И вот однажды в нашу однокомнатную квартиру приходит девушка по имени Бажена. Она так представилась. Ей негде было переночевать, Марина ее приютила. Бажена была своеобразная, шумная, часто рассказывала про своих мужчин. Тут мы разговорились обо мне. Бажена прониклась моей ситуацией и сказала: «А ты сходи в церковь, купи Библию, купи иконы и молись». Я почувствовала, что хочу так и сделать. На следующий день я каким-то чудом дошла до ближайшего храма, купила Библию, иконы, сделала все так, как мне говорила Бажена. По ее рекомендации нужно было молиться каждый день. Как именно молиться, я не знала. Она мне никаких дополнительных инструкций не оставила. Я начала молиться своими словами, день за днем, и вдруг в какой-то момент четко поняла, что мне надо покреститься. Вот такие мысли сами собой возникли. Я как-то опять же мысленно Богу сказала: «Если поправлюсь, обязательно схожу в храм и приму таинство крещения». Очень быстро я пошла на поправку. Спустя месяц я была полностью здорова. Но уже не физическое здоровье было главным. В моей душе зажегся очень маленький огонек. Меня тянуло к Богу. О своем решении креститься я рассказала маме. Мама отреагировала неожиданно. Оказалось, она давно задавалась вопросами: есть ли Бог, нужно ли креститься. И мое решение стало для нее подтверждением существования Бога, ответом. Мы вместе пошли в храм и крестились с мамой в один день. Мне было 20, а ей 47 лет. Я часто вспоминаю ту девушку Бажену, как она приходила к нам в квартиру в нетрезвом виде, рассказывала, что в храм заходила в таком состоянии. И не раз. А оказалось, что именно Бажена помогла мне прийти к Богу, за что я ей безмерно благодарна. Не суди, не суди, не суди, скажу я себе 1000 раз. Это право Господа. Это отношение Бажены с Богом и Бога с ней. Я знаю только одно. Именно через Бажену Господь меня позвал. И так Бог может обратиться к нам устами любого человека. Поэтому могу сердечно поблагодарить Бажену и молиться за нее.
0: Частное мнение.

0: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня обратимся к труду Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Священномученик иерей Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии. В 1918 году карательные отряды по всей стране истребляли священнослужителей и пользовавшихся авторитетом мирян. 13 октября, перед праздником Покрова Божией Матери, каратели явились в Шолгу и арестовали отца Прокопия. Расстреливать решили днем, публично, посреди поля. Отец Прокопий встал перед вырытой общей могилой, помолился, попрощался с прихожанами и попросил прощения. Священник снял рясу, подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Затем повернулся лицом к востоку, снова помолился и сказал: «Я готов». Раздался выстрел. Отец Прокопий упал. Вторым выстрелом он был убит. К лику святых священномученика Прокопия причислили в 2000 году. Новомученики российские дают нам важный урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь чтит память всех новомучеников и исповедников 20 века. И в этот день молитвенно просит священномученика Прокопия Попова: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Издавна люди заметили, что истинная любовь – это когда один человек живет ради другого. Только при самоотречении раскрываются все глубины семейной жизни, которая удивительным образом объединяет разных людей в неделимое целое. Именно так Валентина Лосева любила своего мужа Алексея, ставшего впоследствии одним из самых известных русских философов и филологов XX века. Алексей и Валентина познакомились в 1917 году, когда большевики уплотняли дома. Молодой преподаватель Алексей Лосев снимал комнату в доме, когда-то принадлежавшем купцам Соколовым. Там начинающий философ и встретился с их дочерью Валентиной, которая сразу влюбилась в привлекательного и интересного выпускника Московского университета. Жизнь в соседних комнатах способствовала скорому сближению пары, но пожениться они смогли только через 5 лет. Мешали революция, гражданская война, неопределенное положение Лосева, которому запрещали преподавать философию, хотя он получил именно эту специальность. Трудно было и Валентине, которая стала студенткой МГУ. Однако о себе девушка думала в последнюю очередь. Познакомившись с молодым мужчиной, который хранил в памяти невероятное количество знаний и сходу постигал суть вещей, Валентина вообще не могла думать практически ни о чем, кроме Алексея. Он поразил ее не только образованностью, но и невероятной духовной глубиной, которую непросто было встретить в России в те смутные времена. Когда в стране стали рушить храмы и расстреливать священников, Лосев не отрекся от православной веры. Наоборот, он пронес ее через всю жизнь. Через несколько лет после свадьбы Алексей и Валентина решили принять тайное монашество, получив на это разрешение от духовника. Они взяли себе имена Андроник и Афанасия в честь святых супругов, которые жили в Антиохии в V веке по Рождестве Христовом. Тайное монашество стало практиковаться во время гонений на церковь в XX веке. Алексей Лосев из монашеского облачения носил только скуфью, черную шапочку на голове. Для Валентины выбор монашества был сложным. Не всякая женщина добровольно откажется от радости обычной семейной жизни, от возможности воспитывать детей. Но Валентина понимала, насколько монашество становится важным для ее мужа, ведь он даже собирался уехать на Афон. И в конце концов она приняла постриг вместе с мужем. Валентина, по свидетельству знакомых, многообещающий астроном, могла и сама сделать блестящую научную карьеру. Однако, когда еще много лет назад, при первых встречах, она увидела в Алексее великого философа, человека, чьи воззрения изменят гуманитарную науку, Валентина решила полностью посвятить себя мужу. Она взяла на себя всю работу по подготовке рукописи и издании его научных трудов. После выхода книги «Диалектика мифа», в которой Лосев открыто критиковал марксизм и официальную философию, диалектический материализм, Лосевых репрессировали. Алексея приговорили к 10 годам лагерей, Валентину к 5. Их разлучили. Наказание они отбывали в разных местах. Все это время Валентина писала мужу почти каждый день. Ее письма поражают глубиной чувства, которое она испытывала к Алексею. «Нет мне жизни без тебя», – писала Валентина в одном письме. «Свобода внешняя, еда и прочее – все это мне не важно совсем. Я лишений чувствую не в этом, это все пустяки. Мне важно быть с тобой», – говорила она мужу в другой записке. Увидеться им удалось только через 2 года, а затем и досрочно освободиться по инвалидности и ударному труду. Алексей и Валентина вернулись в Москву. Впереди их ждали еще 10-летия опалы и возможность нормально заниматься наукой. Вечная слежка. Валентина терпела все, стараясь обустроить быт Алексея. Ей приходилось читать книги практически ослепшему после лагерной жизни мужу, вести за него записи. Валентина не унывала, успокаивала Алексея и убеждала его, что скоро станет лучше. Она оказалась права. После смерти Сталина цензура ослабла, но Валентина уже не смогла увидеть, как наконец-то восходит звезда ее мужа. У нее обнаружили рак крови, и Валентина скончалась в 1954 году. Алексей потом говорил, что такого брака, какой был у них, он больше никогда ни у кого не встречал. Жена была для него и любимой супругой, и верным помощником, и духовной сестрой. Алексей Лосев дожил до 1988 года. Он умер в те дни, когда наша страна праздновала тысячелетие крещения Руси. Все эти годы он продолжал творить, став всемирно известным ученым. Алексей Лосев верил, что так он исполняет сокровенную мечту своей нежной и преданной Валентины.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Евангельские описания чудесных исцелений, совершенных Христом, существенным образом отличаются друг от друга. В каких-то случаях больные буквально требуют от Спасителя исцелить их. В других случаях больные молчат, за них говорят их близкие. А иногда и сам Христос стремится исцелить страждущего человека. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. В этом отрывке мы видим еще один образ исцеления. Больной, приходя ко Христу, полностью доверяет себя воле Спасителя мира. Давайте послушаем этот удивительный евангельский рассказ.
2: «Ибы всегда бег Иисус во едином от городов».
3: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
2: «Той же бе, отходя в пустыню и моляся».
1: С течением времени меняются болезни, а потому на страницах Священного Писания мы не найдем упоминания раковых опухолей или же страдающих лучевой болезнью. Зато в изобилии столкнемся с рассказами о прокаженных. Прокаженным посвящены целые главы Библии, к примеру, 13 глава книги Левит. Нет смысла цитировать эту главу. Важно само ее существование, которое указывает на масштаб проблемы. В Евангелии мы также неоднократно встречаем прокаженных. И мы знаем, что эти люди были исключены из обычной человеческой жизни. Их участь была схожа с участью зараженных бешенством животных. Их опасались, к ним не приближались, они не имели никаких прав, они были подобны ходячим мертвецам. Сама по себе такая жизнь не могла не сломить человека. Однако, судя по всему, тот прокаженный, о котором мы только что услышали, не был сломлен, но через свою болезнь достиг крайней степени кротости и смирения. Он не подошел ко Христу с требованиями. Он пал перед Спасителем и произнес фразу, на которую невозможно не обратить внимания: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В эпоху Ветхого Завета болезнь считалась следствием грехов человека. Отголоски такого представления о болезнях мы встречаем и сегодня. Ведь очень часто мы и свои собственные недуги прежде всего возводим к нашим грехопадениям. Пришедший ко Христу человек не мог не осознавать себя грешником. Однако это осознание не помешало ему сделать шаг навстречу милосердию Божию. Больной не стал ничего требовать, он в полноте доверился Христу. Конечно, Господь ответил ему так, как подобает Богу. Христос исцелил больного. Иную реакцию невозможно вообразить. Кощунством было бы предположение, что Господь мог ответить отказом, сказав, что Он не хочет исцеления больного. Бог хочет блага для каждого человека. Но каким образом можно совместить это желание блага с тем, что мы наблюдаем не на страницах Евангелия, а в окружающем нас мире? Где исцеляющий всех Христос? Где Его сила и власть? Наверное, такие же вопросы могли бы задать эти люди, упоминанием которых заканчивается прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Ко Христу стекалось бесчисленное множество людей. Господь старался помочь им, но помощь получали не все. Ведь, как сказано в Евангелии, Он уходил в пустынные места и молился. Миссия Христова не в том, чтобы мы жили как можно дольше на земле. не испытывая при этом ни боли, ни нужды, ни тревог, ни волнений. Господь пришел ввести нас в свое царство, восстановить падшее человечество. Кому-то на этом пути необходимо исцеление от болезни. Кому-то, напротив, нужна болезнь. Каждого Бог ведет своим уникальным путем. От человека же требуется доверие божественному промышлению о нем.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Если реку можно направить, изменив русло, то ветром уж точно невозможно управлять. Он дует, куда пожелает. Так и язык сам выбирает, в какую сторону развиваться. Попытки руководить его развитием предпринимаются постоянно, но довольно безуспешно. Давайте же разберемся, почему язык не хочет подчиняться нашей воле. Первое препятствие – влияние диалектов. В Москве говорят одно, а в глубинке Сибири – другое. Употребляют разные слова, строят по-иному фразы, произносят по-особому звуки. Сколько бы ученые и чиновники ни старались ввести единую норму, местное население продолжит говорить по-своему. И свобода диалектов от общих норм будет влиять на литературный язык. Еще одна преграда для контроля над языком – молодежь. Современные дети и подростки постоянно заимствуют из английского и других языков, генерируют новые слова и выражения, подчас игнорируя речевые нормы. За последние десятилетия появился еще один вызов – интернет. Мемы, сленг, сокращения плодятся тысячами ежедневно. Контролировать подобную лавину невозможно. И, наконец, стоит помнить, что русский язык складывался на протяжении столетий и пережил множество влияний как извне, так и изнутри. Петровское время привнесло немецкие, английские, голландские слова. 18 и 19 века – заимствование из французского. Начало советского периода создало агитационную лексику и множество неологизмов и аббревиатур. Речь постоянно пополняется новыми оборотами. Зачастую меняется строение фраз, ударение. Естественные изменения в языке не всеми принимаются, поэтому постоянно совершаются попытки установить границы и рамки. Однако часто забывают, что борьба за чистоту русского языка, в частности заимствованиями, длится уже два века, со времен кружков западников и славянофилов XIX века, но безуспешно. Конечно, совсем отказаться от контроля тоже нельзя. Например, не стоит допускать в общественном поле ненормативную лексику, просторечие, ругательство. И так управлять языком нельзя. Но можно поддерживать и развивать в следующих поколениях любовь и уважение к родной речи. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. Отец Сергий, как вы считаете, какие главные качества должны быть у хорошего иконописца? Даже если человек отлично рисует, каждому ли под силу создать икону?
3: Знаете, мы, конечно, слишком высокие требования ставим иконе как таковой, да? И это нормально, то есть это хорошо и правильно. Ну, мы все знаем, что иконописец должен там вести особый образ жизни, очень концентрированно созерцательный там и так далее. Вот плюс ко всему, ну, иконописец, желательно, он не должен какие-то там писать другие вещи. То есть как бы он должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан, вот, он как бы это вектор некий. То есть вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но, тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел, но это как бы было бы очень просто, а передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
2: Внутри, да.
3: Да, то есть он преломляется через тебя. Вот как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать, да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет, да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси, самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. Они смотрели, когда говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный очень.
2: То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
3: Здесь понимаете как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да. Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
2: Отец Сергий, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
3: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать: я хочу посещать кружок иконописный.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мы привыкли судить друг друга по внешнему виду, роду деятельности. Порой, увидев человека, сразу делаем вывод о том, какой он. Можно ли ожидать от него что-то хорошее или нет. Но часто наши суждения бывают ошибочными. Ведь только Господь знает, что на самом деле происходит в сердце у человека. Одна знакомая мне женщина, москвичка Елена, поделилась в интернете своими наблюдениями по этому поводу. Как-то раз, когда она заходила в метро, следом за ней вошли мужчины. Их вид, мягко говоря, не вызывал доверия. Они грубо переговаривались между собой, обсуждали, где бы достать денег на выпивку. Услышав их речь, Елена решила поскорее от них удалиться. Быстро подошла к кассам, купила билет и, не задерживаясь, пошла на платформу. Она обратила внимание, что сомнительная компания увязалась за ней. Женщина подумала, что они хотят ее ограбить, и прибавила шаг, плотно прижав к себе свою сумку и вместе с ней кошелек. Мужчины все же догнали незнакомку и, протягивая денежную купюру удивленной женщине, объяснили, что в попыхах она выронила из кармана 500 рублей, и они хотят вернуть их. На этом приключения Елены не закончились. В тот же день героиня истории отправилась в Покровский женский монастырь, где находится мощи святой блаженной Матроны. Когда стояла в очереди к храму, увидела странного молодого человека с вызывающей внешностью. Весь в пирсинге и с зелеными волосами. Рядом с парнем стояли две женщины, и одна другой жаловалась на жизнь, что зарплату сильно задержали и жить не на что. Да еще и сын болеет, даже лекарств ему не купить. Временами женщины с недоверием поглядывали на парня с пирсингом и даже отошли подальше, вдруг чего удумает. А он неожиданно достал из кармана 5000 рублей и вручил одной из них, которая жаловалась на жизнь. Сначала женщина немного смутилась, а потом поблагодарила молодого человека за помощь, после чего стояла уже молча, думая о чем-то своем. А сама героиня истории, Елена, на глазах у которой произошло несколько чудесных событий, удивлялась тому, как любовь Бога, коснувшись сердца одного человека, может преобразить не только его самого, но и жизнь других людей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
5: Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Священномученик Григорий родился в 257 году и происходил из царского рода. Его отец, стремясь к власти, убил своего родственника царя, за что весь его род подвергся уничтожению. Чудом спасся один Григорий. Его в христианской вере воспитали в приемной семье. Григорий вырос, женился, вырастил двух сыновей, но вскоре овдовел. Чтобы искупить предательство отца, он вступил в свиту царевича Тиридата. Тот любил Григория как друга, но не терпел его христианского вероисповедания. Став царем, он начал принуждать святого отречься от Христа. Непреклонность Григория ожесточила Тиридата. Святого подвергли жестоким мукам и бросили в ров со змеями. 14 лет он прожил там и остался невредим. В то же время Тиридат лишился разума. сестра царя увидела вещий сон. В нем ее брат исцелился, когда святой Григорий был освобожден изо рва. Женщина поспешила исполнить предначертанное. Царь обрел рассудок и принял крещение. Вместе с ним крестился и весь армянский народ. Святой Григорий воздвиг в 301 году Эчмиадзинский собор в честь сошествия Святого Духа. Вскоре он стал епископом Армении. Мощи святителя покоятся в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора в Армении.
1: Благодаря трудам и подвигу веры священномученика Григория, Армения стала первым христианским государством. Он относится к святым неразделенной церкви, поэтому почитается и армянской апостольской церковью, и католиками, и всеми православными. Сегодня мы обращаемся к святому Григорию. Священномученик Григорий, моли Бога о нас –

Музыкальная карьера Сергея Беликова развивалась стремительно. В 1976 году выпускник Московского института культуры и искусств участвовал в резонансной постановке Марка Захарова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты в театре «Ленком». В это же время композитор Давид Тухманов пригласил 22-летнего певца к работе над авторским диском «По волне моей памяти». Лирический тенор Беликова привлек внимание кинематографистов. Именно он озвучил главного героя в фильме «Волшебный голос Джельсомино», исполнял вокальные партии в таких ярких картинах, как «31 июня» и «Берегите женщин». В 70-х Беликов неоднократно становился лауреатом номинации «Лучший певец года». Но все награды Сергей получал в составе музыкальных коллективов. Сначала группы «Аракс», затем ансамбля «Самоцветы». Лишь в 1985 году Беликов стал давать сольные концерты. Начало новому творческому этапу положило сотрудничество с Вячеславом Добрыниным. Успех союзу певца и композитора принесло произведение на стихи поэта Владимира Дюкова «Живи, родник». Песня о чистой, как любовь, родниковой воде родного края на долгие годы стала хитом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Современный человек прекрасно знает, что для того, чтобы стать успешным, нужно много трудиться, идти на жертвы, верить, что все получится. Но в чем христианин может видеть успех? И на какие жертвы может быть готов для этого идти? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Слово животно, придержащее в похвалу мне в день Христов».
3: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною».
2: «Повсегда увем я же о мне».
1: Кто из нас не знает пословицы «красота требует жертв»? Говорят, что она пришла в русский язык из английского в викторианскую эпоху, когда женщины, чтобы выглядеть модно, носили корсеты, причиняющие боль. И ведь самое интересное, что мало у кого эта пословица, или, по крайней мере, сам принцип, который лежит в ее основе, вызывает несогласие. Сидит человек целыми днями за столом и чему-нибудь учится. Все понимают, что он не может развлекаться, потому что занят делом, и ему нужно сдать экзамен, стать специалистом. Ограничивает себя человек в еде, тратит силы на тренировки, все понимают, хочет быть в хорошей форме или даже готовиться к соревнованиям. Но вот если многодетная мать, воспитывая детей, тратит на них практически все свое время, начинают говорить, что это неправильно, и благодарности она не дождется. Но в чем же отличие первых примеров от последнего? На самом деле оно очень явное. В первых случаях человек создавал себе проблемы для того, чтобы в будущем у него все стало лучше. И это всем понятно. Это наш обычный родной эгоизм. Если надо для себя потерпеть, мы потерпим. В последнем мать жертвует не для себя, но искренне служит детям, хотя благодарность ей никак не гарантирована. И от ее примера многим современным людям становится как-то неудобно и неуютно. Он им непонятен. А уж если терпеть надо ради чужих людей, вообще ничего не ясно. Но вот в отрывке из послания к филиппийцам, который мы услышали сегодня, апостол Павел выражает надежду, что не тщетно трудился в деле проповеди. И если он становится жертвой за жертву и служение веры учеников, то ему остается только порадоваться происходящему. Итак, во-первых, его успех как апостола и учителя в том, что ученики стали христианами. Казалось бы, нормальный педагогический успех. Но дело не только в этом. Для Павла его учительство не личный проект, который он когда-то выбрал. Он стал апостолом, потому что его в какой-то момент призвал Христос. А значит, и радуется он не просто своему успеху, но успеху дела Божьего. Во-вторых, апостол согласен с тем, чтобы быть жертвой, то есть даже умереть ради того, чтобы жертвенность и служение учеников умножились. С современной точки зрения в подобном подходе не может быть вообще ничего хорошего. Ведь личный проект, как сегодня любят говорить, для Павла явно закончится. Даже многодетную мать можно было бы оправдать надеждой на почет и уважение в старости, на любовь и уважение детей, которые ее не оставят. А тут-то что? Но у апостола нет никакого личного проекта. Или можно сказать иначе, его личный проект совпал с замыслом Божиим. И оказалось, что в этом замысле совершенно нет места никакому эгоизму. Все призваны служить всем, каждый тем даром, который получил от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 11 октября, в день памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию с переводом на русский жестовый язык в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. На проповеди его святейшество говорил о том, почему физические немощи не так страшны для человека, как потеря веры в Бога.
2: В общениях между людьми важно иметь голос, слух и так далее. Хотя есть средства, и медицинские факторы могут быть весьма полезными. Есть какие-то средства, которые облегчают даже людям, не вполне владеющим вот этим аппаратом, общаться друг с другом. Но что, может быть, самое главное нужно помнить, в том числе и людям, которые лишены тех возможностей, которыми обладает большинство. Самая главная коммуникация, которую каждый человек должен осуществлять, это связь с Богом. Вот если эта коммуникация нарушена, то человек не может быть счастливым. И наш исторический опыт нашей страны ясно все это показал. Достигали великих целей в области техники, науки и во всех прочих. Но потом вдруг в одночасье вся страна развалилась. Что это такое? Только одно свидетельство о том, что человеческие достижения только тогда становятся действительно реально полезными для людей и нужными, когда это связывается с общением с Богом. А для того, чтобы человек входился в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и своими чувствами. Самое главное, чтобы была вера в сердце. Она соединяет нас с Господом, а не та или иная словесная коммуникация. Для меня самый страшный инвалид – это человек, который потерял веру в Бога, который борется с Богом, который считает, что вот эта человеческая жизнь и является единственной жизнью, а все остальное – сказки. Вот это самое страшное заболевание. Страшнее слепоты, глухоты и неспособности, как большинство людей, общаться с друг с другом. Благословение Божие да пребывает с вами.
0: Актуальная тема.

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
0: Герои программ «Вопросы веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по одним источникам был сириец, по другим – болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Херсонеса, тогда греческого города, вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру. На долю первого митрополита русской церкви выпало нелегкое, но радостное служение. Он проповедовал Евангелие новообращенным людям, основывал первые на русской земле храмы и духовные училища. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Он скончался в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. 13 октября 1730 года его мощи были перенесены в Успенский собор Киево-Печерской лавры.
1: Церковь чтит труды святителя Михаила по распространению Христовой истины на русской земле и просит его: «Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, моли Бога о нас».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: Музей-заповедник Коломенское хорошо знают не только москвичи, но и многие жители России. Это место привлекает своим прекрасным парком и архитектурными памятниками. А еще Коломенское – это своеобразный узел, связывающий воедино многие важнейшие исторические эпохи российского государства с древнейших времен. В южной части современного заповедника Коломенское, на берегу Москвы-реки, трудно не заметить внушительных размеров холм. Это так называемое «Дьяково городище». Здесь в 1889 году археологи обнаружили стоянки первобытных людей эпохи неолита, то есть последнего периода каменного века. Исследователи датировали их приблизительно 4-м тысячелетием до нашей эры. Были обнаружены и уникальные артефакты эпохи раннего железного века – стены жилища, керамика, оружие, рабочие инструменты. Эти находки дали начало целой археологической культуре, которую по местности Дьяково городище ученые назвали Дьяковской. Следы этой культуры были впоследствии обнаружены на территориях Тверской, Вологодской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей. Носители дьяковской культуры специалисты относят к финно-угорской этнической группе. Финно-угорским некоторые ученые считают и происхождение самого названия «Коломенское». К примеру, историк Михаил Тихомиров полагал, что оно пошло от слова «коломище». Так финно-угры называли места своих захоронений. Существует версия, что название Коломенскому могли дать жители города Коломны, осевшие в этой местности, спасаясь от нашествия монголо-татар. Как бы то ни было, первое письменное упоминание о селе Коломенском датируется XIV веком. Оно встречается в знаменитой духовной грамоте великого князя московского Ивана Калиты. Князь перечисляет города и села, которые завещает жене и младшим детям. «Осе даю княгине своей с меньшими детьми село Коломенские». В конце 14-го столетия имение перешло к внуку Ивана Калиты, князю Владимиру Серпуховскому. К нему, возвращаясь после Куликовской битвы, заезжал погостить Дмитрий Донской. В Коломенском князю-победителю была устроена торжественная встреча. Среди реликтовых дубов Коломенского прогуливался Иван Грозный. Царь ходил на богослужение в Вознесенскую церковь, которую в честь рождения будущего царя возвел его отец, государь всея Руси Василий III. Этот древний храм стал одним из первых образцов шатровой архитектуры в России. Любил Коломенское и царь Алексей Михайлович Романов. Правда, для него живописное село было связано не только с приятным загородным времяпровождением, но и со знаменитым медным бунтом 1662 года, народными протестами против обесценивания денег и резкого подорожания товаров. Народ пришел из Москвы в Коломенское, где отдыхал государь, чтобы потребовать справедливости. В Коломенском прошло детство Петра I. Там он устраивал бои своих потешных полков. Став царем, Петр принимал в усадьбе иностранных послов, а после петровских азовских походов против турок собирал русские войска, чтобы торжественно, с победой, вступить в Москву. В 1917 году в Коломенском произошло удивительное событие. Обретение иконы Божией Матери державное. Это случилось в день отречения от престола последнего русского императора Николая II. Икону нашли в подвале Вознесенского храма. О том, что там находится образ Богородицы, настоятелю церкви рассказала крестьянка Евдокия Андрианова. По ее словам, Пресвятая Дева явилась ей во сне и указала место, где искать икону. Сегодня державный образ по-прежнему можно увидеть в Коломенском. Он находится в Казанской церкви. Вот так Коломенское, одно из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы, стало центром русской истории, средоточием эпох, память о которых там и сегодня бережно хранится.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Клирик московского храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин.
4: Удивительным образом Господь сводит совершенно разных и непохожих людей в храме, причем они могут в храме даже не пересечься. Помню, ко мне приезжал на приход Резоположения, где я сейчас служу, человек, который ходил еще ко мне в храм в Митино, а потом уже, когда в Тушино я служил, венчался, и вот он меня приехал проведать, хотя ему было далеко очень ехать, но времени у него, к сожалению, было больше свободного, потому что, несмотря на то, что он многодетный отец, он временно потерял работу. И тоже у него были на фоне этого свои волнения, переживания, которые мы с ним обсудили. С другой стороны, была встреча, такая общественная встреча у нас на приходе. И после этой общественной встречи ко мне подошла одна женщина. Она вдова, у нее муж погиб, защищая родину. И она тоже поделилась различными своими переживаниями, в том числе ее крайне пожилой отец, который уже с трудом передвигается. И вот лето, жара, и тяжело ему просто добраться до ванны и искупаться. И она с некоторой досадой говорит: «Ой, где я в каком храме не спрашивала, никто мне не помогает. У меня есть средства, я готова оплатить, но просто вот чтобы человек какой-то пришел, которому можно доверять, я поэтому в храме искала». И тут я понимаю, что отцу нужна подработка, многодетному, потерявшему работу, а вот тут женщине нужна помощь, и Господь их ко мне привел в соседние дни для того, чтобы я их соединил друг с другом. И в результате настоящее чудо. Дедушка в жару и доволен, чистый, искупался. Дочка его счастлива, увидела заботу со стороны церковных людей. Многодетный отец получил возможность подзаработать для своей семьи в тяжелое время. Господь все устроил.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Евангельские описания чудесных исцелений, совершенных Христом, существенным образом отличаются друг от друга. В каких-то случаях больные буквально требуют от Спасителя исцелить их. В других случаях больные молчат, за них говорят их близкие. А иногда и сам Христос стремится исцелить страждущего человека. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 5 главы Евангелие от Луки. В этом отрывке мы видим еще один образ исцеления. Больной, приходя ко Христу, полностью доверяет себя воле Спасителя мира. Давайте послушаем этот удивительный евангельский рассказ.
2: «Ибы всегда бег Иисус во едином от городов».
3: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
2: «Той же бе, отходя в пустыню и моляся».
1: С течением времени меняются болезни, а потому на страницах Священного Писания мы не найдем упоминания раковых опухолей или же страдающих лучевой болезнью. Зато в изобилии столкнемся с рассказами о прокаженных. Прокаженным посвящены целые главы Библии, к примеру, 13 глава книги Левит. Нет смысла цитировать эту главу. Важно само ее существование, которое указывает на масштаб проблемы. В Евангелии мы также неоднократно встречаем прокаженных. И мы знаем, что эти люди были исключены из обычной человеческой жизни. Их участь была схожа с участью зараженных бешенством животных. Их опасались, к ним не приближались, они не имели никаких прав, они были подобны ходячим мертвецам. Сама по себе такая жизнь не могла не сломить человека. Однако, судя по всему, тот прокаженный, о котором мы только что услышали, не был сломлен, но через свою болезнь достиг крайней степени кротости и смирения. Он не подошел ко Христу с требованиями. Он пал перед Спасителем и произнес фразу, на которую невозможно не обратить внимания: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В эпоху Ветхого Завета болезнь считалась следствием грехов человека. Отголоски такого представления о болезнях мы встречаем и сегодня. Ведь очень часто мы и свои собственные недуги прежде всего возводим к нашим грехопадениям. Пришедший ко Христу человек не мог не осознавать себя грешником. Однако это осознание не помешало ему сделать шаг навстречу милосердию Божию. Больной не стал ничего требовать, он в полноте доверился Христу. Конечно, Господь ответил ему так, как подобает Богу. Христос исцелил больного. Иную реакцию невозможно вообразить. Кощунством было бы предположение, что Господь мог ответить отказом, сказав, что Он не хочет исцеления больного. Бог хочет блага для каждого человека. Но каким образом можно совместить это желание блага с тем, что мы наблюдаем не на страницах Евангелия, а в окружающем нас мире? Где исцеляющий всех Христос? Где Его сила и власть? Наверное, такие же вопросы могли бы задать и те люди, упоминанием которых заканчивается прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Ко Христу стекалось бесчисленное множество людей. Господь старался помочь им, но помощь получали не все. Ведь, как сказано в Евангелии, Он уходил в пустынные места и молился. Миссия Христова не в том, чтобы мы жили как можно дольше на земле. не испытывая при этом ни боли, ни нужды, ни тревог, ни волнений. Господь пришел вести нас в свое царство, восстановить падшее человечество. Кому-то на этом пути необходимо исцеление от болезни. Кому-то, напротив, нужна болезнь. Каждого Бог ведет своим уникальным путем. От человека же требуется доверие божественному промышлению о нем.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Нонна Троиновская.
2: Литературные эскизы. Анна Покровская. Женщина у метро. У входа в метро столпотворение. Не я одна хочу успеть на работу вовремя. А у кого-то она уже началась. Женщина возле спуска в переход раздает рекламные листовки. Точнее, пытается раздавать. Никто у нее их не берет. Люди спешат, некогда останавливаться. И я вот тоже бегу мимо, не взглянув. Такая жизнь. Все в спешке, все на бегу. Только зашла в офис, звонит сын, он у меня старшеклассник. «Мам», — говорит, — «а можно я на подработку после уроков устроюсь? У нас одноклассник заболел, ему лекарства нужны. Хотим с ребятами заработать и помочь». «Похвально», — отвечаю. «А что за работа?» Голос сына звучит воодушевленно. «Рекламу у метро раздавать. Нетрудно, но только нужно, чтобы люди ее действительно брали. Схитрить не получится, будут проверять, даже наблюдать могут. В общем, чем больше раздашь, тем больше заработаешь». Я, конечно, вспоминаю ту женщину у входа в метро. Вот она протягивает листок, а люди отмахиваются и спешат дальше. А вдруг у нее больной ребенок? Ей может быть важна каждая копейка. И мне становится стыдно за то, что я тоже отвернулась. Надеюсь, завтра утром она снова будет там. Теперь я не пройду мимо.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю тебе, да будет воля твоя. Веди меня так, как ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 13 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Яблоко». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Истории.
1: Рассказывает волонтер благотворительного движения «Урсулинки» Анастасия Смирнова.
2: Я бы хотела рассказать о человеке, который явился примером добродетели, милосердия, мужества и неравнодушия. Это один священник. Я узнала о нем из соцсетей, где он со своей командой вел страничку, посвященную помощи бездомным. Там были как практические советы, допустим, например, почему бездомным в принципе нужно и должно помогать каждому человеку вне зависимости от его материального достатка или, допустим, религиозных воззрений. Этот священник вдохновил многих людей на помощь бездомным и обездоленным, тем, кто оказался на окраине жизни, без крыши над головой и без какой-либо надежды. Причем он даже не ограничивался простой продуктовой помощью. Он даже устраивал бездомным дни рождения. Мы с подругами вдохновились его примером и создали свое благотворительное, пока что маленькое, но движение. Оглядываясь назад, я понимаю, что без этого священника у нас ничего бы не было, если бы не его пример мужества, милосердия, неравнодушия и стойкости.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Преподобный Григорий Пельшинский Вологодский родился в конце 14 века в Костромской губернии. Он происходил из дворянского рода. Родители юноши рано скончались. Григорий раздал бедным доставшееся ему наследство и поступил в монастырь. Игумен недоверчиво отнесся к новому монаху из-за его юности и знатности происхождения. Поэтому он отдал Григория в послушание опытному старцу. Смиренно и послушно юноша служил всей братии. Впоследствии за преподобным утвердилась слава опытного пастыря. Многие приходили к нему за духовными советами и наставлениями. Около 1423 года Григория назначили настоятелем Спасского монастыря. Преподобный согласился. Однако через два года тайно оставил обитель и удалился в Вологодские леса. Там он с крестом на плечах перешел реку Пельшму и водрузил его на месте нового монастыря. В 1434 году преподобный Григорий выступил со смелой отповедью московскому князю Дмитрию Шемяке, опустошавшему вологодские земли. Мужество преподобного еще больше усилило его почитание в народе.
4: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Григорий Пельшинский воплотил слова Спасителя «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Церковь обращается к преподобному. Святой праведный Григорий, моли Бога о нас. –

еще один композитор Мендельсон, и это женщина по имени Фанни. Фанни была старшей сестрой Феликса и, по воспоминаниям современников, отличалась яркими музыкальными способностями. Она превосходно играла на фортепиано и так чудесно пела, что поэт Иоганн Гёте даже посвятил ей стихотворение. Фанни создала более 400 произведений в самых разных жанрах. В те времена у женщин практически не было возможности публиковаться под собственным именем, и многие сочинения девушки были изданы под авторством ее брата. Но Фанни не возражала. Для нее было важнее, чтобы ее музыка звучала. Фанни Мендельсон в замужестве Хензель ушла из жизни в 41 год. Апоплексический удар случился у нее прямо за роялем во время репетиции к концерту. Для Феликса, нежно любившего сестру, это было тяжелейшее потрясение. Они были самыми близкими друзьями и старались поддерживать друг друга и в творчестве, и в жизни. В память о дорогой сестре Мендельсон распорядился издать ее фортепианные и вокальные сочинения. И уж на этот раз на титульном листе стояло имя подлинного автора – Фанни Сесиль Мендельсон Хензель. Мы услышим фрагмент третьей части фортепианной сонаты «Соль минор» Фанни Мендельсон. Исполняет Гайя Соколи.

Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Современный человек прекрасно знает, что для того, чтобы стать успешным, нужно много трудиться, идти на жертвы, верить, что все получится. Но в чем христианин может видеть успех? И на какие жертвы может быть готов для этого идти? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Слово животно, придержащее в похвалу мне в день Христов».
2: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною».
1: «Повсегда увем я же о мне».
0: Кто из нас не знает пословицы «красота требует жертв»? Говорят, что она пришла в русский язык из английского в викторианскую эпоху, когда женщины, чтобы выглядеть модно, носили корсеты, причиняющие боль. И ведь самое интересное, что мало у кого эта пословица, или, по крайней мере, сам принцип, который лежит в ее основе, вызывает несогласие. Сидит человек целыми днями за столом и чему-нибудь учится. Все понимают, что он не может развлекаться, потому что занят делом, и ему нужно сдать экзамен, стать специалистом. Ограничивает себя человек в еде, тратит силы на тренировки, все понимают, хочет быть в хорошей форме или даже готовится к соревнованиям. Но вот если многодетная мать, воспитывая детей, тратит на них практически все свое время, начинают говорить, что это неправильно, и благодарности она не дождется. Но в чем же отличие первых примеров от последнего? На самом деле оно очень явное. В первых случаях человек создавал себе проблемы для того, чтобы в будущем у него все стало лучше. И это всем понятно. Это наш обычный родной эгоизм. Если надо для себя потерпеть, мы потерпим. В последнем мать жертвует не для себя, но искренне служит детям, хотя благодарность ей никак не гарантирована. И от ее примера многим современным людям становится как-то неудобно и неуютно. Он им непонятен. А уж если терпеть надо ради чужих людей, вообще ничего не ясно. Но вот в отрывке из послания к филиппийцам, который мы услышали сегодня, апостол Павел выражает надежду, что не тщетно трудился в деле проповеди. И если он становится жертвой за жертву и служение веры учеников, то ему остается только порадоваться происходящему. Итак, во-первых, его успех как апостола и учителя в том, что ученики стали христианами. Казалось бы, нормальный педагогический успех. Но дело не только в этом. Для Павла его учительство не личный проект, который он когда-то выбрал. Он стал апостолом, потому что его в какой-то момент призвал Христос. А значит, и радуется он не просто своему успеху, но успеху дела Божьего. Во-вторых, апостол согласен с тем, чтобы быть жертвой, то есть даже умереть ради того, чтобы жертвенность и служение учеников умножились. С современной точки зрения в подобном подходе не может быть вообще ничего хорошего. Ведь личный проект, как сегодня любят говорить, для Павла явно закончится. Даже многодетную мать можно было бы оправдать надеждой на почет и уважение в старости, на любовь и уважение детей, которые ее не оставят. А тут-то что? Но у апостола нет никакого личного проекта. Или можно сказать иначе, его личный проект совпал с замыслом Божиим. И оказалось, что в этом замысле совершенно нет места никакому эгоизму. Все призваны служить всем, каждый тем даром, который получил от Бога.
3: Апостольские чтение.

0: Частное мнение.
1: Яна Юревич, журналист, пишет стихи на духовные темы.
0: Частное мнение.
2: Однажды мы с мужем решили съездить на пару дней в Санкт-Петербург. Поехали на машине из Москвы. Чтобы сэкономить время, решили воспользоваться платной дорогой. Большая часть пути прошла замечательно. Трасса была сухая, свободная. Мы спокойно ехали, разговаривали. Ничто не предвещало никаких проблем. Конечно, перед выездом муж залил полный бак бензина. Но мы ехали уже достаточно долго. И в какой-то момент супруг сказал, что хорошо бы машину заправить. Стрелка датчика топлива показывала меньше половины. Зная, что, как правило, заправки на трассах встречаются достаточно часто, мы не придали значения, что пропустили ближайшую заправку. Подумали, что можно заправиться чуть позже. Как выяснилось дальше, это решение стало ошибкой. До следующей автозаправки нужно было ехать еще 90 километров. Мы не учли того, что на этой трассе мало заправок, и между ними приличное расстояние. Тем временем датчик уровня топлива стремился к нулю. Что делать? Конечно, мы обратились к Богу с просьбой о помощи и решили ехать столько, сколько получится, а дальше действовать по ситуации. Было тревожно, что машина может остановиться прямо посреди трассы. Я смотрела то на датчик топлива, то в навигатор. Стрелка датчика находилась практически на нуле, а ехать нужно было еще долго. Когда до заправки оставалось около 30 километров, муж сказал: «Ну все, бензин кончился». И действительно, датчик показывал нулевой уровень бензина в баке. Но машина продолжала ехать. Мы то и дело поглядывали на датчик. В итоге муж закрыл его листочком бумаги, чтобы сосредоточиться на дороге. Так мы проехали 10 километров, потом 20. Вот уже до заправки осталось 900 метров, 800, 700. Дальше я уже считала вслух, глядя в навигатор. Когда подъехали к бензоколонке, открыли датчик и увидели, что стрелка ушла за ноль. Но зато сколько у каждого было восторга, удивления, изумления. Если бы внутри нас находился датчик эмоций, он бы точно зашкаливал. После того, как муж заправил машину, и мы снова выехали на трассу, меня переполнило чувство благодарности к Богу, благодарности за Его заботу о нас. Еще я подумала, как часто человек полагается только на свои силы, и как оказывается немощен, беспомощен в своей самонадеянности. Человек никогда не может предусмотреть всего, даже в такой, казалось бы, простой бытовой ситуации, как наша. Но Господь милостив. И если искренне уповать на Него, то даже машина сможет проехать практически без бензина столько, сколько нужно.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет руководитель отдела Воронежской епархии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Сегодня, 13 октября, Церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшимского, священномученика Прокопия Попова. Священномученик Иерей Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии. В 1918 году карательные отряды по всей стране истребляли священнослужителей и пользовавшихся авторитетом мирян. 13 октября, перед праздником Покрова Божией Матери, каратели явились в Шолгу и арестовали отца Прокопия. Расстреливать решили днем, публично, посреди поля. Отец Прокопий встал перед вырытой общей могилой, помолился, попрощался с прихожанами и попросил прощения. Священник снял рясу, подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Затем повернулся лицом к востоку, снова помолился и сказал: «Я готов». Раздался выстрел. Отец Прокопий упал. Вторым выстрелом он был убит. К лику святых священномученика Прокопия причислили в 2000 году. Новомученики российские дают нам важный урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь чтит память всех новомучеников и исповедников 20 века. И в этот день молитвенно просит священномученика Прокопия Попова: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: «Остановивший смерть» – так называли москвичи врача-эпидемиолога Симона Зеликовича Горелика. В 1939 году доктор ценой собственной жизни сумел предотвратить в столице эпидемию чумы. Доктор Горелик, уроженец Бобруйского уезда Минской губернии, несколько лет жизни провел за границей. В Париже окончил медицинский факультет университета Сорбонна. В Швейцарии занимался бактериологией, особенно пристально изучал чуму и даже опубликовал на эту тему несколько научных статей. А в 1917 году, незадолго до октябрьских событий, 32-летний доктор неожиданно вернулся в Россию и остался на родине даже после октябрьских событий. В гражданскую войну служил врачом в Красной армии. В 1922-м получил должность ассистента на кафедре терапии Первого медицинского института в Москве. Одновременно работал в столичной Новоекатерининской больнице. Доктора Горелика любили пациенты и уважали коллеги за доброе, внимательное, человеческое отношение к каждому, с кем он общался. В 1939 году в Новоекатерининскую клинику поступил особенный пациент. Это был известный микробиолог Абрам Львович Берлин, заместитель директора Саратовского научно-исследовательского института «Микроб» и один из главных разработчиков вакцины против чумы. Он приехал в Москву на коллегию Народного комиссариата здравоохранения. Незадолго до этого доктор привил себе экспериментальную противочумную вакцину. Инкубационный период благополучно миновал. И теперь испытатель спешил поделиться с коллегами уникальным опытом. Доклад Берлина встретили овациями. А после заседания, уже в гостиничном номере, ему вдруг стало нехорошо. Приехала скорая и диагностировала крупозное воспаление легких. Так Берлин попал в Новоекатерининскую больницу, к доктору Горелику. В ту ночь он дежурил по клинике. Симон Зеликович самым тщательным образом осмотрел пациента. Опытному эпидемиологу не понадобились даже результаты анализов. Он сразу понял, что скорая поставила ошибочный диагноз. У Берлина не пневмония, а чума. И велика вероятность того, что и сам доктор Горелик теперь заразился. Получалось, что в больничной смотровой образовался очаг эпидемии чумы. Покинь кто-нибудь один помещение, и зараза неминуемо распространится. Под угрозой окажется вся Москва, а значит, за пределы смотровой выходить нельзя. Ни Берлину, ни ему самому. В смотровой был телефон. Горелик позвонил в наркомат здравоохранения. Начались срочные карантинные мероприятия. В считанные минуты больницу перевели на чрезвычайное положение. Быстро разыскали всех, с кем в тот вечер контактировал Берлин, и поместили в спецкарантин. Было сделано все, чтобы предотвратить распространение смертоносной эпидемии. Но главное сделал доктор Горелик. Остался в добровольной изоляции вместе с больным. Берлину, между тем, становилось хуже. Симон Зеликович ухаживал за коллегой, стараясь облегчить его последние часы. Берлин скончался первым. Заболел и доктор Горелик, и остался в одиночестве переживать тяжелые физические страдания, вызванные чумой. Коллеги в специальных противоэпидемических костюмах готовы были войти к нему, чтобы хоть как-то облегчить последние часы. Но Симон Зеликович наотрез отказывался от помощи. Защитный костюм не гарантировал стопроцентную безопасность, а рисковать жизнями людей он не хотел. Спустя некоторое время болезнь забрала самоотверженного доктора Горелика. Через несколько дней после событий в Новоекатерининской больнице собралась комиссия. Медики, силовики, представители власти долго и тщательно обсуждали и взвешивали факты и сделали однозначный вывод. Решение, которое в ответственную минуту принял Симон Горелик, было единственно верным и высокопрофессиональным. Врач пожертвовал собой, чтобы спасти город от страшной эпидемии. Он погиб, но сумел остановить смерть.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоптист. Евангельские описания чудесных исцелений, совершенных Христом, существенным образом отличаются друг от друга. В каких-то случаях больные буквально требуют от Спасителя исцелить их. В других случаях больные молчат, за них говорят их близкие. А иногда и сам Христос стремится исцелить страждущего человека. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. В этом отрывке мы видим еще один образ исцеления. Больной, приходя ко Христу, полностью доверяет себя воле Спасителя мира. Давайте послушаем этот удивительный евангельский рассказ.
2: «Ибо всегда беги, Иисус, в едином от городов».
3: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
2: «Той же бе, отходя в пустыню и моляся».
1: С течением времени меняются болезни, а потому на страницах Священного Писания мы не найдем упоминания раковых опухолей или же страдающих лучевой болезнью. Зато в изобилии столкнемся с рассказами о прокаженных. Прокаженным посвящены целые главы Библии, к примеру, 13 глава книги Левит. Нет смысла цитировать эту главу. Важно само ее существование, которое указывает на масштаб проблемы. В Евангелии мы также неоднократно встречаем прокаженных. И мы знаем, что эти люди были исключены из обычной человеческой жизни. Их участь была схожа с участью зараженных бешенством животных. Их опасались, к ним не приближались, они не имели никаких прав, они были подобны ходячим мертвецам. Сама по себе такая жизнь не могла не сломить человека. Однако, судя по всему, тот прокаженный, о котором мы только что услышали, не был сломлен, но через свою болезнь достиг крайней степени кротости и смирения. Он не подошел ко Христу с требованиями. Он пал перед Спасителем и произнес фразу, на которую невозможно не обратить внимания: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В эпоху Ветхого Завета болезнь считалась следствием грехов человека. Отголоски такого представления о болезнях мы встречаем и сегодня. Ведь очень часто мы и свои собственные недуги прежде всего возводим к нашим грехопадениям. Пришедший ко Христу человек не мог не осознавать себя грешником. Однако это осознание не помешало ему сделать шаг навстречу милосердию Божию. Больной не стал ничего требовать, он в полноте доверился Христу. Конечно, Господь ответил ему так, как подобает Богу. Христос исцелил больного. Иную реакцию невозможно вообразить. Кощунством было бы предположение, что Господь мог ответить отказом, сказав, что Он не хочет исцеления больного. Бог хочет блага для каждого человека. Но каким образом можно совместить это желание блага с тем, что мы наблюдаем не на страницах Евангелия, а в окружающем нас мире? Где исцеляющий всех Христос? Где Его сила и власть? Наверное, такие же вопросы могли бы задать и те люди, упоминанием которых заканчивается прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Ко Христу стекалось бесчисленное множество людей. Господь старался помочь им, но помощь получали не все. Ведь, как сказано в Евангелии, Он уходил в пустынные места и молился. Миссия Христова не в том, чтобы мы жили как можно дольше на земле. не испытывая при этом ни боли, ни нужды, ни тревог, ни волнений. Господь пришел ввести нас в свое царство, восстановить падшее человечество. Кому-то на этом пути необходимо исцеление от болезни. Кому-то, напротив, нужна болезнь. Каждого Бог ведет своим уникальным путем. От человека же требуется доверие божественному промышлению о нем.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В ответ на всерадостное благовещение Архангела Гавриила Пречистая Дева смиренно изрекла: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она, совершеннейшая из всех земных разумных созданий, именует себя рабой Божией, исповедует свою полную зависимость от Небесного Отца и искреннюю готовность служить Богу душой и телом во славу Его святого имени. Уразумеем же, сколь высоко наименование «раба Божьего», которое обретает вместе с подлинным смирением и совершенную свободу в Духе Святом, свободу от власти лукавого, греха и страха смерти.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Москвичка Татьяна Хозиева, чью удивительную историю я узнала из соцсетей, не любит вспоминать свои школьные годы. Уже в 7 лет ей пришлось столкнуться с несправедливостью. Одноклассники объединились в агрессивном поведении по отношению к ней. По словам Татьяны, именно пережитый опыт помог ей стать волонтером и изменить к лучшему жизнь многих людей. Подростком Татьяна пришла в московский клуб «Друзей игры», общественную организацию, которая занимается сбором и распространением народных игр. Волонтеры ездили в разные города и села, устраивая поездки для местных жителей. Это спасло нашу героиню от одиночества и не только. Я узнала, что могу быть полезной для других, и позже всегда опиралась на этот опыт, говорит она. Тогда же девушка поняла, в мире, кроме злости и боли, есть радость, забота и доброта. После школы Татьяна училась в вузе, где каждый студент пробовал себя в различных волонтерских дисциплинах. Она выбрала занятия с особенными детьми, хотя это направление считалось самым сложным. Получив диплом, Татьяна занялась зоотерапией. Так называется метод лечения при помощи домашних животных. Она объясняет: иногда нам, людям, трудно приблизиться друг к другу, мешают страхи или сомнения. А питомцы помогают наладить контакт, будто создают мостик для нашей встречи, особенно с детьми с ментальными расстройствами. Конечно, зоотерапия не отменяет комплексную реабилитацию пациентов, однако упрощает ее и увеличивает продуктивность. Татьяна Хозиева освоила методику лечебной верховой езды и долгое время помогала ребятам с проблемами опорно-двигательного аппарата и умственными нарушениями. Большую часть занятий проводила бесплатно. Результаты вдохновляли. Например, дети, которые не разговаривали, после одного интенсивного курса начинали говорить. За тот период удалось помочь сотне с лишним семей. Позже она создала в Москве проект «Лаборатория канистерапии». Этот термин буквально означает «лечение собаками». Оказывается, специально отобранные и обученные четвероногие способны улучшить состояние ребенка при различных страхах и нарушениях развития. К примеру, в результате подобной терапии дети с аутизмом или посттравматическим стрессовым расстройством, которым тяжело дается контакт с людьми, могут начать выражать свои чувства вслух. Проект Татьяны Хозиевой успешно развивается. А это значит, все больше маленьких пациентов перестают чувствовать себя одинокими и становятся счастливее. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория Епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Священномученик Григорий родился в 257 году и происходил из царского рода. Его отец, стремясь к власти, убил своего родственника царя, за что весь его род подвергся уничтожению. Чудом спасся один Григорий. Его в христианской вере воспитали в приемной семье. Григорий вырос, женился, вырастил двух сыновей, но вскоре овдовел. Чтобы искупить предательство отца, он вступил в свиту царевича Тиридата. Тот любил Григория как друга, но не терпел его христианского вероисповедания. Став царем, он начал принуждать святого отречься от Христа. Непреклонность Григория ожесточила Тиридата. Святого подвергли жестоким мукам и бросили в ров со змеями. 14 лет он прожил там и остался невредим. В то же время Тиридат лишился разума. Сестра царя увидела вещий сон. В нем ее брат исцелился, когда святой Григорий был освобожден изо рва. Женщина поспешила исполнить предначертанное. Царь обрел рассудок и принял крещение. Вместе с ним крестился и весь армянский народ. Святой Григорий воздвиг в 301 году Эчмиадзинский собор в честь сошествия Святого Духа. Вскоре он стал епископом Армении. Мощи святителя покоятся в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора в Армении.
3: Благодаря трудам и подвигу веры священномученика Григория, Армения стала первым христианским государством. Он относится к святым неразделенной церкви, поэтому почитается и армянской апостольской церковью, и католиками, и всеми православными. Сегодня мы обращаемся к святому Григорию. Священномученик Григорий, моли Бога о нас –

60-е годы 20 века конкурсы красоты в СССР были в диковинку. Один из первых проводился в Ереване и привлек внимание всей творческой элиты страны, в том числе и знаменитого тогда уже композитора Арно Бабаджаняна. Вполне естественно, ему захотелось написать на эту тему песню. Как впоследствии вспоминал Арно

0: нравился ни композитору, ни самому поэту, который вообще решил отказаться от этой работы. Но Арно Арутюнович и его жена-пианистка были против, и она сумела уговорить Горохова продолжить. Когда была сформулирована главная мысль о том, что для любого мужчины есть только одна королева красоты, его возлюбленная, стихи возникли почти мгновенно. Второй проблемой стал музыкальный жанр песни – твист. Союз композиторов СССР осудил чуждый советским людям стиль, и оставалось только привести приговор в исполнение, положить песню на полку. Но неожиданно на ее защиту встали чиновники высокого ранга. В частности, главный редактор Всесоюзного радио Николай Чаплыгин, который благосклонно относился и к композитору, и к певцу. Королева красоты зашагала по стране, а потом даже перешагнула границы. Но главное, появился творческий тандем двух титанов эстрадной песни – Муслима Магомаева и Арно Бабаджаняна.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Современный человек прекрасно знает, что для того, чтобы стать успешным, нужно много трудиться, идти на жертвы, верить, что все получится. Но в чем христианин может видеть успех? И на какие жертвы может быть готов для этого идти? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Слово животно, придержащее в похвалу мне в день Христов».
3: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно

0: Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуетесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
1: Повсегда увем я же мне.
2: Кто из нас не знает пословицы «красота требует жертв»? Говорят, что она пришла в русский язык из английского в викторианскую эпоху, когда женщины, чтобы выглядеть модно, носили корсеты, причиняющие боль. И ведь самое интересное, что мало у кого эта пословица, или, по крайней мере, сам принцип, который лежит в ее основе, вызывает несогласие. Сидит человек целыми днями за столом и чему-нибудь учится. Все понимают, что он не может развлекаться, потому что занят делом, и ему нужно сдать экзамен, стать специалистом. Ограничивает себя человек в еде, тратит силы на тренировки, все понимают, хочет быть в хорошей форме или даже готовиться к соревнованиям. Но вот если многодетная мать, воспитывая детей, тратит на них практически все свое время, начинают говорить, что это неправильно, и благодарности она не дождется. Но в чем же отличие первых примеров от последнего? На самом деле оно очень явное. В первых случаях человек создавал себе проблемы для того, чтобы в будущем у него все стало лучше. И это всем понятно. Это наш обычный родной эгоизм. Если надо для себя потерпеть, мы потерпим. В последнем мать жертвует не для себя, но искренне служит детям, хотя благодарность ей никак не гарантирована. И от ее примера многим современным людям становится как-то неудобно и неуютно. Он им непонятен. А уж если терпеть надо ради чужих людей, вообще ничего не ясно. Но вот в отрывке из послания к филиппийцам, который мы услышали сегодня, апостол Павел выражает надежду, что не тщетно трудился в деле проповеди. И если он становится жертвой за жертву и служение веры учеников, то ему остается только порадоваться происходящему. Итак, во-первых, его успех как апостола и учителя в том, что ученики стали христианами. Казалось бы, нормальный педагогический успех. Но дело не только в этом. Для Павла его учительство не личный проект, который он когда-то выбрал. Он стал апостолом, потому что его в какой-то момент призвал Христос. А значит, и радуется он не просто своему успеху, но успеху дела Божьего. Во-вторых, апостол согласен с тем, чтобы быть жертвой, то есть даже умереть ради того, чтобы жертвенность и служение учеников умножились. С современной точки зрения в подобном подходе не может быть вообще ничего хорошего. Ведь личный проект, как сегодня любят говорить, для Павла явно закончится. Даже многодетную мать можно было бы оправдать надеждой на почет и уважение в старости, на любовь и уважение детей, которые ее не оставят. А тут-то что? Но у апостола нет никакого личного проекта. Или можно сказать иначе, его личный проект совпал с замыслом Божиим. И оказалось, что в этом замысле совершенно нет места никакому эгоизму. Все призваны служить всем, каждый тем даром, который получил от Бога.
3: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 11 октября, в день памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию с переводом на русский жестовый язык в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. На проповеди его святейшество говорил о том, почему физические немощи не так страшны для человека, как потеря веры в Бога.
2: В общениях между людьми важно иметь голос, слух и так далее. Хотя есть средства, и медицинские факторы могут быть весьма полезными. Есть какие-то средства, которые облегчают даже людям, не вполне владеющим вот этим аппаратом, общаться друг с другом. Но что, может быть, самое главное нужно помнить, в том числе и людям, которые лишены тех возможностей, которыми обладает большинство. Самая главная коммуникация, которую каждый человек должен осуществлять, это связь с Богом. Вот если эта коммуникация нарушена, то человек не может быть счастливым. И наш исторический опыт нашей страны ясно все это показал. Достигали великих целей в области техники, науки и во всех прочих. Но потом вдруг в одночасье вся страна развалилась. Что это такое? Только одно свидетельство о том, что человеческие достижения только тогда становятся действительно реально полезными для людей и нужными, когда это связывается с общением с Богом. А для того, чтобы человек входился в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и своими чувствами. Самое главное, чтобы была вера в сердце. Она соединяет нас с Господом, а не та или иная словесная коммуникация. Для меня самый страшный инвалид – это человек, который потерял веру в Бога, который борется с Богом, который считает, что вот эта человеческая жизнь и является единственной жизнью, а все остальное – сказки. Вот это самое страшное заболевание. Страшнее слепоты, глухоты и неспособности, как большинство людей, общаться друг с другом. Благословение Божие да пребывает с вами.
0: Актуальная тема.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Сегодня, 13 октября, Церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшимского, священномученика Прокопия Попова. Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по одним источникам был сириец, по другим – болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Херсонеса, тогда греческого города, вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру. На долю первого митрополита русской церкви выпало нелегкое, но радостное служение. Он проповедовал Евангелие новообращенным людям, основывал первые на русской земле храмы и духовные училища. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Он скончался в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. 13 октября 1730 года его мощи были перенесены в Успенский собор Киево-Печерской лавры.
1: Церковь чтит труды святителя Михаила по распространению Христовой истины на русской земле и просит его: «Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Федору Достоевскому не везло в любви. Это потомки восклицают: он же гений. А для современных ему женщин писатель был совершенно непривлекательным. Игрок. Некрасивый, бледный, больной эпилепсией и уже не молодой. Ему перевалило за 40. Когда его жена умерла от чахотки, он даже не думал о новом браке. Но судьба распорядилась иначе. Он познакомился с Анной Сниткиной. Крайняя нужда вынудила Достоевского заключить заведомо проигрышный договор с издателем. Федор Михайлович должен был написать роман за 26 дней. В противном случае он терял все доходы от издания своих книг. Нам это может показаться невероятным, но эксцентричный Достоевский согласился. Единственное, что ему было нужно для успешного исполнения замысла – умелая стенографистка. 20-летняя Аня Сниткина на курсах стенографии училась лучше всех. К тому же она восторгалась творчеством Достоевского, и знакомые посоветовали писателю взять именно ее. Он сомневался, стоит ли брать эту худенькую и бледную девушку для такой сложной работы. Однако энергичность Ани переубедила его. И начался долгий совместный труд. Сначала Аня, которая ожидала увидеть гения, мудрого, все понимающего мужчину, немного разочаровалась в Достоевском. Писатель был рассеянным, вечно все забывал, не отличался хорошими манерами и, казалось, не особенно уважал женщин. Но когда он начинал диктовать свой роман, то менялся на глазах. Перед юной стенографисткой представал проницательный мужчина, точно подмечающий и запоминающий черты характера малознакомых ему людей. Он на ходу исправлял неудачные моменты в тексте, а его энергия казалась неистощимой. Своим любимым делом Федор Михайлович мог заниматься круглые сутки без остановки на еду, и Аня трудилась вместе с ним. Они проводили вместе столько времени, что потихоньку сроднились. Достоевский сразу заметил необычную самоотверженность стенографистки, которая совсем не жалела себя. Она забывала и поесть, и даже причесаться, лишь бы вовремя завершить работу. И ровно за день до окончания срока, который установил издатель, уставшая Аня принесла Достоевскому аккуратно перевязанную кипу листов. Это был переписанный ею роман «Игрок». Бережно принимая результат их совместной месячной работы, Достоевский понял, что не в состоянии отпустить Аню. Невероятно, но за эти дни он влюбился в девушку. А ведь она была его младше на 25 лет. Следующая неделя стала для писателя настоящим мучением. Ему пришлось вместе с полицией гоняться за нечестным издателем, который сбежал из города и запретил своим служащим принимать рукопись романа. И все же больше всего Достоевского беспокоило другое. Как удержать рядом с собой Аню и выяснить, что она чувствует по отношению к нему? Сделать это для Федора Михайловича было непросто. Он не верил, что кто-то может в него искренне влюбиться. В конце концов, Достоевский решился на хитрый ход. Он сделал вид, как будто спрашивает мнение Ани о сюжете нового произведения. Преждевременно состарившийся от неудач нищий художник влюбляется в юную красавицу. Возможно ли это? Умная девушка сразу же раскусила уловку. Когда писатель попросил ее представить себя на месте героини, она прямо сказала: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Через несколько месяцев они сыграли свадьбу. Аня стала прекрасной парой для Достоевского. Она помогала ему переписывать романы, взяла на себя заботу об их издании. Благодаря тому, что она умело вела дела мужа, удалось выплатить все его долги. Федор Михайлович не мог нарадоваться на жену. Она ему все прощала, старалась не спорить, всегда следовала за ним, куда бы он ни шел. В жизни Достоевского мало-помалу наступили перемены к лучшему. Под влиянием жены он перестал играть на деньги. Его здоровье начало поправляться. Приступы болезни почти не случались. Достоевский прекрасно понимал, что все это стало возможным лишь благодаря жене. Она могла тысячу раз сломаться и бросить его, особенно когда он проиграл в рулетку все ее вещи, даже платье. Тихая, верная Аня выдержала эти испытания, потому что знала: все можно исправить, если человек действительно тебя любит. И она не ошиблась. Ее жертвы не остались напрасными. Она была вознаграждена крепкой любовью, которую Федор Михайлович раньше не испытывал. В часы разлуки муж писал ей: «Милый ангел мой, Аня, становлюсь на колени, молюсь тебе и целую твои ноги. Ты мое будущее все, и надежда, и вера, и счастье, и блаженство». Она на самом деле была самым дорогим для него человеком. В последние минуты жизни Достоевский держал ее за руку и шептал: «Помни, Аня, я всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно». Когда Анна лишилась мужа, ей было всего 35 лет. Замуж она больше никогда не вышла. Современники удивлялись, зачем молодая вдова ставит на себе крест, отвергая поклонников. Они не понимали, что настоящая любовь может быть всего одна и на всю жизнь.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Евангельские описания чудесных исцелений, совершенных Христом, существенным образом отличаются друг от друга. В каких-то случаях больные буквально требуют от Спасителя исцелить их. В других случаях больные молчат, за них говорят их близкие. А иногда и сам Христос стремится исцелить страждущего человека. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. В этом отрывке мы видим еще один образ исцеления. Больной, приходя ко Христу, полностью доверяет себя воле Спасителя мира. Давайте послушаем этот удивительный евангельский рассказ.
2: «Ибо всегда беги Иисус по единым от городов».
3: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
2: «Той же бе, отходя в пустыню и моляся».
1: С течением времени меняются болезни, а потому на страницах Священного Писания мы не найдем упоминания раковых опухолей или же страдающих лучевой болезнью. Зато в изобилии столкнемся с рассказами о прокаженных. Прокаженным посвящены целые главы Библии, к примеру, 13 глава книги Левит. Нет смысла цитировать эту главу. Важно само ее существование, которое указывает на масштаб проблемы. В Евангелии мы также неоднократно встречаем прокаженных. И мы знаем, что эти люди были исключены из обычной человеческой жизни. Их участь была схожа с участью зараженных бешенством животных. Их опасались, к ним не приближались, они не имели никаких прав, они были подобны ходячим мертвецам. Сама по себе такая жизнь не могла не сломить человека. Однако, судя по всему, тот прокаженный, о котором мы только что услышали, не был сломлен, но через свою болезнь достиг крайней степени кротости и смирения. Он не подошел ко Христу с требованиями. Он пал перед Спасителем и произнес фразу, на которую невозможно не обратить внимания: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В эпоху Ветхого Завета болезнь считалась следствием грехов человека. Отголоски такого представления о болезнях мы встречаем и сегодня. Ведь очень часто мы и свои собственные недуги прежде всего возводим к нашим грехопадениям. Пришедший ко Христу человек не мог не осознавать себя грешником. Однако это осознание не помешало ему сделать шаг навстречу милосердию Божию. Больной не стал ничего требовать, он в полноте доверился Христу. Конечно, Господь ответил ему так, как подобает Богу. Христос исцелил больного. Иную реакцию невозможно вообразить. Кощунством было бы предположение, что Господь мог ответить отказом, сказав, что Он не хочет исцеления больного. Бог хочет блага для каждого человека. Но каким образом можно совместить это желание блага с тем, что мы наблюдаем не на страницах Евангелия, а в окружающем нас мире? Где исцеляющий всех Христос? Где Его сила и власть? Наверное, такие же вопросы могли бы задать и те люди, упоминанием которых заканчивается прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Ко Христу стекалось бесчисленное множество людей. Господь старался помочь им, но помощь получали не все. Ведь, как сказано в Евангелии, Он уходил в пустынные места и молился. Миссия Христова не в том, чтобы мы жили как можно дольше на земле. не испытывая при этом ни боли, ни нужды, ни тревог, ни волнений. Господь пришел вести нас в свое царство, восстановить падшее человечество. Кому-то на этом пути необходимо исцеление от болезни. Кому-то, напротив, нужна болезнь. Каждого Бог ведет своим уникальным путем. От человека же требуется доверие Божественному промышлению о нем.

0: грустим, пугаясь снова дыханье близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Печка – это не просто часть деревенского быта, а настоящий символ русской жизни, источник тепла и уюта. В старину с ее помощью готовили еду, грелись зимой и даже лечились от недугов. Неудивительно, что печь заняла особое место в русском фольклоре. В русских сказках и былинах печка упоминается часто. Например, богатырь Илья Муромец провел на печи 33 года. Сказочный Емеля на ней ездил. А героиня сказки «Гуси-лебеди» спряталась в печке от Бабы-Яги. Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь. Села в устьице. Устьица – это большое отверстие, куда ставят пищу для приготовления. А перед устьем – выступ, который называется шесток. Отсюда и выражение «всяк сверчок, знай свой шесток». В нашем языке сохранилось множество поговорок и пословиц о печке. Например, «что есть в печи, все на стол мечи». Это призыв к гостеприимству и щедрости. Пословица «лежебока хочет есть, да не хочет с печи слезть» говорит о человеке ленивом, которому не хочется даже пошевелиться. Чтобы подчеркнуть жизненный опыт, говорили «сам семи печей хлеба едал». Есть и такая народная мудрость. «Жарко печь натопишь – угоришь, много зла накопишь – уморишь». Она предостерегает: избыток печного жара может обернуться бедой, как и накопленное зло. Поговорка «хоть горшком назови, только в печь не ставь» говорит о том, что зачастую важны не слова, а дела. Многим из нас известна поговорка «танцевать от печки» в значении «начинать с самого начала». Лингвист-академик Виноградов утверждал, что это выражение вошло в русский язык в XIX веке благодаря роману писателя Василия Слепцова «Хороший человек». Там герой рассказывал, как его учили танцевать. Если он путал фигуры, учитель отправлял его обратно к печке, расположенной в углу комнаты, откуда открывался простор для танца. Знакома нам и поговорка «проще пареной репы», а появилась она благодаря печке. Репу резали и слоями закладывали в чугунный горшок, а потом парили, то есть оставляли в теплой печи на ночь. Что может быть проще? Печь оставила свой значимый след как в русской прозе, так и в поэзии. Вспомним знаменитые строки Пушкина в стихотворении «Зимнее утро». «Вся комната янтарным блеском озарена, хрустальным треском трещит натопленная печь. Приятно думать у лежанки». Слово «лежанка» – самое теплое место сверху печки. Там грелись, спали, лечили простуду. Получается, что русская печь – это часть нашей истории и традиции, древнейший символ домашнего очага и культурный феномен, отразившийся в языке. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
6: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
5: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: Добрые истории.
1: Рассказывает настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края священник Константин Мальцев.
2: Замечательная добрая история, которую был я живым свидетелем. Это была женщина уже такого более преклонного возраста, которая ходила в храм. Начали мы с ней общаться, знакомиться. Оказалось, что она живет одна, и вот она как может, так и живет. Она в таком ветхом домике жила. Стала приносить фрукты на воскресную школу со своего там маленького садочка. И самое удивительное, что меня поразило, как-то она пришла босиком. Я говорю, а что у вас с обувью, что порвалось или что? У нее всегда длинные такие юбки были, и не видно было обуви под ней. А здесь получилось, что она босиком. И меня это очень поразило, потому что, ну, достаточно еще дождей не было, но прохладно было. Я говорю, вы так всегда ходите? Я просто не обращал внимания. И вот при всем том, что она достаточно такая, я бы отнес ее к малоимущим людям. А она говорит, нет, просто вот там была женщина сейчас около магазина, а у нее рваная обувь, я отдала ей эту обувь. Я говорю, а вы сами как? А у меня чуть-чуть там есть, я себе куплю. Вот ее пример такой доброты, любви, в том числе порою, когда ты себя отрываешь, ты угождаешь Богу.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Преподобный Григорий Пельшинский Вологодский родился в конце 14 века в Костромской губернии. Он происходил из дворянского рода. Родители юноши рано скончались. Григорий раздал бедным доставшееся ему наследство и поступил в монастырь. Игумен недоверчиво отнесся к новому монаху из-за его юности и знатности происхождения. Поэтому он отдал Григория в послушание опытному старцу. Смиренно и послушно юноша служил всей братии. Впоследствии за преподобным утвердилась слава опытного пастыря. Многие приходили к нему за духовными советами и наставлениями. Около 1423 года Григория назначили настоятелем Спасского монастыря. Преподобный согласился. Однако через два года тайно оставил обитель и удалился в Вологодские леса. Там он с крестом на плечах перешел реку Пельшму и водрузил его на месте нового монастыря. В 1434 году преподобный Григорий выступил со смелой отповедью московскому князю Дмитрию Шемяке, опустошавшему Вологодские земли. Мужество преподобного еще больше усилило его почитание в народе.
4: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Григорий Пельшинский воплотил слова Спасителя «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Церковь обращается к преподобному. Святой праведный Григорий, моли Бога о нас. –

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: Один из самых нежных по звучанию инструментов – арфа. И сегодня пользуется неизменной любовью слушателей. Однако австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт относился к ней довольно сдержанно. В XVIII веке арфа только начинала входить в моду как сольный инструмент, и композитор, по-видимому, не сразу принял ее выразительные возможности, считая, что она скорее подходит для создания красивого звукового фона. И все же однажды Моцарт изменил свое мнение, написав для арфы целый концерт, то есть крупное трехчастное произведение для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром. В 1778 году Моцарт находился в Париже, где давал уроки композиции старшей дочери герцога Гина, Мари Луизе Филиппине. Юная герцогиня была очень застенчива и не уверена в себе. Она с трудом усваивала правила теории музыки, однако замечательно музицировала на арфе. Интерес к музыке проявлял и сам герцог, он играл на флейте. Желая порадовать своего покровителя и поддержать робкую ученицу, Моцарт написал концерт для флейты и арфы. Несмотря на то, что произведение создавалось с расчетом не на профессиональных исполнителей, а на любителей, оно достаточно технично. В своих письмах Моцарт отмечал, что герцог и его дочь владеют инструментами весьма уверенно, поэтому он не стремился упрощать партии солистов. В результате возникла музыка светлая и подвижная, словно продолжение теплого, дружеского музыкального диалога. Фрагмент первой части концерта для флейты и арфы с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении Московского камерного оркестра. Солисты Александр Корнеев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Современный человек прекрасно знает, что для того, чтобы стать успешным, нужно много трудиться, идти на жертвы, верить, что все получится. Но в чем христианин может видеть успех? И на какие жертвы может быть готов для этого идти? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Слово животно, придержащее в похвалу мне в день Христов».
3: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно

0: Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
1: Повсегда увем я же мне.
2: Кто из нас не знает пословицы «красота требует жертв»? Говорят, что она пришла в русский язык из английского в викторианскую эпоху, когда женщины, чтобы выглядеть модно, носили корсеты, причиняющие боль. И ведь самое интересное, что мало у кого эта пословица, или, по крайней мере, сам принцип, который лежит в ее основе, вызывает несогласие. Сидит человек целыми днями за столом и чему-нибудь учится. Все понимают, что он не может развлекаться, потому что занят делом, и ему нужно сдать экзамен, стать специалистом. Ограничивает себя человек в еде, тратит силы на тренировки, все понимают, хочет быть в хорошей форме или даже готовится к соревнованиям. Но вот если многодетная мать, воспитывая детей, тратит на них практически все свое время, начинают говорить, что это неправильно, и благодарности она не дождется. Но в чем же отличие первых примеров от последнего? На самом деле оно очень явное. В первых случаях человек создавал себе проблемы для того, чтобы в будущем у него все стало лучше. И это всем понятно. Это наш обычный родной эгоизм. Если надо для себя потерпеть, мы потерпим. В последнем мать жертвует не для себя, но искренне служит детям, хотя благодарности ей никак не гарантировано. И от ее примера многим современным людям становится как-то неудобно и неуютно. Он им непонятен. А уж если терпеть надо ради чужих людей, вообще ничего не ясно. Но вот в отрывке из послания к филиппийцам, который мы услышали сегодня, апостол Павел выражает надежду, что не тщетно трудился в деле проповеди. И если он становится жертвой за жертву и служение веры учеников, то ему остается только порадоваться происходящему. Итак, во-первых, его успех как апостола и учителя в том, что ученики стали христианами. Казалось бы, нормальный педагогический успех. Но дело не только в этом. Для Павла его учительство не личный проект, который он когда-то выбрал. Он стал апостолом, потому что его в какой-то момент призвал Христос. А значит, и радуется он не просто своему успеху, но успеху дела Божьего. Во-вторых, апостол согласен с тем, чтобы быть жертвой, то есть даже умереть ради того, чтобы жертвенность и служение учеников умножились. С современной точки зрения в подобном подходе не может быть вообще ничего хорошего. Ведь личный проект, как сегодня любят говорить, для Павла явно закончится. Даже многодетную мать можно было бы оправдать надеждой на почет и уважение в старости, на любовь и уважение детей, которые ее не оставят. А тут-то что? Но у апостола нет никакого личного проекта. Или можно сказать иначе, его личный проект совпал с замыслом Божиим. И оказалось, что в этом замысле совершенно нет места никакому эгоизму. Все призваны служить всем, каждый тем даром, который получил от Бога.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Я только недавно узнала, что есть такой грех – мышелоимство. А вот болела им уже довольно давно. Вроде бы безобидный поступок – приберечь какую-то вещь. А на деле получается, что уже не вещи мне служат, а я вещам. Ведь их надо перебирать, стирать, от пыли прятать, да еще и место за ними в квартире резервировать. Может быть, кто-то меня поймет. Но как же не оставить хорошую одежду от одного ребенка другому, даже если ждать этой одежде на полке шкафа-купе лет 5-7? Это еще что? Можно ведь оставить одежду и обувь уже подросших детей будущему ребенку. Его еще нет, но может же случиться, что появится. А так как пол его еще совершенно не ясен, то лучше припрятать и платьице на девочку, и костюмчики на мальчика. А потерянные варежки и перчатки. Осталась, например, одна перчатка. Но ведь из нее можно сшить прекрасного зайца, если немного перекроить пальцы. Или осьминога, если пальцы добавить. Да мало ли еще, что можно из нее сшить. Была бы только фантазия. И, конечно, я все это вовек не сошью. Руки не дойдут. Да и к чему нам столько зайцев? Но отложить ее на ветошь или выкинуть жалко. Качественная, да и красивая. Или один носок из пары. Ну, зачем он, право? Лежат в коробочке носки по одному. Разные, цветные. И стирки так в одиночку и вынырнули. Вечная загадка это для меня. Каким образом стиральная машина поглощает носки? А лежат они по одному в коробочке потому, что, может, найдется им где-то за шкафом или за кроватью однажды пара, и будут они жить долго и счастливо. Но иногда на меня находят. Сколько же можно все это хранить? Все, от половины надо избавиться. И начинается большая уборка. Конечно, все я не выброшу, рука не поднимется. Есть для меня вещи, которые связаны с самыми теплыми воспоминаниями, и расстаться с ними трудно. Даже когда понимаешь, что тянут тебя переполненные полки куда-то вниз, в топкое болото. Не скажу, что, осознав свою привязанность к вещам, особенно тем, что носили дети, я сразу излечилась от этой болезни. Только ведь любая страсть не сразу проходит. Тут много потрудиться надо. Поэтому прямо вот на днях соберу снова увесистую сумку дочки наших друзей с любимыми платьями нашей подросшей малышки. Пусть вещи послужат кому-то, а не лежат грузом в доме и тяжестью в моей душе.
0: Частное мнение.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшимского, священномученика Прокопия Попова. Священномученик и иерей Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии. В 1918 году карательные отряды по всей стране истребляли священнослужителей и пользовавшихся авторитетом мирян. 13 октября, перед праздником Покрова Божией Матери, каратели явились в Шолгу и арестовали отца Прокопия. Расстреливать решили днем, публично, посреди поля. Отец Прокопий встал перед вырытой общей могилой, помолился, попрощался с прихожанами и попросил прощения. Священник снял рясу, подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Затем повернулся лицом к востоку, снова помолился и сказал: «Я готов». Раздался выстрел. Отец Прокопий упал. Вторым выстрелом он был убит. К лику святых священномученика Прокопия причислили в 2000 году. Новомученики российские дают нам важный урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь чтит память всех новомучеников и исповедников 20 века. И в этот день молитвенно просит священномученика Прокопия Попова: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Вопросы школьного курса географии. Какой пролив разделяет материки Евразию и Северную Америку? Большинство наверняка даст правильный ответ. Берингов пролив. Витус Беринг, русский мореплаватель, открыл его в 1728 году. Правда, есть один очень любопытный исторический факт, о котором сегодня далеко не всем известно. За 80 лет до экспедиции Беринга этот же самый пролив обнаружил другой знаменитый русский первопроходец Семен Дежнев. Однако об этом его открытии долгое время никто даже не подозревал. В июне 1648 года сибирские купцы Усовы и Гусельниковы снарядили промысловую экспедицию на реку Погычу. Ходили легенды, что на берегах этой реки водится невиданное множество пушного зверя. Правда, где именно протекает эта река, никто точно сказать не мог. Местонахождение называли весьма неопределенно – где-то за Колымой. К слову, саму реку Колыму с несметными природными богатствами на ее берегах, пушниной и золотом обнаружили буквально 5 годами ранее, летом 1643-го. Сделал это отряд, в котором находился Семен Дежнев. Дежнев был казаком на государевой службе. Он занимался сбором ясака, налога в царскую казну, который взимал с коренных народов на сибирских территориях, присоединенных к России. Купцы Усовы и Гусельниковы позвали Семена Дежнева в экспедицию к берегам реки Погычи. Правда, Дежнев вслед за коренным населением называл эту реку Анадырем и, в отличие от остальных, по рассказам местных жителей, хорошо представлял, где она находится. 20 июня 1648-го Дежнев отправился в плавание, которое навсегда вписало его имя в историю. На кочах, небольших парусно-гребных лодках, мореходы обогнули Чукотку и мыс, который они назвали Большим Каменным Носом. За ним они обнаружили пролив, разделяющий материки. Дежнев подробно записывал ход экспедиции, однако, судя по всему, не осознавал всей важности географического открытия, которое совершил. Куда важнее для мореплавателя было то, что он не ошибся в своих предположениях и вышел к реке Анадырь. На ее берегах, в вечной мерзлоте, Дежнев нашел и передал в государственную казну огромное богатство – залежи моржовой кости, которая ценилась тогда выше слоновой и стоила дороже соболиного меха. Не придали значения открытию пролива и сибирские чиновники, которым Дежнев после возвращения передал свои записи. Материалы остались пылиться в архиве Якутского острога. Вот почему ровным счетом ничего не знал о походе Дежнева и Петр I, когда снаряжал Камчатскую экспедицию во главе с Витусом Берингом. Мореплаватель вторично открыл пролив между двумя материками, которые теперь в его честь называют Беринговым. О том, что пролив этот на самом деле нашел Семен Дежнев, стало известно только в 1736 году. Исследователь Сибири Герхард Миллер разбирал бумаги Якутского архива и обнаружил те самые записи Дежнева. Однако название пролива Берингов к тому времени уже было нанесено на все карты и прочно закрепилось. Решили его не переименовывать. Лишь в 1898 году император Николай II увековечил память о первооткрывателе. Большой каменный нос, мыс, найденный и описанный Дежневым, получил его имя. И по сей день крайняя восточная точка Евразии носит название «Мыс Дежнева».

0: сюжеты.
1: Клирик московского храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин.
2: Удивительным образом Господь сводит совершенно разных и непохожих людей в храме, причем они могут в храме даже не пересечься. Помню, ко мне приезжал на приход Резоположения, где я сейчас служу, человек, который ходил еще ко мне в храм в Митино, а потом уже, когда в Тушино я служил, венчался, и вот он меня приехал проведать, хотя ему было далеко очень ехать, но времени у него, к сожалению, было больше свободного, потому что, несмотря на то, что он многодетный отец, он временно потерял работу. И тоже у него были на фоне этого свои волнения, переживания, которые мы с ним обсудили. С другой стороны, была встреча, такая общественная встреча у нас на приходе. Не после этой общественной встречи ко мне подошла одна женщина. Она вдова, у нее муж погиб, защищая родину. И она тоже поделилась различными своими переживаниями, в том числе ее крайне пожилой отец, который уже с трудом передвигается. И вот лето, жара, и тяжело ему просто добраться до ванны и искупаться. И она с некоторой досадой говорит: «Ой, где я в каком храме не спрашивала, никто мне не помогает. У меня есть средства, я готова оплатить, но просто вот чтобы человек какой-то пришел, которому можно доверять, я поэтому в храме искала». И тут я понимаю, что отцу нужна подработка, многодетному, потерявшему работу, а вот тут женщине нужна помощь. И Господь их ко мне привел в соседние дни для того, чтобы я их соединил друг с другом. И в результате настоящее чудо. Дедушка в жару и доволен, чистый, искупался. Дочка его счастлива, увидела заботу со стороны церковных людей. Многодетный отец получил возможность подзаработать для своей семьи в тяжелое время. Господь все устроил.
0: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется ни правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги публициста Александра Энгельгарта «Письма из деревни». Октябрь 1874 года. Вот уже несколько недель стоит великолепная погода. Небо ясно, не облачко, солнце печет, как в покос. Только по вечерам чувствуется, что дело идет не на лето, а на зиму. В комнатах сейчас видно, что осень. Господствует тот особенный запах, который вы ощущаете осенью, входя на постоялый двор или в чистую избу зажиточного мужика. Запах лука, гороха, укропа. В одном углу навален лук, в другом дозревают бобы, семена настурций. В столовой весь пол завален кукурузой, подсолнечниками. Все это у нас нынче выспело. На окнах, на столах, на полках разложены цветочные и огородные семена. Образчики сена, льна, хлебов. Стены, увешанные пучками укропа, тмина, петрушки.
0: Голоса

0: Вот моя молитва.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: О, Георгий Петрович, приветствую вас, дорогой. Выглядите, ну, просто замечательно. Когда вас из больницы выписывали, вы, помните, приуныли, а сейчас молодец огурец.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Борисович. Да-да, все так и есть, как вы говорите. Я только что из отличного санатория вернулся. Там и номер, и питание, и медицинское обслуживание. Все было на высшем уровне. Жил целый месяц, как у Христа за пазухой. Очень меткий образ, кстати. Точнее, не скажешь. И его-то уж точно наш народ создал. А то я помню, как вы мне доказали, что «темна вода во облацех воздушных» — это цитаты из Псалтыри, из 17-го псалма.
2: Наверное, у каждого народа существуют свои крылатые выражения, обозначающие высшую степень защищенности. И чаще всего в них описана тесная связь с Богом, близость к Нему. В Псалтыри, кстати, тоже можно встретить подобные яркие фразеологизмы. Например, в 56-м псалме. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня. У Тебя ищет убежище душа моя. Под сенью крыл Твоих укрываюсь я, пока не пройдет беда».
3: Да, под крылом у Бога тоже хорошо сказано.
2: А вот дальше в этом псалме есть еще одно привычное нам выражение. Царь Давид говорит о своих врагах. «На пути моем выкопали яму, да только сами в нее и упали».
3: Значит, кто яму копает, тот сам в нее и упадет. Тоже из Псалтыри? Ну, ничего себе!
2: Собственно, удивляться тут особенно нечему. Ведь в дореволюционное время читать учились по священным книгам, в том числе и по Псалтыри. А неграмотные люди во время богослужения в церкви наизусть выучивали многие псалмы. Ведь песнями царя Давида насыщены практически все православные службы. Так и получилось, что сборник древнееврейских песен обогатил наш родной язык.
3: Андрей Борисович, а можно полюбопытствовать, что за беда заставила царя Давида спрятаться Богу под крыло?
2: Давида много лет преследовал его предшественник на троне, царь Саул. Это гонение приобрело какой-то просто маниакальный характер. Остановить Саула не могли ни его дочь, жена Давида, Мелхола, ни сын Иоаннафан, любивший псалмопевца как брата. К тому же нездоровые раздражения царя против Давида подогревали многие придворные, завидовавшие талантливому музыканту и удачливому воину. Псалмопевец сетовал: «Душа моя среди львов и среди хищников-людоедов. Их зубья — копья и стрелы, их язык — острый меч».
3: А в какой момент именно этот псалом был написан? При каких обстоятельствах?
2: О, при удивительных. Давид скрывался от Саула, на этот раз в Иудейской пустыне, в той ее части, которая богата скалами и пещерами. В глубине одной из таких пещер и укрывался псалмопевец со своими спутниками. Давид молился по своему обыкновению. «Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, который добр ко мне. Он пошлет помощь с небес, чтобы меня спасти, посмеяться над теми, кто гонит меня». И надо же такому было случиться, что именно сюда зашел по нужде царь Саул с огромным войском, рыскавший в поисках беглеца по окрестностям. Саул в темноте не заметил, что внутри пещеры кто-то есть, зато Давид его прекрасно видел.
3: Это ж надо! Из всех пещер Иудейской пустыни Саула занесло именно в ту, где был преследуемый им человек. Вот уж точно, попал в яму, которую выкопал сам. А какой замечательный момент выдался Давиду отомстить за все обиды?
2: Да, возможность такая у псалмопевца была. Но у него не было ни малейшего желания причинить помазаннику Божьему даже малейший вред. Когда Саул сбросил на землю плащ, Давид незаметно отрезал от него кусок ткани и даже в этом раскаивался.
3: А зачем ему понадобился этот клочок одежды Саула?
2: Когда Саул вышел из пещеры на дорогу, Давид догнал его, поклонился до земли и сказал: «Зачем ты слушаешь тех, кто говорит, будто я хочу убить тебя? Вот край твоего плаща. Ты был в моих руках, и я не причинил тебе зла. Зачем же ты гоняешься за мной по горам?
0: И что Саул?
2: Саул заплакал, назвал Давида сыном. Сказал, кто бы еще мог, поймав своего врага, отпустить его с миром.
0: Раскаялся, значит?
2: Раскаялся, но ненадолго. Вскоре Саул опять стал угрожать псалмопевцу. И второй раз оказался перед ним в беззащитном положении. Давид смог незаметно войти в походный шатер, где царь спал крепким сном. Псалмопевец вынес копье Саула и чашу, стоявшую у его изголовья, и вновь предъявил эти предметы как доказательство своих добрых намерений. И Саул опять плакал, а вскоре снова пустился преследовать ни в чем не виноватого перед ним человека.
0: Андрей Борисович, а ведь это чудо, что не убил Саул Давида.
2: Давид тоже так считал. Он пел в благодарности Творцу: «Будь превознесен, Боже, выше небес, и над всею землей да будет слава Твоя». И еще такие удивительные слова: «Твердо сердце мое, Боже, твердо сердце мое, буду петь, воспевать песнопенья. Пробудись же, душа моя, пробудитесь, арфа и лира, и я разбужу рассвет. Среди народов прославлю Тебя, Господь, среди всех племен Тебя воспою. Велика милость Твоя до небес, верность Твоя до облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, и над всей землей да будет слава Твоя».
0: Наверное, он, добрая душа, еще и за Саула радовался, что тот хоть ненадолго свою злобу оставил. Еще и за это Богу хвалу возносил.
2: Да, многие толкователи псалтыри считают, что 56-й псалом – это проповедь непамятозлобия и великодушия.
0: Как же я рад был повидаться с вами, Андрей Борисович. Соскучился я по нашим разговорам. Вы, если в гости не можете выбраться, так хоть звоните, что ли.
2: И позвоню, и приеду, Георгий Петрович. Наговоримся еще, обещаю.
4: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да

0: Сегодня, 13 октября, Церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Священномученик Григорий родился в 257 году и происходил из царского рода. Его отец, стремясь к власти, убил своего родственника-царя, за что и весь его род подвергся уничтожению. Чудом спасся один Григорий. Его в христианской вере воспитали в приемной семье. Григорий вырос, женился, вырастил двух сыновей, но вскоре овдовел. Чтобы искупить предательство отца, он вступил в свиту царевича Тиридата. Тот любил Григория как друга, но не терпел его христианского вероисповедания. Став царем, он начал принуждать святого отречься от Христа. Непреклонность Григория ожесточила Тиридата. Святого подвергли жестоким мукам и бросили в ров со змеями. 14 лет он прожил там и остался невредим. В то же время Тиридат лишился разума. Сестра царя увидела вещий сон. В нем ее брат исцелился, когда святой Григорий был освобожден изо рва. Женщина поспешила исполнить предначертанное. Царь обрел рассудок и принял крещение. Вместе с ним крестился и весь армянский народ. Святой Григорий воздвиг в 301 году Эчмиадзинский собор в честь сошествия Святого Духа. Вскоре он стал епископом Армении. Мощи святителя покоятся в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора в Армении.
1: Благодаря трудам и подвигу веры священномученика Григория, Армения стала первым христианским государством. Он относится к святым неразделенной церкви, поэтому почитается и армянской апостольской церковью, и католиками, и всеми православными. Сегодня мы обращаемся к святому Григорию. Священномученик Григорий, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей.
4: Рассуждаем о самом важном.
5: Кто такая Богородица?
6: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
7: Богородица – это Матерь Господа.
8: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто Богородица вот прям не икона изображения ее, а вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
9: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
10: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
11: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
12: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
13: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: А в настоящем – разбитые окна и очереди за хлебом. Изначальное авторское название полотна – 1918 год в Петрограде. Страшное время. Голод, разруха, болезни.
14: И так тревожно за женщину, кормящую грудью младенца на переднем плане.
5: Она показана на балконе, над толпой. Металлические перила отделяют хрупкую фигуру в бирюзовой рубахе от городского пейзажа. Эта преграда создает эффект отрешенности молодой матери от всех общественных катаклизмов.
14: Отрешенности, но не защищенности.
5: Однако есть в облике героини картины нечто, превосходящее по силе всю мощь войн и революций.
14: И что же это?
5: Материнская любовь. Бескорыстная, самоотверженная. Жертвенная, подобная той, что явила Божья Матерь. Недаром картину прозвали в народе Петроградской Мадонной.
14: Думаете, люди в самом деле угадывали в картине Петрова-Водкина образ Богородицы?
5: Во всяком случае, художник постарался, чтобы было так. Он изобразил молодую мать по всем правилам иконописания.

0: Уже было очевидно, сколько бед принес переворот. И Кузьма Сергеевич, как человек верующий, надеялся, что Божья Матерь не оставляет в беде многострадальный народ. Верил, что она рядом.
1: Рядом с людьми, которые не искали ее помощи в революционном Петрограде?
0: Что вам ответить на это, Андрей Борисович? Помните тютчевские строки? «Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя».
1: Помню, да. Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа.
0: Вот как Федор Тютчев ощущал присутствие Христа в родном краю долготерпения, так и Кузьма Петров-Воткин угадывал образ Богородицы в горьких буднях 1918 года. Петроградская Мадонна не икона, перед которой можно молиться, но в картине теплится надежда. Божья Матерь не оставляет своей милости даже тех, кто утратил молитву в дыму лихолетия.
1: И в этом драгоценная особенность шедевра Третьяковской галереи.
2: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Отходи от всякого человека, любящего спорить».
1: Это апофтегма преподобного Пимена Великого. Апофтегмой или апофегмой называют краткое нравственное наставление. Авва Пимен жил в Египте в IV-V веках. Биографические сведения о нем и его апофтегмы сохранил древний Патерик, памятник аскетической литературы, запечатлевший опыт египетских монахов IV-VI веков. Сборник систематизирован по духовным темам. В главе под названием «О том, что должно всегда бодрствовать» и содержится призыв святого Пимена «бодрствовать, внимательно следить, чтобы не вовлекаться в споры».
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Преподобный Амвросий Оптинский, русский старец XIX века, был духовным наставником

0: Не только для монахов Оптиной пустыни, но и для тысяч мирян. Советы оптинского старца помогали и его современникам, и последующим поколениям. Помогают они и сегодня. Утешают, врачуют душевные раны, направляют в жизни. Преподобный Амвросий Оптинский поддерживал мудрыми наставлениями в самых разных сферах человеческого бытия, в том числе в семейной жизни, касаясь прежде всего ее духовной стороны. Именно такие советы собраны под обложкой сборника «Поучение преподобного Амвросия Оптинского супругам и родителям». В книге мы найдем фрагменты из писем старца Амвросия своим духовным чадам. В них он отвечает на личные вопросы, однако наверняка похожие проблемы возникали у многих, поэтому советы преподобного могут быть полезны и нам сегодня. Вот старец поздравляет кого-то с бракосочетанием и напутствует словами о том, что жизнь супругов будет проходить мирно и благополучно, если они не будут забывать Бога, Подателя благ временных и вечных. Не забывать же Господа, по словам преподобного Амвросия Оптинского, значит стараться жить по его заповедям. А если случится вдруг по немощи нарушить их, искренне каяться и заботиться об исправлении своих ошибок. И все же семейная жизнь порой не обходится без бурь, признает старец Амвросий, и советует принимать их со смирением, не усугублять необдуманными словами и поступками, а лишь усерднее молиться о своем семействе. Немало рекомендаций дает преподобный Амвросий Оптинский на страницах сборника «Поучение супругам и родителям» и о воспитании детей. К примеру, одной матери он предлагает так подготовить сына-подростка к таинству покаяния. Прочтите ему перед исповедью заповеди с объяснением. Другой адресат преподобного Амвросия Оптинского, по-видимому, просил порекомендовать литературу для чтения в пост и другое время, поскольку в своем ответе старец пишет ему о том, что в посты полезно читать Ефрема Сирина в русском переводе, особенно главы о покаянии. Преподобный Амвросий не оставлял своих чад в их трудностях и недоумениях. Для каждого находил нужные слова, и у нас, современных читателей, есть возможность воспользоваться его советами, прочтя книгу «Поучение Амвросия Оптинского супругам и родителям». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Глебу Кочеткову из Южно-Сахалинска скоро исполнится 11 лет. Когда мальчику было всего несколько месяцев, у него обнаружили тяжелое заболевание печени. Лечение не помогало, и встал вопрос о трансплантации органа. Папа Глеба, Иван, решил стать донором для сына. Мужчина признается, что когда узнал, что ребенку требуется срочная пересадка печени, то не раздумывал ни минуты. Сегодня Глеб любит проводить время с родителями и скучает, когда Иван уезжает в командировку. После операции мальчик регулярно проходит обследование в Москве. Его поддерживает фонд «Жизнь как чудо». Более 17 лет он помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени, оплачивает диагностику, лекарства, лечебное питание, а также дорогу до федеральных медицинских центров и проживание рядом с ними для подопечных, которые проходят через трансплантацию печени. В эти дни фонд «Жизнь как чудо» совместно с автомобильным интернет-порталом запускает благотворительную акцию «Папы рулят». Ее участники – мужчины, которые не понаслышке знают о тяжелой болезни своих детей. На страницах проекта в интернете они призывают поддержать сборы для подопечных фонда «Жизнь как чудо». Познакомиться с участниками и сделать пожертвование в поддержку акции можно на сайте papyrulyat.rf. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». В 150 километрах от Ставрополя есть небольшой городок Благодарный. Он был основан в конце 18 века как поселение отставных солдат. Этот, а также другие интересные факты городской летописи дошли до наших дней благодаря историческому очерку «Село Благодарное». Его написал в 1868 году священник Василий Белоградский. Он много лет служил в местной церкви Косьмы и Дамиана. По поручению Департамента статистики Министерства внутренних дел провел краеведческое исследование и вместо сухого отчета создал яркий рассказ, украшенный подробными свидетельствами первых поселенцев. Отец Василий всякое дело совершал с любовью и усердием. Устроив при церкви школу, сам обучал детишек. Когда храм стал тесен для паствы, оплатил строительство бокового предела. Позаботился о том, чтобы одна из крестьянок получила медицинское образование для оказания помощи односельчанам. Имя доброго пастыря было незаслуженно забыто в советское время. В 2023 году в городе Благодарный установили мемориальную доску, посвященную отцу Василию Белоградскому.
1: Радио «Вера» в Благодарном можно слушать на частоте 101,2 FM. В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 13 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Яблоко». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Современный человек прекрасно знает, что для того, чтобы стать успешным, нужно много трудиться, идти на жертвы, верить, что все получится. Но в чем христианин может видеть успех? И на какие жертвы может быть готов для этого идти? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Слово животно, придержащее в похвалу мне в день Христов».
3: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною».
2: «Повсегда увем я же о мне».
1: Кто из нас не знает пословицы «красота требует жертв»? Говорят, что она пришла в русский язык из английского в викторианскую эпоху, когда женщины, чтобы выглядеть модно, носили корсеты, причиняющие боль. И ведь самое интересное, что мало у кого эта пословица, или, по крайней мере, сам принцип, который лежит в ее основе, вызывает несогласие. Сидит человек целыми днями за столом и чему-нибудь учится. Все понимают, что он не может развлекаться, потому что занят делом, и ему нужно сдать экзамен, стать специалистом. Ограничивает себя человек в еде, тратит силы на тренировки. Все понимают, хочет быть в хорошей форме или даже готовиться к соревнованиям. Но вот если многодетная мать, воспитывая детей, тратит на них практически все свое время, начинают говорить, что это неправильно, и благодарности она не дождется. Но в чем же отличие первых примеров от последнего? На самом деле оно очень явное. В первых случаях человек создавал себе проблемы для того, чтобы в будущем у него все стало лучше. И это всем понятно. Это наш обычный родной эгоизм. Если надо для себя потерпеть, мы потерпим. В последнем мать жертвует не для себя, но искренне служит детям, хотя благодарность ей никак не гарантирована. И от ее примера многим современным людям становится как-то неудобно и неуютно. Он им непонятен. А уж если терпеть надо ради чужих людей, вообще ничего не ясно. Но вот в отрывке из послания к филиппийцам, который мы услышали сегодня, апостол Павел выражает надежду, что не тщетно трудился в деле проповеди. И если он становится жертвой, за жертву и служение веры учеников, то ему остается только порадоваться происходящему. Итак, во-первых, его успех как апостола и учителя в том, что ученики стали христианами. Казалось бы, нормальный педагогический успех. Но дело не только в этом. Для Павла его учительство не личный проект, который он когда-то выбрал. Он стал апостолом, потому что его в какой-то момент призвал Христос. А значит, и радуется он не просто своему успеху, но успеху дела Божьего. Во-вторых, апостол согласен с тем, чтобы быть жертвой, то есть даже умереть ради того, чтобы жертвенность и служение учеников умножились. С современной точки зрения в подобном подходе не может быть вообще ничего хорошего. Ведь личный проект, как сегодня любят говорить, для Павла явно закончится. Даже многодетную мать можно было бы оправдать надеждой на почет и уважение в старости, на любовь и уважение детей, которые ее не оставят. А тут-то что? Но у апостола нет никакого личного проекта. Или можно сказать иначе, его личный проект совпал с замыслом Божиим. И оказалось, что в этом замысле совершенно нет места никакому эгоизму. Все призваны служить всем, каждый тем даром, который получил от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: тех, кто хочет верить. Пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Каргополь расположен на юго-западе Архангельской области на левом берегу реки Онеги. В 17 веке город был одним из крупнейших торговых узлов на русском севере. Через порт Каргополя потоком шли товары – пушнина, рыба и соль. Сердцем города была старая торговая площадь на набережной Онеги. В 1678 году жители построили здесь каменный храм в честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь сохранилась до наших дней. Ее сегодняшний адрес – улица Ленина, дом 32. Старинный храм непременно стоит увидеть всем, кому доведется побывать в Каргополе. У здания есть удивительная особенность. Окна на его стенах расположены необычно. На северной стороне они словно взбегают по диагонали вверх, а на южной спускаются вниз. Ученые выдвигали разные объяснения этой архитектурной загадки. Возможно, в 17 веке внутри храма располагались деревянные лестницы, по ходу которых и прорубили световые отверстия. От окон трудно оторвать взгляд еще и потому, что каждая украшена наличником с тончайшей сквозной каменной резьбой. Строили церковь Рождества Богородицы на деньги местных купцов, братьев Степана и Андрея Пометяевых. Они были богатейшими людьми не только в Каргополе, но и во всем Поморье. Капиталы свои нажили, торгуя солью. В благодарность Богу за успешный бизнес Пометяевы и возвели храм в Каргополе. По заказу купцов в церкви, кроме центрального, устроили два боковых предела. Северный посвятили небесным покровителям братьев, мученикам Андрею Стратилату и архидиакону Стефану. Южный освятили во имя святых Климента и Лаврентия. Эти имена носили отец и дед меценатов. В 18 веке храм Рождества Богородицы пережил опустошительный пожар. Восстанавливали храм долго. В начале 19 столетия внутреннее пространство украсил новый пятиярусный иконостас. В 1844 году к зданию пристроили колокольню. После этого Богородица Рождественская церковь не менялась. В конце 30-х годов 20 века советская власть храм закрыла, но в 1944-м, во время Великой Отечественной войны, по просьбам горожан богослужения возобновились. И с тех пор молитва под старинными сводами не прекращалась.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Радио «Вера». Светлое радио. Неверие в человеке. Есть несчастье. Есть болезнь роковая. Михаил Пришвин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Ивана Ильина писателю Ивану Шмелеву. 1927 год. Германия. Дорогой, из самой сердечной и духовной глубины шлю вам благодарность за чудесный рассказ «Свет разума». Это самое необходимое, это самое живое, это незабываемое. Истинное искусство всегда философично, всегда метафизично и религиозно. Горит и жжет, и очищает душу. Я не один раз перечитал ваш рассказ, и душа плакала слезами умиления, а воля крепла. Сухая слезинка, выплаканная во тьме беззвучной. Это не слова, а осиянные пророческие глаголы. Да утешит и да соблюдет вас Господь. Мы не встречались с вами, но я давно духовно люблю вас.
0: Голоса

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Православная церковь сегодня активно распространяется по миру во многом благодаря деятельности различных православных учебных заведений. Православные вузы существуют в самых разных странах – Великобритании, Швеции, Франции, в нескольких государствах Африки. Довольно много православных высших учебных заведений имеется в Соединенных Штатах Америки. Некоторые из этих вузов уже имеют славную историю. К таковым относятся, например, Свято-Владимирская семинария в Нью-Йорке, Свято-Троицкая семинария в Джорданвилле, Бостонский колледж в честь Креста Господня. Все перечисленные учебные заведения находятся на восточном побережье США. Долгое время ни одного православного вуза не существовало на западном побережье Америки. Что обидно, ведь именно в данном регионе православие, русское православие в XIX – начале XX века было особенно сильно. Напоминанием о былом величии служит Свято-Германовская семинария в Аляске. Но Аляска, сами понимаете, совершенно особенный регион. В 2012 году печальная особенность оказалась исправленной. Стараниями Русской Православной Церкви за границей в городе Сан-Франциско был основан Институт богословских наук имени святых Кирилла и Афанасия Александрийских. Русской Церковью за границей называется часть Русской Православной Церкви, которая образовалась в 1927 году и пребывала вне общения с Московской Патриархией до 2007 года. С 2007 года Русская Церковь за границей вновь входит в состав Русской Православной Церкви. Инициатором открытия Института богословских наук имени святых Кирилла и Афанасия Александрийских стал человек удивительной судьбы, ученый с мировым именем, священник-монах, архимандрит Ириней Стинберг. Отец Ириней родился в семье американского военного, закончил Оксфордский университет, после чего посвятил свою жизнь изучению святых отцов и проповеди православия на территории США. В частности, архимандрит Ириней является автором многочисленных радиопрограмм, посвященных православному вероучению и христианской нравственности. Для развития миссии православной церкви в западных регионах США отец Ириней и основал Институт богословских наук имени святых Кирилла и Афанасия Александрийских. Учиться в институте могут как православные, так и люди, не исповедующие православие, но желающие о нем узнать. Учиться в институте можно как очно, так и заочно, при помощи средств дистанционной связи. В институте, кроме архимандрита Иринея, преподают такие известные православные ученые, как митрополит Каллист Уэр, протоиерей Чад Хэтфилд, протоиерей Иосия Тренем и другие. За недолгое время своего существования Институт святых Кирилла и Афанасия показал себя вполне успешным учебным заведением. В стенах института проходят многочисленные научные мероприятия, а образовательные программы вуза привлекают довольно большое количество студентов. В настоящее время в институте обучается несколько десятков человек из США и других стран мира, например, из Румынии и стран Восточной Европы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об Институте богословских наук имени святых Кирилла и Афанасия Александрийских в Сан-Франциско.

0: Сегодня, 13 октября, Церковь вспоминает священномученика Григория Епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшимского, священномученика Прокопия Попова. Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по одним источникам был сириец, по другим – болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Херсонеса, тогда греческого города, вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру. На долю первого митрополита русской церкви выпало нелегкое, но радостное служение. Он проповедовал Евангелие новообращенным людям, основывал первые на русской земле храмы и духовные училища. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Он скончался в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. 13 октября 1730 года его мощи были перенесены в Успенский собор Киево-Печерской лавры.
1: Церковь чтит труды святителя Михаила по распространению Христовой истины на русской земле и просит его: «Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
1: Быть с нами.
0: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Прообразы. Святые в литературе.
4: Изучая по летописям жизнь Древней Руси, историки замечают, что их авторы порой бывали пристрастны. Реконструировать во всей полноте события прошлого помогает историческая критика. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о благоверном князе Олеге Рязанском и историческом очерке Дмитрия Иловайского «Олег Иванович». Место действия – Рязанское княжество. Время действия – 14-й, начало 15 века по Рождестве Христовом. Олег Иванович Рязанский родился в 1338 году, когда Русь уже около 100 лет находилась под властью монголо-татарского ига. Трудные это были времена. Из пограничных с Рязанским княжеством степей то и дело с набегами появлялись ордынцы. В XIV веке на Руси продолжались междоусобицы и междурусскими князьями. Рязанскому князю Олегу тоже не раз из-за спорных земель приходилось воевать с князьями-соседями, в том числе с набиравшими все большую силу московскими князьями. Но когда в 1380 году московский князь Дмитрий Иванович собрал большую общерусскую дружину сражаться с армией Мамая, рязанцы не остались в стороне. Среди павших на Куликовом поле бояр было около 70 рязанских воевод со своими отрядами. И все же некоторые пристрастные московские летописцы обвинили Олега Рязанского, не принимавшего участия в Куликовской битве, чуть ли не в измене и предательстве. Известный историк XIX века Дмитрий Иловайский посчитал своим долгом, как он пишет, освободить память князя Олега Рязанского от незаслуженных нареканий. Путем сравнительного анализа различных исторических документов ученый доказал, что князь Олег Рязанский вовсе не был союзником Мамая, а действовал по своей стратегии. Олег Иванович сумел отвлечь, как сказано в одной из летописей, перехитрить литовского князя Егайла, который вел свое войско на помощь ордынцам. Дмитрий Иловайский пишет:
5: «Мы не знаем, на какие хитрости пошел Олег для того, чтобы расстроить предполагаемые соединения врагов Дмитрия Донского и отклонить их движение к берегам Оки, в сердце своего княжества. Сношения свои с Мамаем и Егайлом Олег Иванович облекал в большую таинственность, поэтому современники и не смогли разгадать его поведение. Для нас очевидны главные результаты. Грозные силы Мамая уничтожены, Рязанская область спаслась от разорения.
4: Вскоре после Куликовской битвы территориальные распри между Московским и Рязанским княжествами навсегда закончились. Московский князь Дмитрий Иванович I попросил соседа о мире и в качестве миротворца послал в Рязань преподобного Сергия Радонежского. Вот как описывает Дмитрий Иловайский итоги встречи преподобного Сергия и Олега Рязанского.
5: «Тихие и кроткие речи преподобного произвели такое впечатление на суровое сердце Олега, что он умилился душой, забыл свою вражду и заключил с Дмитрием вечный мир и любовь в род и род. С великой честью и славой после того воротился в Москву преподобный Сергий. С того времени Дмитрий и Олег –

0: В окружении князя в красном плаще, и в народе не сомневаются, что это никто другой, как святой благоверный князь Олег Рязанский. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам, в 10 главе, с 1 по 10 стихи, центральное слово прочитанного отрывка – это праведность, или, лучше сказать, правда в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стала подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь, — пишет апостол Павел, — я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа

0: ради нас, умершего, и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. Спасение всем людям, утверждает апостол Павел, и иудеям, и эллинам. Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение, ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам, и это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Есть у писательницы Ирины Токмаковой детская повесть «И настанет веселое утро». Ее героиня, маленькая Полина, совершает путешествие в прошлое. Зачем? Чтобы вернуть в дом утраченную радость. А помогает ей подруга-звезда по имени Ая. По дороге Полину и Аю ожидает несколько удивительных встреч. Об одной из них у нас с вами и пойдет речь. Подруги подходят к поезду, который должен отправить их в прошлое, и смотрят, как машинист по имени Шкандыба грузит на поезд ящики, наполненные временем, минутами, часами, днями. Оказывается, что весят ящики по-разному. Одни необычайно легки, другие едва поднимешь. «Попусту потраченное время, — поясняет Шкандыба, — это очень тяжелая вещь, можно сказать, неподъемная, а вот легкие ящики заполнены нужным, полезным, добрым временем. Попусту потраченное время тяготит душу. А что, если в ящике, помимо пустого времени, кроется еще что-то? Маленькая трусость, или небольшая подлость, или крошечное предательство? Совсем маленький, конечно, но вот в чем дело. Маленький грех – все равно остается грехом и давит на сердце. Святитель Николай Сербский, известный подвижник и богослов XX века, пишет: «Бывает, что есть много мелких грехов и проступков, которые человек считает незначительными и не исповедуется, не кается в них. Словно паутина опутывают они сердце и свивают гнездо для тяжкой печали». Как избавиться от тяжести потраченного попусту времени, выбросить ящики Шкандыбы, смести душащую паутину? На этот вопрос можно ответить словами святителя Николая Сербского. «Исповедь проветривает и очищает дом души, и войдет в него свежий и здоровый воздух от Духа Божия».
1: Чтение. Размышления о литературе.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня обратимся к труду Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Евангельские описания чудесных исцелений, совершенных Христом, существенным образом отличаются друг от друга. В каких-то случаях больные буквально требуют от Спасителя исцелить их. В других случаях больные молчат, за них говорят их близкие. А иногда и сам Христос стремится исцелить страждущего человека. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. В этом отрывке мы видим еще один образ исцеления. Больной, приходя ко Христу, полностью доверяет себя воле Спасителя мира. Давайте послушаем этот удивительный евангельский рассказ.
1: «Ибы всегда бег Иисус во едином от городов».
2: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
1: «Той же бе, отходя в пустыню и моляся».
0: С течением времени меняются болезни, а потому на страницах Священного Писания мы не найдем упоминания раковых опухолей или же страдающих лучевой болезнью. Зато в изобилии столкнемся с рассказами о прокаженных. Прокаженным посвящены целые главы Библии, к примеру, 13 глава книги Левит. Нет смысла цитировать эту главу. Важно само ее существование, которое указывает на масштаб проблемы. В Евангелии мы также неоднократно встречаем прокаженных. И мы знаем, что эти люди были исключены из обычной человеческой жизни. Их участь была схожа с участью зараженных бешенством животных. Их опасались, к ним не приближались, они не имели никаких прав, они были подобны ходячим мертвецам. Сама по себе такая жизнь не могла не сломить человека. Однако, судя по всему, тот прокаженный, о котором мы только что услышали, не был сломлен, но через свою болезнь достиг крайней степени кротости и смирения. Он не подошел ко Христу с требованиями. Он пал перед Спасителем и произнес фразу, на которую невозможно не обратить внимания: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В эпоху Ветхого Завета болезнь считалась следствием грехов человека. Отголоски такого представления о болезнях мы встречаем и сегодня. Ведь очень часто мы и свои собственные недуги прежде всего возводим к нашим грехопадениям. Пришедший ко Христу человек не мог не осознавать себя грешником. Однако это осознание не помешало ему сделать шаг навстречу милосердию Божию. Больной не стал ничего требовать, он в полноте доверился Христу. Конечно, Господь ответил ему так, как подобает Богу. Христос исцелил больного. Иную реакцию невозможно вообразить. Кощунством было бы предположение, что Господь мог ответить отказом, сказав, что Он не хочет исцеления больного. Бог хочет блага для каждого человека. Но каким образом можно совместить это желание блага с тем, что мы наблюдаем не на страницах Евангелия, а в окружающем нас мире? Где исцеляющий всех Христос? Где Его сила и власть? Наверное, такие же вопросы могли бы задать и те люди, упоминанием которых заканчивается прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Ко Христу стекалось бесчисленное множество людей. Господь старался помочь им, но помощь получали не все. Ведь, как сказано в Евангелии, Он уходил в пустынные места и молился. Миссия Христова не в том, чтобы мы жили как можно дольше на земле, не испытывая при этом ни боли, ни нужды, ни тревог, ни волнений. Господь пришел вести нас в свое царство, восстановить падшее человечество. Кому-то на этом пути необходимо исцеление от болезни. Кому-то, напротив, нужна болезнь. Каждого Бог ведет своим уникальным путем. От человека же требуется доверие божественному промышлению о нем.
3: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Псково-печерский монах Савва приехал в город Великие Луки, чтобы заняться восстановлением единственного уцелевшего после революции в городе храма во имя Казанской иконы Божьей Матери. Печальное зрелище предстало его взору. Рушащиеся стены, облупившаяся штукатурка, покосившийся купол. Труд предстоял серьезный. Инженер по образованию, отец Саввы быстро составил план работ. Одно оставалось неясным. Где брать необходимые строительные материалы? Прихожане-добровольцы, вызвавшиеся помогать отцу Савве на стройке, поддерживали, чем могли. Кто несколько мешков извести по знакомству достал, кто свой старый гараж на кирпичи разобрал. Однако эти пожертвования были каплей в море. Для восстановления храма требовались куда более серьезные материальные ресурсы. На укрепление фундамента был нужен цемент. И не просто много, а очень много. Целый самосвал. Достать такое количество отцу Савве было решительно негде. Прихожане тоже такими возможностями не располагали. Притихшие и погрустневшие, они стояли посреди строительного мусора, в растерянности глядя на отца Савву. А он, на удивление, совсем не печалился. «Братья, не будем унывать!» — ободрил монах людей. «Не оставит Господь трудящихся ради него. Давайте лучше помолимся». Прямо на стройке совершили молебен. И только закончили, как рядом засигналил автомобиль. На церковный двор въехала большая цистерна с надписью «Цемент». Водитель, вздвинутый на затылок кепки, высунулся из кабины. «Выручайте, люди добрые!» — весело сказал он. «Привез по наряду цемент для строительства универмага? Они не берут. Говорят, у них и так еще полно. Пока обратно на базу доеду, застынет. Может, вы и возьмете?» Вместе с отцом Саввой водитель аккуратно слил цемент в строительный резервуар, непонимающе посмотрел на едва не плачущих от радости людей вокруг, завел мотор и уехал. А отец Савва Остапенко, которого за постоянное пребывание в молитвенном общении с Господом в Псково-Печерском монастыре с уважением величали старцем, промолвил: «В ком есть живая вера, тот ни в чем не имеет недостатка, и что попросит у Бога, все получит. Так обещал нам сам Господь. Просите, и дастся вам. Стучите, и отверзится».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: вера.
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть и вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

Радио «Вера». Светлое радио. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Послание апостола Павла к филиппийцам.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой, 1906 год. Я была очень привязана к Наталье Ивановне Гончаровой, взявшей меня под свое крылышко на свое попечение. Когда мне было 10 лет, она повезла меня в Сергиев Посад, в Лавру. Там Наталья Ивановна часто брала меня с собой в лавки. Раз она разговорилась с зашедшим туда запыленным мужиком. «Даль не видно?» — спросила она. «Нет, ближний, всего за 200 верст отсюда». Эти 200 верст он прошел, разумеется, пешком и за подвиг не считал. «Так ли, мол, ходят богомольцы? А что ты покупаешь?» «Да куклу вот дочурка просила принести. Да дорого!» Он вздохнул и покачал головой. «Ну хорошо, я куплю ей куклу». Надо было видеть радость отца, когда та самая кукла, которую он облюбовал для своей дочки, оказалась в его руках. Он бережно укладывал ее в свою сумку. Дело было в том, что у Натальи Ивановны была такая же простая, смиренная душа, как у этих богомольцев. Потому и она любила иметь дело с простонародьем. И им было хорошо с ней. Она была одного с ними духа, и они угадывали это и доверяли ей.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды мне довелось побывать на таинстве венчания моих друзей Николая и Марии. Маша рассказывала, что в день таинства было много волнений. Сначала она потеряла свидетельство о браке, необходимый документ на венчании. Свидетельство, к счастью, быстро нашли. Зато по дороге в церковь поняли, что забыли взять цветы. Когда заходили в храм, на Маше лица не было. Коля чувствовал ее волнение. «Родненькая», — сказал он, посмотрев ей прямо в глаза. «Ни о чем не беспокойся. Я с тобой». И сразу как-то спокойнее стало. Маша всегда успокаивалась, когда Николай так говорил. И вот они стоят перед алтарем. От горящих свечей пахнет медом. Взволнованные и счастливые, супруги изредка поглядывают друг на друга, пытаясь осознать, что прямо сейчас, в эти великие минуты, они становятся одним целым. В середине службы на жениха и невесту надели венцы, а хор в это время запел красивое и торжественное песнопение, которое начиналось словами «Исаие, ликуй». Строчки его взяты из книги пророка Исаии. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст первой части таков. «Исаия, ликуй! Дева зачала в чреве и родила сына Иммануила, Бога и человека, Восток имя ему». Его величая, мы Деву восхваляем. По-церковнославянски первая часть звучит так. «Исаие, ликуй, Дева, име в чреве, и роди сына Иммануила. Бога же и человека, Восток имя ему, его же величающе Деву ублажаем». Давайте послушаем первую часть.

Вторая часть песнопения звучит так. «Святые мученики, претерпевающие, увенчанные». Эти слова молитвенно обращены к тем, кто пострадал во имя Христова, к тем, кто увенчан мученическими венцами. «Ходатайствуйте перед Господом о помиловании душ наших». По-церковнославянски второй фрагмент песнопения звучит так. «Святые мученицы, иже добре страдавшие и венчавшиеся, молитеся ко Господу, спастися душам нашим». Послушаем вторую часть.

Текст третьей части песнопения восхваляет Бога и Святую Троицу. «Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвала, мучеников радость, тех, кто проповедует Троицу Единосущную». Давайте послушаем этот фрагмент на церковнославянском языке.

Когда супруги вышли из храма, Николай крепко обнял Машу и сказал: «Жена, ликуй, мы теперь с тобой одно целое». Со дня венчания Марии и Николая прошло много лет, и все годы совместной жизни они терпеливо и стойко несут свои, как сказано в песнопении, мученические венцы. Ссорятся и мирятся, переживают трудности и радости и молятся вместе. Один раз даже чуть не развелись, но вовремя поняли, что друг без друга не смогут. И дай Бог им достойно вынести все испытания и в конце жизни вместе войти в Царствие Небесное. Давайте послушаем песнопение «Исаии ликуй» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшимского, священномученика Прокопия Попова. Преподобный Григорий Пельшимский Вологодский родился в конце XIV века в Костромской губернии. Он происходил из дворянского рода. Родители юноши рано скончались. Григорий раздал бедным доставшееся ему наследство и поступил в монастырь. Игумен недоверчиво отнесся к новому монаху из-за его юности и знатности происхождения. Поэтому он отдал Григория в послушание опытному старцу. Смиренно и послушно юноша служил всей братии. Впоследствии за преподобным утвердилась слава опытного пастыря. Многие приходили к нему за духовными советами и наставлениями. Около 1423 года Григория назначили настоятелем Спасского монастыря. Преподобный согласился. Однако через два года тайно оставил обитель и удалился в Вологодские леса. Там он с крестом на плечах перешел реку Пельшму и водрузил его на месте нового монастыря. В 1434 году преподобный Григорий выступил со смелой отповедью московскому князю Дмитрию Шемяке, опустошавшему вологодские земли. Мужество преподобного еще больше усилило его почитание в народе.
1: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Григорий Пельшимский воплотил слова Спасителя «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Церковь обращается к преподобному. Святой праведный Григорий, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение трех дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный Русский Народный Собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Краски России.
5: Андрей Борисович, Таганрог – это родина Чехова, а мы вдруг идем в художественный музей.
6: Тебе, Аня, как большой почитательнице Чехова, будет приятно узнать, что и здесь, в картинной галерее, многое напоминает о нем. О, вот, например, замечательная работа близкого друга Антона Павловича.
5: Пейзаж «Вечерние тени» Исаака Левитана. Художник дружил с Чеховым?
6: Да, познакомились они совсем юными, как мы с тобой когда-то. Брат Антона Павловича Николай был студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества вместе с Левитаном. Будущий писатель часто бывал в компании молодых художников, и в круговороте студенческой жизни началась дружба Антона и Исаака.
5: У них какие-то общие интересы были?
6: Их сблизило скорее совпадение мироощущения. Обоим была свойственна внимательность, наблюдательность, умение видеть значимое в обыкновенном.
5: Значимое в обыкновенном. Как точно ты сказал. Вот, например, картина «Вечерние тени» явно не просто пейзаж. Она похожа на объяснение в любви, только без слов. Пашня, красная в закатных лучах, нежно-голубое небо с тающими облаками, заливной луг с яркими полосками света. Мне кажется, что все это исполнено любви. И даже вот интересно, кому было адресовано это чувство?
6: Я бы сказал, что это чувство религиозное. Тот же Чехов видел в творчестве Левитана отражение вечного и неземного, океана чистой радости и блаженства. Эти слова применимы и к пейзажу «Вечерние тени».
5: А сам Левитан осознавал такое свойство своих произведений?
6: Да, он говорил, что в природе присутствует божественное начало, которое постигается любовью, и настоящий художник не может состояться, не чувствуя это.
5: Да, видеть природу живой, одухотворенной – это счастливый дар.
6: Точно, дар. Но для Левитана он был источником не только счастья, но и страданий.
5: Страданий? Но почему?
6: Художник признавался, что очень мучительно чувствовать бесконечную красоту окружающего мира, подмечать его сокровенную тайну, видеть во всем Бога и осознавать свое бессилие, невозможность выразить большое чувство.
5: Ну, уж ему-то грех было жаловаться на творческое бессилие. Судя по картинам, он прожил очень плодотворную жизнь.
6: Хотя и очень короткую. Левитан умер в 40 лет.
5: Но за этот срок написал столько гениальных работ.
6: Да дело даже не в количестве произведений. Мучительные попытки художника выразить невыразимое позволили ему создать особый род живописи. Левитан – реалист. Однако в его картинах присутствует не только зримая реальность, но и та правда, которая открывается, когда сердце, по выражению философа Ивана Ильина, зрит во всем божественное.
5: Эту правду я, видимо, и почувствовала в картине «Вечерние тени». Потому и сказала, что пейзаж похож на признание в любви.
6: Любви, на которой держится мир.
7: Картину Исаака Левитана «Вечерние тени» можно увидеть в Таганрогском художественном музее.
1: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Некоторые люди во время молитвы дают волю своему воображению и начинают представлять Божью Матерь, святых и даже самого Христа. Святые отцы не рекомендуют подобные действия. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Игнатия Брянчанинова. Ощущение присутствия Божия наводит на душу спасительный страх, вводит в нее чувство благоговения, а воображение Господа и святых Его сообщает уму как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Если представить, что литературные произведения можно было бы создавать из отдельных компонентов, как кулинарные блюда, то писательницу Наталью Иртенину многие наверняка

0: попросили бы поделиться рецептиком. Ее роман «Царь-гора» – настоящий деликатес даже для самых искушенных книжных гурманов. Историческая основа, тонкий интеллигентный юмор, немного авантюрного флера, чуть-чуть мистики и, наконец, свежесть большой настоящей любви. Ингредиенты подобраны безошибочно, пропорции соблюдены идеально. Ну а если серьезно, то книга Натальи Ертениной «Царь-гора» из тех, что можно расслабленно почитать на даче в гамаке и сделать при этом очень важные выводы. Сочетание увлекательности сюжета и серьезности тем, над которыми размышляет автор, делает чтение не просто интересным, а по-настоящему захватывающим. Молодой столичный сноб и циник Федор в погоне за легкими деньгами попал в очень неприятную историю. Говоря языком тех, кому он остался должен кругленькую сумму, его поставили на счетчик. Денег, чтобы отдать долг, не было, и Федор решил на время скрыться у родственников в глухой сибирской деревушке. Там он знакомится с Аглаей, юной алтайской амазонкой, пасущей в одиночку по ночам лошадей в степи, и, конечно, без памяти влюбляется. Потом обнаруживает у сгоревшей церкви могилу белогвардейского офицера, захороненного там в гражданскую войну. Этот офицер по имени Петр Ширгин – главное действующее лицо второй сюжетной линии романа. Ее события развиваются в 18 году в тех же самых местах. Ширгин приезжает в Сибирь с важной секретной миссией – освободить царя Николая II из большевистского плена в Тобольске. Трудная, полная опасности операция и ее трагический провал становятся для него поводом переосмыслить собственную жизнь и научиться благодарно принимать ее такой, какая она есть. Отзвуки этой истории ощущают на себе уже в нашем времени Федор и Аглая. Они окончательно распутывают все нити. Одна из них приводит молодых людей к старинному кладу, спрятанному в пещере высокой горы, которую в народе издавна называли «Царь-горой». Но самое главное, в сложившихся обстоятельствах Федор неожиданно открывает в себе совершенно новые качества – благородство, способность к самопожертвованию, смелость. Сноб и циник постепенно превращается в доброго человека и искреннего романтика. Такие вот удивительные метаморфозы происходят с героями романа Натальи Ертениной «Царь-гора». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Часть речи. Фёдор Достоевский. Отрывок из романа «Братья Карамазовы». Госпожа Хохлакова настоятельно и горячо умоляла Алёшу немедленно передать это свершившееся вновь чудо-предсказание игумену и всей братии.
1: Братия – сообщество монахов одной обители, братьев во Христе. В разговорной речи, в переносном смысле, братья иногда называют некое профессиональное содружество. Например, актерское «братья», пишущее «братья».

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Киров – областной центр в Приволжье. Город стоит на берегах реки Вятки, среди холмов Предуралья, в таежных лесах. Современное название он получил в 1934 году по фамилии советского партийного деятеля. А в древних русских летописях упоминался как Хлынов. Такое имя селению дали новгородцы. Они пришли на Вятскую землю в XIV веке. Русские переселенцы принесли с собой евангельскую весть местным народам. Проживавшие в таежном крае удмурты и марийцы прониклись светом христианства и стали православными. К середине XVII века на территории вокруг Хлынова действовало 15 монастырей. В 1657 году город стал центром Вятской епархии. В следующем столетии Екатерина II сделала его губернской столицей с названием Вятка. Сам облик города свидетельствовал о вере его жителей. К концу XIX века здесь сияли крестами 38 православных храмов. Большую часть этого наследия уничтожили безбожники, придя к власти в 1917 году. В конце 20-го столетия верующие восстанавливали разоренные храмы, строили новые. В городе открылось духовное училище и православная гимназия. В 2012 году Киров стал центром православной метрополии.
2: Радио «Вера» в Кирове можно слушать на частоте 90,8 FM.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будут старшая сестра издательского послушания Дивеевского монастыря, монахиня Макария Агудина и главный методист Государственного архива Тульской области Татьяна Евсеева. Поговорим о первой настоятельнице Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря, игумени Марии Ушаковой и новых открытиях, связанных с родом Ушаковых. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии преподаватель Московской духовной академии иеромонах Григорий Трофимов. И разговор пойдет о блаженном Иерониме Стридонском.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Современный человек прекрасно знает, что для того, чтобы стать успешным, нужно много трудиться, идти на жертвы, верить, что все получится. Но в чем христианин может видеть успех? И на какие жертвы может быть готов для этого идти? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Слово животно, придержащее в похвалу мне в день Христов».
6: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
5: Повсегда увем я же мне.
4: Кто из нас не знает пословицы «красота требует жертв»? Говорят, что она пришла в русский язык из английского в викторианскую эпоху, когда женщины, чтобы выглядеть модно, носили корсеты, причиняющие боль. И ведь самое интересное, что мало у кого эта пословица, или, по крайней мере, сам принцип, который лежит в ее основе, вызывает несогласие. Сидит человек целыми днями за столом и чему-нибудь учится. Все понимают, что он не может развлекаться, потому что занят делом, и ему нужно сдать экзамен, стать специалистом. Ограничивает себя человек в еде, тратит силы на тренировки, все понимают, хочет быть в хорошей форме или даже готовится к соревнованиям. Но вот если многодетная мать, воспитывая детей, тратит на них практически все свое время, начинают говорить, что это неправильно, и благодарности она не дождется. Но в чем же отличие первых примеров от последнего? На самом деле оно очень явное. В первых случаях человек создавал себе проблемы для того, чтобы в будущем у него все стало лучше. И это всем понятно. Это наш обычный родной эгоизм. Если надо для себя потерпеть, мы потерпим. В последнем мать жертвует не для себя, но искренне служит детям, хотя благодарность ей никак не гарантирована. И от ее примера многим современным людям становится как-то неудобно и неуютно. Он им непонятен. А уж если терпеть надо ради чужих людей, вообще ничего не ясно. Но вот в отрывке из послания к филиппийцам, который мы услышали сегодня, апостол Павел выражает надежду, что не тщетно трудился в деле проповеди. И если он становится жертвой за жертву и служение веры учеников, то ему остается только порадоваться происходящему. Итак, во-первых, его успех как апостола и учителя в том, что ученики стали христианами. Казалось бы, нормальный педагогический успех. Но дело не только в этом. Для Павла его учительство не личный проект, который он когда-то выбрал. Он стал апостолом, потому что его в какой-то момент призвал Христос. А значит, и радуется он не просто своему успеху, но успеху дела Божьего. Во-вторых, апостол согласен с тем, чтобы быть жертвой, то есть даже умереть ради того, чтобы жертвенность и служение учеников умножились. С современной точки зрения в подобном подходе не может быть вообще ничего хорошего. Ведь личный проект, как сегодня любят говорить, для Павла явно закончится. Даже многодетную мать можно было бы оправдать надеждой на почет и уважение в старости, на любовь и уважение детей, которые ее не оставят. А тут-то что? Но у апостола нет никакого личного проекта. Или можно сказать иначе, его личный проект совпал с замыслом Божиим. И оказалось, что в этом замысле совершенно нет места никакому эгоизму. Все призваны служить всем, каждый тем даром, который получил от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Авиновская икона Богородицы в судьбах России.
1: Авиновская икона Божией Матери названа по фамилии русского боярина Ивана Авинова. Он родился в XIV веке в Новгороде. Имел обширные владения близ города Галича под Костромой. В пределах вотчины Авинова на берегу Галичского озера находился монастырь, посвященный Николаю Чудотворцу. Благочестивый боярин заботился об этой обители. В начале 15 века Иван пожелал возвести новый храм на монастырской территории. Выбирая в молитвенном сосредоточении место для строительства, он увидел двух юношей. Они поднесли боярину икону Успения Божией Матери и выразили пожелание посвятить ей будущий храм. Авинов с благоговением принял подарок. Образ был настолько хорош, что боярин не мог оторвать от него взгляд. Когда же Иван поднял глаза, юношей уже не было. Он понял, что получил икону Успения Богородицы от ангелов. Образ стал главной святыней построенного боярином храма. Церковь освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Николаевскую обитель переименовали в Успенскую. В XV веке здесь подвязался преподобный Паисий Галичский. После его кончины и прославления в лике святых монастырь получил название Паисиево-Галичский-Успенский. Так он именуется и поныне. Образ Успения Богородицы, чудесно обретенный Иваном Авиновым, был утрачен в смутное время XVII века. После этого в обители стали почитать еще одну икону с названием «Авиновская» иного содержания. Божия Матерь изображена на ней стоящей в полный рост рядом с царским троном, с младенцем на руках. В правой части композиции видны крепостные стены Галича и строение Паисиево-Галичско-Успенской обители. То есть небесная заступница представлена на изображении покровительницей города и монастыря. Было написано одновременно несколько авиновских икон подобной иконографии, и затруднительно сказать, какая из них является первообразом. Один из самых древних списков хранится в Успенском соборе Паисиево-Галичского монастыря.
0: Небесная заступница. Авиновская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Теплое радио. Надо встречать человека, всегда говорить выше его заслуг и достоинства. И это не будет человекоугодием. Тогда человек будет стремиться подняться до того уровня, который ты ему устанавливаешь. Петр Мамонов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников философа и богослова священника Сергия Булгакова. 13 октября 1924 года. Когда видишь свою жизнь в ее кризисах и поворотных точках, то зришь руку Божию, нас ведущую. Будущее закрыто нам, но оно полно возможностей, нам неведомых, но Богу ведомых. И эту дивную книгу чудес Божиих, книгу жизни нашей, читаем мы в жизни и с изумлением зрим, когда открывается перед нами новая страница ее. Только верь, только положись на крепкую руку Божию, тебя ведущую.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Среди указаний, которые Господь дал еврейскому народу через пророка Моисея в книгах Ветхого Завета, есть повеление оставлять на полях остатки урожая. Второзаконие предписывает не возвращаться на поле за забытым снопом, не обивать тщательно плоды маслины и не усердствовать, чрезмерно собирая виноград. Вторит ему и левит, запрещая жать хлеб до края поля и собирать упавшие с деревьев плоды. Священное Писание ясно указывает, что оставленное на полях поможет пропитаться странникам, сиротам и вдовам. Устами пророка Бог призывает иудеев вспомнить, что они сами терпели нужду в египетском плену, и быть милосердными к бедным. Были ли подобные правила у других народов на Ближнем Востоке во время Ветхого Завета? Исторические документы, обнаруженные группой археологов из Пенсильванского университета США в начале 20 века на территории Ирака, позволили дать положительный ответ на этот вопрос.
1: Исследуя обширную территорию к востоку от реки Тигр, американские археологи обнаружили развалины древнего города Нузи. Его населяли хурриты, или иначе хореи, на протяжении веков соседствовавшие с евреями. На раскопках Нузи был найден богатый архив древних рукописей. Глиняные таблички, датированные 15-м столетием до Рождества Христова, оказались государственными документами и частными письмами жителей. Эти рукописи позволили ученым составить представление о законах и обычаях хурритского общества. Несколько табличек оказались посвящены земледелию, и в тексте на одной из них разъяснялась необходимость оставлять на поле часть урожая. Вот только своей целью хурриты, в отличие от иудеев, ставили не помощь нуждающимся, а принесение жертвы богу плодородия Кумарби.
0: Американские ученые, профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории университета штата Висконсин Марк Чавалес проанализировали социальную значимость библейского повеления в опубликованном в 2005 году библейском культурно-историческом комментарии и привели пример исполнения этого закона из более позднего произведения Ветхого Завета книги «Руфь».
1: Руфью звали праведницу, которая после смерти мужа не оставила свою свекровь Наиминь в бедственном положении, а разделила с ней все трудности. Женщинам, оставшимся без мужского покровительства, в Древнем Израиле прокормиться было очень нелегко. Руфь подбирала на чужом поле колосья, оброненные жнецами, и этими зернами питала себя и Наиминь. Хозяином одного такого поля был состоятельный израильтянин Ваос, дальний родственник Наимини. Этот человек постиг глубинную суть предписания оставлять часть урожая на полях. Из сострадания к неимущим женщинам он не только позволял собирать случайно упавшие колосья, но велел жнецам специально оставлять их для Руфи.
0: Праведница Руфь, ставшая прародительницей царя Давида и вошедшая в родословие Иисуса Христа, выжила в стесненных обстоятельствах благодаря библейскому повелению оставлять для нуждающихся часть дарованных Богом плодов, предписанию которого, как выяснили ученые, не было больше ни в одном законодательстве древнего Ближнего Востока. Тайны Библии.

0: Сегодня, 13 октября, Церковь вспоминает священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, преподобного Григория Пельшинского, священномученика Прокопия Попова. Священномученик иерей Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии. В 1918 году карательные отряды по всей стране истребляли священнослужителей и пользовавшихся авторитетом мирян. 13 октября, перед праздником Покрова Божией Матери, каратели явились в Шолгу и арестовали отца Прокопия. Расстреливать решили днем, публично, посреди поля. Отец Прокопий встал перед вырытой общей могилой, помолился, попрощался с прихожанами и попросил прощения. Священник снял рясу, подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Затем повернулся лицом к востоку, снова помолился и сказал: «Я готов». Раздался выстрел. Отец Прокопий упал. Вторым выстрелом он был убит. К лику святых священномученика Прокопия причислили в 2000 году. Новомученики российские дают нам важный урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь чтит память всех новомучеников и исповедников 20 века. И в этот день молитвенно просит священномученика Прокопия Попова: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас».
1: Вера. Светлое радио.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет руководитель отдела Воронежской епархии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

0: Страницы летописи. Шиом Гвимский родился в конце V века в сирийском городе Антиохия, рос единственным ребенком в семье. Родители-христиане заботились более всего о том, чтобы мальчик разделил их любовь к Богу. И сын оправдал надежды. Любимым его занятием в юности стало изучение Священного Писания. К 16 годам юноша знал наизусть многие библейские тексты. Видя усердие Шио, мать тревожилась, что он потеряет здоровье, сидя над книгами днем и ночью, и просила поберечь себя. Но сын возразил:
1: «Мама, нужно спешить постигать Слово Божье, чтобы успеть стяжать Небесное Царство. Утратить его страшнее любой болезни».
0: Горячая вера Шио стала уроком для родителей. Они позволили сыну стать монахом и сами приняли постриг. Духовным наставником юноши стал преподобный Иоанн, подвязавшийся в пустыне близ Антиохии. Когда отшельник по велению Бога отправился в Иверию, чтобы утвердить в христианской вере грузинские племена, обращенные равноапостольной Ниной, вместе с другими учениками он взял с собой и Шио. Католикос Эвлавий радушно принял сирийских монахов в древней столице Иверии Мцхете. 3 года странники провели в посте и молитве на горе Зедозени, а затем ученики преподобного Иоанна отправились нести благую весть в отдаленные концы грузинского царства. И только Шио попросил у наставника благословения на уединенное жительство.

0: ступай, куда тебя поведет сам Господь. Но как бы ты ни бежал от людей, все же станешь основателем Великой Лавры».
1: Шио поселился в тесной пещере в непроходимых лесах западнее Мцхеты. Он не заботился о пропитании, подкрепляясь лишь травой и водой, сочащейся из скалы. Силы отшельник черпал в непрестанной молитве. Через 40 дней подвижнику была явлена особая милость Божья. Голубь каждое утро стал приносить ему кусок белого хлеба, а родник в скале сделался чище и полноводнее. Свидетелем чуда стал царедворец по имени Эвагрий. Охотясь в лесной глуши, он заметил, как птица с хлебом в клюве влетела в пещеру. Охотник поспешил вслед голубю и с изумлением увидел, как Шио принимает дар от небесного посланника. После беседы с Шио Эвагрий пожелал стать его учеником. Вчерашний царедворец поселился в пещере неподалеку от жилища отшельника и принял монашество. Друзья и родственники разыскали Эвагрия в надежде вернуть его домой. Однако, посетив отшельников, многие принимали решение также принять подвиг во славу Бога. В скалах под Мцхетой образовалась монашеская община, и грузинский царь Парсман IV пожаловал ей землю и выделил деньги для строительства и украшения храма. Ученики просили Шио принять священный сан и стать настоятелем обители, но он решительно отказался. Преподобный по-прежнему тяготел к отшельнической жизни. Когда обитель разрослась и окрепла, Шио встретился со своим наставником Иоанном, нареченным в Грузии Зидозенским, по названию горы, на которой подвязался. Шио вновь попросил у учителя благословения удалиться от людей. Прежде чем погрузиться в безмолвие, преподобный попрощался с монахами, основанной им лавры, и преподал им наставление.
2: «Братья мои, стяжите любовь, которой обретается сам Бог. Наслаждайтесь постом, подавляющим всякую скверну. Любите нищету, чтобы наследовать вечное богатство. Да будет с вами плач, за которым следует вечная радость. Берегитесь праздности, губящей душу. Живите в мире и согласии, как бы имея одну душу и одно сердце. А я покидаю вас навсегда. Мое последнее жилище станет мне и гробом».
1: Шио спустился в глубокую пещеру неподалеку от монастыря, отказавшись от возможности выйти из нее. Раз в сутки ему спускали кусок хлеба и немного воды. От поста, непрестанного бдения и пещерной сырости лицо подвижника почернело, а от тела остались только кожа и кости. Узнав от ангела день своей кончины, преподобный попросил спустить к себе в подземелье священника со святыми дарами. Шио завещал, чтобы после смерти тело его осталось в той же пещере, и ученики исполнили последний наказ отшельника. Пещера Шио остается почитаемой святыней монастыря, основанного преподобным. Обитель эта и поныне расположена на северном берегу Куры в 10 километрах от древней Мцхеты.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Входите в положение каждого человека. Учитывайте то, кто перед вами. Переживайте с другими. Старайтесь разгружать других. Святой праведный Алексей Мечев.

0: Пушкинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Самообман бывает очень искусным, особенно когда обманываемся мы насчет своих собственных душевных качеств. Антон Павлович Чехов в пьесе «Три сестры» дал иллюстрацию подобному душевному камуфляжу. Главные героини пьесы – сестры Ирина, Маша и Ольга – тонкие, умные, чуткие девушки, живут мечтой уехать из провинциального городка в Москву. Их брат Андрей недавно женился на Наташе, которая исподволь старается выжить сестер из дома. Казалось бы, все просто. Сестры хорошие, Наташа плохая. Но вот один из эпизодов пьесы «Три сестры» побуждает задуматься. Старая няня Анфиса, устав, присаживается. Наташа гневно кричит: «При мне не смей сидеть! Встань! Ступай отсюда!» Няня выходит. Ольга взволнованно говорит: «Наташа, ты сейчас так грубо обошлась с няней. Пойми, милая, я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю». Няню Ольга упоминает лишь вскользь. Монолог весь про саму Ольгу, про ее переживания. Но, возможно, трагедия трех сестер заключается не в том, что им не удается уехать в Москву. Не скрываются ли под их тонкой душевностью самые обыкновенные черствость и душевная глухота? А если преодолеть эту черствость, то, может, и свой родной провинциальный городок покажется раем.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского – который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Евангельские описания чудесных исцелений, совершенных Христом, существенным образом отличаются друг от друга. В каких-то случаях больные буквально требуют от Спасителя исцелить их. В других случаях больные молчат, за них говорят их близкие. А иногда и сам Христос стремится исцелить страждущего человека. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. В этом отрывке мы видим еще один образ исцеления. Больной, приходя ко Христу, полностью доверяет себя воле Спасителя мира. Давайте послушаем этот удивительный евангельский рассказ.
2: «Ибы всегда бег Иисус во едином от городов».
3: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
2: «Той же бе, отходя в пустыню и моляся».
1: С течением времени меняются болезни, а потому на страницах Священного Писания мы не найдем упоминания раковых опухолей или же страдающих лучевой болезнью. Зато в изобилии столкнемся с рассказами о прокаженных. Прокаженным посвящены целые главы Библии, к примеру, 13 глава книги Левит. Нет смысла цитировать эту главу. Важно само ее существование, которое указывает на масштаб проблемы. В Евангелии мы также неоднократно встречаем прокаженных. И мы знаем, что эти люди были исключены из обычной человеческой жизни. Их участь была схожа с участью зараженных бешенством животных. Их опасались, к ним не приближались, они не имели никаких прав, они были подобны ходячим мертвецам. Сама по себе такая жизнь не могла не сломить человека. Однако, судя по всему, тот прокаженный, о котором мы только что услышали, не был сломлен, но через свою болезнь достиг крайней степени кротости и смирения. Он не подошел ко Христу с требованиями. Он пал перед Спасителем и произнес фразу, на которую невозможно не обратить внимания: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В эпоху Ветхого Завета болезнь считалась следствием грехов человека. Отголоски такого представления о болезнях мы встречаем и сегодня. Ведь очень часто мы и свои собственные недуги прежде всего возводим к нашим грехопадениям. Пришедший ко Христу человек не мог не осознавать себя грешником. Однако это осознание не помешало ему сделать шаг навстречу милосердию Божию. Больной не стал ничего требовать. Он в полноте доверился Христу. Конечно, Господь ответил ему так, как подобает Богу. Христос исцелил больного. Иную реакцию невозможно вообразить. Кощунством было бы предположение, что Господь мог ответить отказом, сказав, что Он не хочет исцеления больного. Бог хочет блага для каждого человека. Но каким образом можно совместить это желание блага с тем, что мы наблюдаем не на страницах Евангелия, а в окружающем нас мире? Где исцеляющий всех Христос? Где Его сила и власть? Наверное, такие же вопросы могли бы задать и те люди, упоминанием которых заканчивается прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Ко Христу стекалось бесчисленное множество людей. Господь старался помочь им, но помощь получали не все. Ведь, как сказано в Евангелии, Он уходил в пустынные места и молился. Миссия Христова не в том, чтобы мы жили как можно дольше на земле, не испытывая при этом ни боли, ни нужды, ни тревог, ни волнений. Господь пришел вести нас в свое царство, восстановить падшее человечество. Кому-то на этом пути необходимо исцеление от болезни. Кому-то, напротив, нужна болезнь. Каждого Бог ведет своим уникальным путем. От человека же требуется доверие божественному промышлению о нем.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Однажды отец Порфирий отправился в горы собирать улиток. Для афонских пустынников, живущих вдали от больших монастырей, это была обычная и, кроме того, самая доступная пища. Улиток варили, жарили, запекали на углях. Отец Порфирий так увлекся, что не заметил, как забрался на вершину почти отвесной скалы. Надо было возвращаться назад. Монах осторожно спускался вниз, одной рукой хватаясь за кусты и торчащие из земли корни деревьев, а другой придерживая наполненную улитками торбу. На середине склона почва под ногами вдруг стала двигаться. Отец Порфирий попал в осыпь, опасный участок, усеянный мелкими камнями и щебнем. Ноги отца Порфирия увязли до коленей, он не мог двинуться с места. Собрав последние силы, монах стал громко молиться, прося Господа и Богородицу о помощи. И не заметил, как прошагал по осыпи целых 20 метров. Казалось, какая-то неземная сила мгновенно перенесла его в безопасное место. Чудом спасшийся, отец Порфирий понял, как сильно любит человека Господь, как быстро отвечает он на искреннюю молитву. «Бог никогда и нигде нас не оставляет. С того момента, как Он пришел на землю, Он всегда с нами. Если бы мы знали, как на самом деле любит нас Христос, то сошли бы с ума от радости», — говорил преподобный Порфирий Ковсоколевит, святой афонский старец, чьи горячие молитвы много раз помогали людям по всему миру.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит. Радио «Вера».
2: Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, ни перед битвою, ни с благодарностью или покаянием, ни за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному, лучшего

0: встречаем покров Пресвятой Богородицы.
1: В праздник покрова Пресвятой Богородицы Церковь вспоминает чудо, случившееся в Константинополе во Влахернском храме Богоматери. По преданию, в начале X века столицу Византии осадили полчища врагов-сарацинов. Горожане вместе с императором и патриархом молились во Влахернском храме и просили Пресвятую Богородицу о заступничестве. Был на богослужении и константинопольский юродивый Андрей. Во время общей молитвы он увидел Божию Матерь, которая распростерла над людьми в храме свое покрывало амафор. Вскоре враг снял осаду и ушел от стен города. Чем же знаменит Влахернский храм? Почему именно сюда в трудные часы шли горожане? Святая София была главным собором Константинополя. Она ошеломляла гостей империи своими масштабами. Но Влахернский храм был сердцем города. Здесь пребывали сокровища Константинополя, риза и пояс Пресвятой Богородицы, а также ее чудотворная икона. По преданию, перед Успением Божья Матерь сама отдала свое покрывало Мафорий одной благочестивой женщине. Ее потомки благоговейно хранили святыню. В 473 году византийцы привезли ризу из Святой Земли в Константинополь и положили в недавно возведенный храм в районе Влахерны. Это событие православная церковь вспоминает в летний праздник ризоположения. Храм тогда находился за городскими стенами, к северо-западу от центра. Близ него бил теплый источник, приносивший исцеление от физических и душевных недугов. Город рос, и Влахернская церковь вскоре попала под защиту крепостных стен. Рядом с ней построили императорский дворец. Здесь прошло первое богослужение праздника «Торжество православия». Сюда, к драгоценным реликвиям Богородицы, стремились паломники со всей Византийской империи. Сохранились свидетельства о чуде, происходившем перед иконой каждую неделю. В пятницу, после заката, покров над Влахернским образом медленно приподымался, открывая лик Богоматери. Сутки спустя необъяснимым образом он опускался вновь. Во время осады города аварами в 626 году патриарх Сергий обошел с иконой городские стены. Вождь нападавших был поражен видением сияющей и грозной жены и снял осаду. В честь этого события был составлен гимн Пресвятой Богородицы, акафист, в котором Царица Небесная величается взбранной воеводой, то есть высшей военачальницей. За свою историю храм дважды горел дотла. Второй пожар случился за 20 лет до взятия Константинополя турками. Византийская империя переживала упадок. Денег на восстановление в казне не нашлось. Лишь в 1867 году греческая община построила на этом месте небольшую церковь. Святыни Влахерн частью рассеялись по миру, а частью утрачены. От прежнего храма здесь сохранился лишь святой источник и грандиозный вид из дворика на бухту Золотой Рог. В середине 17 века в дар русскому царю Алексею Михайловичу передали древнюю византийскую икону. По преданию, это и есть чудотворный влахернский образ Богоматери. Сейчас святыня хранится в Успенском соборе Московского Кремля.
0: Встречаем покров Пресвятой Богородицы.

Радио «Вера». Светлое радио. Коварство в сердце злоумышленников. Радость у миротворцев. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архимандрита Вениамина Милова семье Пелихов. Октябрь 1953 года. Казахстанская ссылка. Почему иногда исповедь не вполне нас облегчает? Хотя, по-видимому, мы ничего не скрыли от духовника. Отойдешь от аналоя, а на сердце тьма и тьма. Тревожность не уврачевалась. Внутренне как бы чувствуешь какую-то оторванность свою от Бога. Иногда это бывает от того, что мы, мучащие нас грехи, исповедали слишком лаконично. Между тем Господь от нас ждет перестрадания откровения, попрания внутренней стеснительности, в которой, может быть, лежит наша тайная гордость. Мне думается, что хоть раз в жизни наша исповедь должна быть такая подробная, как если бы мы стояли у престола Господа Судьи и Ему лично поведывали свои преткновения и ошибки в изложении целой биографии жизни. Требуется превозмочь трудность подобного откровения. Тогда воссияет сразу легкость от того, что между душой и Богом рушится преграда душевной гордыни. В некоторых случаях тяжесть после исповеди объясняется принятием вражеских мыслей, будто нас Господь не простил. Но большей частью неуврачеванность больного сердца кающихся связана с какой-то неполнотой откровения. Совесть требует от человека большего развертывания тайников сердца.
0: Голоса времени. В эфире «Радио Вера».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, ну как, послушали вы наши записи?
2: Послушал, Миш. Но должен признаться, что мне трудно рэп воспринимать. У вас в текстах есть блистательные находки. Но, на мой взгляд, они теряются при такой энергичной подаче. Создается впечатление, что это просто неотрегулированный поток сознания.
1: Ну, вы несправедливы, Андрей Борисович. Разве форум может обесценить содержание? Вот я, например, недавно текст нашел в интернете. Рэповый по форме и глубочайший по содержанию. Хочу ребятам его предложить. Может, последний альбом включим? Правда, я автора не знаю. Вот послушайте, как он звучит. Царствует Бог, и наши радости длятся. Море, земля и острова веселятся. Облачным мглою окутан Господень лик. Правда и суд основания его престола. Там, где были враги, становится голо. Их пожирает огонь жестоко велик. Молнии бьют, земля дрожит от ожога. Горы, как воск, тают пред ликом Бога. Как уж там дальше-то... А, забыл.
2: Перед лицом Господа всей земли слава его идет по народам и странам. Да постыдятся те, кто молится истуканам. Те... которые идолам жертвы свои принесли. Стих действительно замечательный. Автор Наум Басовский, наш современник. Вообще, это переложение 96-го псалма.
1: Так это псалом? Вот это да! Значит, оригинальный текст был написан еще при царе Горохе?
2: Среди израильских царей, Миша, я не знаю ни одного с именем Горох. А псалом мог быть написан в 8-м столетии до нашей эры. При любом из таких правителей, как Азия, Иоафам, Ахаз, Езекия и Манассия.
1: Удивительная песня. По прошествии стольких веков звучит современно. Молнии бьют, земля дрожит от ожога, горы, как воск, тают пред ликом Бога. Как будто сегодня написано. Эти слова есть только в переложении Наума Басовского, а в древнееврейском оригинале их нет?
2: Наум Исаакович создал довольно близкое к первоисточнику переложение. Для сравнения могу предложить тебе перевод профессора Сергея Веренцева, выполненный напрямую с древнееврейского языка. «Господь есть царь, да ликует земля, да веселится множество островов. Облако и мрак, окрест его, правда и суд, основа престола его. Пред лицом его идет огонь, попаляет окрест врагов его. От молнии его блеск на весь круг земель». Видит и сотрясается земля. Пред лицом Господа тают горы, как воск. Пред лицом властителя всей земли возвещают небеса правду его. И видят все народы славу его.
1: Ну, смысл, да, тот же. А вот как рэп этот вариант уже не почитаешь. А каким событиям этот псалом посвящен, Андрей Борисович?
2: На этот счет у исследователей псалтыри нет единого мнения. Одни считают, что 96-я песнь Псалтыри была посвящена возрождению Израиля после Вавилонского плена. Другие склоняются к мысли, что это произведение было создано до насильственного переселения евреев в Вавилон. Многие также подчеркивают сходство содержания этого псалма с книгой пророка Исаии.
1: А что это за книга? И чем ее автор примечателен?
2: Исаия – один из самых великих библейских пророков. Книга – сборник его речей, размещенных не в хронологическом порядке, а сгруппированных по смыслу. Разделить эти речи можно на две части. Первая – полна обличений и угроз, а вторая – звучит утешительно.
1: А кого обличал пророк?
2: Исаия пережил времена правления нескольких царей, и при каждом из них обстановка в стране менялась кардинально. Добрые порядки, установленные при Азии, пошатнулись при Иоафаме и окончательно были утрачены при Ахазе. Благочестивого царя Езекию сменил Манассия, по приказу которого пророка и убили за его обличительные речи. Всякий раз, когда Иудея отступала от Бога и предавалась порокам, Исаия обращался к соплеменникам с горькими упреками, предрекая наказание. Вот и автор 96-го псалма, воспевая, подобно пророку, величие и грозное всемогущество Бога, призывает «Да постыдятся те, что кумиров чтят те, чья похвальба – морок и прах.
1: А в чем же утешение в книге пророка Исаии?
2: Через всю эту удивительную книгу красной нитью проходит твердая уверенность в том, что Сион спасется правдой Божией и никак не земной человеческой силой. И самое важное в этом обетовании – рождение Мессии, Спасителя людей, которое произойдет в той малой части израильского народа, что сохранит верность Богу.
1: То есть это предсказание о Рождестве Христовом?
2: Именно так. У Исаии так много пророчеств о Христе, что его даже называют ветхозаветным евангелистом.
1: А в 96-м псалме тоже есть слова о Рождестве?
2: В книге пророка Исаии можно прочитать такие строки. «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». В псалме таких прямых утверждений нет, но все же эта песня считается мессианской, пророческой, потому что ее пронизывает радость о пришествии Бога-человека, не только грозного судьи, являющегося в блеске молний, перед лицом которого горы могут растаять, как воск, но и спасителя человечества от греха и смерти. «Слышит и радуется Сион, дщери Иудеи ликует сонм, Господи, о приговорах Твоих, ибо Ты, Господи, вышний над землею всей, надо всеми богами превознесен».
1: Андрей Борисович, но почему в псалме ликуют только дочери Иудеи? Разве не всех людей на земле касается Рождество?
2: Псалмопевец особо выделяет Иудею как народ, который смог уберечь веру в единого Бога, несмотря на многие страдания и падения. Этот народ подарил миру ту самую Деву, о которой говорил пророк Исаия. А причастность к Рождеству Спасителя определяется, конечно же, не национальностью, а готовностью противостоять собственным порокам. Вот что дальше говорит псалмопевец. «Вы, что любите Господа, гнушайтесь злом. Хранит Он души верных своих, из руки грешных вызволяет их. Сияет на праведника свет и радость на тех, чьи прямы сердца. Радуйтесь, праведные, о Нем, и славьте память святыню Его».
1: А у Наума Басовского «Веселитесь, честные, пойте о Боге, радуйтесь проложенной им дороге». Нет, вы хоть и против рэпа, Андрей Борисович, а я все-таки предложу этот текст ребятам.
2: Я против рэпа? С чего ты взял, Миш? Я сказал лишь то, что мне его воспринимать трудно. А чтобы ты псалом друзьям показал, я обеими руками за. Даже если он со сцены не прозвучит, то в творчестве вам поможет совершенно точно.
3: Господь царствует! Да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест его, правда и суд – основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Свидание с шедевром.
1: Добрый день. Не помешаю вам?
2: Да-да, здравствуйте. Не помешайте. Представляете, уже больше часа нахожусь в Третьяковской галерее, а почти ничего не успел посмотреть. Практически все время провел здесь, около портрета Достоевского. Никак не могу оторваться от него. Писатель тут такой настоящий, что ли?
1: Неудивительно, что полотно так сильно вас впечатлило. Его автор Василий Перов, блестящий портретист. Вы обратили внимание, что у портрета Достоевского нет никаких дополнительных фоновых деталей? Писатель изображен в полоборота, положив ногу на ногу, руки сомкнуты в замок, фигура погружена в полумрак.
2: Палитра цветов, кстати, тоже неразнообразная. Весь портрет исполнен в серовато-коричневом тоне. Складывается ощущение, что задумка автора – максимально привлечь внимание зрителя к лицу Достоевского.
1: Очевидно, именно такого эффекта хотел достичь Перов.
2: Вы здесь работаете? Предлагаю познакомиться. Меня Владимир зовут. Тружусь врачом-кардиологом в областной больнице на Урале. Вот уже 20 лет.
1: Очень приятно. Значит, вы из Сибири. Как интересно.
2: Мы с коллегами приехали в Москву на курсы повышения квалификации. Обещал жене Третьяковскую галерею посетить. Культурно обогатиться, так сказать. А к вам как можно обращаться?
1: Меня зовут Маргарита Константиновна. Сейчас работаю смотрительницей Третьяковской галереи. По образованию искусствовед, преподаватель. Вы впервые здесь?
2: Эх, я бывал в Третьяковке еще школьником. Многое, конечно, стерлось из памяти. Когда ехал сюда, думал, ну, посмотрю картины и по другим делам пойду. Но все оказалось не так просто.
1: Да, портрет Достоевского явно скорректировал ваши планы.
2: Вы знаете, Маргарита Константиновна, никогда не видел таких живых картин. Четко прописанные линии напряженного, сосредоточенного лица. Взгляд, устремленный вглубь себя. Не картина, а фотография.
1: Вы верно заметили. Перов считается художником-натуралистом. Он стремился максимально точно, фотографично запечатлеть действительность. Он умел схватывать главные черты характера человека, его душевное состояние. Возможно, именно этот талант художника побудил Павла Третьякова обратиться к Перову с предложением написать портрет Достоевского. Интересно, что сам Третьяков любил правдивость в живописи. Он говорил, что купит картину даже с обычной лужей, лишь бы она была правдивой.
2: А как именно Перов познакомился с Достоевским?
1: Это интересная история. Перов попал в дом Достоевских в период работы писателя над романом «Бесы». Мужчины практически сразу нашли общие темы для разговора. Перов показался Достоевскому интересным, глубоким собеседником. Прежде чем приступить к работе над портретом, художник долгое время приходил к Федору Михайловичу и общался с ним на самые разные темы.
2: Похоже, за время их общения Перов сумел прочувствовать Достоевского, понять его.
1: Так и есть. После знакомства с портретом кисти Перова жена писателя Анна Достоевская сказала, что художник смог очень точно подметить то самое выражение в лице Федора Михайловича, которое проявлялось, когда писатель был погружен в свои художественные мысли. По словам Анны Григорьевны, Перов уловил минуту творчества Достоевского.
2: А что имела в виду жена писателя, когда говорила про вот эту минуту творчества Достоевского?
1: Можно предположить, что главным лейтмотивом творчества писателя был поиск истины и способов ее отражения в литературных произведениях. И нашел эту истину Достоевский в Иисусе Христе.
2: Мне кажется, что портрет Достоевского действительно передает размышления писателя о Христе и о духовной жизни человека. Пожалуй, я здесь еще останусь. Надо осмыслить то, что сегодня услышал. Спасибо, Маргарита Константиновна, за ваше пояснение. Теперь портрет кисти Василия Перова стал для меня еще более притягательным. Расскажу о нем коллегам. Может быть, они тоже заинтересуются и приедут в Третьяковскую галерею.
0: Свидание с шедевром.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Для успешной борьбы с любой страстью важно знать причины ее вызывающие. Иногда спрашивают, почему человек унывает. Хочу поделиться с вами ответом на этот вопрос архимандрита Амвросия Юрасова, духовника Веденского женского монастыря города Иваново, нашего современника, отошедшего ко Господу в 2020 году. Обычно, если у человека нет молитвы, у него постоянно уныние, особенно у гордых, тех, кто любит осуждать ближнего, разбирать его по косточкам. Такому человеку говоришь, что этого делать нельзя, уныние замучает, но он не понимает. Ему хочется быть начальником, в каждую дырочку нос сунуть, все знать, всем доказать свою правоту. Такой человек ставит себя высоко. А когда встречает отпор, тогда происходят скандалы, обиды. Благодать Божия уходит, и человек впадает в уныние.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Писательница Ольги Рожневой везет на встречу с удивительными людьми. Нет, не с какими-нибудь звездами и прочими медийными персонажами. С самыми обыкновенными. Но для Ольги, которая помимо литературного дара обладает еще одним и, пожалуй, не менее важным – умением слушать людей, эти встречи неизменно становятся огромным источником творческого вдохновения. И часто превращаются в потрясающие рассказы, читая которые не перестаешь удивляться, насколько глубока и наполнена смыслом простая человеческая жизнь. Именно из таких рассказов составлен сборник писательницы с оптимистичным и многообещающим заголовком «Лекарство от уныния». С первых же страниц поражаешься, какие беды и невзгоды довелось пережить некоторым героям книги. И все-таки эти люди не падают духом. Они идут вперед, надеются и верят. Как героиня заглавного рассказа, Ксюха, которая росла в детдоме. Днем работала на стройке, а потом шла в общагу, где из-за постоянных пьяных сборищ у соседок по комнате даже на собственную койку не всегда могла прилечь. У девушки был врожденный порок сердца. И до того, что она в свои 20 с небольшим почти умирает, кажется, никому не было дела. Но Ксюха не злилась, не роптала. Она понимала, что у каждого свои проблемы, и только неумело молилась Богу за тех, кто отказал ей в сочувствии. Сердце девушки не очерствело, не утратило веры, и в один прекрасный день она встретила добрых, отзывчивых людей. После подобных волнительных историй со счастливым финалом, которых в книге можно найти еще немало, лекарства от уныния Ольги Рожневой действуют незамедлительно. Уже не кажутся такими страшными собственные мелкие неприятности. Появляется уверенность в том, что из любой трудной ситуации обязательно найдется выход, и что Бог, так или иначе, чудесным образом заботится о каждом из нас. Кому-то он помогает незаметно, когда в явных чудесах необходимости нет, а с кем-то происходят по-настоящему необъяснимые вещи. Как, например, со старой нищенкой из рассказа «Катька-попрошайка». Когда морозной зимой она несколько дней не появлялась на улицах села, а ее домик-развалюшка без печки оказался занесенным снегом по самую крышу, люди пошли проведать, не померла ли женщина с голода. И нашли ее живую и радостную. А на столе под иконами лежал неизвестно откуда взявшийся кусок горячего, словно только что из печи, хлеба. Как утверждает сама Ольга Рожнева, истории эти абсолютно реальны, а у большинства персонажей с их согласия даже не изменены имена. Это позволяет читателю ощутить душевное родство с героями книги и вместе с ними отыскать то самое заветное лекарство от уныния. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом и вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии. Действительно, он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик. И перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским, Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. И первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великие княжи Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотелось бы предложить вашему вниманию слово «неясыть», которое, казалось бы, у нас на слуху и кажется знакомым, но в церковнославянской Библии имеет крайне интересное значение. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «неясыть». Сегодня, употребляя в речи слово «неясыть», мы имеем в виду одну из разновидностей сов. Неясыть – это сова, отличительной особенностью которой является окрас перьев, похожий на цвет коры, а также возможность поворачивать голову на 270 градусов. Однако наши предки, говоря о неясыти, представляли себе совсем не сову, а пеликана. Да-да, именно пеликана. В латинском тексте Библии, который был на Руси в 15-16 веках весьма распространен, в месте упоминания неясыти стоит именно слово «пеликан». Кроме того, пеликан на Руси считался вовсе не символом жертвенности, как сейчас, а символом обжорства, ненасытности. Отсюда и название «неясыть», «ненасытный». Конечно же, такое понимание было ошибочным. Находя на страницах Библии упоминание о неясыти, мы понимаем, что речь идет о птице, обитающей в пустынных местах, но не вблизи воды, как пеликан. Так что ж такое неясыть? Это все же не пеликан, а сова. А название «неясыть» следует понимать не в смысле ненасытности этой птицы, хотя сова известный хищник, а в ключе особенностей ветхозаветной религиозной культуры. Со времен пророка Моисея иудеям было запрещено вкушать определенные виды продуктов, в том числе мясо некоторых существ. Так вот, в список запрещенных животных попала и сова. А славянское название «неясыть» стало иллюстрацией к этому запрету. «Неясыть» — это не ненасытный, а несъедобный. «Неясыть» следует понимать как «я не еда». Несмотря на то, что в христианстве разделение на правильную и неправильную пищу отсутствует, в нашей культуре сов, неясытей в том числе, есть не принято. Итак, запомним, что церковнославянское слово «неясыть» переводится на русский язык как «сова».
0: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-востоке Вологодской области есть маленький городок Никольск. Расположился он на северных Увалах, живописных холмах на правом берегу реки, которая носит название Юг, хотя и протекает по территории русского севера. Совсем не по-северному выглядит и одна из главных достопримечательностей Никольска – церковь Казанской иконы Божией Матери. Ее можно представить скорее где-нибудь в Крыму или Абхазии. Храм построен в типичной византийской архитектурной традиции. Историки называют Казанскую церковь уникальным и совершенно нехарактерным явлением для Вологодской губернии. И все же именно таким захотели видеть храм жители Никольска, на пожертвования которых он был построен в 1905 году. Вытянутая по сторонам форма здания, единственный широкий и величественный полусферический купол, высокие арочные окна, строгий, но выразительный декор белокаменного фасада. Проект храма создал вологодский губернский архитектор Фридрих фон Фриде. Возводился он на добровольные пожертвования горожан. Кирпичи делали из местной глины, а добывали ее прямо рядом со стройкой. Поэтому до сих пор неподалеку от храма сохранилась большая впадина. В декабре 1905 года церковь освятили в честь Казанской иконы Божией Матери. В Никольске этот образ Богородицы почитают особо. В 1667 году один из жителей тогда еще села Никольского рыбачил на берегу речки Дуниловки. Вдруг у самой кромки воды он увидел икону. Мужчина разглядел казанский образ Богоматери. С почтением он поднял икону и поместил в дупло высокого дерева. Потом поспешил в село и рассказал всем о чудесном явлении образа Божией Матери. Люди пришли к иконе и в благоговении усердно перед нею молились. Дуниловский образ Казанской иконы Божией Матери по сей день пребывает в Сретенском соборе Никольска, а в Казанской церкви – список с этого чудотворного образа. Огромный купол Казанского храма, увенчанный Золотым крестом, был виден из окрестных селений. Далеко разлетался и храмовый благовест. Его слышали даже в деревнях по другую сторону реки. Богослужения в Казанской церкви Никольска продолжались до начала 1930-х годов. Потом большевики арестовали всех священников, а храм передали колхозу. В нем разместились зерновой склад и мельница. Только в 1990-м храм вернули верующим. В том же году, 4 ноября, на престольный праздник, в Казанской церкви прошла первая литургия после 55-летнего перерыва. Сегодня возрожденный храм стоит в центре Никольска, окруженный березами и елями. Так не похожий на церкви Вологодчины, и все же плоть от плоти этой древней русской северной земли.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы неопьяненной битвы ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: «Прости им, Господи, не знают,

Радио «Вера». Светлое радио. Смирение не рождается единственно из осознания греховности. Смирение святых происходит из видения славы, величия и красоты Божией. Митрополит Сурожский, Антоний.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из писем писателя Николая Гоголя сестре Анне. Октябрь 1850 года. «Я заметил в этот приезд, что все тебя гораздо менее стали любить, чем прежде. Да и я сам не без болезненного чувства приметил, что и вид твой, и все движения, и ухватки стали черствей, неприятней и начали более отзываться чем-то ухарским. Повторяю тебе, ради Христа обрати внимание на самую себя. Гляди на себя так, как бы ты рождена была служить другим. Всем, всем. Теперь же, в нынешнюю минуту, всем, хоть бы это служение состояло в том, чтобы подать прежде всех стакан воды или поднять платок. Бог тебя да вразумит. Прибегай к Нему самому теперь за советом. Молю тебя. Вот и все. Молись и ты обо мне».
0: Голоса времени.

солнце луч пробежит к сердцу тайком, дарить тепло другу легко.

Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В Афонском монастыре Ватопед хранится несколько чудотворных икон Божией Матери. Большинство из них находится в храмах обители и доступны для поклонения. Однако одна из икон в силу исторических причин не видна паломникам. Икона эта носит название «елеоточивая», то есть «источающее масло», и, начиная с XIV века, неизменно находится в монастырском хранилище оливкового масла. Елеоточивая икона Богородицы по размеру самая маленькая из чудотворных икон Ватопеда, но, наверное, одна из самых любимых среди монахов обители, потому что она является зримым символом того, как внимательно Пресвятая Богородица заботится о нуждах Ватопедского монастыря. Говорю об этом вполне уверенно, потому что своими глазами видел, как горячо перед елеоточивой иконой молятся ватопедские монахи. Во время посещения обители один из монахов провел меня в хранилище масла, где я смог также поклониться чудотворному образу. История почитания елеоточивого образа Богородицы началась в XIV веке, когда в Ватопеде случился неурожай оливок. Монастырские запасы масла стали истощаться. В итоге келарь обители, то есть тот, кто заботится о продуктовом снабжении монастыря, решил экономить и выдавать масло только для наполнения лампад, но не для употребления в пищу. Узнав об этом, начальник обители, игумен, запретил келарю так поступать и призвал братьев молиться Богородице о помощи. Через пару дней келарь пришел в хранилище масла, ожидая увидеть, что последний сосуд опустел. Но, к его удивлению, сосуд был до краев полон. Келарь совершенно не понимал, как это произошло. Однако вскоре ему это было открыто. Однажды, снова войдя в хранилище масла, келарь увидел, что масло в сосуд наливает сама Богородица, которая, наполнив сосуд, как бы перенеслась в икону, висевшую на стене. Келарь рассказал остальным монахам о чуде. С этого времени икона стала именоваться елеоточивой, источающей масло. И в память о совершившемся чуде была навеки оставлена в хранилище оливкового масла. Елеоточивый образ Богородицы постоянно издает приятный аромат. Им наполнено все помещение хранилища. Кстати, тот самый глиняный сосуд, в который Богородица налила масло, также сохранился и по-прежнему находится в монастырском хранилище оливкового масла. С XIV века Ватопед никогда больше не испытывал нехватки оливкового масла, что ярко подтверждает истинность случившегося чуда. Впрочем, это совсем не означает, что монахи Ватопеда перестали заботиться о пополнении запасов оливок. Братья монастыря по-прежнему усердно трудятся в оливковых садах, ухаживая за деревьями и ежегодно собирая богатый урожай. Ватопедские монахи, как и века назад, собирают оливки вручную и при помощи традиционных приспособлений изготавливают из них оливковое масло высокого качества. Монахи Ватопеда верят, что, работая в оливковом саду или где-либо еще на территории обители, они трудятся вместе с Богородицей, верной покровительницей их монастыря. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о елеоточивой, чудотворной иконе Богородицы Афонского монастыря Ватопед.

православие. Радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 13 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Яблоко». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Жанр эпитафии, надписи на надгробных камнях в стихах или прозе, возник еще во времена античности. Реже встречаются автоэпитафии, когда человек сам заранее сочиняет надпись для своего надгробия. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Георгии Каниском и его автоэпитафии. Место действия – город Могилев. Время действия – 18 век по Рождестве Христовом. Святитель Георгий Каниский отошел ко Господу 13 февраля 1795 года. Незадолго до кончины он сочинил автоэпитафию в виде восьмистишия. Вот как звучат ее первые строки.
2: «Колыбель нежен, Киев мой учитель, я в 38 лет назван святитель, 17 лет боролся я с волками, а 22, как пастырь, отдохнул с овцами».
1: Что же кроется за этими строками? Будущий святитель, в миру его звали Григорий, родился в 1717 году в городе Нежине в семье украинских дворян Каниских. Он окончил Киевскую академию, где изучал поэтику, философию, богословие, иностранные языки, латынь, греческий, древнееврейский, немецкий, польский. Поэтому в автоэпитафии святитель назвал город Нежин своей колыбелью, а Киев – учителем. По окончании академии Григорий Каниский принял монашеский постриг с именем Георгий и стал преподавателем по классу риторики. Всякий мог бы позавидовать его научной карьере. В 30-летнем возрасте отец Георгий уже возглавлял кафедру философии. Еще через 4 года его утвердили в должности ректора Киевской академии. В 1755 году отец Георгий Каниский был назначен епископом в белорусский город Могилев. «Я в 38 лет назван святитель», говорится в автоэпитафии. В середине XVIII века Беларусь входила в состав католической Речи Посполитой. На всей белорусской территории оставалась единственная православная епархия с центром в Могилеве. Святитель Георгий Каниский неустанно трудился, чтобы укоренить в Беларуси православное учение. Открыл духовную семинарию, построил в Могилеве типографию, где печаталась святоотеческая литература. Он и сам писал многочисленные статьи в защиту православия и даже сочинял стихи. Его поэтическое дарование впоследствии высоко оценил Александр Пушкин. Святитель Георгий обладал емким, лаконичным, нечуждым самоиронии стилем. Этот стиль хорошо прослеживается и в автоэпитафии могилевского епископа.
2: «За претерпенные труды и непогоду архиепископом и членом стал синоду. Георгий именем я из Каниских дому, коню подобен был я почтовому, тут трупа моего зарыты кости, в год 705-90.
1: «Коню подобен был я почтовому», написал святитель о своей многотрудной жизни, обыгрывая фамилию Каниских. Что и говорить, могилевский епископ не позволял себе ни минуты отдыха. Святитель Георгий Каниский скончался в 1795 году и был погребен в Могилеве в Спасо-Преображенской церкви. Господь прославил его останки нетлением. Это обнаружилось во время Отечественной войны 1812 года, когда французы, захватившие Могилев, открыли раку с телом святителя и обнаружили его нетленные мощи. В 1993 году Белорусская православная церковь причислила архиепископа Георгия Каниского к собору белорусских святых. А в 2017 году архиерейский собор Русской православной церкви принял решение об общецерковном прославлении святителя Георгия Канисского или Могилевского, богослова, поэта и человека святой жизни. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Гордиться нам нечем, ведь если и есть что хорошее в нас, то не наше, а Божие.
1: Так в беседе со своей духовной дочерью говорил иеросхимонах Алексей Засимовский, подвижник 19-го начала 20 века. Все положительное, что есть в самом себе, преподобный Алексей, как и святые отцы церкви, призывал считать не заслугой человека, а даром Божьим. В этом он видел и способ выразить благодарность Богу, и средство избежать гордыни. «Когда тебе в голову придет тщеславный помысел, — советовал старец, — гони его сию же минуту и говори: «Знаю, какая я хорошая якобы», и начни перебирать свои грехи. Помысел и отойдет».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Неотъемлемая часть покаяния – решение изменить свою жизнь. Марианна Дэшвуд, героиня романа «Чувство и чувствительность» английской писательницы Джейн Остин, приходит именно к такому решению. Юная Марианна, которая превыше всего ставит эмоции, встречает Уилла Уиллоби. Молодые люди полюбили друг друга. Внезапно Уиллоби уезжает в Лондон, а затем представляет последовавшей за ним Марианне девушку, с которой успел обручиться. Предательство Уиллоби потрясает Марианну, и вскоре она заболевает. Во время болезни героиня многое в своей жизни переосмысляет. В прошлом она всюду видит неисполненный долг перед матерью, сестрами, родственниками, потакание собственным недостаткам, раздражительности и себялюбия и сожалеет.

0: о них. Но Марианна не ограничивается лишь сожалением. Это осмысление приводит к покаянию, то есть решительной перемене. Героиня твердо намерена изменить свою жизнь. И начинает она с внутреннего изменения, выражающегося в том, что Марианна формулирует для себя четкие новые правила жизни. Греческое слово «покаяние» – «метаноя» означает дословно «перемена ума». О таком покаянии говорил преподобный Паисий Святогорец, греческий подвижник 20-го столетия. Он призывал, осознав неправильность своей жизни, определить программу действий и вступить в борьбу с грехом. Именно так и поступает Марианна, и ее борьба приносит плоды. Героиня меняется, становится более чуткой, внимательной, заботливой и мудрой. Устраивается и ее личная жизнь. В конце романа Марианна выходит замуж за полковника Брэндона. Супругов соединяет глубокое и настоящее чувство.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного русского народного собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, Фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный русский народный собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного русского народного собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будут старшая сестра издательского послушания Дивеевского монастыря, монахиня Макария Агудина и главный методист Государственного архива Тульской области Татьяна Евсеева. Поговорим о первой настоятельнице Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря, игумени Марии Ушаковой и новых открытиях, связанных с родом Ушаковых. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии преподаватель Московской духовной академии иеромонах Григорий Трофимов. И разговор пойдет о блаженном Иерониме Стридонском.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Источник.
3: Маша, ты где так задержалась? Звонила еще полтора часа назад.
4: Лену встретила. Жила в нашем доме, в первом подъезде. Помнишь?
3: Кажется, помню. О чем же вы так столько говорили?
4: Да, собственно, ни о чем. Так о разном.
3: В многословии нет спасения.
4: Многословие, спасение. Это ты о чем?
5: Выражение «в многословии нет спасения» происходит из Библии. Апостол Матфей в 6 главе своего Евангелия приводит наставление Спасителя ученикам о том, как нужно молиться. «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Что же лишнего говорили современные апостолам язычники в своих молитвах? Во-первых, множественность богов побуждала язычников перечислять их всех поименно. Во-вторых, после изложения своих проблем богам, они многократно повторяли одни и те же просьбы. Такую многословную молитву можно назвать и пустым разговором, и тавтологией. Спаситель вовсе не дает совет не говорить долго или не говорить много. Иногда и повторить уже сказанное бывает полезно. Прежде всего им порицается праздная мысль при молитве, которая и вызывает праздное говорение и многословие. В молитве не должно быть ничего неосмысленного и пустяшного. Преподобный Нил Синайский, живший в V веке, говорил: «Стой терпеливо и молись крепко. Отметай помышления о житейском. Делай свой ум глухим и немым ко всему второстепенному». Святой VII века Исаак Сирин учил: «При молитве не гонись за количеством». По учению самого Спасителя и святых отцов Церкви, истинная молитва – это качество чувств, а не количество слов. Признаки такой молитвы – это внимание и искренность. Рассеянность и формальность – признаки молитвы, неугодной Богу. В многословии нет спасения. Будьте просты. Говорите по сути, говорите то, что нужно сказать в данный момент. Толковые словари объясняют многословие излишеством слов, чрезмерной пространностью в изложении чего-либо. Синонимами многословия могут служить слова «болтать» и «пустословить». Библейский фразеологизм «в многословии нет спасения» в нашей повседневной речи употребляется в значении бесполезности многословия. Он призывает нас не говорить много и долго, а кратко и ясно.
1: Первоисточник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Если вы вдруг оказались в селе Дидилово под Тулой, то вряд ли пройдете мимо церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Она видна издалека, яркая, цветная, радостная. Снаружи храм весь расписан желтым, голубым и красным орнаментом. При взгляде на него невольно представляется пасхальное яйцо-крашенка, горсть конфет, морские камешки или сказочный пряничный домик. Стоит храм на берегу реки Шиворонь, почти у самой воды. Каменную церковь возвели здесь во второй половине 19-го столетия. До этого на ее месте был деревянный храм, который дважды перестраивался, поскольку быстро ветшал. И вот в 1869 году прихожане решили, что нужна капитальная постройка. Собрали деньги и возвели небольшую однокупольную церковку, которой позднее, уже в 1890-х годах, была пристроена невысокая шатровая колокольня. С тех пор и до 1934 года храм Параскевы Пятницы жил привычной молитвенной жизнью. А потом в церкви устроили клуб. Вот только сельчане, боясь осквернить святыню, ходили в него крайне неохотно. Тогда в храме расположили крупорушку – цех по очистке и переработке зерна в крупу. Через несколько лет крупорушка переехала. Храм не стали больше использовать для колхозных нужд. Долгий год он просто стоял, разрушался и оседал. К началу 1990-х, когда храм Великомученицы Параскевы вернули Русской Православной Церкви, на нем не было ни купола, ни колокольни. Над восстановлением церкви трудилось все село от мала до велика. А когда храм поднялся из руин и пришло время его расписывать, за дело взялся местный художник-самоучка Юрий Горяченков. Целых 11 лет в одиночку он трудился над наружной росписью храма. И получилась яркая, теплая, радостная красота, которая делает солнечным даже пасмурный день.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Встречаем покров Пресвятой Богородицы.
1: Праздник покрова Пресвятой Богородицы необычный. Он не входит в число 12 самых великих православных торжеств, то есть не является двунадесятым. Его не празднуют католики, не знают и многие православные поместные церкви. День покрова был установлен на Руси по указу князя, но это не помешало празднику стать одним из самых любимых и значимых дней годового круга. Как сообщают летописи, в 1164 году владимирский князь Андрей Боголюбский отправился в поход на волжских булгар. Те совершали набеги на земли Суздаля, Мурома и Владимира и держали в страхе всю северо-восточную Русь. Враг был силен, поэтому князь собрал под свои знамена ратников из соседних русских земель. С собой в поход Андрей взял две чудотворные иконы – Всемилостивого Спаса и Владимирский образ Богородицы. Два священника несли перед дружиной крест. Неожиданно для самих русичей дружина одержала быструю и легкую победу. Булгары были разгромлены. Вражеские города стали платить дань Владимирскому князю. Но главное, жертв среди русского войска было очень мало. Князь Андрей был уверен, что произошло самое настоящее чудо. По возвращении домой Боголюбский установил два новых церковно-государственных праздника. Первый посвящался Всемилостивому Спасу, Пресвятой Богородице и Животворящему Кресту Господню. Его отмечали в День Победы над булгарами 14 августа по новому стилю. Второй в честь покрова Пресвятой Богородицы приурочили 14 октября по новому стилю. В эти дни вспоминали, как Христос и Богородица явили свое покровительство русским полкам, взяли их под защиту. В честь новых праздников по распоряжению князя возвели два белокаменных храма – Спасский во Владимире и Покровский у излучины реки Нерль. Историю о чуде покрова Боголюбский помнил с детства из любимой книги «Жития константинопольского блаженного Андрея». Владимирский князь был крещен в честь этого святого. По преданию, в начале X века Константинополь осадили враги. Одни источники считают, что это были сарацины, в других говорится о дружине и кораблях русичей. Городу угрожала серьезная опасность. Простые горожане поспешили в церкви, чтобы молить Господа и Царицу Небесную отвести беду. Во время богослужения во Влахернском храме блаженный Андрей увидел, как над молящимися явилась Богоматерь. Преснодева распростерла над верующими свое покрывало амафор. И случилось чудо. Враги без боя удалились от Константинополя. В византийской истории это событие не было прославлено. В богословско-литургическом труде «Слово на покров» говорится, что князь Андрей Боголюбский искренне изумился этому обстоятельству. Когда услышал об этом чуде, то подумал, как такое грозное и милосердное видение, более того, надежда наша и заступничество было без празднества. Он принял решение: «Да не останется без праздника святой покров твой, преблагая».
0: Встречаем покров Пресвятой Богородицы. Радио «Вера».
2: О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы молчим. видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнуло и село на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио «Вера», проект «Делатели». Я Тутта Ларсен.
2: Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Александр Шишкин, руководитель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии. Добрый вечер, батюшка.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень приятно вас видеть и слышать.
2: Да, отец Александр, мы с вами знакомы давно. Я помню, как пресс-тур привозил к вам в Воронеж, в один из ваших центров, в приют преподобной мученицы Елизаветы Федоровны для женщин в кризисной ситуации. И вы очень активно ведете работу в Воронеже по помощи женщинам и помощи семьям. Про это будем сегодня говорить, и будем говорить не только про вашу работу в Воронеже, но, я думаю, и про те вопросы, которые волнуют очень многих, что с семьей, что с демографией у нас сегодня в стране, и что можно, главное, сделать с этим. Батюшка, ну, начнем, наверное, с такого простого вопроса, а что такое вообще отдел по вопросам семьи Воронежской епархии? Потому что мы, как люди, я вот синодальный, можно сказать, такой чиновник, я представляю это, а для многих людей это какие-то слова не совсем понятные. Вот что конкретно делает ваш отдел, а конкретно вот ваши сотрудники и вы сами?
3: Вы знаете, когда только возглавил отдел, я тоже задался таким вопросом. И вот теперь, спустя почти что 7 лет, могу дать очень короткий и всеобъемлющий ответ. Все. Все, что касается семьи, касается детей, родителей, это, можно сказать, так или иначе замыкается на отдел. А учитывая, что у нас у всех есть дети, родители, у всех есть семьи, то можно сказать, что наш отдел, он является таким вот компилирующим всех сфер жизни человека. Конечно, в чем-то мы занимаемся более углубленным моментом. Да? Самый яркий момент – это поддержка родителей с их детьми. Эта поддержка может быть как на духовном уровне. Иногда ребенку в его проблеме достаточно поговорить со священником, как говорится, вот проговорить проблему. Да? Здесь может быть момент какой-то серьезной медицинской помощи. В Воронеже очень доброе взаимодействие между епархией и Воронежским государственным медицинским университетом. И вот дети, которые проживают в том числе и в приюте, о котором вы сказали, они имеют возможность получать консультации от профессоров медуниверситета. Здесь мы говорим и о каких-то школьных переживаниях, потому что все мы в школах учились, есть какие-то волнения, где-то недопонимание, где-то какое-то недопонимание со стороны педагогов, а где-то и родителей. Вот, и здесь тоже подключается отдел. Конечно, главным и основным направлением отдела это является помощь женщинам, которые находятся в состоянии, как сейчас вот красиво говорится, репродуктивного выбора, а прямым текстом это те, кто по той или иной причине хочет совершить аборт, прервать свою беременность. Это и помощь женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, помощь их деткам. Вот. Перечислять можно все время программы. Вот самый яркий момент я озвучил, но повторюсь, все, где есть ребенок, все, где есть родители и семья, можно сказать, это попадает под деятельность отдела.
1: А как вообще вот вы выстраиваете отношения с женщинами? Я понимаю, когда женщина находится в кризисе, ну, вообще с семьей, да, когда женщина в кризисной ситуации, она ищет поддержку, она может сама прийти. А если, например, у женщины вот то, что вы назвали таким жуткий, конечно, термин, этот репродуктивный выбор, если женщина думает убить или не убить своего ребенка, она скорее, наверное, ну, будет таить эту идею и вряд ли выйдет с ней там на поиск ответов на ее вопросы, нет? Тут, получается, наверное, тогда вы приходите к ней. И каким образом?
3: Да, то, что было озвучено, называется такой логистикой, да, взаимодействия отдела женщин, и здесь пути совершенно разные. Вот я расскажу о одной только ситуации, вернее, с нее начну. Как к нам попала женщина просто потому, что она в больнице лежала с соседкой по палате, а у соседки по палате ее подруга обращалась к нам в отдел. И вот таким вот путем через третьи руки она вот попала в наши сети, как я говорю. Иногда, наоборот, обращаются сами женщины. В каком моменте? решиться на такое действие трудно, тяжело, там тоже выплакиваются слезы. И иногда для того, чтобы получить поддержку в своем неправильном решении, приходят к нам, говоря о том, как плохо, то есть чтобы мы разделили с ней груз ответственности. Да, и тут, конечно, мы же включаемся, говоря о том, что можно и другой вариант, можно и родить. Бывает, к нам попадают просто через наши плакаты во всех консультациях нашего города. Висят наши буклеты, наши плакаты с нашими телефонами. И иногда женщина просто, вот, дожидаясь врача, взгляд упал, она может позвонить. У нас мы налаживаем взаимодействие с медицинской общественностью, с медицинским
1: сообществом.
3: Да, с медицинским сообществом. Иногда, и я рад, когда такие моменты случаются, сами врачи, они обращаются к нам, говоря о том, что вот у них есть вот такая-то вот женщина, и они хотели, они уже выработали свой ресурс и не могут ничего сделать, но хотели бы, чтобы включились бы мы. У нас сейчас реализуется проект, который пока что мы называем пилотным, но надеемся, что он превратится в более форматный момент. Есть такой фонд, он был основан в Орле, называется «Материнское счастье». Сейчас в Воронеже функционирует его филиал. И в трех консультациях женских города Воронежа, наиболее крупных, присутствуют наши психологи-консультанты, которые постоянно находятся, пока консультация функционирует, работает. И если женщина пришла с запросом на аборт, то как раз-таки она вначале попадает в руки наших консультантов. И получается здесь, как вы и сказали, мы сами уже подходим. То есть женщины даже и не знают, что такие консультации есть, что попадут нашим волонтерам. Был такой у нас интересный случай, когда женщина, придя в консультацию, столкнулась с нашими волонтерами, не захотела с ними общаться и пошла в другую, где тоже попала в руки наших волонтеров. Вот. Так что и такие моменты тоже бывают. Поэтому, можно сказать, приходят с разных сторон. Где-то мы сами стучимся в двери, где-то мы узнаем через третьи руки, а где-то обращаются, правда, к нам сами.
1: А ваши волонтеры, кто они и как они появляются в отделе?
3: Вы знаете, наверное, приводит Господь каждого человека, потому что каждый приходит со своей судьбой, каждый приходит с осмыслением своей жизни, каждый приходит с каким-то грузом своих проблем, где Господь подкрепил их, и они теперь хотят вот трудиться. Вот. Но никогда не приходит посторонний человек, никогда не приходит человек, который просто хочет выполнить набор, набор действий. Вот. Потому что действительно, хотя современная психология говорит нам, чтобы помочь человеку, нужно дистанционироваться от его проблемы, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что помочь человеку необходимо в эту проблему погрузиться. И как бывает тяжело и грустно, когда ты вкладываешь все в человека, а он все равно тебя не услышал, все равно принимает неправильное решение. И вот в такой ситуации посторонний человек, он не выдержит, он сломается, он уйдет, а только верующий человек, человек, который настроен любой ценой, ну, конечно, в рамках христианской нравственности, любым действием удержать от такого страшного выбора, то, конечно, это вот те люди, которые нам нужны. Я не скажу, что все идеально. Конечно, с кем-то приходится прощаться, с кем-то прощание проходит тяжело и болезненно. А кто-то, наоборот, придя в отдел, пройдя собеседование на второй день, такое ощущение, будто уже 20 лет с ним рука об руку идешь. Все эти моменты разные, но вот общие моменты я озвучил.
2: А вот я думаю, многих сейчас заинтересовал вопрос, а насколько эффективна эта работа психологов? Сколько женщин, в каких процентах удается удержать от этого шага?
3: Вы знаете, я, конечно, про статистику скажу, безусловно, но статистика – это очень такой хрупкий момент. Почему? Потому что к нам попадают женщины, которые прошли уже все стадии собеседований. Надо понимать, что если человек находится еще в таком шатком моменте, рожать или не рожать, он пообщался с врачом, принял решение рожать. Или он там пообщался, она пообщалась с кем-то из знакомых, эти убедили ее. А к нам в большей части попадают женщины, которые прошли все эти стадии, стадии и всегда выбирали момент прервать беременность. Да? То есть получается некая такая квинтэссенция, если так можно выразиться. И, конечно, с такими сложнее всего работать, потому что они уже в сердце своем, в мыслях даже пережили этот выбор уже. Они уже выплакали все те слезы, которые у них были. Да? Вот. Поэтому, опять же, все зависит и от самого консультанта, вот волонтера, но мы их называем консультанты, потому что они получают и образование, как медицинские, как клинические психологи. Вот. И здесь момент-то в том, что отговорить даже одну женщину в таком состоянии – это уже определенный подвиг, определенная заслуга. Отговорить двух или трех – это уже серьезный момент. За год, пока филиал функционирует в Воронеже, мы отговорили почти 40 женщин от прерывания беременности. То есть лишний полноценный класс детей через 7 лет появится в Воронеже благодаря вот действиям моих психологов. Тут есть еще и другой немаловажный момент. Момент более грубый и звучащий даже где-то циничнее. Но даже иногда те женщины, которые совершили аборт после консультации, получив вот такую вот долю информации, получив и узнав, что же на самом деле она сделала. И есть очень большая вероятность, что она потом не повторит данное действие, если вдруг она станет беременной, что потом она, сразу не выбирая, вот будет рожать ребенка. То есть здесь мы говорим и о некой, и более долгосрочной перспективе, конечно.
2: Был ли у вас опыт личного общения с такими женщинами?
3: Конечно, вы же должны прекрасно понимать, что руководитель – это не тот, кто сидит и подписывает бумажки. Руководитель – тот, который погружен полностью в проблему. И такие консультации тоже были. И я не понаслышке скажу, что это тяжело и сложно переубедить, рассказать, объяснить, разъяснить, поплакать вместе с женщиной. Да? Вот. И порадоваться, когда узнаешь, что вот, приняла решение родить ребенка, встала на учет консультации, и ты знаешь, где-то растет малыш. И это вдвойне тяжелее, когда тебе сообщают, что вот после общения с вами, вот, когда женщина сказала: «Все, батюшка, я буду рожать, спасибо, что вы попались на моем пути», проплакав со мной слезы, выходит через 2 дня, говорит: «Нет, а теперь я поменяла свое решение, все-таки я сделала аборт». Конечно, это, действительно, это тяжело, не понаслышке знаю, насколько это больно, как это резко выбивает из колеи, заставляет опускать руки. Такое, к несчастью, тоже бывает.
2: А как вы оцениваете главные причины, которые женщины говорят, как главная мотивация,
1: как
2: аргумент, что они собираются сделать аборт? Что это за причины?
3: Вы знаете, я бы не хотел выступать как некий судья всех, ни в коем разе. Мы знаем, есть такая фраза у греческих философов, что человек есть мера всех вещей. Мы знаем, что она в христианском понимании отвергается. Однако на основании того опыта, который был мной получен в общении, конечно, те доводы, которые говорят и женщины, и мужчины, если они тоже приходят на консультацию, у нас есть тоже такой момент, когда мы консультируем и женщину, и мужчину одновременно, вот отца будущего ребенка, они, конечно же, несколько притянуты за уши. Но вот во всяком случае, в моей практике, я не хотел бы, чтобы она была как абсолют, но в моей практике не было людей, которым не на что было жить. Более того, они даже выглядели более дорого одеты, чем те консультанты мои, которые присутствовали на встрече. У них там автомобили были более высокого качества, украшения. Я в этом мало разбираюсь, но женщины, они всегда видят, что на женщине одета, и они прекрасно могут уже сложить свою картину. Вот. Не было таких людей, кому негде жить. Да? Не было таких людей, у которых не было работы, которая может их прокормить. Поэтому мое суждение здесь в том, что человек просто не хочет менять привычного определенного формата жизни, который у него есть. Вот это я поставил бы на первое место и отвел бы под это, наверное, под 90%. Потому что кто-то говорит, я вот уже испытала радость материнства и повторно не хочу проходить через те ограничения, которые накладывает маленький ребенок, чтобы нужно внимание уделить. Кто-то идет на поводу у мужчины, который не хочет по эгоистичному настрою делить свою женщину с своим же ребенком, потому что мы все родители знаем прекрасно, что когда появляется маленький ребенок, женщина, она больше на ребеночке переключается, потому что им постоянно нужно внимание, а мужчины, они же те же дети, они тоже требуют тут внимания, да, бывает сложно как-то вот разделить. Вот, поэтому я на первое место поставил бы именно нежелание менять свою жизнь. Все остальные моменты, они минимально.
0: Делатели на радио «Вера».
2: Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Юрием Александром Шишкиным, руководителем отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии. Я напомню, что есть прекрасная возможность поддержать работу синодального отдела по благотворительности, который координирует все социальное служение церкви. Это можно сделать с помощью СМС по номеру 3443. Нужно написать слово «отдел», поставить пробел и сумму. Например, «отдел пробел 300». Также можно подписаться на регулярные пожертвования на сайте diakonia.ru и подписаться на наш социальные сети. Они называются «Дела церкви», и можно найти в Максе, в ВК, в Телеграме, там, где вам это удобно. Батюшка, вот вы обозначили 90%, это в основном вопрос комфорта, вопрос того, что люди не готовы поступиться уровнем своего какого-то благополучия, которое у них уже достигнут, и в чем-то себя ограничить. Вы знаете, я тоже, когда готовился, смотрел одну из ваших лекций, которую вы на эту тему читали, и у меня возник внутренний такой вопрос. А получается, что человек, когда не хочет ограничивать себя, когда не хочет ограничивать свой комфорт, принимает такое решение, но есть ощущение, что все-таки это уже вторичное решение. Потому что если человек живет нравственной жизнью, старается жить по-христиански, мы понимаем, что все-таки, скорее всего, для него вопрос комфорта вообще не важен. Если говорить про жизнь человека, да, наверное, он понимает приоритет первостепенный вот именно этого вопроса сохранения жизни. То есть, получается, комфорт все-таки это уже вторично от того, что если у человека нет достаточной веры, недостаточно нравственной жизни, получается, это все только оправдание, а причина гораздо глубже. Так или нет?
3: Да, я, может быть, немножко перефразируя ваш вопрос, сказал бы о том, что ведь комфорт тоже понятие крайне субъективное. И когда появляется маленький ребенок, с одной стороны, да, мы не высыпаемся с ним, ограничиваемся в каких-то моментах личного времени, но можно сказать, что ведь это тоже комфорт, когда ты берешь этого маленького человечка на ручки, играешься с ним, обнимаешься с ним, когда он подрастает, обнимает тебя, целует, когда дочка на день рождения рисует тебе картинку, когда сын перед сном приходит поцеловать тебя, да, и сказать, папа, ты там самый сильный, это же тоже комфорт, это прекрасный момент, и для человека верующего вот ничто не подменит желание это снова и снова испытать, да, вот, я сам в свое время тоже вот задавался таким вот вопросом, почему ребенка очень часто называют обузой, да, говорят, что ребенок это обуза, ребенок это обуза наших страстей, можно сказать, потому что когда рядом с тобой есть прекрасный милый человечек, тебя уже ничто не отговорит от его любви. Буквально несколько дней назад я общался со своей дочерью и рассказывал о том, что родители любят ребенка, как только узнают, что у них есть. Вот им не нужно его видеть, не нужно его слышать. Они еще не понимают, что они стали родителями, но эта любовь уже есть в их сердцах. И действительно, для верующего человека никогда, никаким образом выбора не станет. Для человека маловерующего, неверующего, действительно, понятие комфорта, я повторюсь, оно субъективно он как бы получил вот то, что у него есть, и даже не хочет выйти за рамки для того, чтобы получить более интересный момент, более радостный. Вот он требует, чтобы было только так, а не как иначе. Да, и поэтому, конечно, здесь моменты более-более глубинные. И у всех людей, конечно, они по-своему разные.
1: Есть еще такой сложный вопрос, как дети с диагнозами. И вот здесь, наверное, самое сложное решение, которое предстоит женщине принять, даже если она верующая, но ей говорят, твой ребенок всю жизнь будет страдать. Или ты родишь человека, который никогда не сможет жить полноценной жизнью, и это будет на всю жизнь твоя вот, ну, ноша. Как с такими женщинами работать?
3: Прекрасный вопрос, и серьезный вопрос, глубокий вопрос. Но можно, с вашего разрешения, я пока уйду от него в сторону. Мы с вами вот сейчас, вот, говоря о репродуктивном выборе, говорим вот о женщинах, а мы только-только вот с вами проговаривали о том, что в момент зачатия участвует и мужчина, да, и на мужчине лежит та же самая ответственность, которую почему-то вот общество как-то вот делегировало женщине. И здесь, наверное, я бы задался другим вопросом, а для чего вообще мы рожаем детей, да? Вот, и для меня ответ очевиден, потому что, во-первых, мы любим супругов, да, и ребенок, когда появляется на свет, он для нас становится, ну, вот, неким воплощением всех тех прекрасных качеств, которые были у родителей. Почему папы сильнее дочек любят? Да потому что дочка – это жена в идеале. Она такая же красивая, такая же милая, но не ругает. Почему-то там вещи разбросала, не ругает. Почему по дому что-то не сделано. Вот, ничего от тебя не требует. Она тебя любит, вот, просто безусловно. Потому что ты есть безусловно любовью. Что может быть лучше? Почему мамы больше к мальчикам тягают, и то же самое? Такой же красивый, идеальный, прекрасный, как тот юноша, которого она встретила там 20 лет назад, с которым брак заключила, и который любит ее абсолютно так же, слушает ее во всем и просто считает, что прекрасно и замечательно, что у него есть мама. Вот, вот этот момент рождения ребенка. И сейчас, я повторюсь, я не хотел бы казаться неким судьей и вершителем судеб, да, но когда рядом с женщиной есть мужчина, который ей говорит, рожай, будет он в чем-то физически ограничен, или будут какие-то недостатки со здоровьем. Но ведь это же плод нашей совместной любви. И он там, мальчик будет похож на меня, девочка на тебя. Мы также будем любить его. И вот вместе можно преодолеть. Но, к несчастью, иногда вот мужчины вот очень красиво, в кавычках красиво, делегируют права женщине. Говорят, решай сама, делай, что хочешь, как бы. А я там посмотрю со стороны. И вот когда тот человек, ради которого ты беременела, он фактически предает тебя, дистанционируясь от серьезного, очень сложного решения, от страшного решения, то, конечно, женщине ей кажется, что ее бросили, бросил самый родной человек. И, конечно, в таком случае выходят те социальные факторы, которые вы озвучили, да, что он и радоваться особо в жизни ничему не будет, и где ты найдешь деньги для всевозможных каких-то там профилактик, для реабилитации. И тогда женщина, она просто ломается под нетом ответственности, да. А с другой стороны, есть в моей жизни, общаясь с подопечными, с тем, кто ко мне обращается, люди, которые принимали решение о том, чтобы оставить ребенка и с какими-то нарушениями здоровья, и с синдромом Дауна, и более того, вкладывали всю свою любовь в своих детей. И эти детки, они сейчас, ну, практически не отличаются от своих сверстников. Понятно, что где-то какие-то моменты заметны, но ходят в обычные школы, школы, вот, ведут обычный формат жизни, да, вот, поэтому здесь бы я сказал о том, что нельзя оправдывать убийство никаким образом, вот, ребенок есть ребенок, он хочет жить, он не виноват в том, что в чем-то он не удался. Здесь я перефразирую вопрос, но ведь мы вступаем в брак, и мы молодые, красивые, нам 20 лет, но в 40, в 50, 60 лет мы же не такие молодые, красивые, как 20-летние, у нас какие-то недостатки появляются, какое-то там берешь жанье у кого-нибудь. Но никто же в таком формате не говорит, надо теперь ликвидировать мужа или ликвидировать жену, потому что теперь нам с ними стало некомфортно.
1: Ну, это звучит очень благородно и красиво, но с точки зрения реальности и статистики мы же с вами знаем, что, как правило, в 80% случаев, даже если женщина рожает ребенка с особенностями, она остается одна с этим ребенком. Папы выбирают путь какого-то улета в космос, да. И вот в этом смысле, кстати, когда мы говорим о кризисных центрах поддержки, там тоже всегда в основном женщины. И всегда это ответственность женщины. Вы уже сказали о том, что если женщина делает выбор убить ребенка, это ее вина, а мужчина как будто бы, то есть ее вина, она будет страдать последствиями, да, а не мужчина. Как вы работаете именно с мужчинами? И вообще, есть ли у вас к ним доступ? Потому что вроде семья – это двое, а по факту вся работа вот социальная, семейная, она все равно в большей части ведется с мамами.
3: Я вас услышал. Вы знаете, отвечая на ваш вопрос, я расскажу про еще одну практику, которая есть в нашем регионе, и она как нельзя лучше проиллюстрирует, что мы делаем. Для того, чтобы мужчина оказался вот мужчиной именно в правильном понимании этого слова, с ним нужно общаться, когда он еще юноша.
1: Вот. Хотел сказать, его воспитывают с пеленок.
3: Вот. Но с пеленок мы пока не можем так вот задействовать. Но совместно с Минздравом Воронежской области и с Центром репродукции населения города Воронежа, мы проводим выездные лекции для студентов младших курсов вузов или старших курсов техникумов, вот как раз-таки, где я, как священник, и где гинеколог, как уже полноценный доктор, рассказывают о том, как необходимо выстраивать жизнь. Гинеколог говорит о том, что ранняя беспорядочная половая жизнь – это как раз-таки путь к тому, чтобы потом делать аборт, чтобы потом это набор заболеваний, это долгие реабилитации, это иногда, к несчастью, невозможно забеременеть тогда, когда уже захочешь. И здесь она как доктор, это очень профессиональные лекции, рассказывает действительно, как нужно выстраивать свою жизнь. А я как священник уже, да, то есть о том же, но в другом формате рассказываю, что такое семья, как мы должны свои отношения выстраивать, о том, что семья – это в первую очередь ответственность друг за друга, да, что юноша и девушка, встречаясь друг с другом, вот этот конфетно-букетный период, они не рассматривают о том, сколько можно с него получить, да, а рассматривают о том, а как я смогу вдруг заботиться о своей второй половинке. И вот такие моменты, конечно, у нас есть, проходят. Конечно, для миллионного города это мало, безусловно, но мы говорим о том, что мы начали, мы это делаем, это уже, наверное, больше 6 лет проект реализуется, и в этом году он также будет проходить, также мы будем делать. И действительно, подростки, они слышат. Может быть, им неприятно это слышать, потому что они, наоборот, поступил в институт, оторвался там от родных, живешь, да, сам, свобода. А тут приехали, тебе еще и морали читают о том, что должно, что не должно. Но расскажу такой момент, все равно капелька чего-то там попадает, и немножко в другом росле. Этим летом с ребенком попали в больницу, были некоторые у нас переживания. Вот, я с ней лежал в палате, и там молодой доктор, там о чем-то разговаривались, говорит: «Ой, а вы ведь священник?» Я говорю: «Да, я священник». Он: «А вы, наверное, меня не помните, но однажды вот вы совершали чин освящения вот университета, а я от студентов вот вам помогал носить, потом с вами переговаривались там о чем-то, что-то рассказывали». Я говорю: «Конечно, не помню». «А я вот вас запомнил», да, то есть мы видим о том, что все равно отголосок есть, и надеемся, что потихонечку, полигонечку, так систематично вот будем взращивать такие моменты, чтобы действительно мужчина понимал, что он равно ответственен за то, что появился ребенок, и должен даже, может быть, не напополам, а в большей степени чувствовать и вину за прерывание беременности, и в большей степени чувствовать ответственность, когда ребенок родился, чтобы о нем заботиться, чтобы ему помогать.
2: мы уже поговорили про отцов, давайте про женщин поговорим. Приют для мам, который появился несколько лет назад, наверное, один из самых красивых в русской церкви. Их, напомню, у нас в церкви больше 70. И приют в честь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Мы даже, когда приглашали туда журналистов, называли настоящим дворцом. Как появился дворец, как появилась эта идея, и что из собой сейчас представляет этот приют?
3: В двух словах, уже больше 10 лет он функционирует. Начал его строительство мой предшественник в руководстве отдела, отец Алексей. Вот, при нем приют был построен и начал свое функционирование. Идея была как раз-таки очень актуальна. Приходили женщины с детьми и говорили, нам негде жить. И вот здесь я тоже позволю немножечко отклониться от темы. У нас есть и центры социальной защиты, у нас есть и госорганы, которые тоже в каком-то формате должны и даже обязаны помогать в подобных случаях, но у нас есть очень резкий контраст. В 6 часов вечера любое госучреждение уже закрыто. А обычно проблемы начинаются
1: после
3: окончания 9, рабочего дня, либо в выходные дни. Даже у нас мы шутим с нашими коллегами из аппарата уполномоченного по делам ребенка, что все сложные моменты начинаются в выходные дни или по ночам. Да? Вот. И вот как раз, когда вот обращались такие женщины, ты и вроде и хочешь ей помочь, а как, чем у тебя связаны руки? Были моменты, когда пытались снимать какие-то квартиры для того, чтобы они проживали на этих съемных квартирах. Но тут возникали вопросы о том, что женщина, которая попала в трудную ситуацию, ей нужна и поддержка, чтобы она эту ситуацию исправляла, а не усугубляла. Да? А проживая где-то в какой-то отдельной квартире, зачастую они эти проблемы только усугубляли, не желая ничего исправлять, видя, что что-то решилось, ну и жили так же, как хотели жить.
2: Поговорим об этом поподробнее во второй части нашей программы. У нас в гостях в программе «Делатель» Ирия Александр Шишкин, руководитель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии. Я напомню, что можно поддержать дела милосердия.

0: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня обратимся к труду Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера». Делатели на радио «Вера».
3: Мы вернулись, это «Делатели» на радио «Вера». Тут-то Ларсен.
4: И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Александр Шишкин, руководитель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии. Батюшка, в первой части программы вы начали говорить про приют в честь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И мы узнали о том, как он появлялся, как появлялась сама идея создания такого приюта. Что было дальше, расскажите.
5: Ну, дальше уже оказалось, что самым правильным решением это будет построить приют, где женщины будут проживать в формате вот полного пансиона, и обязательно, чтобы приют находился при храме, потому что, как уже было сказано, многие моменты можно исправить только вместе вот с молитвой Господу, да, обращаясь к Богу. Приют был построен, был освящен, и сейчас он может принять до 20 человек одновременно.
4: Это, в общем-то, хорошее такое число, большой приют.
5: С детьми, вот, действительно, он был построен как некий такой дворец, по-другому не скажешь. Даже иногда, когда к нам приезжают женщины, я говорю, подходите вот к такому-то дому. Они говорят, нет, тут какой-то вот стоит особняк, а вот приюта мы не видим. Потому что вот в голове складывается приют, это какое-то такое четырехугольное здание серого цвета.
4: Путь вагончик.
5: Вот, да, вот это вот так вот действительно.
3: Барак.
5: Вот, и даже у нас бывают случаи, когда наши подопечные съезжать не хотят.
4: Вот так. Ну, их можно понять,
5: момент есть, и даже более того скажу, у меня всегда супруга поддерживает меня, всегда бывает вместе со мной, и когда она в первый раз в приют попала, она даже такую фразу озвучила, а мы когда-нибудь дома такой ремонт тоже сделаем, я говорю.
3: Вот это да.
5: Когда-нибудь сделаем, говорю, вот имей в виду, действительно, тот момент в том, что очень важный момент для исправления, чтобы наши подопечные захотели жить вот так, как в приюте, только дома. А другой немаловажный момент, ведь с ними живут дети, которые, к несчастью, видели эти проблемы, переживали вместе с мамой происходящее. И зачастую для них вот некая ненормальность жизни, с которой они столкнулись, становится уже нормальной. И им это кажется само собой разумеющее, что там папа выгнал нас на улицу, или там какие-то прошли проблемы, что нам пришлось обращаться к каким-то незнакомым людям, и поэтому, конечно, первый момент, который мы стремимся сделать, чтобы и детям было комфортно. Мы устраиваем детские праздники, празднуем дни рождения, там, окончание школы, какие-то моменты, чтобы ребенок видел, что он окружен вниманием и заботой, чтобы вот докомпенсировать это внимание, которое не додали им по какой-то причине. А с другой стороны, и нашим женщинам мы показываем, что есть альтернатива той жизни, которая у них была, но за эту альтернативу им нужно бороться, прикладывать усилия, видоизменять привычный формат жизни, да, о чем мы уже говорили, устраиваться обязательно на работу, если нет работы, получать какое-то прикладное образование. У нас одно время мы реализовывали грант, и

0: все наши подопечные обучались профессии швеи и мотористки. У нас были профессиональные преподаватели. Мы создали цех небольшой пошивочный, где... И у нас получилось так, что когда из приюта женщина съезжала, она с собой в виде такого приданного забирала постельное белье, которое сама шила, забирала некоторые вещи, которые могла для себя, для ребенка шить. Вот, вот эти вот моменты были. Конечно, рассказываю радостные моменты. И, конечно, когда от нас съезжает женщина в дальнейшую взрослую жизнь, так можно выразиться, это, конечно, радость. Таких примеров много, я поделюсь ими. Конечно, грустно, когда, пожив некоторое время, освоившись, женщина видит, что а теперь требовать начали, и съезжает для того, чтобы вернуться вот в ту жизнь, которая прежнюю была. Можете, и, да? Да, и вот такой рецидив, можно сказать. И такое бывает. Бывает, что от нас съехала, потом снова вернулась, снова возьмите обратно.
1: А сколько раз бывает можно вернуться к вам?
0: Вы знаете, у нас нет такой категории, вот два раза вернулась, третий там не пустим, или три раза вернулась, четвертый не пустим. Наверное, здесь категория того, насколько человек действительно искренне стремится исправить сложившуюся ситуацию.
2: Как покаяние.
1: Индивидуально.
2: Да, да, сколько надо,
0: да,
2: вот столько и
0: совершенно
2: готовы.
0: Верно. Иногда мы и второй раз говорим, что нет, мы вас не возьмем, именно из-за того, что не исправлять приехало, а просто как-то, ну, так, пересидеться, так можно сказать. Но здесь важно отметить такой момент, что мы, даже если не заселяем в приют, это не говорит, что мы отказываемся от помощи. Мы также помогаем ребенку устроить в детский сад или перевести в школу, где ребенку будет комфортен дом не учиться. Мы также поможем с тем, чтобы получил там ребенок или сама женщина какое-то медсопровождение, если это необходимо. Мы также поможем с трудоустройством на работу или оформить пособия, которые должны быть оформлены, но по какой-то причине не были оформлены. То есть, как я и сказал, совершенно разноплановые сферы можем помогать, и даже если мы в какой-то сфере отказываем, это не означает, что мы вообще отказываем от помощи человеку. Помощь всегда в том или ином объеме у нас они все получают.
3: А какие случаи чаще всего, с которыми попадают в приют?
0: Вы знаете, конечно, вот сейчас, вот на данный момент, чаще всего это случаи, когда женщина рассорилась с родителями или с супругом, ну, или сожителем, да, вот, и в этой ссоре она ушла, хлопнула дверью, надеясь, что ее позовут обратно, а наоборот говорят, вот, мы еще и замки поменяли, чтобы ты вот точно не вернулась.
3: И, да, как правило, это с ребенком, да, происходит?
0: Конечно, как правило, это происходит с ребенком, потому что, опять же, повторюсь, вот считается, что если женщина уходит, то и ребенок автоматически ее становится, да, то есть не пополам
1: заботы,
0: папы,
1: да,
0: и мамы, да, а вот только вот женщины. И вот в таком, такой ситуации, конечно, они подают к нам. У нас, если повторю вот это вот слово логистика, все храмы города Воронежа и Воронежской епархии, они про мой отдел прекрасно знают, и обычно женщина приходит не в мой храм, а просто в храм приходит, говорит, батюшка, помогите. Вот, а уже священник звонит или мне, или коменданту приюта, мы ее перенаправляют к нам, и тут уже в приюте встречают. У нас как раз-таки есть возможность круглые сутки. У нас на связи наш комендант, у нас есть комендант, и моя помощница, и та или другая приезжают. У них их Ольга зовут, и ту, и другую. Поэтому я говорю, вас встретит Ольга, вот, и даже не называя должность, вот. И они приезжают, встречают, размещают. Но у нас приют настроен на то, чтобы принять человека в любое время дня и ночи. То есть там заправлены кровати, подготовленные вещи, приезжают, моются, ложатся в кровать, отсыпаются, ну, а на утро мы уже решаем проблему.
1: Батюшка, вы так хорошо сказали, мой отдел. А как вообще вы оказались вот в этом служении? Это был ваш личный выбор или как-то там назначили, или так получилось?
0: Вы знаете, в Писании Господь, обращаясь к апостолам, говорит фразу «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Когда я был еще школьником и прочитал в Законе Божьем эту фразу, я подумал, видимо, что-то там люди не до конца правильно поняли, как это Господь избрал апостолов, это они там пошли за Господом. И уже потом, обучаясь в семинарии, я понял всю глубину этого высказывания нашего Спасителя. Вот. Попал я в отдел, конечно, не случайно, Господь это все управляет особым образом, но для меня, конечно, это было отчасти удивительно, потому что до несения послушания в отделе я преподавал в Воронежской духовной семинарии, был проректором по учебной работе этой же семинарии. И когда вот я узнал, что я возглавлю отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства, для меня в первую очередь стал вопрос, а как так? Потому что со студентами... Нет, ну почему нет, я... У меня такого не было. Я понимал, что меня перевели в храм в честь иконы Божьей Матери Воскресения Погибших, и я понимал, что так как отдел находился при храме, то и отдел возглавлю я. То есть тут как бы логика здесь была понятна для меня абсолютно, вопросов не было. Для меня больше вопрос был, а как я вообще буду этим заниматься? Потому что со студентами там все понятно. Лекцию прочитал, семинар сдал, экзамен, оценку получил, на новый курс тебя перевели. А если нет, там дополнительная сессия, и снова перевели, либо отчислили. То есть это было понятно, это было очень логично для меня. То есть у меня светское образование юридическое, поэтому мне как раз-таки иногда проще делать то, что для меня логично. Как бы, вот. А когда я оказался в отделе, я тогда вот первые несколько дней для меня был некий такой вот шок, а как я вообще буду работать, как я буду выстраивать, потому что до этого неким образом этого не касался. Вот это действительно для меня было удивительно, волнительно, сложно. Но так вот получилось в жизни. Господь мне всегда посылает очень хороших, надежных людей, друзей, товарищей, коллег. И так сложилось, что со мной уже были люди, которые изначально думали помогать мне в храме, но я им сказал, нет, у нас вот теперь вот будет отдел, и мы будем с вами работать в отделе. Конечно, было очень сложно поначалу понять, где тебе там женщина, которая пришла за помощью, говорит правду, а где неправду, желая выгородить какие-то моменты, да. Было сложно иногда понять, в чем помогать надо, а в чем-то нужно сказать, вот иди и сам сделай, да, потому что всегда... Но я сам многодетный отец, и вот приходит женщина с ребенком, говорит, нужно помочь. Какой первый посыл? Конечно, все бросаем на помощь человеку. Проходит некоторое время, человек, видишь, ничего не меняется. И понимаешь, что нужно не самому за него делать, а нужно научить, и чтобы он пошел и сделал, да? То есть все то, что сейчас для нас само собой разумеется, что это все действительно понятно и логично, я к этому пришел во многих ситуациях именно через вот непосредственный вот живой опыт, да? С другой стороны, этот опыт дал для меня вот такую подготовку, что сейчас, когда я общаюсь со своими коллегами из нашей Русской Православной Церкви, которые в тех или иных регионах какие-то моменты делают, я говорю, да вы что, тут же все просто, тут все понятно. Видимо, забывая о том, что когда-то я и сам был в некотором таком переживании, волнении, как вот я вступал вот в работу в отделе.
3: Батюшка, вы сделали анонс, что расскажете нам про яркие, позитивные случаи, как удалось помочь кому-то в приюте, расскажите.
0: Да, это разные яркие истории, и я, наверное, хотел бы начать с одной истории, которая больше не про помощь, а больше про вот взаимовыручку, которая была. Эта история, она была, наверное, несколько лет назад, даже, наверное, прям хорошо лет назад, но она прям запала в мое сердце. И вот как попадают к нам в приют? Это история как раз-таки женщины из Москвы, они, это благополучная семья, возвращались с моря, проезжали недалеко от Воронежа, и начались вот преждевременные роды. Супруг отвез в роддом, вот, а сам это был конец августа, с детьми нужно ехать дальше, вот, и нужно в школу, вот, а супруга осталась в Воронеже в роддоме. Нам позвонили из роддома, рассказав про такую ситуацию, все благополучно было с ребенком, но процесс реабилитации состоял в том числе, что ребенок в перинатальном центре должен был проживать отдельно от мамы. То есть маме нужно было найти жилье и еще, чтобы оно было поближе к перинатальному центру. Ну, и, конечно, желательно и подешевле, чтобы это было. И вот вот таким вот образом про нас вспомнили. Она к нам в приют заселилась. У нас тогда приют был очень сильно наполнен, и она жила в одной комнате. У нас большие комнаты по 20 квадратных метров. Она жила в одной комнате с женщиной, которая к нам приехала с грудным ребенком, то есть там ему буквально там месяц, может быть, был. Вот. Но у нее в том числе была такая проблема, что она сама не могла ребенка кормить.
1: Вот. Не было молока.
0: Не было молока, а смеси, кто знает, это очень сложно подобрать для маленьких детей.
1: И это
0: очень
1: дорого.
0: Тяжело и трудно, но финансово составляющая это уже как бы само собой разумеющееся. Вот. А маме, которая родила ребенка, чей был в перинатальном центре, ей нужно было любой ценой сохранить молоко, чтобы потом ребенка кормить. А кто из женщин сталкивался с этим, тот знает прекрасно, как это сложно и тяжело, и даже физически трудно
1: все это
0: сделать.
1: И что лучше молокоотсос – это младенец.
0: Младенец, совершенно верно. Пока они жили в одной комнате, она вскормила с грудью вот, малыша своей соседки. И тем самым и она сохранила молоко, и когда ее ребенка выписали, она продолжила его кормить. И малыш соседки, он у нас очень мало набирал вес, а тот прям просто как богатырь стал расти. И вот такие у нас вот такой вот случай.
3: Хороший случай.
0: Есть моменты, когда у нас соседки по комнатам, они становятся крестными мамами друг для друга, для детей, малышей. У нас даже были такие случаи, когда женщин. Мы называемся православный приют, он епархиальный, но это не по категории, каких людей мы берем. Мы берем всех и других вероисповеданий, и атеистов, а православные именно по нравам, которые в приюте вот, обязаны к выполнению. Да? И у нас даже вот был такой случай, была женщина, которая исповедовала другие религиозные направления, и пожив в приюте, она сказала, вы знаете, я бы вот хотела принять православие, потому что я вот увидела, вот как на самом деле должны жить верующие люди. Ну, конечно, больше не ко мне это относилось, хотя она мне это говорила, а к нашим вот Ольгам, моим помощницам в приюте, которые вот заботились, помогали,
3: слава
0: вот
3: Богу,
0: выручали ее. Вот такие вот моменты.
2: Делатели на радио «Вера».
3: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Александром Шишкиным, руководителем отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии. Я напомню, что можно поддержать работу синодального отдела по благотворительности, который координирует всю социальную деятельность Русской Православной Церкви. Это можно сделать с помощью СМС по номеру 3443, отправив слово «отдел», поставив пробел и написав сумму. Например, «отдел пробел 300». Также можно подписаться на регулярные пожертвования на сайте синодального отдела tikania.ru и можно следить за нашими новостями, историями в телеграм-канале, в Максе, в ВК. Наша группа называется «Дела церкви».
1: Батюшка, а вы еще курируете работу епархии с ЗАГСами какую-то. Что это за работа? Что вы там делаете в ЗАГСах?
0: Есть такое. Но вот с чего мы начали наш разговор, о том, что все, что касается семьи и материнства, и детства, так или иначе попадает под работу отдела. И, конечно, семья тогда становится семьей, когда жених и невеста становятся мужем и женой. Это уже семья, а становятся они в ЗАГСе вот таковыми. Вот. Взаимодействие с ЗАГСами у нас сложилось очень давно, и даже я расскажу такой момент, на который мы время от времени обращаем внимание, но, может быть, несколько по гордости, но, с другой стороны, из песни слов не выкинешь. Мы знаем о том, что у нас есть документ, который был принят в Русской Православной Церкви, о том, что венчание возможно только лишь после того, как пройдет регистрация в ЗАГСе, да, а конечный аспект церковного брака документ называется, в 2017 году он был издан. Вот, а на территории Воронежской епархии в рамках взаимодействия с органом ЗАГСов еще за 5 лет до принятия, вернее, обманываю, за, наверное, лет за 8 до принятия этого документа уже было такое благословение о том, что вначале молодые люди регистрируют отношения в ЗАГСе, а потом уже венчаются. Как раз-таки в рамках взаимодействия с ЗАГСами вот такая возможность появилась. То есть можно сказать, что мы стали новаторами в делании, которое потом стало уже вот общецерковным моментом. Вот. Какие моменты взаимодействия есть? Потому что, понятно, говорю, какие широкие моменты, а вот всегда интересует конкретика, что же делаем вместе. Вот первый момент, самый яркий, у нас каждый ЗАГС на территории Воронежской епархии окормляет священник, который этим ЗАГСом закреплен. Вот. И если вдруг необходимо где-то из молодых людей кому-то поддержка, совет, какие-то возникают вопросы в режиме, как говорится, нон-стоп, как сейчас модно вот выражаться, они могут проконсультироваться со священником. Более того, мы же с вами тоже уже озвучивали мысль, что надо с пеленок воспитывать и будущих достойных мужчин, и будущих достойных матерей. И как раз-таки управление ЗАГС время от времени проводит различные мероприятия, направленные на поддержку института семьи, укрепление демографии. Вот. И вот здесь как раз на всех этих мероприятиях присутствует священник, который тоже рассказывает уже с точки зрения церковной, с точки зрения религиозной, почему должно быть так, а не иначе. У нас проводится День любви, семьи и верности особым праздником с привлечением органов муниципальной власти, органов ЗАГС, с привлечением Воронежской епархии, когда на территории собора кафедрального вначале служится молебен перед началом всякого доброго дела или молебен Петру и Февронию Муромским, а потом на территории собора устанавливается сцена, и губернатор либо его заместители вручают госнаграды семьям, правящие архиереи вручают архиерейские награды тем семьям, которые показывают из себя пример именно христианской семьи, вручаются вот награды, медали за любовь и верность. Это все проходит очень торжественно, очень ярко, и как раз-таки несколько сотен человек присутствует на этих на этом мероприятии. Это я просто как один самый яркий момент рассказываю. И это как раз-таки, чтобы вот все увидели, как хорошо, когда семья вот есть именно как семья. Есть моменты, когда мы поздравляем молодоженов с сочетанием брака. Были у нас такие мероприятия, когда была выездная регистрация рождения детей, когда в перинатальном центре священник вместе с представителями ЗАГСа вместе вот ребенка дают родителям, и сразу свидетельство о рождении ребенка вручают, и священник говорит доброе слово, и доброе слово говорит представители ЗАГСа.
3: Батюшка, даже... вот была инициатива, простите, про то, чтобы священники, кто-то предлагал, я уж не помню кто, священники как-то беседовали с теми, кто хочет развестись. И как раз, как, по-моему, она нигде не была реализована, но прозвучала. Как вы относитесь к этой идее?
0: Я принимал участие в подобном проекте. На территории нашего региона он был, как раз-таки и я, и руководитель управления ЗАГС, Сергеевна Марина Алексеевна. Вот мы проговаривали этот момент, и даже более того, несколько встреч таких проводилось. Но вот я точно помню, что встречался вот с такими вот людьми. Вот. Вы знаете, тот момент немножечко сложный. Дело в том, что когда приходят в ЗАГС семьи, то они уже пришли, они уже там госпошлину заплатили, вот они уже все разводятся, а тут им священник говорит, подождите, да? Вот, вы знаете, я думаю, и в моих случаях это было не очень эффективно, хотя, мне кажется, все равно какое-то рациональное зерно осталось, да? Более эффективно это будет, когда люди еще только находятся, вот знаете, в кризисе, и семья еще не распалась, но уже есть такие тревожные звонки о том, что что-то у нас не то. Вот в таком случае подключение священника будет более эффективно. Вот, но это уже не в формате ЗАГСа, это в формате вот именно функционирования отдела. У нас есть такой момент, когда приходят вот именно муж с женой, рассказывая про проблемы, но обычно обвиняя друг друга, тут тоже из песни слов не выкинешь, но однако же, во всяком случае, готовы и к какому-то исправлению. Такое тоже бывает. Но, как мне кажется, вы знаете, любая инициатива, направленная на поддержание семьи, это хорошая инициатива. Пусть из тысячи пар одна семья, но сохранится. С точки зрения статистики это очень мало, но для этой семьи это будет очень и очень много. Поэтому, если вдруг где-то она будет реализована, и где-то будет момент вот именно правильной логистики, каким образом это происходит состыковка. Я уверен, и я, и многие священники это поддержат и тоже возьмут себе на вооружение.
3: Сегодня много говорится о том, что Россия в сложной демографической ситуации находится, и показатели, которые по рождаемости, по коэффициенту рождаемости, по числу абсолютных рождений в год, настолько низкие, что кажется, что в ближайшие годы совсем какая-то грустная картина вырисовывается. А на что сделать акцент нужно и государству, и церкви в ближайшей перспективе, чтобы попытаться эту ситуацию изменить?
0: Вы знаете, я, отвечаю на ваш вопрос, хотел бы рассказать еще про одну инициативу, которая у нас есть, и потом вот уже от этой инициативы вывод будет ответ. У нас каждый год силами отдела и прихода, где я несу служение, мы уезжаем в палаточный выезд. Семьи с детьми берут палатки, мы уезжаем на территорию Дивногорского мужского монастыря, это около 200 километров от Воронежа, там прекрасная поляна, прекрасные места, подземный монастырь, подземные храмы, пещеры, река протекает рядом. Но вот то, что вот мы называем красота и с точки зрения восприятия окружающего мира, и с точки зрения вот духовности, да, когда вот... Вот, и это время, а еще самое главное, там телефон сотовый не ловит, это вот это тоже немаловажный фактор. И 3 дня дети проводят вместе с родителями вот 72 часа друг с другом. Первые наши выезды показали о том, что как детям, так и родителям это сложно. Но не привыкли мы постоянно быть с детьми. Мы привыкли как? На работе мы проводим большую часть времени. Приходим домой, ребенок в это время уроки делаем, потом мы часик-два с ним общаемся и ложимся спать, день прошел, и, слава богу, начинается новый день. А вот когда ребенок с нами постоянно, во-первых, мы начинаем говорить, что «Ой, я устал, там, ты пока пойди там сам в телефон поиграйся», да? То есть мы уже, наоборот, даже отгоняем от себя ребенка. И ребенку непривычно, что родитель постоянно с ним говорит: «Пап, мам, да мы без вас справимся, как бы вы идите там, своими делами занимайтесь». И вот в этом году уже был 5-й юбилейный наш выезд в палатке, и тут уже, можно сказать, совершенно иной момент. И дети, и родители, они как некий такой единый выступают организм, да, дети сами там, родители вовлекают, пойдемте играть, родители детей вовлекают, пойдемте там еще что-то поделаем. И у меня всегда в этих выездах всегда было такое, как у организатора, переживание, а смогут ли они чем-то заняться, не будет ли им скучно, не будут ли они говорить, когда мы уедем. И вот сейчас, когда мы ехали последний раз, я вообще не думал о том, чем они будут заниматься, зная о том, что найдут миллион занятий друг с другом. Вот отвечая на вопрос, семья – это когда дети и родители постоянно вместе. Да, нас могут отвлекать работа, учеба и тому подобное, но это как вторичный фактор, а первичный – мы постоянно с ним вместе. Мы постоянно хотим видеть ребенка, ребенок видит родителя, и вот тогда действительно мы получаем удовольствие от того, что есть ребенок. Ребенок не обуза, а ребенок это некая радость, которую ничто не заменит. А 2 ребенка это не увеличение проблем в 2 или в 3 раза, а это увеличение радости в 2 или 3 раза. Да, мои слова могут показаться некой утопией. Вот о том, что вот у него есть его опыт, а вот посмотрел бы он на нас. Ну, так человек рассуждает, который не рожает детей, оправдывая себя теми или иными моментами. Но на самом-то деле мы взрослеем, и проходит время. Нам вначале 20 лет, потом 40, потом 60, дай бог 80. И мы видим, что многое, что в жизни нам казалось очень важным, ценным, крайне необходимым, со временем теряет важность и ценность, и необходимость. А, к несчастью, то, что нам казалось неважным, сколько у нас детей, как мы их воспитываем или растим, с годами это действительно самое, что и на есть важное для нас. Поэтому сейчас я говорю не в формате некой оторванности от ситуации, а говорю в формате того огромного и рабочего, и жизненного, и практического опыта, с которым сталкивался.
3: Спасибо большое. У нас серьезный разговор. Мы его только начали. Надеюсь, еще раз встретимся. Это программа «Делатели». Мы сегодня говорили со священником Александром Шишкиным, руководителем отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии. Спасибо большое за ваши труды, батюшка. Я под большим впечатлением, хотя многие вещи знал о том, что вы делаете там, но многое сегодня узнал нового. Спасибо большое. Я напомню, что можно присоединиться к добрым делам церкви на сайте diakonia.ru, там можно подписаться на регулярные пожертвования. И также можно отправить смс по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел и написать сумму. Например, «отдел», пробел 300. Также можно следить за новостями, историями о социальном служении церкви в группах «Дела церкви», в Максе, в Телеграме, в ВК. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
1: Я Тутта Ларсен, всего доброго.
3: Спасибо, до свидания.
0: До свидания, всего хорошего.
2: Делатели на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Вавриентьева. И с радостью представляю вам наших сегодняшних гостей. Монахиня Макария Агудина, старшая сестра издательского послушания Свято-Троицы Серафима Дивеевского женского монастыря. Матушка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Татьяна Ильинична Евсеева, главный методист Государственного архива Тульской области. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня удивительный совершенно повод для встречи.
3: К нам приехали из Дивеева.
1: Мы будем говорить об Ушаковых. И это греет душу, потому что даже Дивеево и Санаксарский монастырь, они недалеко друг от друга находятся. Но не только Санаксарский монастырь известен и связан с именем Ушаковых, но, как мы сейчас узнаем, Тульская область не так давно узнала о своих удивительных связях с родом Ушаковых. Как раз вот Сережа
3: потом... Да, давайте сразу, наверное, с этого и начнем. Как раз почему в Тульской области? Ну, как, может быть, кто-то не знает, и давайте поясним нашим слушателям. Да. Дивеево, это вот в Дивеево все знают, и Тульская область. Да. Давайте все-таки расскажем, как это связано, и про Матушку Марию, конечно же.
4: Начнем с того, что этим летом, благодаря приглашению на круглый стол, который проводился в Тульском филиале Государственного исторического музея, был проведен круглый стол, который стал для нас, в общем-то, открытием. Мы буквально в течение нескольких недель провели исследования, и с моей коллегой Людмилой Николаевной Зиговской, ведущим палеографом, подготовили выявление документов, подготовили даже публикации, которые вот скоро выйдут в свет, которые проливают, в общем-то, свет на жизнь дворян Ушаковых в Тульской губернии. На самом деле, матушка Мария, она в миру Елизавета Алексеевна Ушакова, как мы узнали, родилась вовсе не 12 сентября 1819 года, а 5 сентября в семье богородицкого помещика деревни Каменка Алексея Николаевича Ушакова. И была крещена, что очень редко, в тот же день, день своего рождения, 5 сентября. Если по новому стилю, это 18 сентября 1819 года. Дворяне Ушаковы очень большой разветвленный род, который известен с 16 века. И благодаря службе на благо Романовых, Михаил Федорович Романов даровал имение Городище и Каменка в Городском уезде Тульской губернии тогда. И так сложилось, что Каменка, это изначально была деревня, то есть там жили только крестьяне, помещичьи крестьяне, но уже в первой четверти XIX века это стало сельцо, потому что там построили дворянское поместье. И им владели женские представители, то есть женщины, дворяне Ушаковы. Кстати, тоже интересный такой факт, что небольшой отрезок времени, в 1795 году, Каменка владел крестный Василий Андреевич Жуковского, нашего известного поэта Андрея Григорьевич Жуковский. Тоже это вот факт мы выявили, для нас это было открытие.
3: А можно спросить, да. Вы, получается, узнали сами? Вот
4: да.
3: Лично вы только вот когда пришли с инициативой провести у вас круглый стол, получается.
4: Да,
3: то есть
4: да.
3: Просто вот вы в этот момент были самым настоящим исследователем жизни, то есть совсем недавно, получается.
4: Да, мы начали изучать вот как раз этим летом, когда нам предложили поучаствовать в круглом столе. Ну, как исследование всегда начинается с изучения историографии, то есть из тех публикаций, которые уже существовали. Но выяснилось, что никто... ничего до этого до нас не писал, никаких исследований нет. Мы обращались и к музейным сотрудникам, и к нашим краеведам, и все развели руками. Сказали, что, в общем, мы ничего не знаем. И тогда в помощь приходят только архивные документы. Это единственный источник, из которых можно почерпнуть достоверную информацию. И вот моя коллега первым делом нашла запись о рождении Марии Ушаковой, то есть Елизаветы Ушаковой в миру, и вот вывел эту дату. То есть дата уже новая.
3: То есть уже в новой историографии появляется новая дата.
4: Да,
3: новая дата. То есть можно уже идти получать кандидатскую степень. Вот еще чуть-чуть поработаете, и можно защищать диссертацию на самом деле. Просто слушатели не видят, как сейчас улыбается Татьяна, потому что да. Какой-то восторг для ученого сообщества, особенно архивистов, да, кто работает в архивах, сделать открытие какое-то, это очень здорово.
4: Да, вы правы, вот любая находка архивная, она вот лично нас и моих коллег приводит в восторг неописуемый, потому что мы хотели предложить не те факты, которые уже все знали, а нечто новое. И действительно, как оказалось, и для представителей вот, Серафима Дивеевского монастыря, это тоже находка, да, вот эти новые факты о жизни Матушки Марии, они тоже стали, ну, сенсацией, исторической сенсацией. И благодаря документам мы даже смогли локализовать место рождения. Дело в том, что вот эта Каменка, на самом деле, было 7, как оказывается, в Тульской губернии, в одном только Богородицком уезде. Дело в том, что в результате административно-территориального деления этот населенный пункт, сельцо Каменка, оказался в составе Новомосковского района.
3: Есть такой Тульская город, область, Новомосковск.
4: Да, промышленный город. И там тоже ничего не известно. Населенный пункт практически вымер. И практически исчез с карты Тульской области после войны.
3: То сейчас этой Каменки нет, да?
4: Она как бы есть, но жителей там нет. И вот нам еще предстоит провести дополнительные исследования. И мы сейчас готовим выставку, виртуальную выставку совместно с Серафимом Дивеевским монастырем, которая будет открыта в октябре. В ней будет 3 раздела, и будут представлены планы имений, Городище и Каменка. И как раз мы нашли план имения Ушаковых, и вот этот план имения, где родилась Елизавета Ушакова.
1: Ну, давайте тогда о Матушке Марии Ушаковой поговорим, да, Матушка Макария. Тут, конечно, отдельное нужно внимание этой теме, потому что все-таки мать Мария восстановила, не то, что восстановила, спасла в какой-то момент Дивеевскую обитель после очень трудного времени, когда на обитель буквально ополчились недружные силы после, я так понимаю, ухода преподобного Серафима Саровского.
3: Да, вообще при ней это стало монастырем, раньше было сестричество.
1: Она возвеличила,
3: да,
1: конечно, обитель, да.
3: При ней стало монастырем, да.
1: Совершенно удивительный человек. Расскажите нам, пожалуйста.
2: Про матушку?
1: Да.
2: Да, матушка удивительный человек была, это правда. Вот человек, на примере которого мы можем с вами понять, как мы должны жить. Вот как мы должны жить, как православные люди, как христиане. Вот она такую жизнь прожила. Вот удивительно, ее еще не было в Дивеево. Она еще маленькой девочкой была, жила у себя в Тульской губернии. А батюшка Серафим в Саровской пустыне уже своему соседу по келье говорил, что Дивеево-то будет Дивеевым только тогда, когда будет там 12-я начальница, да по имени Мария. Вот так вот, по фамилии Ушакова.
1: Это да.
2: Вот так вот все ему было открыто, и он уже предсказал, что будет жена праведная, и будут звать ее Мария Ушакова. Такие слова и были сказаны. Ну а что за жизнь у нее была? Вот, к сожалению, то, что было до монастыря, мы как раз мало знали. Но мы знали, что кто был папа, кто был мама, что было 4 брата, что была сестра, где она жила, что родом была из Богородицкого уезда и село Каменка. Это все нам было известно. Но вот такого вот представления, что ли, вот, о ее жизни мы не имели. Какой образ жизни был, какие были предки, какие родственные связи, какие соседи. Вот нам хотелось это тоже узнать. Ну а монастырская жизнь ее нам известна благодаря летописи Серафима Дивеевского монастыря, который написал священномученик Серафим Чичагов. Очень и очень обстоятельно и подробно все описано. В 25 лет пришла девушка из дворянской семьи в никому неизвестную Дивеевскую общину. Как она ее выбрала? Прочитала житие батюшки Серафима и вдохновилась, и захотела послужить иеромонаху Серафиму, старцу Серафиму, и пришла вот в эту обитель. Обитель переживала не лучшие времена. Уже отошел ко Господу батюшка Серафим, а его место пытался занять человек, который, конечно, недостоин был совершенно этого места, но он был очень предприимчивый и очень хорошо мог просчитать все свои будущие шаги и те дивиденды, которые он мог получить от того, что он провернет свои планы. Это был послушник Саровской пустыни, звали его Иван Толсташеев, и вот он все очень удачно сделал, настолько удачно, что был представлен царской семье и имел такое влияние, что даже мог назначать и снимать правящих архиереев у себя в епархии. Ну, конечно, с его подачи это делалось. Вот такой был этот человек, который заявил, ни капельки не смущаясь: раньше у вас был Серафим, теперь я буду Серафим. А еще он сказал, что змеей буду, а влезу. Вот, вот такие вот у него были планы. Матушка пришла в обитель. Слава Богу, были еще живые старицы, которые помнили батюшку Серафима. Долгими зимними вечерами сидели они около иконочки Матери Божией Умиления батюшкиной и вот вспоминали, как все было при батюшке. И матушка Елизавета Алексеевна все слушала, что и как было при батюшке Серафиме, и старалась запомнить. И потом, когда она стала у руля нашей обители, она вот это все, все традиции, все, что было памятно сестрам, старалась воплотить в жизнь. А ведь батюшка оставил очень много своих указаний, и не просто своих, а, как он говорил, я и камешка одного у них сам не поставил, только по воле Царицы Небесной. И вот эти вот задачи, как раз поставленные Матерью Божией перед нашей обителью, и пытался уничтожить полностью Иоанн Толсташеев, а Матушка Мария стала возрождать. Вот вообще тот поступок, который она совершила, нам даже трудно себе представить, насколько было сложно его совершить в те годы. Сейчас, да, мы просто граждане России. Вот были граждане России, когда работали, допустим, на мирских каких-то специальностях, пошли в монастырь, мы остались тоже граждане России. А ведь раньше же было разное социальное положение. И наша матушка была дворянского рода. А когда она поступала в монастырь, она переходила совершенно в другое сословие. Она становилась уже духовным лицом. То есть она теряла все льготы, которые имели дворяне. И это поступок был, это надо было суметь жертва совершить. Да, это была жертва. Пришла в такую никому неизвестную обитель, в такое тяжелое время. Сестра, которая руководила общиной, ушла из монастыря, оставив его в полной нищете. И матушке Марии пришлось создавать фактически общину заново. Она ее создала, а тут поменялся епископ правящий, который был уже настроен против нее. И вот это была та самая Дивеевская смута, страшное время, которую разрешить нам помогли два святых человека. Это митрополит Московский Филарет и архимандрит тогда, преподобный Антоний Радонежский, он был наместником Троицы Сергиевой Лавры. Вот эти два человека приняли участие в судьбе нашего монастыря, и благодаря им сумели устранить отца Иоанна, сумели, ну, он уже к тому времени был Иосафом, отца Иосафа, сумели устранить трех самых главных смутьянок, и их просто-напросто решением Святейшего Синода вывели из состава Дивеевского монастыря. Но они стали со временем основательницами Серафима Понятаевского монастыря. Вот у Господа ничего не бывает плохо. У него даже плохое превращается в хорошее. Вот ушли смутьянки, а основали тоже великую обитель Серафимовскую, Серафим Понятаевский монастырь, прославившийся своей чудотворной иконой. Вот такая вот история, если очень общими словами рассказать. А подробностей было очень много, и очень много всего пришлось пережить нашей матушке Марии, прежде чем она стала игуменей в 1862 году.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях монахиня Макария Агудина, старшая сестра издательского послушания Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря, и Татьяна Евсеева, главный методист Государственного архива Тульской области. На самом деле, очень такой понятный и очень лаконичный рассказ. Очень было приятно вас слушать. И на самом деле такая мысль даже промелькнула о том, что мы в церкви тоже люди. Мы тоже здесь ошибаемся, тоже грешники. Но Господь по молитвам наших святых обязательно нас как-то из этого состояния вытаскивает. И мы каждый стараемся делать то, что Бог нам уготовал. Хотелось бы тоже вернуться вот к этой действительно уже современности, как проходила ваша работа. Как я понимаю, что инициатором этого самого знаменитого круглого стола, который так взбудоражил тульскую общественность, что они, скажем так, невольно стали такими подопечными Дивеевского монастыря. Вот как это проходило? Полагаю, что Серафимо-Дивеевский монастырь был как раз инициатором этого круглого стола. Расскажите, как вообще это произошло знакомство, и вот кто вам помог вообще это организовать? Потому что с такими инициативами обычно очень сложно приходить, тем более в другой регион, и время у нас такое сейчас.
2: Ну, на самом деле, вот в нашем разговоре не хватает еще третьего участника. Ее зовут Ольга Кривц. Вот она как раз сумела наладить мостик между Дивеевским монастырем и Тулой. Буквально с нуля, не имея никаких знакомых, просто-напросто она обратилась в одну организацию, в другую организацию. И вот именно в тульском филиале Государственного исторического музея она нашла тех людей, которые заинтересовались нашим предложением, сходу буквально заинтересовались. И вот директор ГИМСа Козлова Лариса Анатольевна поддержала нас и предоставила площадку в Туле для проведения нашего круглого стола и сумела как-то привлечь людей, заинтересованных в этой теме, потому что одно дело, ну, нам это интересно и важно, а кто-то же тоже должен принять участие в этом, кто-то должен быть слушателями. Вот, и вот такая вот аудитория была собрана. Это были такие заинтересованные люди. Вот, и тогда прозвучали наши три доклада и два доклада из представителей архива Тульского. Это был разговор сообщников, это был разговор людей, заинтересованных одной темой. И мы, конечно, счастливы, что мы нашли таких сподвижников. И еще один человек был, принял участие в этом круглом столе. Это заместитель председателя Общественной палаты Тульской области. Зовут его Игорь Вячеславович Крюков. Вот он много всего полезного сделал для организации этого стола круглого. И самое главное, он выдвинул предложение такое, что одним заседанием мы не должны ограничиться, что обязательно должно быть продолжение этого разговора. Мы еще не понимаем сами, как это может быть. Но мы же не можем каждый раз встречаться там, с периодичностью раз в год или раз в два года и говорить все время о Матушке Марии Ушаковой. Это какая-то должна быть другая тема, видимо, более широкая. Пока мы не придумали, какая.
3: Не, но Татьяна еще была... должна в архивах поработать, и будет о чем поговорить.
2: Ну да.
3: Татьяна, работайте.
4: Мы стараемся, да.
1: Тут же все-таки тема очень масштабная. Сейчас вот, например, слушатели из Сибири или из Урала слушают нас и думают. Ну, вот, допустим, это Тульская область, она очень далеко от нас, Дивеево тоже. Послушать интересно, но вот, казалось бы, чем это полезно, да, для большой аудитории наших слушателей. А вопрос-то, ответ-то сам напрашивается за себя. Все-таки, наверное, у каждого края есть какие-то такие удивительные истории. Но нужно копаться. Копаться в архивах, нужно узнавать свою историю. Это в некоторой степени побуждает нас не жить только для себя, только сегодняшним днем, только вот думать, что ладно, после меня хоть потоп, а за нами же целая история, целый род лично наш, и история нашего региона, это
3: очень
1: интересно.
3: Да, и отступать некуда нам.
1: Например, вот жители Тульской области, они понятия не имели связи Тульской области, да, и рода Ушаковых, великого рода Ушаковых, надо сказать. Поэтому, конечно, тут такая-то тема прикладная для всех нас.
3: Она о России, на самом деле.
1: О России,
3: о всех нас.
1: О России. Так что спасибо вам огромное, что вы, во-первых, этой темой вообще занялись. кстати, вопрос. Вы почему занялись этой темой?
4: Ну, начнем с того, что мне предложили поучаствовать, потому что я занимаюсь историей Русской Православной Церкви, историей Тульской епархии, и сразу откликнулась тоже Дивеевской обителям. Мы также были с семьей и планируем еще посещать, рассказывать детям. Видели могилу Матушки Марии, но не знали.
3: А это для вас впервые было, да?
4: В принципе, да, да. Тоже я узнала, я знала, что был род дворян Ушаковых, отдельный представитель у нас был губернатор Сергей Петрович Ушаков. Но на самом деле вот этот круглый стол, он явился таким катализатором для изучения еще одного дворянского рода и восполнения вот этих пробелов. На самом деле, в 90-е годы произошла настоящая, можно сказать, архивная революция, и многие имена, они возвращаются. И очень много исследователей приходят в архив ежедневно с вопросом восстановления своей родословной. И, возможно, да, тысячи запросов ежегодно приходят в архив. И вот мы надеемся, что благодаря проведению вот этого круглого стола найдутся потомки такого прославного рода, потомки тульских дворян Ушаковых, потому что, к сожалению, пока у нас есть документы, нет фотографий. Возможно, где-то хранятся, может быть, за рубежом, фотографии имений в Богородском уезде, Каменки, Городище, фотографии вот этих представителей славного рода. Мы уже знаем, что последним владельцем был правнучатый племянник Матушки Марии Михаил Валерьянович Ушаков. Он был не последним человеком в Тульской губернии, он был председателем земской управы и большим другом, соратником Бобринских, Василия Бобринского, известного дворянина тульского, род которых ведется от императрицы Екатерины Великой. И вот после конференции, насколько нам известно, инициаторы этого круглого стола, они направились из Тулы в Богородицк. Хотели посетить имение, да, место, где родилась Матушка Мария. Посетили дворец Бобринских, в котором, мы уверены, были также и Ушаков. Потому что род Бобринских очень гостеприимный род. И уже известно, есть мемуары, которые оставил губернатор Михаил Михайлович Асаргин. И дал характеристику, кстати, и Михаилу Валерьяновичу Ушакову, и графу Бобринскому. Вот так по крупицам, как пазл, мы вот эти вот исторические моменты, да, родословные, мы восстанавливаем по крупицам. И надеемся, что слушатель, может, кто-то из слушателей окажется родственником этой славной династии, и откликнутся, и поделиться с нами с новыми сведениями еще в копилку.
3: Вот. А как вы считаете, почему так важно действительно вот это собирать, об этом рассказывать? Вот много разных людей, много разных мнений, которым, в принципе, вообще не интересно. Где мы живем, как мы живем? А могут сказать, ну, не тем вы занимаетесь. Вот почему это так важно? Вот, может быть, такой простой вопрос, очень широкий и общий, но ваше мнение, вот почему это так? И, матушка, тоже к вам вопрос. Вот, что для вас лично это? И что это, и как это может потом помочь нашим будущим поколениям? Казалось бы, мелочь. А вот что это?
4: Ну, Россия начинается с конкретной семьи, вот, с конкретного рода. То есть Россия же не просто так возникла, да, на пустом месте. И вклад каждого представителя очень важен. Поэтому важно изучать историю вот, родословную семьи, чтобы узнать, как формировалось общество. Ведь история тоже не сегодня началась. Нужно изучать прошлое историческое, да, дореволюционное, узнать о славных подвигах, потому что род дворян Ушаковых – это род известный. Его представители были военными. И вот Фёдор Ушаков тоже принадлежит к этому роду, прославленный, да, полководец, адмирал Ушаков. И отец Марии, игумени Марии, тоже участник 18 военных кампаний. Вот с этого начинается изучение родины, с изучения истории конкретной семьи. Вот мы, как архивисты, мы видим в этом свой долг рассказать о конкретном роде, о конкретной семье и создавать вот летопись.
1: Машка Макарина, недавно в Свято-Троице Серафимодиевском женском монастыре снимали фильм «Ушакова прославляют Россию». Мы делали тоже программу на эту тему. И как раз там говорилось о великих Ушаковых, которые знает Россия, об именах, которые дал род Ушаковых. И как раз Матушка Мария и святой Фёдор были там вот как такие наиболее яркие звезды на этом небосклоне святых. Расскажите, пожалуйста, в каком родстве они друг от друга? Есть что-то известно об этом? Святой Фёдор, наш главный человек, наверное, покровитель такого русского флота, и Матушка Мария. Кем они друг к другу приходились, если говорить вот прямо о родстве?
2: Род Ушаковых ведет свое начало от косожского князя Редеги и великого князя Мстислава Владимировича. Вот было несколько ветвей по прямой линии, а потом родилось много-много сыновей у одного из представителей этого рода. И одного из сыновей звали Ушак. Вот от этого Ушака и ведут свою родословную все Ушаковы.
3: Это 14 век примерно, да? Примерно.
1: Да уж тут не скажем.
3: Или не скажем, да, сейчас точную дату. Ну, я так, навскидку.
1: А ты откуда знаешь про 14 век?
2: Сейчас я подумаю.
3: Готовился к программе просто.
2: Ну, 14-15, наверное.
3: Примерно такой, да.
2: 15, наверное.
4: Ну, вот у нас в документах, например, указано, что середина 16 века.
3: Ну, вы, да, сказали 16 век, я хотел спросить.
4: Да, 16-го, более
3: ранее. Но есть мнение, что род идет примерно где-то вот на рубеже 14-15 веков, да.
2: Ну, были вот ярославские Ушаковы, были тульские Ушаковы, были, наверное, еще представители в других. Да, мы знаем, в Астрахани был воевода, у которого был маленький сыночек, прославленный как святой Боголеб. Они тоже были Ушаковы. Ему было 9 лет, он уже был схимником. Вот. То есть род Ушаковых, конечно, славный и прекрасный. Очень много государственных мужей таких носили эту фамилию из этого рода. Вот. Фёдор Фёдорович, адмирал, и наши Ушаковы были, ну, в достаточно близком родстве, ну, так скажем, пятиюродные они вот были. Пятиюродные, ну, и еще там несколько поколений их разделяли. Вот парочка поколений примерно. Вот. Более точно мы пока не скажем вам.
3: Ну,
2: вот.
3: Татьяна,
2: мы надеемся,
3: надеюсь,
2: что наши архивисты вот проведут эту работу более тщательно. Но это родственники, конечно, это родственники. Даже можно сказать, что Алексей Николаевич, отец Елизаветы Алексеевны, матушки Марии, гардемарином, служил во флоте адмирала Фёдора Фёдоровича.
1: Вот это да. Вот так.
4: Да,
1: вот такие связи.
4: Несколько поколений Ушаковых, они именно были, служили на морском флоте.
1: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы обязательно продолжим этот разговор после того, как напомним вам, что в студии у нас сегодня монахиня Макария Агудина, старшая сестра издательского послушания Свято-Троицы Серафимодиевского женского монастыря, и Татьяна Евсеева, главный методист Государственного архива Тульской области. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Светлый вечер на радио Вера.
5: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
6: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 266 000 рублей.
5: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
6: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
5: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
6: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: года главный инфоповод – это все-таки корни, которые внезапно отыскались, корни рода Ушаковых, которые отыскались в Тульской области, но они не просто отыскались, а Ушаковы жили там и развивали, собственно, Тульскую область, и внесли большой вклад в развитие этого региона. И для самих жителей Тульской области, как мы узнали, это тоже было неким сюрпризом. Да что и говорить, даже для историков и архивистов это было такое открытие некое, да? Правильно я говорю все, Татьяна?
1: Да, да. Но совершенно верно, для нас это было открытие.
2: И все не случайно, потому что в этом году 200 лет со дня основания Дивеевского монастыря и, по-моему, 35 лет 35. Со дня возобновления.
0: Открытие после советской власти.
2: Да, то есть все у вас, получается, к юбилейному году совпало. Очень здорово. Но ведь
3: мы не подгадывали.
1: Нет, это все промыслительно.
3: Да, это просто промыслительно как-то
2: казалось. А у нас в церкви все промыслительно. Вот, кроме,
0: кстати,
2: вообще
0: кому?
2: Не шучим.
0: Скажи,
2: да.
0: Недавно, например, как бы второй раз обрели мощи Дмитрия Донского. И действительно люди говорят, ну вот как это вот так вот взяли и обрели? Вот кому не скажи, действительно, люди, которые не так близко знакомы с промыслом Божьим, они удивляются, насколько все иногда может у нас, ну не у нас, а в церкви нашей святой, складываться, да и у нас тоже, складываться в какую-то цельную единую картину.
2: А ведь самое главное, вот обрели в какой момент?
0: Тяжелейший момент для страны.
2: А там есть такой момент, параллели можно провести, я сейчас ее не буду озвучивать, кто в политической повестке существует, тот и поймет, что произошло там и что произошло у нас. И это, на самом деле, вселяет большую надежду.
0: Ну, и в конце концов, для всех нас, когда страна находится в таком состоянии, когда нужна молитва, когда нужна особенная какая-то, да, аскеза, может быть, посильная для каждого, святой Дмитрий опять напомнил о себе и напомнил нам, что надо ему молиться. Также и напомнила Матушка Мария о себе. Такое ощущение вот очень четко складывается. Конечно же, святой Федор. Об Александре Васильевиче Суворове сейчас много говорят. Но давайте, да, возвращаться к нашей теме.
2: Работа-то продолжается, взаимодействие.
0: Да,
2: вот
0: да.
2: Что вы придумали?
0: Какие у вас планы?
2: Что нужно нам ждать? Да.
1: Благодаря этому круглому столу, который был проведен, мы вот вышли с инициативой подготовить виртуальную выставку. На сайте Государственного архива будет в октябре открыта виртуальная выставка, на которой будет представлено около 100 архивных документов. Отдельно будет раздел, посвященный роду дворян Ушаковых, генеалогическому исследованию. Отдельный раздел будет посвящен имениям дворян Ушаковых. Будут представлены уникальные найденные планы имени Городища, Каменка, где родилась Матушка Мария. И благодаря сотрудничеству с Серафимом Дивеевским монастырем будет третий раздел этой выставки, посвящен непосредственно деятельности игумени Марии в Серафимом Дивеевском монастыре. Там тоже будут представлены документы архивные, но только не из нашего архива, а из Российского государственного исторического архива. И мы надеемся, что нам помогут еще найти, выявить другие документы, проливающие свет на историю семьи. Потому что, к сожалению, по нашим документам прерывается связь после смерти отца Матушки Марии. Владения перешли к детям родного брата Алексея Николаевича. И вот эта ветвь уже до конца, до 1917 года является владельцами вот этих имений. И вот как раз вот эти вот документы будут представлены. Мы привыкли, ну, люди привыкли к подлинникам, да, которые в музее показывают, но вот, к сожалению, мы не обладаем площадкой для выставочной площадкой для показа документов. И у нас есть вот такая возможность показывать, рассказывать интересные какие-то факты с помощью вот этих вот интерактивных виртуальных выставок. Во-первых, они имеют большой охват аудитории. Люди не все могут приехать в архив, да, или в Тульскую область посмотреть, познакомиться. А так люди могут зайти в любое время, дня и ночи, на сайт Государственного архива Тульской области и познакомиться с этими документами, изучить, почитать, сохранить себе, даже заказать потом какие-то документы для своего домашнего, семейного архива.
2: Внимание всех студентов исторического факультетов, кто не определился с дипломной работой или курсовой. Пожалуйста.
0: Ну, кстати, да, у нас
1: богатый
0: пираты в море для исследования.
2: Конечно.

0: информации, да.
1: Это когда приходишь в ГАРФ, заказываешь документ. Я помню, копия документа стоила 30 рублей. Вот, слава богу.
2: Ты так рассказываешь, как будто ты до революции.
1: А я работал, писал магистерскую диссертацию про советские монастыри после 43-53 года. И я помню, что я заказывал копии документов и платил 30 рублей за эту копию. Слава богу, семинария Сретенская это оплачивала. Документов было много.
3: Ну, к сожалению, шуток, да. А здесь есть возможность бесплатно в любое время посмотреть. И, опять же, вот повторюсь, это большой охват аудитории, доступность круглосуточная, есть возможность привлечь к этой выставке внимание большого круга лиц. В том числе есть уже прецеденты, когда к одной выставке, эта выставка, она пополняется, и может появиться еще новый раздел, новые документы, и можно добавить туда будет спустя какое-то время еще что-то. И постоянно пополнять, и будет летопись Серафим Дивеевского монастыря пополняться, да, будем надеяться. Мы заинтересованы в сотрудничестве, чтобы это работало не только для нас, а выходило за рамки нашего региона. Поэтому мы, в принципе, готовы к сотрудничеству и очень рады, что откликнулись, и мы готовы навстречу идти и помогать. Татьяна, заполнять эти лакуны, да.
2: Вы знаете, вот пока у меня есть возможность, это счастливо, я задать вам личный вопрос, если позволите, я это сделаю. Как вы пришли в эту историю? Вот историка, человек, который интересуется архивами, человек, который с большим сердечным интересом раскапывает какие-то факты, которые вот мы сейчас имеем счастье обсуждать. Вот очень интересно, хотя бы немного, я не прошу там каких-то подробностей, вот просто очень хочется... ваш портрет в некоторой степени для слушателя дополнить.
1: Вам, наверное, очень нравится запах этих книг. Приходишь, где старые книги, это просто невероятное ощущение.
2: Просто у нас Серёжа тоже очень любит историю, поэтому я прошу, пожалуйста.
3: Нет, правда, когда у вас есть опыт работы, вы понимаете, да, опыт работы в архиве, когда туда попадаешь, ну, я уже принюхалась, в общем-то. Я уже почти 15 лет в архиве работаю. Туда пришла после окончания исторического факультета, факультета Тульского государственно-педагогического университета имени Льва Николаевича Толстого, и я пришла работать в архив, в отдел научно-исследовательской методической работы. По знакомству моя коллега, которая, кстати, сейчас не знаю, как это...
1: Вас по блату
3: работает?
1: Взяли,
3: типа, да? Нет, не по блату, по знакомству, но знакомство было... Я никого не знала,
1: я пошутил,
3: но сотрудница, которая работала, конечно,
2: да,
3: она работает сейчас в ГИМе. В Тульском филиале, что интересно.
1: А что такое ГИМ?
2: Государственный исторический музей.
3: Да, у нас в Туле филиал, Тульский филиал, единственный филиал региональный Государственного исторического музея.
1: Понятно.
3: Филиал ГИМа, как мы называем, да. Для тех, кто не знает, не в курсе.
1: Я не знал, что он ГИМ, я все называл Государственный исторический музей.
3: У нас, наверное, принята вот аббревиатура. ГИМ, да, филиал ГИМа. Уж простите, пожалуйста, да, если кому-то режет ухо. И началось вот изучение, кропотливое изучение истории Тульского региона. И был такой момент, в общем-то, когда я была два раза в декрете, я уже думала, что я не вернусь в архив. Когда я вышла, у меня открылось второе дыхание, на самом деле.
2: Охотно верим.
3: Вот. Во время декрета я стала много тоже читать там про свою семью, благо развивались интернет-ресурсы. У меня в нашей семье хранится альбом, фронтовой альбом моего дедушки. Мне он очень нравился. Его рассматривать, изучать. Я решила еще больше узнать о своей семье. И вот так вот в свободное время, хотя свободного времени не так уж и много, но иногда пересекаются какие-то моменты, да, какие-то документы, случайные находки. Но случайно ничего не бывает. Я находила документы, связанные с моей семьей. И пополняется вот этот домашний архив. Таким образом, вот, работая в архиве, я изучаю не только историю нашего Тульского региона, но и параллельно узнаю историю своей семьи. Вот, ну, пока я где-то добралась до начала 19 века по линии
1: вот
3: матери.
1: Вот оно как.
3: Да, нашла даже дом, где жила моя прабабушка. Вот. А что интересно, по материнской линии моя прабабушка из Богородицкого уезда.
2: Вот так.
3: Да, соседнего села, то есть это имение тоже Бобринских, в общем, село Ивлево. Вот. Ну вот Богородицкая земля, она для меня родная. В принципе, да. И поэтому, когда поступило предложение поучаствовать в этой конференции, то я сразу откликнулась. Я и моя коллега. Буквально через несколько часов коллега сказал: «Эврика, я нашла метрическую запись о рождении Елизаветы Алексеевны Ушаковой, и она не соответствует этому». Я говорю: «Хорошо, у меня... Я видела цель найти храм». На самом деле в архивах, в региональных, не очень-то хорошо сохранились планы церквей, потому что архивы активно уничтожались, и многие планы, чертежи хранились в церквях. Церкви и монастыри были закрыты в богоборческие годы, в 20-30-е, и с ними вместе и исчезли и многие церковные архивы.
1: Еще и война была, да?
3: Еще и война, да. Тем более наш регион затронул, да, у нас Тульская область была активным, так сказать, участником, да, арены военных действий, проходила оборона Тула, и практически территория, большая часть территории Тульской области была оккупирована немцами. Много погибло, но благодаря работе архивистов, архивы были эвакуированы, много удалось сохранить, и я нашла в архиве план Преображенской церкви, это начало 19 века, никаких изображений, еще раз повторюсь, нет церкви, ни изображений имени. И только чудом сохранившийся план и описание этой церкви Преображенской в селе Арсеньево Богородицкого уезда нам мы можем узнать, и, возможно, со временем появятся люди, меценаты, благотворители, которые смогут восстановить этот храм, потому что очень много храмов и усадеб сейчас восстанавливается. Вот у нас такой план, он тоже будет представлен на нашей виртуальной выставке.
2: Спасибо вам, Татьяна, за такой подробный экскурс в свою собственную жизнь немножко и в историческую область, связанную с Тульской областью, и, конечно, с матушкой Марией Ушаковой.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». В студии у нас сегодня монахиня Макария Агудина, старшая сестра издательского послушания Свято-Троицкого, Серафима Дивеевского женского монастыря, Татьяна Евсеева, главный методист Государственного архива Тульской области. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Матушка Макария, вот мы всю передачу, весь этот час говорим о матушке Марии Ушаковой, о роде Ушаковых, о Тульской области, о Дивеевском монастыре. И все это, конечно, замечательно и удивительно. Мне вообще так сердцу эта тема, и Сережа, я вижу, тоже. Но важно, наверное, задать главный вопрос, главный и самый такой вот напрашивающийся в этой программе. Вот зачем это современному человеку? Зачем нам образ Матушки Марии? Что это для нас сегодняшних значит? Что это нам сегодняшним дает? Как вы думаете, почему она действительно сама себя открыла вот с помощью добрых людей, неравнодушных к истории, к архивам, документам? Она действительно вот спустя 200 лет, когда праздновалось 200 лет Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря, она вновь напомнила нам, сегодняшним, о себе. Вот если с духовной точки зрения на это смотреть, как это вот нам осмысливать сегодня?
4: Ну, мне кажется, мы всю передачу говорим о том, что как важны корни.
2: Да,
4: важно знать себе в глубину свой род. Это очень важно, потому что то, что наши предки приобрели за многие-многие-многие столетия, мы продолжаем нести груз, или груз, или, наоборот, счастливый какой-то такой помощи своих предков. И, конечно, когда мы начинаем узнавать, что у нас нас были такие-то, такие-то люди, а они жили вот так-то, так-то, так-то. Это либо нам помощь большая, либо это сигнал к тому, что надо исправлять свою жизнь, а через свою жизнь исправлять жизнь всего своего рода. Ведь мы можем еще и воздействовать на тех людей, которые уже оказались за чертой там, в потустороннем мире. Своими молитвами, своими правильными действиями мы можем повлиять и на их посмертную судьбу. Но и самое главное, если есть необходимость, то исправить свой род. То есть вот свои корни знать тоже очень и очень важно. Мы стараемся узнать в ширину, то есть вот кто такие Ушаковы были в ширину, как они между собой взаимодействовали. Но вот это вот понимание, что там в глубине было, тоже для нас очень важно, потому что это тульский характер. Вот интересно, мы побывали в Туле, мы Тулу не видели. Мы не видели этот прекрасный город, мы не видели Кремль, мы ничего не видели. Вот мы заседали и попытались побывать на родине Матушки Марии, но тоже мы до нее не доехали, потому что все наше пребывание один день в Тульской области свелся к тому, что мы общались с людьми. И это было огромное для нас приобретение. Мы почувствовали, что такое тульский характер. А тульский характер – это характер, оказывается. То есть наша Матушка Мария, она настоящая тулячка.
2: Как его можно охарактеризовать, матушка?
4: А вот вы знаете, да, этот факт, что фашисты подошли к Туле, а взять ее не смогли. Бились, обошли Тулу, подошли почти к Москве, и Тула так и не была взята фашистами. Вот это тульский характер. Это люди сильные, это люди уверенные в себе, ну, с Божьей помощью уверенные в себе. Да. Вот, это люди, на которых можно положиться. Мы вот это все почувствовали за один этот день. Мы общались с самыми разными людьми, побывали в разных местах. Это люди разного круга. Мы, например, случайно заехали, ну, не случайно, это была организованная встреча, как казалось, мы ехали в одну Каменку, а она завезли в другую Каменку. Мы туда промыслительно попали, потому что благодаря тому, что мы там побывали, решился вопрос о строительстве храма, о возобновлении храма в той Каменке. Вот. То есть это очень разные люди. Это люди неравнодушные. Тула живет, будет жить, и она никогда фашистов не пропустит. Но это я уже так говорю, конечно, образно. Вот, но это характер, это характер. И мы благодаря тому, что там побывали, почувствовали, какая была наша матушка. Но, конечно, у всего рода Ушаковых в гербе дуб. Но у наших тульских Ушаковых тоже дуб. Дуб – это стойкость, это крепость. Вот это тулики, вот это наша матушка Мария Ушакова. Это очень и очень важно было нам почувствовать и понять. Мы еще побываем в Туле, мы еще побываем в Кремле, посмотрим музеи их знаменитые. Надеюсь, что побываем на Куликовом поле. Но то, что вот почувствовали и пережили мы вот за этот один день, это было, наверное, самое важное.
2: Да, вот, Татьяна, мы уже спрашивали о планах в отношении вот этих вновь открывшихся фактов про Матушку Марию. Матушка Макария, теперь вопрос к вам.
4: У нас тоже большие планы относительно Матушки Марии Ушаковой. Но самое главное, что мы хотели бы сделать, мы бы хотели прославить нашу матушку в сонме святых.
2: Вот, только хотела спросить.
4: Это программа «Минимум». Ради этого все и делается, все эти изыскания проводятся, вся наша большая работа. Мы хотим возобновить часовню на том месте, где она стояла у нас в монастыре на могилке Матушки Марии Ушаковой. Есть две организации, которые согласились принять участие в создании часовни. Оба проекта интересные, очень разные. Один из них предложил, ну вот, мы с ним переговоры вели еще в пору, когда он был главным архитектором Москвы. Сейчас занимает он другую, более важную должность. Вот. Такой очень модерновый, современный проект. А другой проект очень традиционный, такая чугунная часовня. Какой победит, мы не знаем. Но вот эта работа ведется. У нас проводится каждый день панихида на могилочке Матушки Марии Ушаковой. Мы молимся к ней. Мы обращаем к ней свои молитвы. Сестры наши всегда к ней бегут и обращаются тоже за помощью. Если какие-то проблемы, особенно по послушанию или по взаимоотношению с сестрами между собой, вот самое надежное – это пойти к Матушке Марии Ушаковой и пошептаться с ней, рассказать о своих проблемах. Это одно. Теперь те изыскания, которые проводятся сейчас архивистами, для нас очень важны. Мы, конечно, сделаем публикации в нашем альманахе «Дивеевской обители». Это такой краеведческий у нас альманах есть. Ну а в перспективе мы хотим новую книжку сделать, в которой уже не будет зияния вот этого вот первого периода, а мы много разных интересных подробностей расскажем. Ну и за год до нашей встречи в Туле мы еще очень интересный проект осуществили. Мы сняли фильм «Ушакова прославляют Россию». И этот фильм победоносно шагает по России. Его смотрят и в интернете, и в школах. Мы обратились в Министерство образования России, и было принято решение о том, чтобы ввести просмотр этого фильма и обсуждение его на уроках разговора о важном в старших классах. Была проведена экспертиза, и вот принято было решение, что по всем критериям этот фильм подходит. А почему он подходит? Потому что он показывает красивые образы наших соотечественников, людей, на которых мы должны стараться быть похожими. Вот мы должны быть такими, твердыми. Мы должны быть такими людьми, на которых можно положиться. Мы должны быть корнем для нашей России. Каждый из нас должен стать корнем для своей страны. И тогда наша страна будет мощная, крепкая, сильная. Вот мы должны стать теми дубами, которые в гербе у Ушаковых. Ну, вот так вот можно, наверное, сказать.
2: Спасибо, матушка. Спасибо вам за эти слова о Тульской области и о жителях Тульской области. Спасибо вам огромное за эти планы, которые вы нам сегодня озвучили. Помоги нам вам Господь в реализации всех этих замечательных планов. И вам, Татьяна, тоже. Сегодняшний разговор был, конечно, для нас с Сережей необычайно интересным. Я думаю, что наши радиослушатели согласятся с этим. Поэтому, пожалуйста, если среди наших слушателей найдутся какие-то родственники славного рода Ушаковых, выходите на Татьяну, выходите на Государственный исторический музей Тульской области и, собственно,
4: и
2: представляйте
4: свой монастырь.
2: И, конечно же, на Дивеевский монастырь. И представляете, собственно, свою родословную. Да, это очень интересная тема, корни и своя история.
1: Это про всех нас, на самом деле.
2: Про всех нас, про всех нас.
1: Светлый вечер на радио «Вера» подошел к концу, к сожалению. Очень теплый и приятный разговор, соглашусь, с Кирой. Ну и напомню, что в гостях у нас были монахиня Макария Агудина, старшая сестра издательского послушания Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря и Татьяна Евсеева, главный методист Государственного архива Тульской области. С вами были Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
4: До свидания.
3: До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы продолжаем цикл программ, который на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходит. И говорим мы, напомню, на этой неделе про защитников православия на Латинском Западе, про латинских, латиноязычных отцов первых веков христианства. Смотрим на них с какой-то, может быть, неожиданной стороны, может быть, для кого-то более органично связывать древнюю христианскую православную письменность с греческими отцами, с именами такими, как Василий Великий, Григорий Богослов. И нам органично и понятно, что вот на греческом языке писали святые отцы. Но в то же время были святые отцы, которые святые неразделенные церкви, древние святые, которые и в восточно-христианских традициях, в православии почитаются как святые, как отцы церкви. Но писали они по обстоятельствам жизни на латыни, оставили латинские произведения. И вот про их наследие мы в этом цикле говорим. И сегодня наш герой – блаженный Иероним Стридонский. И проводником в мир мысли, жизни, духовного опыта этого святого отца для нас станет иеромонах Григорий Трофимов, насельник Андреевского монастыря в Москве, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и преподаватель Московской духовной академии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Отец Григорий, ну вот если так с высоты птичьего полета посмотреть на ту эпоху, на IV век в истории церкви, то вот на этой карте какое место блаженный Иероним Стридонский занимает?
2: Он занимает довольно яркое место именно на карте, это удачно сказано, потому что он был много и на Западе, и на Востоке, и вообще география его перемещений в течение жизни довольно широка. Во-первых, начнем со слова «стридонский», оно, может быть, уже непонятно слушателю. Стридонский – это город Стридон в Далмате или Далмации, то есть вообще где-то в районе современной Хорватии примерно. И даже некоторые наши дореволюционные авторы, может быть, из таких патриотических побуждений даже пытались представить его славянином, но нет, скорее всего, он не славянской нации был, вообще-то такое очень многоязычное мультикультурное место. Скорее всего, он уже с детства знал довольно хорошо оба языка, и греческий, и латинский, и был таким билингвом с самого детства. Потом он в молодости был на Западе, там сперва такую светскую карьеру делал, там же впоследствии и уходит от мирской суеты, становится монахом. Потом некоторое время с монахом живет на Востоке. Первое его путешествие на Восток. Потом, по некоторым обстоятельствам, опять возвращается в Рим, становится одним из таких близких очень людей при папе Дамасе. Много ему там пишет, самому папе разъясняет некоторые библейские вопросы. Потом, после смерти Дамаса, уже удаляется на Восток, но вот не в район Антиохии, где до этого было, в район уже Палестины, где дальше большую часть жизни живет. Это даже забавно, что когда мы говорим о блаженном Иерониме как о латинском отце, но важно помнить, что вообще почти как минимум половину жизни он пробыл на Востоке. Латинский в первую очередь по действительно языку сочинений, ну и по некоторому образу мысли и образу богословия тоже.
1: А в чем этот образ мысли и богословия? Что отличает латинского автора от греческого?
2: Да, и тут вот действительно мы уже подходим вот к такому ключевому вопросу. Действительно, как уже Константин Михайлович обратил внимание, для многих наших современников слово «латинский» ассоциируется исключительно с последующей историей католицизма и Западной Европы. Ну, понятно, что в таком радикальном виде те или иные заблуждения, последующие католической церкви, догматические отступления, латинские отцы в полной мере не разделяли, но действительно некоторые предпосылки иногда уже имели место, отдельные те или иные высказывания, как и о Филиокве, и о некоторых других вопросах, они, конечно, частично присутствуют еще не в, конечно, таком строго догматическом смысле, но где-то, тем не менее, их можно усмотреть. Но не хотелось бы заострять именно на каких-то ошибках и на неточностях. Все-таки в первую очередь, если говорить конкретно о блаженном Иерониме, но и отчасти о латинских отцах в целом, то здесь мы действительно очень обращает на себя внимание такой очень логичный, очень как-то действительно юридически выверенный тон рассуждений, тон повествования, то, что некоторые наши авторы XX века часто любят как-то критиковать, как раз за это, может быть, не только по католических авторах, но и в целом латинских, и вообще слово «юридизм» считается у нас чем-то таким крайне отрицательным, но нет, здесь речь не идет о каком-то безжизненном выхолащивании, речь идет просто о некой такой очень строгой культуре мышления. И более того, если как раз говорить о проблеме тех или иных ошибок и тех или иных неточностей уже даже у канонизированных авторов, очень интересно, что сам блаженный Иероним на эту тему тоже мыслил и рассуждал. И довольно не очень, может быть, распространённое вообще в патристике, хотя нет, отчасти и распространённое, но, может быть, не столь очевидная для нас эта идея, как сами святые отцы мыслили о том, что другие святые отцы могут в той или иной степени допускать неточность. И как же всё-таки тогда уловить вот это основное, как бы мы сказали, мейнстримное учительство церкви. И блаженный Иероним, споря с одним из своих оппонентов, с одним из еретиков, он как раз-таки на это обращает внимание. И вот что мне нравится, он не пытается как-то совсем откреститься и сказать, что это полностью все неправда, когда ему его оппонент приводит некоторые свидетельства из тоже латинских других отцов, других авторов. И он приводит очень такой красивый образ – но мы толкуем о пустяках, и, оставивши источник истины, гоняемся за ручейками мнений. Не могу ли я выдвинуть тебе целый ряд древних писателей, перечисляет дальше авторов, и многих других, рассуждая об этом таким, которые, рассуждая таким же образом, написали сочинения полные мудрости. То есть он разделяет ручейки мнений, вот такой интересный образ, который приводит, то есть некоторые частные ошибочные утверждения, которые могут быть даже у святых. И тем не менее, вот это то, что впоследствии богословы назовут консенсус патрум, согласие отцов, которое действительно образует учительство церкви. Это и даже вот в этом таком ювелирном, чуждом какой-то такой грубой апологетики и такого какого-то риторического открещивания, а вот полная такой тонкой адвокатской юридической работы. Вот мне кажется, в этом во многом весь Иероним.
1: Насколько я понимаю, очень важной частью его служения, его наследия являются библейские переводы.
2: Совершенно верно.
1: Можно даже встретить такое мнение, что... Ну, не то, что мнение, а вот какое-то, может быть, обобщение до неточности, что, собственно, блаженный Иероним Стридонский был тем, кто перевел Библию на латинский язык. Вот давайте с этим тезисом разберемся, что в нем верно, что в нем неверно.
2: Да, действительно, он вообще один из немногих авторов в той эпохе, кто знал еврейский язык. И действительно, он перевел практически все, но вот тут действительно, может быть, стоит сделать уточнение. Переводы уже существовали, но выполнены не напрямую с еврейского, а с греческого, септуагинта. То есть вот у нас есть Ветхий Завет, да, его еще в дохристианскую эпоху перевели на греческий 70 толкователей. Потом уже на Латинском Западе, еврейский там мало кто знал, переводили с греческого, греческий-то знали многие. И действительно, во-первых, перевод с перевода – это уже большие смысловые потери. Во-вторых, в целом эти переводы были довольно неточные. И действительно, он не всегда все переводил тотально с нуля. Он, конечно, во многом уже редактировал имеющиеся переводы. Кстати, не только перевод 70-ти был, это просто тот перевод, который больше использовался христианами, а так были и в еврейской среде другие тоже переводы. И как раз Иероним, он их все знал, и он даже в своих толкованиях, в своих комментариях на Священное Писание, он говорит, вот это еврейское слово 70 переводчиков перевели так, Акила так, Симах так, Феодотион так, то есть он это все имеющиеся переводы сопоставлял, ну и, соответственно, так или иначе носил свои правки. Работал очень быстро, да, там чуть ли там не за одну ночь там какие-то книги переводил, ну, то есть переводил, потому что скорее очень так в интенсивном ритме сверял и редактировал, да.
1: Но он перевел именно Ветхий Завет.
2: И Новый тоже, но Новый, по-видимому, с наименьшей редактурой, там не такие сильные.
1: А было ли что-то в его переводческой работе, ну, такого, когда выбор слова, выбор термина, выбор варианта перевода влияет на смысл? Вот к этому интересно прикоснуться, ведь перевод — это всегда... Перевод всегда потеря смысла. Даже самый лучший перевод всегда некоторая потеря смысла.
2: Конечно.
1: И переводя с древнееврейского на латынь, наверняка автор сталкивается с тем, что вот это можно перевести так, я это переведу вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Вот есть какие-то в памяти у вас такие любопытные примеры, которые оставляют возможность поразмышлять о богословских взглядах блаженного Иеронима в связи с его переводом?
2: То есть как его богословские воззрения отразились в переводе?
1: Ну вот
2: как?
1: Есть такой известный пример, да, фраза из Ветхого Завета, из Исхода, когда Бог говорит Моисею: «Я есть сущий».
2: Да-да-да.
1: И вот это «сущий» — это, вернее, наша фраза «Я есть сущий», «Аз есть сущий» — это здесь очень сильно влияние греческого философского языка.
2: Ну, безусловно, да.
1: Сущный — категория бытия.
2: Да-да-да, конечно.
1: А если переводить, насколько я понимаю, как это делал впоследствии, допустим, в 20 веке Мартин Бубер с еврейского оригинала, то можно перевести как «не я есть сущий, а я есть тот, кто я есть».
2: Да, да, да.
1: И даже более того, можно в каком-то смысле по причинам лингвистическим в этой фразе видеть будущее время, когда Бог отвечает человеку: «Я буду с тобой тем, кем я буду». То есть я буду всегда с тобой.
2: Да-да-да.
1: И это целый смысл, связанный с экзистенциальной философией 20 века, Да-да-да-да. Совсем другие аберрации. Такой человек перед лицом выбора и страданий, вызовов, и с ним Господь Да-да-да, будет в этом страдании вместе. То есть от одного Да-да-да. Слова, на самом деле, целое пошла вот
2: конечно,
1: смысл.
2: Да.
1: И я думаю, что что-то похожее есть и вот то есть мы можем как-то прикоснуться к тому, как мыслил блаженный Иероним в связи с тем, как он переводил Библию.
2: Мне кажется, что все-таки насчет самого библейского перевода таких сугубо богословских споров все-таки было не так уж и много при его жизни. Скорее, вот вопрос о точности перевода, он возникал не в связи с переводом Библии, а в связи с переводом уже, собственно, церковных авторов, потому что он переводил не только Библию, но там и греческих авторов. И, в частности, вот по поводу интерпретации богословия Оригена.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Иеромонах Григорий Трофимов, насельник Андреевского монастыря в Москве, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель Московской духовной академии. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим о таком латинском отце церкви, как блаженный Иероним Стридонский. И вот дошли до волнующей темы. Вы упомянули переводы Иеронимом сочинений Оригена, правильно?
2: Да.
1: Давайте напомним слушателям, кто такой Ориген. И почему его, вообще его наследие, есть некоторая проблема в истории церкви. Ведь, как известно, Ориген на одном из Вселенских соборов был осужден как автор еретических сочинений. И его произведения, соответственно, какие-то аспекты его произведений не могут быть приняты.
2: Совершенно верно. Да, Ориген, раннехристианский автор, III века, который действительно, с одной стороны, огромный литературный вклад внес, богословский, действительно во многом разработал богословскую терминологию, и, так скажем, и отдельные термины, и приемы толкования, некоторые аскетические идеи, они были вполне восприняты восточными отцами и, так сказать, несколько уже в переосмысленном формате, тоже стали частью своего рода предания церкви. Но действительно целый ряд вероучительных тезисов совершенно оказался не приемлемым. И, ну, самое, конечно, известное – это учение о всеобщем спасении, но на самом деле это, по сути, уже скорее вывод из всей богословской системы. Оригена, она сама по себе в целом действительно не, по сути, библейская, а такая философски платоническая. То есть для Оригена в целом множественность бытия – это зло. И тут даже дело не в том, что вот все должны спастись, потому что вот Бог добрый и все хочет спасти. Тут его вообще идея в том, что сама по себе вот эта вот раздробленность бытие должна упраздниться, и полностью все должно прийти в такое всеединство. И это уже действительно, это уже совсем не христианство, это уже просто какой-то даже гностицизм.
1: Так, ну и при чем здесь блаженный Иероним Стридонский?
2: Да, и про блаженный Иероним, если все-таки его перевод Библии вызвал меньше спора, ну, только кроме самого факта, что зачем вообще что-то переводить, если есть уже, там, скажем, церковный перевод используемый. Да? Тут скорее о самом факте перевода шли какие-то дискуссии, нежели о конкретных переводческих решениях в первую очередь. Но тут, если говорить именно о технике перевода, действительно были очень широкие дискуссии, потому что его друг юности, с которым они вместе читали и восхищались Оригеном, Руфин Аквилейский, он как раз отстаивал правоту Оригена, считал, что его неправильно поняли, и в своих латинских переводах так или иначе старался смягчить неортодоксальные вот эти аспекты и так или иначе представить Оригена все-таки церковного автора. И Иероним же сам тоже в своих сочинениях подробно приводил цитаты и с переводами из Оригена, как раз стараясь подчеркнуть вот эту его неприемлемость его тезисов. И как раз во многом это вот спор между двумя друзьями, как раз спор о понимании Оригена.
1: А какие еще важные темы в наследии блаженного Иеронима можно выделить? Вот у каждого, наверное, богословствующего автора есть какие-то опорные сюжеты, которыми он по каким-то причинам занимается больше, чем другими. Вот что главное в этом отношении у блаженного Иеронима?
2: Да, о блаженном Иерониме вообще часто говорят иногда некоторые исследователи, так несколько, может быть, принижая по-своему его, собственно, богословский характер. Говорят, что скорее он такой больше кабинетный ученый, исследователь, и толкователь и переводчик. Действительно, у него, с одной стороны, на первый взгляд, не так много сугубо богословских трактатов, но они есть, и они, может быть, просто посвящены немножко другим вопросам, не таким вопросам учения о Троице, как или о Христе, который в этот момент становится предметом обсуждения на Вселенских соборах на Востоке. Очень интересно, что он довольно много полемизирует с некоторыми авторами, которые выступают с таких антиаскетических позиций. Это на самом деле интересный момент. Если ереси на Востоке такой имеют преимущественно такой умозрительный, метафизический характер, то вот ереси, возникающие на Западе, уже с самого начала как-то имеют какой-то характер больше применительно к человеку и к церкви. И вот как раз интересно, что именно на Западе довольно не так мало было тех, кто высказывался против учения о преснодевстве Богородицы. Как-то на Востоке даже не припомню, ну, это, может, какие-то совсем радикальные гностики, а чтобы христиане с христианами спорили о Божьей Матери, как-то даже нет. Как раз у Иеронима довольно есть там целый трактат, где он разбирает подробно эти все свидетельства, которые этот его оппонент приводит против преснодевства. И, кстати, самое интересное, что и в современной такой либеральной протестантской критике ничего принципиально с тех пор не поменялось.
1: А что не устроило критиков в идее преснодевства Пресвятой Богородицы?
2: Ну, их, как им казалось, противоречие букве Писания, где говорится о братьях и сестрах Иисуса, или где говорится, что родила первенца, раз первенца, значит, были другие, и те и иные моменты.
1: И что на это отвечает блаженный Иероним?
2: Он как раз показывает, как в рамках самого Писания братьями и сестрами могут называться и другие родственники, что первенец – это, может быть, единственный и сын, просто вот фактически, вот ребенок родился, но вот он и есть первенец, и так далее. То есть он именно как знаток Писания показывает, как именно не насилуя текст, можно, оставаясь в рамках самого текста, оставаться приверженцем учения о преснодевстве.
1: Так, какие еще важные темы?
2: Да, и в целом мы уже видим довольно много и довольно интересно таких своего рода протопротестантов еще IV века, которые в целом выступают с таких антимонашеских и антииерархических позиций, и более того, очень интересно, там даже были те авторы, которые очень выставали против этой практики возжигания свечей на могилах умерших. Это очень забавно, потому что в наше время тоже да, люди некоторые, может быть, с таких чрезмерно интеллектуалистских позиций как-то критикуют наше, как им кажется, обрядоверие. Иногда действительно, может, критикуют какие-то покривления в церковной жизни, но иногда как-то излишне ополчаются на те естественные культурные формы, которые ничего дурного под собой не имеют, и как-то их так стигматизируют, вот, и как-то охуждают, называя все подряд, все, что им эстетически не нравится, каким-то язычеством. И в том числе говорят, что ваша церковь – это только вот сплошные бабушки со свечками.
1: Так.
2: Но самое смешное, что Иероним практически про бабушек со свечками дословно практически писал: «А свечи возжигаем не при ясном свете, когда напрасно клевещешь, но для того, чтобы посредством этого умереть темноту ночи, бодрствовать до света, чтобы не спать с тобою слепыми во тьме. Если некоторые по неведению и простоте мирских людей, и особенно благочестивых женщин, о которых сказано свидетельство и ревность Божию имут, но не по разуму, делают это из почитания к мученикам, то что ты теряешь через это? То делалось идолом, и потому должно быть отстранено. Это делается мучеником, потому должно быть принято». Он говорит о том, что, конечно, изначально свечи имеют вполне практический смысл освещения при всеношном, при бдении, действительно. Но если кто-то из такого особого почитания к святому даже при свете дня возжигает, хоть это и с рациональной точки зрения может быть странный некий поступок, но сделанный из искренних побуждений, он принимается Богом.
1: Интересно. А вот вы много переводили сами из блаженного Иеронима Стридонского, из его ранее неизданных, непереведенных на русский язык сочинений. А было ли что-то, что вот особенно запомнилось или как-то ударило в сердце вот вас так по-человечески? Вот бывает, что читаешь, думаешь, как, вот, как же здорово сказано, там как точно сказано. Что согрело сердце?
2: Да, такое место было действительно. Это один фрагмент из его проповеди, который я переводил, проповеди, обращенные к монахам. Я тогда, правда, в монашестве еще не состоял, но там действительно была такая фраза, что мы можем иметь и одиночество, и заботу о братьях. Это довольно такая интересная мысль о том, что какая-то такая деятельная, бурная, какая-то наша активность земная, она кажется, что она препятствует некому созерцанию, молитве, какому-то внутреннему подвигу, но она может быть не противоборствующей, а взаимодополняющей. Это действительно для меня лично был какой-то важный ответ, потому что я всегда в академии таким был очень активным, там старосты группы, везде как-то, везде все во все начинания как-то любил ввязываться, но действительно было понимание того, что это ну, не может собой подменить всю христианскую жизнь. И сейчас, хоть я и монашествующий, но тоже занятый преподаванием и другими какими-то делами, тоже иногда встает внутренний вопрос перед самим собой, получается ли соблюсти эту грань, этот тонкий баланс, и вот это какой-то такой завет Иеронима, что, с одной стороны, нельзя полностью действительно отказываться от этого, а с другой стороны, важно все сочетать, он, да, действительно, такой жизнеопределяющий.
1: Так, какие вот еще темы важно у Иеронима выделить?
2: Итак, Иероним, он, конечно, в большей степени толкователь, такой даже филолог, ученый, чем богослов, как многие говорят, как мы уже сказали, лишь отчасти справедливо. Но именно в этом тоже есть его своего рода изюминка, если можно так выразиться, потому что часто, когда наши современники читают святых отцов, но многим кажется, что как-то эти толкования как-то слишком оторваны от непосредственного, от непосредственной буквы, они очень красивые, очень возвышенные, но вот иногда хочется непосредственно понять сложное место в Писании, а иногда бывает от некоторых таких разъяснений святых отцов, если еще было более-менее понятно, становится окончательно непонятно. А Иероним, он действительно очень так ювелирно подходит к букве текста и обращает внимание на такие неожиданные детали, которые оказываются очень такими милыми и человечными. Вот он, например, вот простой совершенно пример. В Евангелии от Матфея говорится: «Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их». И он задается вопросом: а как вообще Господь может одновременно ехать на ослице и на осленке? Ну, если читать в Евангелии, дословно получится так. И он даже такой провокационный риторический вопрос задает: неужели это следует представить так, как будто он поставил по одной ноге на каждого из животных?
1: Какая, да? Цирковая картина.
2: Это тоже какая-то вообще цирковая, какая-то комическая картина получится. И он прямо считает, что сперва ехал на ослице, а потом на осленке. Что оба действия имели место, universa facta sunt, дословно. То есть вот насколько нужно иметь внимание к тексту, мы даже так проскакиваем, это подчас без внимания, а для него даже это предмет какого-то размышления. То есть он как ребенок, которому все интересно в мире, который всем задает вопрос: а почему это, а почему это, а почему то?
1: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, это программа «Светлый вечер». Не переключайтесь.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе.
6: Вопрос.

0: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
1: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Григорий Трофимов, насельник Андреевского монастыря в Москве, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель Московской духовной академии. И мы, напомню, на этой неделе говорим про латинских отцов церкви, про защитников православия на Латинском Западе. И сегодня в центре нашего внимания блаженный Иероним Стридонский. Ну вот прекрасный пример до нашего ухода на перерыв, отец Григорий, вы привели, как блаженный Иероним комментирует и как-то считает нужно пояснить, вот все-таки как так, что если следовать букве Евангелия, ко Христу привели осла и осленка, и сказано, что он поехал на них, вот, и что это не нужно понимать, как будто бы он, как циркач, ехал на двух лошадях одновременно, что сначала на осленке, или сначала на ослице, потом на осленке. А вот как вам кажется, вот в этом вот такой действительно яркий пример. Ну, казалось бы, разве это имеет какое-то значение для веры, вот, для спасения? Но это вроде бы, как кажется, такая деталь, какое-то чуть ли не излишнее любопытство. А вот блаженному Иерониму это важно. Или же все-таки чтение Писания, понимание Писания даже вот в этих деталях имеет какое-то, ну, важное личное значение для веры, для понимания того, во что ты веришь.
4: Да, несомненно. Во-первых, мне кажется, в таком, на первый взгляд, излишнем любопытстве сказывается на самом деле не праздный интерес, а вполне естественное желание человека понять текст, а не просто произносить его как какую-то сакральную мантру, а как-то несколько реалистично его себе представлять. И этот сам по себе посыл, он важный. Для блаженного Иеронима, конечно, все это еще имеет некоторый символический богословский смысл. Он потом рассуждает о том, что ослица символизировала синагогу, а осленок — языческий народ и так далее. Поэтому для него это очень такая точная интерпретация буквы Писания, она важна для того, чтобы правильно раскрыть богословский смысл, символический.
3: А вот мы называем наш цикл бесед про латинских отцов «Защитники православия на Латинском Западе». А можно ли назвать блаженного Иеронима в каком-то отношении защитником православия?
4: Да, несомненно. Вот мы уже немножко поговорили о тех примерах, когда он спорит с такими своего рода протопротестантами, которые так или иначе раздражают обряды, раздражают монашество, раздражают все любое так или иначе опосредованное богопочитание, как он также является защитником учения о преснодевстве Божией Матери. Это также он, конечно, спорил и с пелагианами, он и спорил и с некоторыми раскольниками, очень интересные люцифериане. Но это не надо, что какие-то там сатанисты, почитатели Люцифера. Тогда это еще было вполне имя православное. И Люцифер – это епископ таких, как бы мы сейчас сказали, ультраконсервативных позиций, который считал недопустимой изменой православию то, что без покаяния приняли в лоно церкви епископов, которые в

0: также был очень строгим в некоторых вопросах, но он как раз разбирает, почему этот епископ все же тут был неправ, сам устроив раскол и смуту в церкви.
1: Вообще, когда мы говорим «защитники православия на Латинском Западе», я думаю, сегодня многие слова в этой фразе нуждаются в пояснении, но как сегодня. В принципе, мы же привыкли и вполне обоснованно говорить о православии, но в неком противоположении иным христианским конфессиям. Хотя та эпоха, о которой мы сегодня говорим, в общем-то, она была одна церковь, она же православная. Ну, грубо говоря.
0: Да.
1: То есть не было еще разделения церквей, поэтому, когда мы говорим о православии, мы говорим, собственно, о правой вере.
0: Разумеется.
1: О той вере древней, которую исповедовала вся церковь. То есть это не полемика внутриконфессиональная. Это полемика между христианством, правой верой, ортодоксией и какими-то иными подходами. И вообще кого-то может даже удивить, что в Древней Церкви, о которой мы иногда думаем как о Золотом веке, уже нужно было от кого-то православие защищать. Вот от кого еще, кроме тех, кого вы перечислили? То есть были просто какие-то заблуждающиеся христиане, получается?
0: Да, были и заблуждающиеся христиане. На самом деле довольно была еще, так сказать, сильна и старая языческая гвардия. Как-то не надо думать, что миланские эдикты как-то одним махом положил конец язычеству. И даже смерть Юлиана Отступника не одним махом конец этой эпохи не положил. На самом деле, мне кажется, что даже это время, оно отчасти это и близко в чем-то к нашему, что от ценностей вот того старого мира языческого уже в них многие разочаровались, но ценности христианские тоже многие не готовы принять. Это такой как раз переломный момент вот такого во многом безверия и разочарованности, то есть в этом обществе. И как и от таких некоторых апологетов старого мира приходится обороняться, так и уже от различных еретиков мира нового, так и в целом, наверное, самое главное пытаться объяснить людям, которые вообще не очень понимают, зачем все это нужно, действительно, зачем все это нужно.
1: А вот как вам кажется, сегодня чтение блаженного Иеронима какую цель может преследовать? Я поясню, почему спрашиваю. Вот мы в нашем цикле говорим про, повторяюсь уже не в первый раз, латинских отцов первых веков христианства на Западе. Среди них есть очень разные люди. Вот у нас в цикле бесед одна из программ посвящена блаженному Августину. Фигура совершенно уникальная в истории всей мировой мысли. Я даже слышал чье-то, сейчас не помню, кого из современных, по-моему, богословов западных мнений, что вообще вся, как бы, все проблемы западного богословия, они из Августина. Вот настолько человек написал то, с чем потом веками люди разбираются, что вот человек, породивший все проблемы, ну, проблема в таком, в нормальном смысле слова, те темы, которые потом обсуждались. И в этом смысле там исповедь Августина переиздается, и у нас даже на Радио Вера, дорогие слушатели, пользуясь случаем, напомню, был целый цикл программ про исповедь блаженного Августина, 5 программ, мы целую неделю говорили про одну эту книгу, ну и, соответственно, про Августина как такового. Но вот это автор, который как бы всегда с нами. А вот про блаженного Иеронима так как будто сразу не скажешь. Я это имя знаю по тому, что где-то что-то читал про историю церкви. Но вот, опять же, есть главное мнение, что он связан с переводом Библии на латинский язык, и вот появилась та самая Вульгата, да, латинская Библия. Кто-то, может быть, припомнит картину Караваджо.
0: Со львом.
1: Да,
0: Кстати, это интересно, извините, что я вас перебью. Этот, на самом деле, сюжет возникает по аналогии с житием преподобного Герасима Иорданского.
1: А вот расскажите об этом сюжете, почему блаженный Иероним со львом?
0: В целом, как бы, это такой известный мотив монашеской литературы о том, то, что святые, они воплощают в себе вот эту вот идею первозданного Адама, того, кому подчиняются, и тому, кого слушаются звери. Там можно вспомнить и житие Сергия Радонежского, преподобного Сергия, где он там изображен с медведем, да, на, у входа в Троицу Сергиеву Лавру. Можно это увидеть. Но в житии блаженного Иеронима

0: На самом деле это никаких повествований о льве нет. И, ну, он, конечно, вообще у нас в православных иконографии как-то редко изображается, но вот в западной культуре, в западной вот этой живописи, да, вот и в тех картинах, которые вы упомянули, действительно он возникает, хотя этот рассказ о льве, он вообще изначально в житии преподобного Герасима Иорданского.
1: Ну вот тут у нас возникла у меня в речи неточность, да, потому что картина, вернее, разные изображения, действительно их много, блаженного Иеронима со львом, есть разные художники, там одна из самых таких известных, Сано ди Пьетро, написал картину «Блаженный Иероним со львом», там такой лев, он очень такой живописный, в духе Возрождения, с такими большими, полными какого-то, полными ошарашенности глазами. Мне кажется, даже лев, который вошел так немножко в мемы сегодня. Но с черепом этой картины Караваджо как раз-таки такая достаточно классическая, которую знают просто люди, которые интересуются живописью.
0: Да.
1: Такой вот в темной комнате очень худой блаженный Иероним, завернутый в какую-то красную такую тогу, в красную накидку. У него перед ним на столе книги, очевидно, это священное писание, он их переводит, переписывает, и на столе лежит еще на одной из открытых книг череп человеческий. Вот что это за такой, что это за символика?
0: Я не искусствовед, но мне кажется, в целом вот эти картины в западной живописи, они в целом преследуют такой какой-то мотив изобразить его действительно такого ученого-гуманиста и как бы в то же время и христианского некого мыслителя, который вот действительно весь погружен в науку и в то же время как бы помнит, что только еще с античности это известно, что истинная философия – это размышление о смерти. И вот как бы пишет и научные труды, и богословские труды, и вот такой яркий образ являет.
1: Ну вот, кстати, к вопросу об иконографии. Если почитать статью Иероним Стридонский в православной энциклопедии, а я вот как человек непогруженный глубоко в тему, чтобы как-то какие-то лакуны в знаниях закрыть, всегда иду в энциклопедии. Там все-таки очень качественные, вычитанные научные статьи. И вот уж православная энциклопедия – это завершившееся издание, в котором блистательные авторы очень ответственно освещают большое количество вопросов, и вот это все есть в интернете, есть просто опубликованные работы. И вот если посмотреть статью про блаженного Иеронима Стридонского, то там просто внутри этой статьи даны изображения. И не только те, о которых мы сказали, но и иконографические. То есть даже, причем такие именно в иконографическом стиле, то есть это, собственно, иконы или фрагменты икон, на которых блаженный Иероним изображен. Тут я не буду их, эти иконы пересказывать. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но даже восточное христианство, получается, как бы к нему любопытствовало, изображало. Почему я говорю «даже»? Потому что вроде мы исходим из такой молчаливой предпосылки о том, что ну, вот в каком-то массовом сознании есть греческие отцы, а вот все, что латинское, оно все не наше. Нет? Вот иконы блаженного Иеронима, переводчика Библии на латинский язык даже есть. По крайней мере, есть его иконографические изображения.
0: Да, совершенно верно. Нет, он в нашем календаре есть по новому стилю 28 июня, служба ему там даже есть в Минее, там составленная на Афоне. Но вот вы упомянули вот такое некое, что ли, смущение, да, или вот такое некое, как будто все же постоянным шлейфом идущая предвзятость по поводу латинских авторов. И это действительно интересно, потому что это не результат там какой-то там необразованности современной. Это, на самом деле, действительно какая-то уже часть, что ли, нашего культурного кода в православии. И очень интересно, что однажды, читая житие святителя Дмитрия Ростовского, как-то просто по дню его памяти, наткнулся на сведения о том, что патриарх Иоаким вот порицал святителя Димитрия за вот уклонение, как ему казалось, в латинство, в том числе за то, что он в списке учителей, значит, церкви упоминает Иеронима, учителя православного. Мне показалось это странным, потому что все-таки, несмотря на все те или иные какие-то вопросы, ну, как-то все-таки Иероним автор древнего древней церкви, неразделенной, ну, точно должен быть вне какого-то...
1: Вне подозрений.
0: Вне подозрений, вне порицаний. Ну, вот как мне мои коллеги-историки пояснили, тогда на Руси вот в конце 17 века было распространено такое убеждение, что... Да, Иероним и Августин – святые мужи, но их сочинения испорчены католиками, поэтому ссылаться на них нельзя.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Иеромонах Григорий Трофимов, насельник Андреевского монастыря в Москве, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель Московской духовной академии. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про блаженного Иеронима Стридонского. Вот мы ушли в сторону моего вопроса, который я до конца не успел задать. А он, собственно, наверное, самый важный для нашего разговора. Зачем читать блаженного Иеронима сегодня? Вот как вам кажется, вам, человеку, который его явно любит, знает и, как представляется, находится с ним во внутреннем диалоге, что даст это чтение, ну, если угодно, не только для просто знания об истории церкви, а для какого-то, ну, если угодно, личного такого христианского пользования?
0: Как кажется, это действительно важный пример того, что определенная эрудиция, определенные академические познания, как бы мы сказали, не мешают какому-то личному благочестию. Я отчасти уже приводила эту фразу, которая в свое время меня зацепила, что можем иметь одиночество и заботу о братьях. Но тут и в целом шире можно поставить вопрос не только какая-то внешняя деятельность, а в целом ученость, образование, оно может сочетаться с каким-то внутренним христианством. Вот вы сказали, не только для ума, но и для души. Сама та идея, чтобы ум и душа друг другу не противоречат и не мешают, а это важная мысль. И, может быть, это опять чуть-чуть в сторону как раз от духовной пользы, опять куда-то в сторону исторических сведений. Но мне кажется, опять-таки, для нашей души тоже важно чувствовать, что святые отцы задавались в том числе и какими-то такими вот историческими и научными вопросами. Может быть, это для меня, как человека, любящего науку, это важно. Думаю, я тоже в этом не одинок. И иногда, когда мы читаем такие очень возвышенные духовные рассуждения, мы как будто, может быть, чувствуем себя на какой-то другой планете. Нам иногда, может, даже и хочется, что пусть даже будут и менее душеполезные, более приземленные рассуждения, как в случае со сленком, как мы видели, но они зато какие-то предельно живые. И более того, они актуальны даже для современной науки остаются. Многие мысли блаженного Иеронима. Мы уже говорили о том, что его ответы тем еретикам, которые отвергали преснодевство Божией Матери, в целом во многом отвечают даже и на последующую протестантскую либеральную критику. И более того, его некоторые рассуждения, они так очень тонко откликаются на тоже критику такую христианскую с научных позиций в целом. Вот очень интересно, некоторые ученые в целом любят говорить, что в Евангелии много неисторичного, что там что-то заимствовано из параллельной светской истории. И вот очень яркий пример. Недавно у нас был праздник усекновения главы Иоанна Крестителя. Сейчас я зачитаю из Тита Ливия. Скажите, ничто вам не напоминает этот фрагмент? И сейчас я поясню, как это относится к блаженному Иерониму, это лирическое отступление. Вот что пишет этот древний римский историк описывая период более ранний, чем казнь Иоанна Крестителя. «В Плаценте консул пригласил на пир известную Гетеру, в которую был влюблен до беспамятства. Там, похваляясь своими подвигами, он, среди прочего, рассказал своей гостье, как строго он ведет дознание по уголовным делам и сколько осужденных у него в темнице ждет исполнения смертного приговора. Подружка, забравшись к нему на колени, сказала, что ни разу не видела, как рубят голову людям, и что она очень хочет это увидеть. Учтивый любовник тут же велел притащить одного из этих несчастных и топором отрубил ему голову. Обстояло ли дело так, как оно описано в обвинительной речи цензора, или так, как его пересказывает Валерий, в любом случае было совершено ужасное и жестокое преступление. На пиру, где принято совершать богам возлияние и приносить гостям пожелания всего наилучшего, был убит, как жертвенное животное человек, кровью которого был забрызган обеденный стол, на потеху любовницы, сидящей у консула на коленях».
1: Так, как вам? Очень напоминает историю, да, танца Соломеи и трагической гибели святого Иоанна Предтечи.
0: Да, и вот на сейчас некоторые ученые указывают на это как будто такую сенсацию, как это в церковном фольклоре говорится, конец всем святым и православию, но интересно, что это не было какой-то неожиданностью для древних авторов, и Иероним, он обращает внимание на это.
1: То есть не было неожиданностью то, что...
0: Это близость событий, схожесть обстоятельств.
1: То есть для кого-то то, что такие истории встречаются, допустим, не в Евангелии, а где-то еще,
0: да,
1: указывает на то, что в Евангелии может быть просто какая-то вставлена какая-то вещь.
0: Да,
1: это
0: многие...
1: не аутентичное повествование, а какой-то такой типологический рассказ,
0: да,
1: которых тогда было много, бытовали. То есть не нужно этому верить в Евангелие.
0: Да. А Иероним, он совершенно четко это видит, схожесть, но для него оно не является свидетельством неисторичности. Вот что он пишет. «В римских повествованиях мы читаем, что вождь римский Фламиний, во время пира уступивший любовнице своей, участвовавший в пире и говоривший, что она никогда не видела обезглавленного человека, и согласившийся на то, чтобы один уголовный преступник был казнен во время пира, был удален цензорами из Курии за то, что он смешал яство с кровью и на забаву другого представил смерть человека, хотя и опасного для других, так что вместе с тем допустил смешение похоти человеку убийства. Насколько же преступнее Ирод, Иродиада и девица, которая плясала и в награду потребовала голову пророка, чтобы иметь в своем распоряжении язык, обличавший недозволенный брак». Очень интересно, то есть он сам не стесняется этой параллели, но при этом указывает и на абсолютную и разницу и в деталях, и в неком осмыслении этого процесса.
1: Это очень интересно. Это вот где-то у Честертона встречалась такая присказка. Критики даже не понимают сами, насколько правы, потому что когда... критик вот такой, я воображаю себе некого собеседника заочного, допустим, эпохи блаженного Иеронима, говорит, что смотрите, такой же рассказ есть у римского автора, как в Евангелии. Все очень похоже. Следовательно, не надо верить в Евангелие, в какую-то исключительность этого текста. Ему, получается, блаженный Иероним как бы отвечает: «Вы, уважаемый критик, даже не подозреваете, насколько вы правы. Конечно, похоже. Конечно. И это очень важное сходство. Потому что, во-первых, человек всегда и везде, в общем-то, одинаково грешен. Тут нет, в этом нет сенсации. Мы и так об этом, мы именно об этом и говорим все время. Да, мы христиане. А во-вторых, вы посмотрите, что как много сходства, это позволяет сопоставить два рассказа. Римский и евангельский. И если мы их сопоставим, нам в глаза бросятся отличия. Поэтому давайте сопоставим, давайте увидим сходство, чтобы понять, что они в чем-то есть, а в главном их на самом деле нет.
0: Да, то есть это то, чтобы он не уходит от проблем, как это мы говорили и ранее, когда он признает возможность неточных утверждений у святых отцов, но говорит, что надо гоняться не за ручейками мнений, а за, собственно, истиной, как за неким основным потоком.
1: Но мне очень понравилось, еще очень так как-то меня вот как-то зацепило то, что вы рассказали из блаженного Иеронима про этот пример со свечами, когда... Он говорит, что нет проблемы в том, что кто-то может быть поставит свечки и днем, когда вроде бы освещать ничего не нужно, но и что с того, что да, где-то в других местах, в других, не знаю, религиозных традициях и общинах свечки ставятся идолом,
0: да,
1: но там-то не ставятся идолом,
0: да,
1: а здесь они ставятся
0: мучеником.
1: То есть давайте смотреть не на свечку, а на то, что у человека в вере, во что он верит. Действительно, не надо... Тут не на то смотрим. Как бы, да, тут дело не в обряде, а в том, во что вы верите. И это такое сразу смена оптики и некое, ну, вообще другой подход к миру и другой подход, на самом деле, к аргументации своей веры. Можно было бы начать говорить, что нет, там символизм свечи, он там с этим связан и так далее. Нет, как бы, если мы говорим с вами о свечах, можно их возжигать или не можно, в каких ситуациях, мы говорим, как бы, вообще-то о ну, как вот о тех самых ручейках, о второстепенном. А главное это, во что ты веришь? Ты в идолов веришь? Или в то, что Христос воскрес, тогда за него пострадали мученики, поэтому эта свечка это выражает? Что твоя свеча выражает? То это совсем другой, как кажется, подход к разговору, и он, как мне вот сейчас думается, когда я вас слушаю, он же очень актуальный.
0: Да, безусловно.
1: Вот это прям бери вот современному, не знаю, апологету и пользуйся. Даже любому, кто о вере размышляет и говорит. Это тоже как-то я вот сейчас вот вас слушаю и думаю, ну вот на пользу от чтения такого автора, как Блаженный Иероним.
0: Да, несомненно. Ну и некоторые такие вечные темы, он там, в частности, упоминает в своей переписке, что и подчас на него ссылаются в некоторых официальных церковных документах. Вот не так давно на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был принят документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, и там как раз именно в тексте документа как раз прямо цитируется Блаженный Иероним про аборты. Он так и пишет, что некоторые, когда узнают, что зачали вне супружества, принимают яд для аборта и часто сами умирают вместе со своим ребенком и идут в ад, повинные в трех преступлениях – убийстве самих себя, прелюбодеянии и убийстве своего нерожденного ребенка. Тогда, да, это определенные тоже были какие-то травы, снадобья, да, которые принимали, да, чтобы такой, как бы сейчас назвали, медикаментозный аборт совершить. В общем-то, да, поэтому...
1: А что читать сегодня из Блаженного Иеронима? Вот нас сейчас слушают люди, и дай бог, чтобы кто-то заинтересовался, расширить свой кругозор вот на автора, с которым, может быть, до этого был незнаком. Вот с чего начать знакомство?
0: Ну, можно попробовать начать вообще даже не с богословских текстов и не с толкований, а с житий, написанных им самим. Он написал еще некоторые жития пустынников, так, в том числе житие монаха Малха. Я специально его сюжет пересказывать не буду, чтобы сохранить некую интригу.
1: Чтобы
0: но...
1: не спойлерить.
0: Да, как это сейчас это принято говорить. Но скажу, что действительно он пишет в очень таком, я бы сказал, каком-то приключенческом, нетипичном, как нам покажется, для древней литературы, приключенческом стиле. Хотя, на самом деле, в то время и были такие, как бы была популярная литература, не только были какие-то там поэмы, написанные гекзаметрами и так далее. То есть он как раз пишет таким предельно народным языком, с какими-то всякими захватывающими там погоней и врагов, и там с дикими зверями, там почти как Жюль Верн, там от кого там приходится спасаться, от какой львицы, в какой пещере. Можно с этого начать, это вот с житий, написанных им самим. Потом, конечно, можно почитать вот некоторые те его полемические труды, вот как раз вот против вегелянца, наверное, можно, это как раз там, где были про свечи и про бабушек, и против Гельвидия, это там, где было про защиту преснодевства Божьей Матери. Конечно, толкования его, они такие немножко трудноватые, особенно вот на Ветхий Завет, потому что он там в такие очень филологические детали пускается. Но вот на Новый Завет, на Евангелие от Матфея, оно, мне кажется, такое гораздо более простое, познавательное. Это вот как раз там, где он рассуждал про параллель с Титом Ливием. Это же как раз он толкует Евангелие от Матфея, эпизод казни Иоанна Крестителя. Они такие действительно любопытные.
1: А вот вы со студентами работаете и читаете наверняка, да, тексты Блаженного Иеронима. Как в современных юных богословах отзывается то, что они читают?
0: Ну, конечно, вот такие его очень подчас закрученные такие толкования, аллегории там про... Они, конечно, на такое-то удивление и непонимание вызывают. Там вот мы про осленка, если дальше разбирать эту проповедь, там дальше и говорится, что вот осленок стоял до распутья, он подобный народу, который выбирает между там язычеством и иудейством и так далее. То есть такие какие-то очень сложные аллегории, я как-то помню, как это было как-то странно студентам, с которыми мы непосредственно тексты читали. Но это, мне кажется, не только к Блаженному Иерониму относится, это в целом к эпохе, к жанру, к какой-то системе образов. Ее как-то просто надо в нее как-то с ней сжиться, свыкнуться.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Иеромонах Григорий Трофимов, насельник Андреевского монастыря в Москве, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель Московской духовной академии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир мысли, в мир наследия блаженного Иеронима Стридонского. Я напомню, на этой неделе мы говорим про защитников православия на Латинском Западе, про латинских отцов церкви, и в следующих программах продолжим этот разговор. А за то, что сегодня вы были с нами, я вас, дорогие слушатели, благодарю. Спасибо нашему сегодняшнему гостю. Спасибо вам, отец Григорий. В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания.
0: Спасибо.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 13 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Яблоко». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвы очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя, спрашивают меня рабы земли? Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы богатствами жертвующие, чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету, но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самураи? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен, и открывать глаза ее, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Весельчак. По мотивам болгарской сказки.
2: Жили-были три брата. Старшие были богатые, а младший – бедный. Зарабатывать у него не очень получалось, но зато веселился от души и всегда умел других рассмешить. За это его и прозвали Весельчаком. Ходил он по домам, людей смешил. Так и зарабатывал на пропитание. Много ему было не надо. Однажды попросил Весельчак немного денег у братьев и купил на них мышонка. Через какое-то время снова пришел просить денег. Братья смеются: «Зачем тебе деньги? Ты их все равно на ветер бросаешь. Покупаешь мышат, чтобы с ними играть, как маленький». Но деньги все же дали. Купил Весельчак букашку. Потом приходит к братьям в третий раз денег просить. «Да что ж такое?» – возмутились братья. «Ладно бы на дело просил». «Так и быть, в последний раз даем». Купил Весельчак барабан. Заперся в доме и целый день играл. Научил и мышонка с букашкой танцевать. Теперь, как выходил Весельчак на улицу со своим барабаном, мышонком и букашкой, тут же толпа собиралась послушать, посмотреть, посмеяться. А в этом царстве у царя дочь была. Ходила всегда хмурая, как туча, никогда и не улыбнется. Царь объявил, что выдаст царевну замуж за того, кто ее рассмешит. Со всех стран приезжали женихи царскую дочь смешить, да никому не удавалось. Один раз, когда Весельчак играл на базаре, а букашка и мышонок плясали, увидела его старушка и воскликнула: «Вот кто царскую дочь рассмешит!» и рассказала Весельчаку о царском приказе. Пошел Весельчак во дворец, остановился под окнами и стал на барабане играть. Народу набежало, видимо-невидимо. Услышала смех царская дочь, нахмурилась, выглянула в окно, чтобы разогнать всех, но засмотрелась и не заметила, как рассмеялась. Услышал царь, что его дочь смеется, вышел посмотреть, что случилось. Посмеялся вместе со всеми и выдал дочь замуж за Весельчака. Поняли старшие братья, что истинная радость не в богатстве, а в добром сердце, и искренне порадовались счастью младшего брата.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Коля Исакович, воспитанник Оршанского духовного училища, с детства проявлял большие способности к наукам и мог свободно говорить на латыни. Ему, сыну простого сельского священника из Могилевской губернии, суждено было стать выдающимся церковным деятелем и ученым. Николай получил духовное образование и принял монашеский постриг с именем Нил, а затем и священство. В 1835 году он был рукоположен в епископа Вятского. 36-летний владыка энергично принялся за святительские труды, постоянно совершал поездки по епархии. Порой за день он посещал по 5 селений. Как писал владыка Нил, он испытывал, умеет ли народ молиться Богу. Причем некоторые исправно читали Господню молитву, некоторые же ничего не знают. Народ много доброты в себе проявляет, но и невежество его велико. Епископ старался исправить эту ситуацию. Владыка заботился о проповеди православия среди марийцев и удмуртов, создавал для них школы, вел миссию среди старообрядцев, благодаря чему более 6000 из них присоединились к церкви. В 1838 году Преосвященный Нил возглавил Иркутскую епархию. В то время она охватывала большую часть Сибири, Дальний Восток и Аляску. За 15 лет его управления епархией было построено более 70 церквей. 13 раз владыка совершал объезды огромной территории, порой с риском для жизни. Посещал и степи Забайкалья, где его трудами были построены первые монастыри – Чикайский скит и Нилова пустынь, ставшие важными центрами православной миссии. В Забайкалье архиепископ Нил встретил буддийского монаха Димбрела, который после общения с ним принял православие и стал священником Николаем Дарджеевым. Вместе они осуществили перевод на бурятский и монгольский язык Евангелия, богослужений и молитв перед причащением. Владыка Нил любил народы Сибири и писал, что им пора начать исход из их мрака и идти во след православной Руси. И это происходило буквально на его глазах. Например, когда после освящения храма в 1852 году в селении Гужирском множество бурятов, пораженных красотой православия и молитвами на родном языке, приняли крещение. В 1853 году архиепископ Нил был переведен в Ярославскую епархию, которую возглавлял до своей кончины в 1874 году. Особую заботу он проявлял о бедных, организовал подготовку учительниц для церковно-приходских школ, что стало уникальной возможностью для многих женщин того времени получить образование и раскрыть свои таланты. Благодаря владыке в 1861 году вышли первые в России епархиальные ведомости – ярославские. Выдающийся след оставил архиепископ Нил в науке. Его труд о буддизме стал одним из лучших исследований того времени. За миссионерские и научные труды владыка был удостоен орденов святой Анны и святого Владимира. Благодаря архиепископу Нилу к православию пришло около 40 000 человек. Сам он писал: «От берегов Волжских до Ангары был я странником и тружеником».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. Приветствую вас в нашем домашнем кинотеатре, программе, в которой вы не услышите рассуждений опытного киноведа. Я просто делюсь своими впечатлениями о новых фильмах или о тех, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Меня в детстве смерть затянула. Я в нем видел что-то.
3: Что?
2: Не знаю. Понять хочу. Отец говорит, смирись. Но если бы все люди смирились, тогда до полюса не дошли. Мы бы в космос не полетели. Если Бог хочет, чтобы мы смирились, тогда зачем Он дал эту жажду?
3: Я тебе ответов не дам. И никто не даст. Это умом постигается. Горбом своим, понимаешь? Ищи. Ищи, Господь подскажет тебе.
1: Юный Федя Конюхов не может найти покоя с тех самых пор, как еще маленьким попал в эпицентр огромного смерча. Какой-то необъяснимый настойчивый зов поселился в его душе. Зов к путешествиям. Однажды он открыл эти мысли своему духовному наставнику, священнику, и тот благословил юношу откликнуться на этот зов. Так Федор Конюхов стал всемирно известным российским путешественником. Этот важный эпизод в его биографии не обошли вниманием создатели фильма «Повелитель ветра», художественной биографии Конюхова, которая охватывает некоторые события из детства и юности, а в целом же посвящена одному из его путешествий – кругосветному полету на воздушном шаре, который состоялся в 2016 году. Фрагмент из этого фильма мы с вами сейчас услышали. Ленту в 2023 году снял режиссер Игорь Волошин, а задумал ее еще в 2018 году продюсер фильма и исполнитель главной роли Федор Бондарчук. Именно тогда он увидел по телевизору документальный фильм про кругосветный полет Конюхова на воздушном шаре и задумал художественно осмыслить и воплотить эту историю на экране. Съемкам тогда помешала пандемия, но как только обстоятельства позволили, Бондарчук вернулся к своей задумке. Игорь Волошин о проекте знал давно и, по собственному признанию, был рад возглавить съемочный процесс. Создатели картины ставили перед собой важную задачу – ответить на вопрос, как Федору Конюхову удается выживать в самых экстремальных условиях. Как удается справляться с бурями и штормами, проходить через, казалось бы, непреодолимые препятствия. В чем черпает он стойкость и силы? В картине «Повелитель ветра» мы видим не только Конюхова-путешественника, но прежде всего человека, который верит в Бога. Кстати, в одном из интервью сам Федор Конюхов признается, что с детства он живет верой и молитвой, и во всем полагается на Бога. Самым эмоционально напряженным моментом фильма стал эпизод, когда воздушный шар путешественника вошел в мощный циклон. Погасли горелки, подающие в купол горячий воздух. Шар начал падать, а Федор стал смиренно молиться. Что произошло потом, зрители увидят на экране. Скажу только, что Господь своей помощью, видимо, присутствовал на протяжении всего полета, который мы проследим от начала до конца. Мы станем участниками этого полета и вместе с героем будем постигать величие мира, как божественного творения, облака, безграничное небо и земля с огромной высоты. Все снято живо и зрелищно. Во время съемок сцен полета обошлись без компьютерной графики. Оператор находился прямо в гондоле воздушного шара. «Мы пошли на этот шаг, чтобы в кадре все было достоверно», объясняет режиссер такой выбор. Ну а главный герой картины объясняет свой жизненный выбор. В одной из финальных сцен «Повелителя ветра» Федор Конюхов разговаривает со своим маленьким сыном Колей. Мальчик спрашивает отца о том, что ему довелось испытать в небе.
4: Пап, а что там было в циклоне?
5: Я не смогу описать, сынок. Это самому надо понять.
4: А ты что понял?
5: Все, что нам дано, от Бога.
1: Верить в Бога и уповать на Него. Об этом прежде всего говорит фильм режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра». Если задуматься, то станет понятно, что название картины не про Федора Конюхова, а про Бога, Творца и Владыку всего сущего, того единственного, кому покоряются стихии. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Люди атеистических убеждений часто укоряют верующих в невежестве. О себе же они подчеркнуто говорят как о тех, кто придерживается научных взглядов. Однако на практике атеизм оказывается самой настоящей верой, только не в Бога, а в нечто иное, чаще всего в свою безошибочность. Об этом в том числе говорится в Псалме 52-м, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Рече безумен сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзишеся в беззаконии».
3: Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
2: И возвеселится Израиль.
1: Псалом 52 был написан царем и пророком Давидом. Написан в очень сложные для древнего Израиля времена. Первый в истории ветхозаветных евреев царь Саул обезумел. Он забыл о заповедях Божьих, встал на путь греха, развратился сам и развратил ближайшее свое окружение. Результатом стало укоренение в безумии, нравственном и физическом. Пророк Давид, которого Господь поставил править вместо Саула, видел все происходящее и с болью писал. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро». Давид

0: Есть ли разумеющий, ищущий Бога? Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Создается впечатление, что нет никакой надежды. Но то, что кажется невозможным людям, для Господа таковым не является. Давид пишет, что через пророков Бог пытался вразумить Саула, наставить его на путь праведный. Но тот пришел в ужас, что потеряет власть, утратит почет и славу. Так безумный царь решил подчиниться не Богу, а греховному страху. В Псалме об этом говорится так: «Там убоятся они страха, где нет страха». Однако Давид, несмотря на всю тяжесть положения, сохраняет надежду. Он твердо говорит, что Господь обязательно вмешается и наведет порядок. Или читаем в Псалме: «Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их». Так, собственно, и произошло. Саул устроил военную авантюру, ввязался в войну с сильными соседями. Там погибли его сыновья и он сам. А Давид начал править, восстанавливая нанесенный безумным правителем ущерб. Заключительные строки псалма выглядят следующим образом. «Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Скорее всего, это более позднее добавление, сделанное в VI веке до Рождества Христова во время Вавилонского плена. Тогдашние иудеи вспоминали о трудностях времен Саула и сравнивали их с бедствиями от Вавилона. Для ветхозаветных иудеев языческая вера была сродни безбожию и, соответственно, безумию, в которое впал однажды Саул. Ветхозаветные евреи верили, что как Бог помог Давиду преодолеть все трудности, вот и им поможет. Так, собственно, и произошло. Но после того, как иудеи покаялись в совершенных грехах и начали жить благочестиво, не на словах, а на деле, веря в Бога, и не пытаясь скрыть за исполнением традиционных обрядов лукавство нравственного безбожия.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 266 000

0: рублей.
1: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
0: Вы можете осуществить пожертвование на сайте veroifoma.ru.
1: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
0: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Мире Терешкиной из Санкт-Петербурга всего 2,5 года. Она любимый и долгожданный ребенок в семье. С первых дней жизни девочка росла и развивалась, как обычные дети. Но когда Мире было 1,5 года, мама заметила у нее на лбу небольшую шишку и обратилась в поликлинику. Врачи долго не могли поставить диагноз. Потом у Миры резко поднялась температура и начал синеть и опухать глаз. Ребенка направили в детский клинический центр имени Раухфуса в Санкт-Петербурге. Именно там родителям Миры сообщили, что у девочки онкология. Специалисты выяснили, что на фоне болезни у Миры есть поражение костного мозга, внутренних органов и костей черепа. Целый год Мира проходила лечение в онкологическом центре имени Напалкова. Там ее состояние заметно улучшилось. У девочки прошли боли. Но в августе родители Миры заметили у дочери новую припухлость на голове. Оказалось, что болезнь обострилась. Врачи в Санкт-Петербурге не дают гарантий, что сейчас их лечение приведет к нужному эффекту. Помочь Мире согласились специалисты из Израиля. Их терапия, по прогнозам, даст положительный результат в борьбе с недугом. Но большой проблемой для семьи сейчас является стоимость лечения. Поддерживает Миру и родителей фонд «Анна Мария». Более 8 лет он помогает детям с редкими и серьезными диагнозами, оплачивая для них лечение в России и за рубежом. Организация открыла сбор для девочки. Вы тоже можете принять в нем участие. Для этого переходите на сайт фонда «Анна Мария» и сделайте любое посильное пожертвование для Миры Терешкиной. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькового. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И мы сегодня отправляемся на Пятницкое подворье Троице-Сергиевой Лавры. Пятницкое подворье находится прямо подле Лавры в Сергиевом Посаде. Прямо не просто в Сергиевом Посаде, а вот возле Лавры самой. Мы на электричке от Ярославского вокзала доехали до Сергиева Посада. И дальше очень несложно попасть от вокзала к Лавре. Нужно все время идти по указателям, выйти на проспект Красной Армии и перейти его. Мы сразу будем видеть Пятницкое подворье вдоль мемориала воинской славы. Мы просто к нему и подойдем.
2: Да, и вы знаете, всегда, когда мы подходим к Лавре, эти два храма, они отдельным ансамблем, стоящие около могучих стен древней обители, привлекают внимание паломников, но я много раз замечал и по себе самому, и по другим людям, что времени на посещение этих храмов чаще всего не остается, потому что Лавра – это океан, там можно провести несколько часов и несколько дней, и так получается, что все, что рядом с ней, оно, конечно, меркнет вблизи от такого сиятельного центра русской культуры и связи. Но при этом, если начать рассматривать памятники, расположенные рядом с Лаврой, более пристально, окажется, что Пятницкое подворье – это, безусловно, жемчужина и древнерусской архитектуры, и достопамятное место, связанное с очень многими интересными событиями и эпохами даже в жизни нашего государства. Начать надо, наверное, с того, что это место еще называли Подолом. Подол – это равнина, расположенная рядом с возвышенностью, и вот в данном случае понятно, что возвышенность – это Маковецкий холм, на котором преподобный Сергий основал обитель Святой Живоначальной Троицы, и как раз постепенно спускается рельеф к реке Кончуре, и вот уже на несколько более пологой части этого рельефа расположены два храма. Они ныне существующие относятся к XVI веку, но есть все основания предполагать, что здесь деревянные строения возникли уже в начале XV века во время преподобного Никона Радонежского, а может быть даже еще и преподобный Сергий их построил, потому что...
1: А можно говорить, что это такая слободская часть, потому что обычно в то время строили при монастырях приходские храмы, рядом селились люди и на богослужение вот они ходили не в сам монастырь.
2: И такую функцию эти храмы за время своего многовекового существования исполняли, но изначальный замысел, судя по всему, был другой. Дело в том, что преподобный Сергий очень много уделял внимания кормлению странников и помощи нищим. Однако по традиции общежительных монастырей чаще всего эти богоугодные заведения не находились внутри монастырских стен по ряду причин. Все-таки это не всегда связано с монастырским уставом, покоем, да и просто разные люди приходят в такие учреждения, далеко не все они просто физически могут даже жить внутри монастырей. И преподобный Сергий, основывая это место, он заповедовал в этом месте кормить нищих, и это был такой социальный центр для всех, кто приходил сюда, к обители Живоначальной Троицы, в поисках не только духовного утешения, но и вполне материальной помощи. И вот эта деревянная Веденская церковь, которая существовала на Подоле около Троицкого монастыря, богодельный монастырь, как еще иногда ее называли в то время.
1: Это монастырем она не была.
2: Она не была отдельным монастырем, но воспринималась иногда, видимо, так. Почему? А потому что вот мы знаем по аналогии, в конце 15 века преподобный Иосиф Волжский, очень много впитавший в себя из традиции преподобного Сергия, он уже в своем монастыре строит тоже между прочим, такой же богородный монастырь именно для нищей братии. И там главная церковь введение во храм Пресвятой Богородицы.
1: То есть, можно сказать, что какая-то традиция была.
2: Можно предположить это. Это, конечно, вопрос еще пока не до конца изученный, но интересное предположение можно сделать. И вот это все существует до середины XVI века.
1: А почему Пятницкая?
2: Параскева Пятница, она воспринималась в народном православии как покровительница, вот, знаете, всех нищих, убогих. Очень часто эти пятницкие храмы строились на скудельницах, в убогих домах. Mm-hmm. Это, видимо, было связано с какими-то представлениями того времени. Интересно, что богатый боярин времен жизни царя Ивана Васильевича Грозного, Иван Хабаров, которого князь Курбский называет музом искусным в книжном разуме и утешавшимся благочестием. Вот этот Иван Хабаров, он строит каменную церковь введения во храм Пресвятой Богородицы. И, как предполагают, одновременно он же и строит рядом меньшую по размерам, но зато теплую церковь Святой Параскевы Пятницы. То есть возникает вот такая обычная для севера России двоица, большой храм для лета и небольшой, но зато хорошо отапливаемый храм для зимнего холодного времени. И это все продолжает быть таким социальным центром, монастырем для нищих братьев, но постепенно что-то меняется. Действительно, как вы заметили, возникает вокруг лавры фактически уже к XVI веку целый город, и многие мирские требования необходимо служить, и люди приходят в монастырь иногда нуждающиеся и в социальной помощи. В общем, вот это место, оно становится центром такой и социальной, как бы мы сейчас сказали, работы, и отчасти приходской жизни. Одно время, например, там один из храмов забирают монахи, там даже возникает отдельный мужской монастырь. В то время это выглядело, наверное, очень живописно, потому что мы сейчас не видим одной детали в этом историческом рельефе. Заложен землей позднее был ров, который на самом деле отделяет эти два храма от монастырской стены. Стены XVI века были, конечно, намного ниже, чем те, которые мы видим с вами сейчас. Но, тем не менее, вот представим себе, что между дорогой, русло которой сильно не изменилось, и с другой стороны стеной, рвом, который перед этой стеной находился, на небольшом относительно участке земли, как на островке, стояли эти два очень интересных храма. Особенно интересен, конечно, храм Введенский, потому что, если вот мы сейчас посмотрим на него с вами внимательно, Лёш, да, потому что это, конечно, очень, во-первых, высокий храм. Храм, стены которого делятся на прясла пучковыми лопатками, и который увенчан целым ярусом закамар с очень красивыми келевидными нишами в основании. Посмотрите на фриз из керамических плит с таким очень оригинальным зооморфным растительным орнаментом. То есть это храм совсем не рядовой, он очень интересен, и, как заметили многие исследователи русской архитектуры, он перекликается своими формами с очень известной духовской церковью Лавры, хотя они построены в разное время, но очевидно, что духовская церковь, она для этого храма послужила неким прообразом. Исследование этого храма велось в советское время реставраторами Балдином, а позднее Кавельмахером, и вот как раз в результате этих очень серьезных реставрационных работ храму и Введенскому, и рядом Пятницкому расположенному, собственно, был возвращен их вид на конец 16-го, начало 17 века, но не все возвращено. Интересно, например, что во время этих работ выяснили, что убранство храмов было очень богатым. Сейчас там по-разному, но вот более, скажем, раннее время, в начале 20 века, там был просто каменный пол, а в 16 веке пол был сделан из керамических плит, то есть он выглядел очень красиво.
1: Но от них ничего не сохранилось.
2: Они сохранились, но вот под тем ярусом каменного пола, который в основном там сейчас и присутствует. То есть любопытно, есть детали, которые говорят о том, что эти два храма, они были сделаны очень богато и были довольно интересными. Конечно, они позднее были расписаны, и эти храмы, они были духовным центром подмонастырской слободы, какие-то моменты здесь возникали монашеские общины, мужской монастырь отдельный Пятницкий существовал в самом конце XVI века. А потом грозное испытание в 1608 году, осада Лавры, начинается со стороны польско-литовских интервентов, и Пятницкий монастырь очень сильно пострадал. Если Лавру поляки взять не смогли, то, естественно, их попытки штурмов монастырских стен, они неизбежно приводили к обстрелам, и вот Пятницкий монастырь пришлось очень серьезно возрождать. Были сожжены все эти деревянные конструкции, которые когда-то эти храмы окружали, и есть даже информация, что около 20 человек, насельников вот этого маленького Пятницкого монастыря, они погибли. Причем интересно, что после этого, даже еще не завершившаяся смута, но тем не менее в 1606 году здесь возникает небольшой женский монастырь. Сюда переселяются бежавшие от нашествия поляков сестры Ходьковского монастыря. И среди этих монахинь оказывается на некоторое время и инокиня Ольга. Это Ксения Годунова, дочь царя Бориса Годунова, которая была обесчещена Лжедмитрием Первым, и потом, после того, как он полгода сделал ее своей наложницей, отпущена им, как было сказано, на покаяние в женский монастырь. И вот монахиня Ольга, она жила некоторое время тоже в этом монастыре. А вы знаете, что здесь, в стенах Лавры, усыпальницы Годунова, в том числе, и она тоже там нашла потом свое место покаяния. Вот так с этой историей тоже этот монастырь был связан, но потом он превращается, конечно, просто в приходскую церковь. Однако у этой церкви неожиданное новое значение появляется уже в 20 веке, потому что 1 октября 1919 года по распоряжению Ленина Свято-Троица Сергиева Лавра была закрыта, монахи были изгнаны из обители, и вот единственное место рядом с Лаврой, которое им оставили, это Пятницкое подворье, и здесь возникает так называемая Малая Лавра. Причем в эту Малую Лавру вливаются профессуры Московской Духовной Академии, изгнанная из закрытого учебного заведения. И здесь когда-то, некоторое время, ну, до конца 20-х годов, было удивительное такое сообщество и академиков, и монахов. И здесь был один из духовных центров жизни Сергиева Посада. Ну, а потом, в конце 20-х годов, настоятелем этого храма, приходского храма, в то время становится священномученик Мирон Ржепик, такой очень необычный святой, родившийся на территории Польши, ну, тогда в составе Российской империи, у католических родителей, принявший православие, закончивший Московскую духовную академию, а вот в конце 20-х возглавивший приход здесь, на Пятницком подворье, арестованный, сосланный в лагерь, в лагерях расстрелянный 13 сентября 1937 года в Западной Сибири.
1: Но подворье уже было закрыто на тот момент, да, с 30-го года. Там был склад зерна, если я ничего не путаю.
2: Да, да, да, да.
1: А потом уже и музей.
2: Да.
1: Там несколько настоятелей в новое время было, но мы можем вспомнить отца Павла Великанова, нашего постоянного автора и гостя наших программ.
2: И сейчас, кстати, Пятницкое подворье ведет большую работу. Там действуют и волонтерские организации, и скауты. В общем, много интересного. То есть социальный центр продолжает существовать.
1: Спасибо большое. Мы с Игорем Горьковым побывали на Пятницком подворье Троицы Сергиевой Лавры. И вы любите те места, где мы бываем, путешествуйте с нами и будьте здоровы. До свидания.
2: Всего самого доброго. До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть четвертая, глава седьмая. Пока он с наслаждением засматривался на Аглаю, весело разговаривавшую с князем Н. и Евгением Павловичем, вдруг пожилой барин-англоман, занимавший сановника в другом углу и рассказывавший ему о чем-то с одушевлением, произнес имя Николая Андреевича Павлищева. Князь быстро повернулся в их сторону и стал слушать. Дело шло о нынешних порядках и о каких-то беспорядках по помещичьим имениям в Ской губернии. Рассказы англомана заключали в себе, должно быть, что-нибудь и веселое, потому что старичок начал, наконец, смеяться желчному задору рассказчика. Он рассказывал плавно и как-то брюзгливо растягивая слова с нежными ударениями на гласные буквы. Почему он принужден был и именно теперешними порядками продать одно великолепное свое имение в Ской губернии и даже не нуждаясь особенно в деньгах за полцены, и в то же время сохранить имение разоренное, убыточное и с процессом, и даже за него приплатить, чтоб избежать еще процесса и с Павлищенским участком, я от них убежал. Еще одно или два такие наследства, и ведь я разорен. Мне там, впрочем, 3000 десятин превосходной земли доставалось. Ведь вот, Иван-то Петрович покойному Николаю Андреевичу Павлищеву родственник. Ты ведь искал, кажется, родственников-то. Проговорил в полголоса князю Иван Федорович, вдруг очутившийся подле и заметивший чрезвычайное внимание князя к разговору. До сих пор он занимал своего генерала-начальника, но давно уже замечал исключительное уединение Льва Николаевича и стал беспокоиться. Ему захотелось ввести его до известной степени в разговор и таким образом второй раз показать и отрекомендовать высшим лицам. Лев Николаевич, воспитанник Николая Андреевича Павлищева, после смерти своих родителей, вернул он, встретив взгляд Ивана Петровича. «Очень приятно», — заметил тот, «и очень помню даже. Давеча, когда нас Иван Федорович познакомил, я вас тотчас признал, и даже в лицо. Вы, право, мало изменились на вид, хоть я вас видел только ребенком, лет 10 или 11 вы были, что-то эдакое, напоминающее в чертах. Вы меня видели ребенком?» — спросил князь с каким-то необыкновенным удивлением. «О, очень уже давно», — продолжал Иван Петрович. «В Златоверховом, где вы проживали тогда у моих кузин. Я прежде довольно часто заезжал в Златоверхово. Вы меня не помните?» «Очень, может быть, что не помните. Вы были тогда... в какой-то болезни были тогда, так что я даже раз на вас подивился». «Ничего не помню», — с жаром подтвердил князь. Еще несколько слов объяснения, крайне спокойного со стороны Ивана Петровича и удивительно взволнованного со стороны князя, и оказалось, что две барыни, пожилые девушки, родственницы покойного Павлищева, проживавшие в его имении Златоверховом и которым князь поручен был на воспитание, были, в свою очередь, кузинами Ивану Петровичу. Иван Петрович тоже, как и все, почти ничего не мог объяснить из причин, по которым Павлищев так заботился о маленьком князе, своем приемыше. Да и забыл тогда об этом поинтересоваться. Но все-таки оказалось, что у него превосходная память, потому что он даже припомнил, как строга была к маленькому воспитаннику старшая кузина Марфа Никитишна. «Так что я с ней даже побронился раз из-за вас за систему воспитания, потому что все розги и розги больному ребенку. Ведь это, согласитесь сами. И как напротив, нежна была к бедному мальчику младшая кузина Наталья Никитишна. Обе они теперь, — пояснил он дальше, — проживают уже в
2: Ской губернии. Вот не знаю, только живы ли теперь, где им от Павлищева досталось весьма-весьма порядочное маленькое имение. Марфа Никитишна, кажется, в монастырь хотела пойти. Впрочем, не утверждаю. Может, я о другом о ком слышал. Да, это я про докторшу на Медне слышал. Князь выслушал это с глазами, блестевшими от восторга и умиления. С необыкновенным жаром возвестил он, в свою очередь, что никогда не простит себе, что в эти 6 месяцев поездки своей во внутренние губернии он не улучил случая отыскать и навестить своих бывших воспитательниц. Он каждый день хотел ехать, и все был отвлечен обстоятельствами. Но что теперь он дает себе слово непременно, хотя бы в Скую губернию. Так вы знаете Наталью Никитишну? Какая прекрасная, какая святая душа. Но и Марфа Никитишна... Простите меня, но вы, кажется, ошибаетесь в Марфе Никитишне. Она была строга, но ведь нельзя же было не потерять терпение с таким идиотом, каким я тогда был. Ведь я был тогда совсем идиот, вы не поверите. Впрочем, вы меня тогда видели, и как же это я вас не помню, скажите, пожалуйста. Так вы... Ах, боже мой, так неужели же вы в самом деле родственник Николаю Андреевичу Павлищеву?
3: «Уверяю вас», — улыбнулся Иван Петрович, оглядывая князя.
2: «О, я ведь не потому сказал, чтобы я сомневался. И, наконец, в этом разве можно сомневаться? Хоть сколько-нибудь, то есть даже хоть сколько-нибудь. Но я к тому, что покойный Николай Андреевич Павлищев был такой превосходный человек, великодушнейший человек, право уверяю вас. Князь не то чтобы задыхался, а, так сказать, захлебывался от прекрасного сердца, как выразилось об этом на другой день утром Аделаида в разговоре с женихом своим, князем Ще.
3: «Ах, боже мой!» — рассмеялся Иван Петрович. «Почему же я не могу быть родственником даже и великодушному человеку?»
2: «Ах, боже мой!» — вскричал князь, конфузясь, торопясь и воодушевляясь все больше и больше. «Я опять сказал глупость, но так и должно было быть, потому что я, впрочем, опять не к тому. Да и что теперь во мне? Скажите, пожалуйста, при таких интересах, при таких огромных интересах и в сравнении с таким великодушнейшим человеком, потому что ведь, ей-богу, он был великодушнейший человек, не правда ли? Не правда ли?»
3: Князь даже весь дрожал. Почему он вдруг так растревожился, почему пришел в такой умиленный восторг, совершенно ни с того ни с сего, и, казалось, нисколько не в меру с предметом разговора, это трудно было бы решить. В таком уж он был настроении, и даже чуть ли не ощущал в эту минуту к тому-то и за что-то самой горячей и чувствительной благодарности, может быть, даже к Ивану Петровичу, а чуть ли и не ко всем гостям вообще. Слишком уж он... расчастливился. Иван Петрович стал на него, наконец, заглядываться гораздо пристальнее. Пристально очень рассматривал его и сановник. Белоконская устремила на князя гневный взор и сжала губы. Князь Н., Евгений Павлович, князь Ще, девицы — все прервали разговор и слушали. Казалось, Аглая была испугана. Лизавета же Прокофьевна просто струсила. Странны были и они, дочки с маменькой. Они же предположили и решили, что князю бы лучше просидеть вечер молча. Но только что увидали его в углу, в полнейшем уединении и совершенно довольного своей участью, как тотчас же и растревожились. Александра уж хотела пойти к нему и осторожно через всю комнату присоединиться к их компании, то есть к компании князя Н., подле Белоконской. И вот только что князь сам заговорил, они еще более растревожились.
2: «Что превосходнейший человек, то вы правы», внушительно и уже не улыбаясь произнес Иван Петрович. «Да-да, это был человек прекрасный, прекрасный и достойный», прибавил он, помолчав. «Достойный даже, можно сказать, всякого уважения», прибавил он еще внушительнее после третьей остановки. «И очень даже приятно видеть с вашей стороны не с этим ли Павлищевым история вышла какая-то странная? С аббатом... Забыл, с каким аббатом. Только все тогда что-то рассказывали. Произнес, как бы припоминая, сановник. С аббатом Гуро, иезуитом, напомнил Иван Петрович. Да-с, вот-с, превосходнейшие-то люди наши и достойнейшие-то. Потому что все-таки человек был родовой, с состоянием, камергер. И если бы продолжал служить... И вот бросает вдруг службу и все, чтобы перейти в католицизм и стать иезуитом. Да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то. Право, кстати, умер. Да, тогда все говорили. Князь был вне себя. Павлищев? Павлищев перешел в католицизм? Быть этого не может, вскричал он в ужасе. Но... «Быть не может», — солидно прошамкал Иван Петрович. «Это уж много сказать, и согласитесь, мой милый князь, сами. Впрочем, вы так цените покойного. Действительно, человек был добрейший, чему я и приписываю в главных чертах успех этого пройдохи Гуро. Но вы меня спросите, меня сколько хлопот и возни у меня потом было по этому делу? И именно с этим самым Гуро. Представьте». Обратился он вдруг к старичку. «Они даже претензии по завещанию хотели выставить, и мне даже приходилось тогда прибегать к самым, то есть энергическим мерам, чтобы вразумить, потому что мастера дела удивительные. Но, слава богу, это происходило в Москве, я тотчас графу, и мы их вразумили». «Вы не поверите, как вы меня огорчили и поразили», вскричал опять князь. «Жалею». Но в сущности все это, собственно говоря, пустяки, и пустяками бы кончилось, как и всегда, я уверен. Прошлым летом, обратился он опять к старичку, графиня К, тоже, говорят, пошла в какой-то католический монастырь за границей. Наши как-то не выдерживают, если раз поддадутся этим проныром, особенно за границей. Это все от нашей, я думаю... «Усталости», — авторитетно промямлил старичок. «Ну и манера у них проповедовать. Изящная, своя. И напугать умеют. Меня тоже в 32-м году в Вене напугали, уверяю вас. Только я не поддался и убежал от них. Право, от них убежал. Я слышала, что ты тогда, батюшка, с красавицей графиней Левицкой из Вены в Париж убежал». «Свой пост бросил, а не от иезуита», — вставила вдруг Белоконская. «Ну, да ведь от иезуита же все-таки выходит, что от иезуита», — подхватил старичок, рассмеявшись при приятном воспоминании.
4: «Вы, кажется, очень нерелигиозны, что так редко встретишь теперь в молодом человеке». Ласково обратился он к князю Льву Николаевичу, слушавшему, раскрыв рот и все еще пораженному. Старичку, видимо, хотелось разузнать князя ближе. По некоторым причинам он стал очень интересовать его. «Павлищев был светлый ум и христианин, истинный христианин», произнес вдруг князь. «Как же мог он подчиниться вере нехристианской? Католичество все равно, что вера нехристианская», прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе. «Ну, это слишком», — пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича. «Как так? Это католичество вера не христианская?» — повернулся на стуле Иван Петрович. «А какая же? Не христианская вера, во-первых, в чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь. Это во-первых, а во-вторых... Католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение. Да, таково мое мнение. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше, он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного. Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас, это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило». Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти, церковь не устоит на земле и кричит «Non possumus». По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи. И в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч. С тех пор все так и идет. Только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство. Играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа. Все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение Антихристова? Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества. Атеизм, прежде всего, с них самих начался. Могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним. Он порождение их лжи и бессилия духовного. Атеизм. У нас не веруют еще только сословия «исключительные», как великолепно выразился на Медне Евгений Павлович, «корень потерявшие». А там уже страшные массы самого народа начинают не веровать. Прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к церкви и к христианству. Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались. Но, наконец, старичок откровенно рассмеялся. Князь Н. вынул лорнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выполз из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещей улыбкой. «Вы очень преувеличиваете», протянул Иван Петрович с некоторой скукой и даже как будто чего-то совестись. «В тамошней церкви тоже есть представители, достойные всякого уважения и добродетельные». «Я никогда и не говорил об отдельных представителях церкви. Я о римском католичестве в его сущности говорил. Я о Риме говорю. Разве может церковь совершенно исчезнуть? Я никогда этого не говорил».
2: «Согласен, но все это известно и даже не нужно. И принадлежит богословию».
4: «О нет, о нет! Ни одному богословию, уверяю вас, что нет! Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете. В этом-то вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское. Ведь и социализм – порождение католичества и католической сущности. Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием. Это тоже свобода через насилие. Это тоже объединение через меч и кровь. Не смей веровать в Бога. Не смей иметь собственности. Не смей иметь личности. Фратерните уля мор, 2 миллиона голов. По делам их вы узнаете их. Это сказано. И не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас. О, нам нужен отпор, и скорей, и скорей. Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали. Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то.
2: Но позвольте же, забеспокоился ужасно Иван Петрович, озираясь кругом и даже начиная трусить. Все ваши мысли, конечно, похвальны и полны патриотизма, но все это в высшей степени преувеличено, и даже лучше об этом оставить.
4: Нет, не преувеличено, а скорее уменьшено. Именно уменьшено, потому что я не в силах выразиться, но...
2: Позвольте же. Князь замолчал. Он сидел, выпрямившись на стуле, и неподвижно огненным взглядом глядел на Ивана Петровича. «Мне кажется, что вас слишком уже поразил случай с вашим благодетелем.
4: ласково и не теряя спокойствия, заметил старичок. «Вы воспламенены, может быть, уединением. Если бы вы пожили больше с людьми, а в свете, я надеюсь, вам будут рады, как замечательному молодому человеку, то, конечно, успокоите ваше одушевление и увидите, что все это гораздо проще. И к тому же такие редкие случаи происходят, по моему взгляду, отчасти от нашего пресыщения, а отчасти от скуки».
2: «Именно! Именно так!» — вскричал князь. «Великолепнейшая мысль! Именно от скуки! От нашей скуки! Не от пресыщения, а, напротив, от жажды! Не от пресыщения, вы в этом ошиблись! Не только от жажды, но даже от воспаления! От жажды горячечной! И не думайте, что это в таком маленьком виде, что можно только смеяться. Извините меня, надо уметь предчувствовать. Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов. Отчего это? Вы вот дивитесь на Павлищева. Вы все приписываете его сумасшествию или доброте. Но это не так. И не нас одних, а всю Европу удивит в таких случаях русская страстность наша. У нас, коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных. Коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом. Отчего это? Отчего разом такое исступление? Неужто не знаете? От того, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел и обрадовался. Берег, землю нашел и бросился ее целовать. Ни из одного ведь тщеславия, ни все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали. Атеистам же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда. Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет. Это не мое выражение. Это выражение одного купца из старообрядцев, с которым я встретился, когда ездил. Он, правда, не так выразился. Он сказал: «Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался». Ведь подумай только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались. Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще». Но вот до чего доходила тоска. Откройте жаждущим и воспаленным колумбовым спутникам берег нового света. Откройте русскому человеку русский свет. Дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле. Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русской мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем больше. И...
4: Но тут вдруг случилось одно событие, и речь оратора прервалась самым неожиданным образом. Вся эта дикая тирада, весь этот наплыв странных и беспокойных слов и беспорядочно восторженных мыслей, как бы толкавшихся в какой-то суматохе и перескакивавших одна через другую, все это предрекало что-то опасное, что-то особенное в настроении так внезапно вскипевшего, по-видимому, ни с того ни с сего, молодого человека. Из присутствовавших в гостиной все знавшие князя боязливо, а иные и со стыдом, дивились его выходке, столь не согласовывшейся со всегдашнею и даже робкую его сдержанностью. с редким и особенным тактом его в иных случаях и с инстинктивным чутьем высших приличий. Понять не могли, отчего это вышло. Неизвестие же о Павлищеве было причиной. В дамском углу смотрели на него, как на помешавшегося, а Белоконская призналась потом, что еще минуту, и она уже хотела спасаться. Старички почти потерялись от первого изумления. Генерал-начальник недовольно и строго смотрел с своего стула. Техник-полковник сидел в совершенной неподвижности. Немчик даже побледнел, но все еще улыбался своей фальшивой улыбкой, поглядывая на других, как другие отзовутся. Впрочем, все это и весь скандал могли бы разрешиться самым обыкновенным и естественным способом, может быть, даже через минуту. Удивленный чрезвычайно, но раньше прочих спохватившийся, Иван Федорович уже несколько раз пробовал было остановить князя. Не достигнув успеха, он пробирался теперь к нему с целями твердыми и решительными. Еще минута, и если уж как бы понадобилось, то он, может быть, решился бы дружески вывести князя под предлогом его болезни, что, может быть, и действительно было правда, и чему очень верил про себя Иван Федорович. Но дело обернулось другим образом. Еще в начале, как только князь вошел в гостиную, он сел как можно дальше от китайской вазы, которую так напугала его Аглая. Можно ли поверить, что после вчерашних слов Аглаи в него вселилось какое-то неизгладимое убеждение, какое-то удивительное и невозможное предчувствие, что он непременно и завтра же разобьет эту вазу, как бы ни сторонился от нее, как бы ни избегал беды. Но это было так. В продолжении вечера другие сильные, но светлые впечатления стали наплывать в его душу. Мы уже говорили об этом. Он забыл свое предчувствие. Когда он услышал о Павлищеве, и Иван Федорович подвел и показал его снова Ивану Петровичу, он пересел ближе к столу и прямо попал на кресло подле огромной, прекрасной китайской вазы, стоявшей на пьедестале почти рядом с его локтем, чуть-чуть позади. При последних словах своих он вдруг встал с места, неосторожно махнул рукой, как-то двинул плечом, и раздался всеобщий крик. Ваза покачнулась, сначала как бы в нерешимости, упасть ли на голову которому-нибудь из старичков. Но вдруг склонилась в противоположную сторону, в сторону едва отскочившего в ужасе немчика, и рухнула на пол. Гром, крик, драгоценные осколки, рассыпавшиеся по ковру, испуг, изумление. О, что было с князем, то трудно, да почти и не надо изображать. Но не можем не упомянуть об одном странном ощущении, поразившем его именно в это самое мгновение и вдруг ему выяснившемся из толпы всех других смутных и страшных ощущений. Ни стыд, ни скандал, ни страх, ни внезапность поразили его больше всего, а сбывшееся пророчество. Что именно было в этой мысли такого захватывающего, он не мог бы и разъяснить себе. Он только чувствовал, что поражен до сердца, и стоял в испуге, чуть не мистическом. Еще мгновение, и как будто все пред ним расширилось. Вместо ужаса свет и радость, восторг, стало спирать дыхание, и на мгновение прошло. Слава Богу, это было не то. Он перевел дух и осмотрелся кругом. Он долго как бы не понимал суматохи, кипевшей кругом него, то есть понимал совершенно и все видел, но стоял как бы особенным человеком, ни в чем не принимавшим участия, и который, как невидимка в сказке, пробрался в комнату и наблюдает посторонних, но интересных ему людей. Он видел, как убирали осколки, слышал быстрые разговоры, видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него. Очень странно. В глазах ее совсем не было ненависти, нисколько не было гнева. Она смотрела на него испуганным, но таким симпатичным взглядом, а на других таким сверкающим взглядом. Сердце его вдруг сладко заныло. Наконец он увидел со странным изумлением, что все уселись и даже смеются. Точно ничего и не случилось. Еще минута, и смех увеличился. Смеялись уже на него глядя, на его остолбенелое онемение, но смеялись дружески, весело. Многие с ним заговаривали и говорили так ласково, во главе всех Лизавета Прокофьевна. Она говорила, смеясь, и что-то очень-очень доброе. Вдруг он почувствовал, что Иван Федорович дружески треплет его по плечу. Иван Петрович тоже смеялся. Еще привлекательнее и симпатичнее был старичок. Он взял князя за руку и, слегка пожимая и слегка ударяя по ней ладонью другой руки, уговаривал его опомниться, точно маленького испуганного мальчика, что ужасно понравилось князю, и, наконец, посадил его плоть возле себя. Князь с наслаждением вглядывался в его лицо и все еще не в силах был почему-то заговорить. Ему дух спирало. Лицо старика ему так нравилось. «Как?» — пробормотал он наконец. «Вы прощаете меня в самом деле? И вы, Лизавета Прокофьевна?» Смех усилился. У князя выступили на глазах слезы. Он не верил себе и был очарован. «Конечно, ваза была прекрасная. Я ее помню здесь уже лет 15». «Да, 15», — произнес было Иван Петрович. «Ну, вот беда какая. И человеку конец приходит. А тут из-за глиняного горшка», — громко сказала Лизавета Прокофьевна. «Неужто уж ты так испугался, Лев Николаевич?» Даже с боязнью прибавила она. «Полно, голубчик, полно. Пугаешь ты меня в самом деле».
2: «И за все прощаете? За все, кроме вазы?» Встал было князь вдруг с места, но старичок тотчас же опять притянул его за руку. Он не хотел упускать его.
4: «C'est très curieux et c'est très sérieux». «Это очень любопытно и очень серьезно», — шепнул он через стол Ивану Петровичу, впрочем, довольно громко. «Князь, может, и слышал». «Так я вас никого не оскорбил? Вы не поверите, как я счастлив от этой мысли. Но так и должно быть. Разве мог я здесь кого-нибудь оскорбить? Я опять оскорблю вас, если так подумаю».
2: «Успокойтесь, мой друг, это преувеличение. И вам вовсе не за что так благодарить. Это чувство прекрасное, но преувеличенное. Я вас не благодарю, я только любуюсь вами. Я счастлив, глядя на вас. Может быть, я говорю глупо, но мне говорить надо, надо объяснить, даже хоть из уважения к самому себе. Все в нем было порывисто, смутно и лихорадочно. Очень может быть, что слова, которые он выговаривал, были часто не те, которые он хотел сказать. Взглядом он как бы спрашивал, можно ли ему говорить. Взгляд его упал на Белоконскую.
4: «Ничего, батюшка, продолжай, продолжай, только не задыхайся», — заметила она. «Ты, давеча, с одышки начал и вот до чего дошел. А говорить не бойся. Эти господа и

0: мужикам вашим, уже вольным и наделавшим вам неприятностей, даром дали лесу обстроиться».
1: «Но это преувеличение», — пробормотал Иван Петрович, впрочем, приятно приосанившись. Но на этот раз он был совершенно прав, что это преувеличение. Это был только неверный слух, дошедший до князя. «А вы, княгиня», — обратился он вдруг к Белоконской со светлой улыбкой, «разве не вы полгода назад приняли меня в Москве как родного сына по письму Лизаветы Прокофьевны? И действительно, как родному сыну один совет дали, который я никогда не забуду. Помните?»
2: «Что ты на стены-то лезешь?» — досадливо проговорила Белоконская. «Человек ты добрый, да смешной. Два гроша тебе дадут, а ты благодаришь, точно жизнь спасли. Ты думаешь, это похвально? Она-то противна. Она была уж совсем рассердилась, но вдруг рассмеялась. И на этот раз добрым смехом. Просветлело лицо Елизаветы Прокофьевны. Просиял и Иван Федорович. Я говорил, что Лев Николаевич человек... одним словом, только бы вот не задыхался, как княгиня заметила», — пробормотал генерал в радостном упоении, повторяя поразившие его слова Белоконской. Одна Аглая была как-то грустна, но лицо ее все еще пылало, может быть, и негодованием.
1: «Он, право, очень мил», — пробормотал опять старичок Ивану Петровичу.
0: «Я вошел сюда с мукой в сердце», — продолжал князь, «все с каким-то возрастающим смятением, все быстрее и быстрее, все чуднее и одушевленнее. Я боялся вас, боялся и себя, всего более себя. Возвращаясь сюда, в Петербург, я дал себе слово непременно увидеть наших первых людей, старших, исконных, которым сам принадлежу, между которыми сам из первых по роду. Ведь я теперь с такими же князьями, как сам сижу, ведь так? Я хотел вас узнать. И это было надо, очень, очень надо. Я всегда слышал про вас слишком много дурного, больше, чем хорошего, о мелочности и исключительности ваших интересов, об отсталости, о мелкой образованности, о смешных привычках. О, ведь так много о вас пишут и говорят. Я с любопытством шел сюда сегодня, со смятением. Мне надо было видеть самому и лично убедиться, действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится, отжил свое время, иссяк исконную жизнью и только способен умереть, но все еще в мелкой завистливой борьбе с людьми будущими, мешая им, не замечая, что сам умирает. Я и прежде не верил этому мнению вполне, потому что у нас и сословия-то высшего никогда не бывало, разве придворное, по мундиру или по случаю, а теперь уж и совсем исчезло. Ведь так? Ведь так?»
1: «Ну, это вовсе не так», — язвительно рассмеялся Иван Петрович. «Но опять застучал, не утерпел и проговорила Белоконская. Лезелодир, он весь даже дрожит», — предупредил опять старичок в полголоса. Князь был решительно вне себя.
0: «И что ж, я увидел людей изящных, простодушных, умных. Я увидел старца, который ласкает и выслушивает мальчика, как я. Вижу людей, способных понимать и прощать. Людей русских и добрых, почти таких же добрых и сердечных, каких я встретил там, почти не хуже. Судите же, как радостно я был удивлен. О, позвольте мне это высказать. Я много слышал и сам очень верил, что в свете все манера, все дряхлая форма, а сущность иссякла. Но ведь я сам теперь вижу, что этого быть не может у нас. Это где-нибудь, а только не у нас. Неужели же вы все теперь иезуиты и обманщики? Я слышал, как давеча рассказывал князь Н. Разве это не простодушный, не вдохновенный юмор? Разве это не истинное добродушие? Разве такие слова могут выходить из уст человека мертвого, с иссохшим сердцем и талантом? Разве мертвецы могли бы обойтись со мной, как вы обошлись? Разве это не материал для будущего, для надежд? Разве такие люди могут не понять и отстать?
1: Еще раз прошу, успокойтесь, мой милый, мы обо всем этом в другой раз.
0: Я с удовольствием, усмехнулся сановник. Иван Петрович крякнул и поворотился в своих креслах. Иван

0: Федорович зашевелился. Генерал-начальник разговаривал с супругой сановника, не обращая уже ни малейшего внимания на князя. Но супруга сановника часто вслушивалась и поглядывала.
1: «Нет, знаете, лучше уж мне говорить!»
0: С новым лихорадочным порывом продолжал князь, как-то особенно доверчиво и даже конфиденциально обращаясь к старичку.
1: «Мне Аглая Ивановна запретила вчера говорить и даже темы назвала, о которых нельзя говорить. Она знает, что я в них смешон. Мне 27-й год, а ведь я знаю, что я как ребенок. Я не имею права выражать мою мысль. Я это давно говорил. Я только в Москве с Рогожиным говорил откровенно. Мы с ним Пушкина читали, всего прочли. Он ничего не знал, даже имени Пушкина. Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное. Это даже самое главное. Я знаю, что мне лучше сидеть и молчать. Когда я упрусь и замолчу, то даже очень благоразумным кажусь и к тому же обдумываю. Но теперь мне лучше говорить. Я потому заговорил, что вы так прекрасно на меня глядите. У вас прекрасное лицо. Я вчера Аглае Ивановне слово дал, что весь вечер буду молчать».
2: «Vraiment?» — улыбнулся старичок.
1: «Но я думаю минутами, что я и не прав, что так думаю. Искренность ведь стоит жеста, так ли? Так ли?»
2: «Иногда.
1: Я хочу все объяснить. Все, все, все. О, да! Вы думаете, я утопист? Идеолог? О, нет, у меня, ей-богу, все такие простые мысли. Вы не верите? Вы улыбаетесь. Знаете, что я подл иногда? Потому что веру теряю. Давеча я шел сюда и думал, ну как я с ними заговорю? С какого слова надо начать, чтобы они хоть что-нибудь поняли? Как я боялся! Но за вас я боялся больше. Ужасно, ужасно! А между тем, мог ли я бояться? Не стыдно ли было бояться? Что в том, что на одного передового такая бездна отсталых и недобрых? В том-то и радость моя, что я теперь убежден, что вовсе не бездна, а все живой материал. Нечего смущаться и тем, что мы смешны, не правда ли? Ведь это действительно так, мы смешны, легкомысленны, с дурными привычками, скучаем, глядеть не умеем, понимать не умеем. Мы ведь все таковы, все, и вы, и я, и они. Ведь вы вот не оскорбляетесь же тем, что я в глаза говорю вам, что вы смешны. А коли так, то разве вы не материал? Знаете, по-моему, быть смешным даже иногда хорошо, да и лучше. Скорее простить можно друг другу, скорее смириться. Не все же понимать сразу, не прямо же начинать с совершенства. Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать. А слишком скоро поймем, так, пожалуй, и нехорошо поймем. Это я вам говорю, вам, которые уже так много умели понять и не понять. Я теперь не боюсь за вас. Вы ведь не сердитесь, что вам такие слова говорит такой мальчик? Конечно, нет. О, вы сумеете забыть и простить тем, которые вас обидели, и тем, которые вас ничем не обидели, потому что всего ведь труднее простить тем, которые нас ничем не обидели, и именно потому, что они не обидели, и что, стало быть, жалоба наша неосновательна. Вот чего я ждал от высших людей, вот что торопился им, ехав сюда, сказать, и не знал, как сказать.
2: Вы смеетесь, Иван Петрович?
1: Вы думаете, я за тех боялся? Их адвокат, демократ, равенство-оратор,
0: засмеялся он истерически. Он поминутно смеялся коротким и восторженным смехом.
1: «Я боюсь за вас всех и за всех нас вместе. Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бронясь и все проиграв. Зачем исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими. станем слугами, чтоб быть старшинами!» Он стал порываться встать с кресла, но старичок его постоянно удерживал, с возраставшим, однако ж, беспокойством смотря на него. «Слушайте, я знаю, что говорить нехорошо. Лучше просто пример. Лучше просто начать. Я уже начал. И неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его. Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его. О, я только не умею высказать. А сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными. Посмотрите на ребенка. Посмотрите на Божию зарю. Посмотрите на травку, как она растет. Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят. Он давно уже стоял, говоря. Старичок уже испуганно смотрел на него. Елизавета Прокофьевна вскрикнула: «Ах, Боже мой!» прежде всех догадавшись, и всплеснула руками. Аглая быстро подбежала к нему, успела принять его в свои руки и с ужасом, с искаженным болью лицом услышала дикий крик духа сотрясшего и повергшего несчастного. Больной лежал на ковре. Кто-то успел поскорее подложить ему под голову подушку. Этого никто не ожидал. Через четверть часа князь Н., Евгений Павлович, старичок попробовали оживить опять вечер, но еще через полчаса уже все разъехались. Было высказано много сочувственных слов, много сетований, несколько мнений. Иван Петрович выразился, между прочим, что молодой человек славянофил или в этом роде, но что, впрочем, это не опасно. Старичок ничего не высказал. Правда, уже потом, на другой и на третий день, все несколько и посердились. Иван Петрович даже обиделся, но немного. Начальник генерал некоторое время был несколько холоден к Ивану Федоровичу. Покровитель семейства, сановник, тоже кое-что промямлил с своей стороны отцу семейства в назидание, причем лестно выразился, что очень и очень интересуется судьбой Аглаи. Он был человек и в самом деле несколько добрый, но в числе причин его любопытства относительно князя в течение вечера была и давнишняя история князя с Настасьей Филипповной. Об этой истории он кое-что слышал и очень даже интересовался. Хотел бы даже и расспросить. Белоконская, уезжая с вечера, сказала Елизавете Прокофьевне: «Что ж, и хорош, и дурен. А коли хочешь мое мнение знать, то больше дурен. Сама видишь, какой человек. Больной человек». Елизавета Прокофьевна решила про себя окончательно, что жених невозможен, и за ночь дала себе слово, что покамест она жива, не быть князю мужем ее Аглаи. С этим и встала поутру. Но поутру же, в первом часу за завтраком, она впала в удивительное противоречие самой себе. На один, чрезвычайно, впрочем, осторожный спрос сестер Аглая вдруг ответила холодно, но заносчиво, точно отрезала: «Я никогда никакого слова не давала ему. Никогда в жизни не считала его моим женихом. Он мне такой же посторонний человек, как и всякий». Лизавета Прокофьевна вдруг вспыхнула. «Этого я не ожидала от тебя», — проговорила она с огорчением. «Жених он невозможный, я знаю, и слава Богу, что так сошлось. Но от тебя-то я таких слов не ждала. Я думала, другое от тебя будет. Я бы тех всех вчерашних прогнала, а его оставила. Вот он какой человек». Тут она вдруг остановилась, испугавшись сама того, что сказала. Но если бы знала она, как она была несправедлива в эту минуту к дочери. Уже все было решено в голове Аглаи. Она тоже ждала своего часа, который должен был все решить, и всякий намек, всякое неосторожное прикосновение
0: глубокой раной раздирали ей сердце.
3: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Яблоко». Читает Марина Дровосекова.
1: Мои родители дружили с этой парой. Мне было 15 лет, и я была влюблена в любовь мужчины к своей жене. Так бывает. Кажется, когда бы я ни зашла к ним на дачу, эта прекрасная женщина стояла в солнечных пятнах среди сосен, словно шагнула, но забыла завершить шаг. И замерла, чуть отставив ногу, чуть опустив окруженную легкими кудрями голову, чуть покусывая кончик указательного пальца. К ней очень подходило слово «чуть». Она искала в траве землянику, но никогда в ее руках не было ничего для сбора. И не понять было, сосредоточена она или рассеяна. Может, она всегда была сосредоточена в своей мерцательности? Зная, что более всего она походила на лань, замершую, но готовую исчезнуть, словно и не было ее.
2: Ее муж, Петр, он был художник из провинции, сам себя сделавший. При крепкой мужицкой фигуре было у него нежное, прямо акварельное лицо. Свою романтичность он тщательно скрывал за специально громким, чуть грубоватым возгласом, шуткой, так словно оборачивал ранимую душу в тряпицу, найденную им еще в детстве, в дворовой мальчишеской лихости. Художник он был тоже таинственный. Писал он на больших беленых левкасом досках свой лиричный мир, где бродили среди городов дикие звери. Тут же мечтали люди, густые деревья, забытые дорожные знаки. Это вовсе не походило на его ловко-ироничный светский оборот в общении. Однажды я, бродя по бесконечным комнатам их старой дачи в поисках валанчика, залетевшего в окно, попала в кабинет, где на столе лежала такая доска. Она была частью записана, как-то от угла проступил уже его мир. Пошел под дождем пешеход, кошка полетела по небу, а дальше была белая нетронутая тайна, как неведомые земли на картах. Или он уже знал, что там, но еще скрывал. Я стояла и вглядывалась в белую границу мира до ломоты в глазах. Вот так же таинственно, нежно было его чувство к Марине. Он всегда будто только еще ухаживал за ней, округло так обнимая ее вниманием на дистанции, то накидывая кофту на плечи, то слегка качнув кресло-качалку, где она сидела. И всегда, касаясь, не касаясь ее, он по-мальчишески восклицал какую-нибудь фразу, начинавшуюся с циничного «Маринка-то», явно в шутку, а за этим шутливым проступало щемящее чувство даже преклонения его. Она чуть вспыхивала бледными щеками и улыбалась как-то целомудренно, очень поднимая и отводя большой взгляд. Они почти не разговаривали. Проявленность их отношений обрывалась так же, как написанная часть его доски. Вот, все ясно. А дальше? Был ли там страстный чудесный мир их, или сама Марина была для Петра ускользающим таинством, такое желанью, какое казалось мне? Тогда я не знала. Меня, 15-летнюю, переполняло терпкое восхищение, восторг перед сокровенностью любви. Чувство это требовало выхода, но не могло быть и речи о том, чтобы сказала я что-то Петру. Надо же было как-то сделать что-то. Когда мы собирались к ним в гости, я взяла большое твердое красное яблоко и аккуратно вырезала на нем «Петр». Это густое яблоко казалось мне единственным персонажем из его живописного мира, проникшим в здешний. Пока все сидели на террасе, я поднялась в кабинет и положила яблоко на стол. Среди свернутых и надутых тюбиков краски, кисточек, бумажек с мазками, рядом с доской, на которую я в этот раз старалась не смотреть. У меня тогда сладко защипало внутри уже от моей тайны. С тех пор прошло много лет. У Петра с Мариной родился сын, потом дочь. но отношения их были также романтичны. А недавно мы снова были у них на даче. Я помогала Марине накрывать к чаю и пошла на кухню за чашками. За столом сидел мой отец и Петр. Немного выпившие, они меня словно не заметили. Стоя у буфета и собирая чашки на поднос, я услышала обрывок их разговора. «И вот представь себе, Серег», — говорил Петр, увлеченно продолжая. «Сижу я, работаю машинально, беру его откусить. А на нем имя вырезано мое. Вот тогда у меня как гора с плеч. Я ж к ней. Ты Маринку знаешь, она ж молчит все. А что там у нее, поди пойми. А она, ты подумай. Яблоко это. Серег, ты подумай, она ж сидела, Мариночка, и вырезала на нем для меня. И не прокололась ведь ни словом. По сей день. Будто и не было того яблока. Вот женская душа какова. А ты говоришь. Ну а ты тогда как? Я? Нет. Про яблоко я не сказал. Это, знаешь, такое... А я... Он замолчал, будто вспоминал. А я потом подошел к ней тихо сзади, когда она что-то задумалась, и просто крепко так обнял. Сильно так, решительно. А потом у нас Мишка родился. Неожиданно закончил Петр. Они никогда не говорили о яблоке. Удивительно, но я сейчас абсолютно уверена, что яблоко то положила Петру на стол Марина. И имя она вырезала на яблоке. Прямо вижу я. Она тихо и задумчиво, склонив голову, держит его в руках, чуть поворачивая. Хотя я знаю, что это я сделала. Но истина его любви, истина их тайны настолько сильнее истории жизни. И вся история Петра про это яблоко из его картин, где волшебный мир вернее реальности. Его история проступает из белого небытия убедительнее и красивее, чем моя правда. Поэтому я верю в нее. Она – истина.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Яблоко». Читала Марина Дровосекова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Макс, привет.
2: Кость, привет, мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Костя, еще раз привет тебе. Привет.
1: Добрый вечер.
2: А давай с тобой перенесемся лет на 20 и вспомним, чем мы с тобой занимались в студенчестве. Вот какие у тебя были увлечения?
1: Я играл на гитаре, играл в театре. Я, правда, ходил в университет, учил французский язык, журналистику, литературу, культурологию. И очень хорошо проводил время.
2: Такими увлечениями, как гуляние по московским паркам в сером шерстяном плаще с декоративным оружием, например. Вот не было у тебя такого реконструкторского ничего?
1: Нет.
2: Нет?
1: А у тебя было?
2: Не случалось. Знаешь, у меня не было, но я таких людей вокруг себя видел довольно много и довольно часто, потому что детство мое прошло рядом с Измайловским парком, а там реконструкторы собирались. Звались они толкинистами, да. Собственно, о чем мы говорим, да? Сейчас потихонечку мы к теме нашей программы придем. Толкинистами почему? Потому что как раз накануне выходил фильм «Властелин колец», людям это очень сильно нравилось, хотелось прожить заново то, что они увидели, прочитали. Ну, явление-то еще, конечно, возникло чуть пораньше, чем фильм, но, тем не менее, просто массово, ну, на моих глазах оно было именно в те годы. Вот, о чем я, собственно, хочу поговорить. В 30-х годах в пабе «Орел и дитя», которое мы уже, наверное, неоднократно с тобой в нашем цикле «Истоки» упоминали это событие, собрались два величайших ума современности того времени, Джон Рональд Ройл Толкин и Клайв Стейплс Льюис.
1: Это было, если не ошибаюсь, в октябре 31-го года, вот дату не помню, но год точно 31-й.
2: Ну, год до 30-й, для нас это сейчас тоже будет важно. Вот, и обсуждали они там что? Обсуждали они диалектику мифа. Вот сразу небольшой спойлер сделаем. Диалектику мифа. Суть была в чем? Что Льюис утверждал, что мифы — это красивая ложь, а Толкин ему говорил, что это не просто ложь, это то, что мы выдумали об истине. А вот что происходило в это время у нас? 30-й год. И Алексей Федорович Лосев пишет книгу, которая так и называется «Диалектика мифа». И насколько это пересекалось, в принципе, с тем умонастроением, которое вообще в мировых величайших умах происходило, вот давай об этом тоже поговорим. Немножечко, может быть, стоит обозначить некоторые позиции из биографии самого Лосева. Прожил долгую жизнь, родился в 1893 году, не стало его в 1988, но не так давно. Получается, ну, практически наш современник, я бы сказал.
1: Ну, даже не практически, а вот мне было 2 года, когда...
2: А Лосев, я родился в этот год, когда
1: Лосев скончался. Да. То есть я 2 года жил в одном мире, таком, ходил по одной планете, вот по той же планете, на которой сидел в своем кресле Алексей Федорович Лосев.
2: Да, и Алексей Федорович в свое время не отбыл на том самом философском пароходе, где был Бердяев, Булгаков, присоединившийся к нему в эмиграции. То есть человек остался в своей стране и до конца жизни занимался педагогической деятельностью.
1: Ну, наукой он занимался, наукой, да. А философией.
2: Но он преподавал при этом.
1: Преподавание – одна из форм занятия наукой.
2: Да. Вот, 30-й год, 1930 год, год ареста Лосева. И в этот же год он пишет свою работу, называется «Диалектика мифа». Книжка ни разу не маленькая, сразу скажу. То есть мы с тобой порой обсуждаем абсолютно разного рода произведения, буквально от нескольких страниц, которые до того же отца Сергея Булгакова. Вот. Однако здесь, чтобы прочитать книгу Лосева, ну, понадобится все-таки не один вечер, потому что труд большой, труд структурированный. Вот. И давай приступим теперь к его поэтапному изучению. Во-первых, что такое миф? Во-вторых, что такое диалектика?
1: Да, скажу только, наверное, важно, что это не просто совпадение, что арест в 30-м году и выход книги в 30-м году. Это был арест именно из-за книги «Диалектика мифа». Более того, тираж был уничтожен, хотя каким-то экземпляром из первичной, видимо, какой-то партии, которая продавалась или распространялась издательствами, удалось уцелеть, и какие-то первые экземпляры вот из того тиража мы имеем уже, они были найдены в разных далеких-далеких каких-то региональных провинциальных библиотеках, но в целом тираж был уничтожен, это был скандал и повод к аресту Лосева. То есть «Диалектика мифа» не только, может быть, самая известная книга Алексея Федоровича Лосева. И, кстати, мне кажется, она из числа наиболее доступных его книг. То есть у него очень много более специальных исследований по античности, например. А вот если брать такие философские труды, ну, это, конечно, ученый труд, который не так-то просто прочитать человеку, ожидающему такого легкого чтения в духе Бердяева. Нет, это сочинение философа-диалектика, который вводит очень много понятий и с ними работает. Но, тем не менее, я постараюсь сегодня в нашем разговоре какие-то мои любимые цитаты из «Диалектики мифа» привести и даже могу такую историю в качестве отправки рассказать. У нас с замечательной пианисткой Анной Паклиной даже был такой совместный проект. Она играла на фортепиано произведения русских композиторов вот эпохи начала 20 века, эпохи гонений на веру. А я зачитывал фрагменты из текстов философов, мыслителей русских того же периода, тоже испытавших, переживших гонения за веру. И вот такая была встреча музыки и философии. И в том числе фигурировала фигура Алексея Федоровича Лосева. Потому что он, конечно, был мучеником за веру, он был исповедником, мы об этом скажем. Собственно, за книгу свою он и отправился на Беломор-Балтийский канал его строить в ссылку, где, в общем-то, и довели его до инвалидности, до фактически почти полной потери зрения. Но, по крайней мере, зрение было сильно повреждено в последующие годы у него. И вот я выбрал из «Диалектики мифа» для этого концерта очень такой фрагмент, который он очень поэтичный, красивый. Его, он очень хорошо звучал под музыку. Как бы я читал это из книги, Анна предлагала музыкальное какое-то настроение, причем она импровизировала во многом. И потом подходили люди и говорили: вот я прям для себя открыла Лосева, открыла «Диалектику мифа». Так хочется почитать. И мне, с одной стороны, было приятно, что люди так говорят. С другой стороны, я понял, что я их немножко обманул, потому что я выбрал очень, действительно очень красивый поэтический отрывок, а остальная книга не всегда такова. Но, собственно, возвращаюсь. Действительно, это не только одна из самых известных и таких, ну, если угодно, удобно читаемых книг Лосева, с моей точки зрения. Это еще книга, за которую он пострадал, как я сказал. Это его подвиг. Потому что история была такой, что Лосев, как знаток античности, каких мало, и человек, который, судя по всему, говорил на древнегреческом как на родном, даже была такая история про Лосева, что он рассказывал, что когда вот мне не спится, мне бессонница, я не могу уснуть, я просто начинаю все, что вижу вокруг, любые слова, надписи, переводить на древнегреческий, ну вот, чтобы как-то мозг занять. И для него понятие мифа очень важно, почерпнутое в том числе из античности, но очень, очень интересно понято. Ну и понятие диалектики, как тоже я скажу, что это такое, постараюсь, хотя это очень большая тема, было очень важно. И Лосев вот эту работу писал в второй половине 20-х годов. Написал, отдал в цензуру, там эту работу прочитали и разрешили к публикации. И когда уже были гранки готовы, Уже должна была книга выйти, и вот на, как бы на последнюю сверку чтения «Тигранки» Лосев получил, он вдруг понял, что не договорил очень важного, как будто не договорил главного. А, наверное, вот знатоки биографии, архивы Лосева, точнее, скажут, чем он был мотивирован, но вот так можно предположить психологически, как кажется, что безбожная эпоха, во всю антирелигиозная пропаганда. И вот именно сейчас Лосев, который человек с юга, из таких казачьих традиций и кровей, в нем вот взыграла кровь. И он, как кажется, в общем, не мог остаться в стороне. Он не мог не высказать то, что он хотел, не мог, ну, если угодно, не устроить такую маленькую провокацию, как бы ответить, пускай в книге вот так вот ограничено, как бы не какой-то там публичной акцией, но сказать свое слово по поводу гонений, в том числе на веру. И он дописывает буквально вот уже отцензурированные, допущенные к печати гранки книги, достаточно большие куски. В общем-то, целое дополнение к диалектике мифа вышло таким образом. И сегодня, когда мы читаем действительно текст, там вот если это академическое издание, там есть вот как бы текст изначальный, и потом прям написано, где вот вставлены куски. И надо сказать, что это куски очень-очень серьезные, внушительные, вот именно обнажающие религиозную философию Лосева, его религиозную веру и исповедничество. И вот в таком виде, с фрагментами текста, которые были дописаны уже после цензуры, книга вышла в печать. А вот Лосев такую устроил, ну, если угодно, опять же, это слово повторю, провокацию, хотя, может быть, она не слишком уместна. Но и когда это вскрылось, вот тогда, собственно, книга была опущена под нож, а Лосев, за которым давно наблюдали органы, в связи с тем, что, ну, это был православно верующий человек, а также человек, поддерживающий так называемое имяславческое движение, и, то есть близких к определенным церковным кругам, был под подозрением, и, в общем, нашли повод наконец-то человека посадить. И вот это его действие с книгой и стало таким поводом, что вменить ему еще много чего, и там контрреволюционный заговор, православная организация. И, в общем, он отправился в ссылку и вот строил Беломор-Балтийский канал, пока ему не изыскали возможности из этой ссылки его вернуть. Вот. Ну, теперь, собственно говоря, это важные вопросы, на которые я как-то с опаской к ним подхожу, что такое миф и диалектика. Ну, диалектика – это вообще представление о том, что что-то находится в развитии, в движении. А диалектика – это сочетание разных полюсов, которые вместе дают истину. Ну, например, вот у Лосева про диалектику есть такой пример. Скажи, Максим, вот ты помнишь себя в 7 лет?
2: Знаешь, помню.
1: А в 17?
2: И в 17 тоже.
1: А в 35?
2: Ну, это совсем недавно было.
1: А вот скажи, ты в 17, в 7 и в 35 лет, ты один и тот же человек или разный все-таки?
2: Ты знаешь, сугубо личное восприятие говорит о том, что внутренний стержень остается одним и тем же, а что-то наносное может либо пристать, либо отпасть.
1: Вот совершенно прав. То есть в каком-то смысле, с точки зрения того, что философы называют тождеством личности, ты и в 17 лет, и в 7, и в 30 – это тот же самый ты, то есть ты един. Ты один, как таковой, есть некое тождество личности. Но одновременно ты за эту жизнь меняешься. Меняется что-то в человеке, меняется тело. Ну, просто ты во времени пребываешь, поэтому ты не можешь не меняться. Быть во времени есть меняться. Получается, что человек – это единство и противоположность, и изменение. Единство статики и изменения. Вот это диалектика, мы с тобой только что такую диалектическую операцию осуществили. То есть человека нельзя описать, с одной стороны, вне того, что он все время равен себе, как личность, и одновременно все время меняется. И надо взять как бы обе эти вещи вместе, и вот в постоянном таком переходе от единства к изменению и обратно от изменения к вот этому единству, неизменности, тождеству, можно описать человека. Вот это пример того, что такое диалектика. Диалектика – представление о том, что что-то не просто вот статично как таковое, а оно пребывает в каком-то развитии и становлении, оно живое.
0: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки». В студии мой дорогой коллега Максим Печенкин, я Константин Мацан. Мы сегодня говорим про книгу «Диалектика мифа» Алексея Федоровича Лосева. А вот что такое миф? Это вот, чтобы это понять, нужно целую книгу прочитать. Она, собственно, дает на это ответ. Что такое миф?
2: Ты знаешь, если коротко, то я бы сошелся на том, что Алексей Федорович во многом отсылается к первому посланию апостола Павла к Коринфянам. И вот почему. Гимн любви, нами любимый, вот во многих смыслах. И здесь Алексей Федорович как бы берет и копирует. Почему? Потому что вот если просто начать цитирование о том, что есть миф, я понимаю, что вот тот вопрос, который я тебе задал, он, ну, узкий. Ну, откровенно узкий. Потому что для самого Лосева, выписываю, точно так же, как любовь не у апостола Павла, у Лосева миф не. Миф не выдумка, миф не бытие идеальное, миф не научное. Примитивное построение миф не есть метафизическое построение, ни схема, ни поэтическое произведение. И вот тут мы остановимся, потому что миф есть личностная форма.
1: Ну вот, я не знаю, как тебе, меня эти слова завораживают своей красивостью, но мне кажется, это скорее усложняет наше представление о мифе, чем его раскрывает. И в этом, наверное, есть интерес, потому что миф, конечно, понятие чрезвычайно глубокое. Но вот мне кажется, что если мы пытаемся как-то посмотреть просто вот из такой простой человеческой позиции на то, что же нам хочет говорить Лосев в этой книге, то очень важно то, с чего он начинает. Миф не есть вымысел. Ведь действительно, в нашем обыденном языке, как правило, мы слово «миф» понимаем именно как вымысел.
2: Ну, это не случайно. Опять же, возвращаясь к тому же Лосеву, Лосев — крупнейший специалист по античности. Что мы, рядовые люди, подразумеваем под словом «миф»? Мифы Древней Греции. Вот то, что со школы учили.
1: Ты знаешь, вот тут очень интересный пример, что ты к этому обращаешься, потому что, как мне кажется, и да, и нет. Он тот, как бы, он и... Он уместен очень по-разному, потому что, когда мы говорим «миф», мы, как правило, имеем в виду, что ну, это не правда, а миф. Это все мифы, говорим мы. И это такое вот понимание слова «миф», от которого нужно сразу отказаться. Оно нас тут запутывает. То есть мы можем вот в обыденной жизни так это употреблять, но Лосев говорит совсем о другом. А вот дальше античные мифы. Действительно, античные мифы – это такие истории, через которые древний человек описывал и объяснял для себя мир в донаучную эпоху. Ну, или, вернее, не прибегая к научному знанию, которое еще либо не сформировалось, либо, в принципе, по каким-то причинам он не прибегал к научным построениям. Ну, вот так совсем примитивно говоря, есть даже такая форма в истории философии, что первый этап человечества развития мысли – это мифология, потом из мифологии выкристаллизовывается философия как более рациональная практика, доказательная практика, дискурсивная, там, Аристотель, категории или мышление в понятиях. Потом из философии, как бы с ней рядом, вот возникает наука, как описание мира в таких вот именно наблюдаемых оценках, а не через мифы. Но что здесь важно, что нету как бы обесценивания мифа. То, что миф в этом смысле такой донаучный или ненаучный взгляд на мир, не означает, что он ложный. Это как вот художественная правда, иногда больше правда, чем сухие факты. И в этом отношении, если мы посмотрим, допустим, на античную мифологию, нам сегодня легко посмотреть на миф о Сизифе. Ну, что такое? Человек закатывает в гору камень, он все время падает обратно, и человек начинает снова его закатывать. Ну, какая древняя история. Но вообще-то, если это миф всерьез понятый, то это то, как через эту историю человек осмысляет свое место в космосе, в бытии. Вот в каком-то отношении античный грек таким себя чувствовал. Под роком богов, под их абсолютной властью над человеком. И такой властью не любящего Бога Отца, а Богу, которого богов, там, Зевса, Афины, Афродиты, у которых есть свои интересы. Помнишь, в Гомере, у Гомера в Илиаде одни боги поддерживают ахейцев, а другие – троянцев. То есть боги как бы поделились тоже на кланы.
2: Это, знаешь, такое футбольное поле.
1: Да, я даже слышал такое, что вообще боги греческие такие от одного историка философии, такие паханы, которые делят поляну, вот и люди на этой как бы поляне такие вот такие ресурсы. Но это очень грубое, но что, в чем-то такое, может быть, риторически заостренное верное сравнение. Для античного человека миф о Сизифе – это то, как я себя ощущаю в этом бытии. То есть я не просто сочиняю историю про Сизифа, я в известной степени рассказываю историю про себя. Миф – это символический взгляд на мир, символическое описание. Описание, как иногда Лосев это называет, даже не описание, а восприятие. Иногда, как Лосев это называет, жизненное, наивно-жизненное, чувственное. И оно по-своему очень правдиво. Оно очень настоящее на самом деле. Вот научное описание, наука, категории, логические понятия, пропозиции, силлогизмы или научные законы, схемы, они описывают, ну, как бы что-то о жизни. А вот саму жизнь мы узнаем не аналитически, не научно. Мы ее как бы ощущаем, переживаем мифологически. Это для Лосева очень важно. И в этом отношении миф – это не категория из древности. Миф – это не что-то, что было у непросвещенных людей древних, а потом пришла наука, их просветила, и мифология осталась уделом темных, не знаю, кого-то. Нет. Мифы и в сегодняшней нашей жизни присутствуют так же, как и тогда, потому что человек, он неизбежно творит свою мифологию. Его как бы мировоззрение зацветает мифом. Вот тут мы снова вспоминаем Льюиса и Толкина. Вот у Толкина есть эссе о волшебных сказках. Он говорит, мы все имеем право на волшебную сказку. То есть человек по природе мифотворец, потому что он не только научно-аналитический ум, он еще и сердце, он еще и любовь, он еще и надежда, он еще и страсть, и страхи. Он тело, которое пребывает в этом мире. Вот этот вот такой ненаучный, как бы наивно жизненный, живой, непосредственно интуитивный способ восприятия мира есть то в каком-то отношении, что Лосев называет мифом. И, повторюсь, это никуда не делось от нас. Ну вот я могу пример из своей как бы жизни привести.
2: Да, приведи, пожалуйста, потому что вот ты говоришь, и я вот пытаюсь понять, вот а что в нашей современной жизни вот может являться мифом?
1: Ну смотри, во-первых, самый банальный пример. Олимпийские герои никуда не делись. Спортсмены.
2: Ну, спортсмены.
1: Актеры.
2: Да.
1: Почему мы следим за актерами? Ну, потому что известные люди, вот как-то, а если он известен, то он определенного рода для нас как-то, ну, вот, авторитет, герой. Например, да, увлечение спортом, определенная мифология. Ну, если вот так разобраться, да.
2: Ну, какая же тут мифология?
1: Ну, смотри, можно же сказать, что с какой-то сугубо научной точки зрения 22 мужика гоняют один мячик по полю. Но я не погрешил против правды, так все и происходит. Но от чего-то нам это важно. От чего-то мы переживаем за одних, а за других не болеем. В нас никуда не делось это мифологическое восприятие мира. Ну или, например, вот я очень люблю осень. А что такое осень? Ну вот почему, как вот этот вот красивый осенний пейзаж, лес такое действие на меня производит, какое-то вдохновляющее, радостное, светлое, умиротворяющее. Это вот все элементы такого жизненного, простого, наивно-чувственного, но при этом верного восприятия мира. Красота мифологична всегда. Вот об этом говорит Лосев.
2: Ты знаешь, у меня в голове более простой пример сформировался. Вот, ну, наверняка каждому так или иначе приходилось встревать в некие дорожные приключения. И когда тебе вот уже совсем-совсем тяжело, ты, ну, понятное дело, христианин в первую очередь молится, но бывает иной раз, вот берешь, гладишь обшивку автомобиля, говоришь, ну, машинка, давай.
1: Ну, такое вот, да, такое, это, ну, в чем-то больше такой ироничный пример, но вот я могу привести пример из, собственно, книги «Диалектика мифа», к где Лосев вот, как бы показывает, что мифологическое восприятие никуда не девается из человеческой культуры, потому что человек так устроен. Ну вот, например, Лосев пишет: «Мифологична и наука, не только первобытная, но и всякая. Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного пространства». Ну вот, да, отвлекаюсь от цитаты, вот физическая картина мира. «Мир не имеет границ в механике Ньютона, поскольку мир бесконечен, это бесконечное однородное пространство». А вот дальше Лосев размышляет: «Мир не имеет границ, то есть не имеет формы. Для меня это значит, что он бесформен. Мир – абсолютно однородное пространство. Для меня это значит, что он абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную темноту и нечеловеческий холод междупланетных пространств. Что это, как не черная дыра, даже не могила и даже не баня с пауками, потому что и то, и другое все-таки интереснее, теплее и все-таки говорит о чем-то человеческом. Ясно, что это не вывод науки, а мифология, которую наука взяла как вероучение и догмат». Но вот даже научная картина мира, восприятие пространства, например, да, в физике, сопряжено с неким вот таким жизненным переживанием человеком своего места в бытии. И вот для Лосева важно показывать, что миф и мифология из человеческой культуры, из человеческого мышления никуда не ушли. И это не плохо. Это не что-то, чему нужно, не знаю, испугаться и расстроиться. Это нормально, потому что без этого человек не был бы человеком. Вот. А еще, вот и тут, мне кажется, мы подходим к одной важной вещи в плане этой книги. Ведь миф – это такое понятие в этом отношении, которое, раз оно как бы отличается от научно-рационально отвлеченного такого восприятия мира, это такое понятие, миф, через которое можно говорить о вере. И вот это Лосев делает в своей книге. То есть в известной степени разговор о мифе можно прочитать в этой книге как попытка найти такой научный язык, чтобы в эпоху религиозных гонений в философской книге говорить о религиозном мировоззрении и его исповедовать. Поэтому там очень важная часть в этой книге – миф и религия. Об этом мы поговорим после небольшой паузы.
0: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
2: Это программа «Истоки». В студии Константин Мацан и Максим Печенкин. И сегодня мы говорим о труде Алексея Федоровича Лосева, который называется «Диалектика мифа». В прошлую часть нашей программы Костя закончил на том, что Лосев решил через попытку объяснения мифа в сложное богоборческое время, в 30-е годы, говорить о религии. И вот тут для меня есть некий парадокс или диалектика опять та же самая. Потому что надо понимать, как мы говорим о религиозном сознании. Если мы размышляем о том, что мы говорим о религии через субъективное, ну, скажем так, творческое восприятие окружающего мира, подразумевающее под собой некий вымысел, ну, что тоже можно отнести к мифическим категориям, то это одна история. А если мы пытаемся говорить с людьми через мир образов, это уже совсем другая история. И давай вспомним, каким образом Христос общался с толпой слушающих, в первую очередь, людей, которые к нему приходили. Он говорил с людьми притчами. И потом эти притчи растолковывал, в первую очередь, апостолам, своим ученикам, потом и иной раз тем людям, которые его окружали. Но ведь притча – это же тоже своего рода миф получается, верно?
1: Более того, вот очень хорошо, что мы заговорили вообще про Священное Писание, потому что ведь это та тема, где как раз категория мифа очень нужна. Вот Библия написана мифопоэтическим языком. Для человека, который сейчас нас слушает, это может показаться вызывающим. Например, ну как, вы что, хотите сказать, что Библия – это миф, это неправда? Вот нет. Вот сцепку миф и вымысел мы забыли.
2: Но в первую очередь на это обращали внимание, что мы не рассматриваем так эту категорию.
1: Библия предлагает некий миф. В каком смысле? Миф как объясняющую модель для мира. Миф как объяснение мира в его причинах и смыслах. Вот опять же, научное мировоззрение схватывает мир как бы в его законах, взаимосвязях материи. А у мира есть смысл. Для того, чтобы понять, в чем смысл мира и тогда моего места в этом мире, нужно поставить вопрос о происхождении мира, откуда он, как он возник, почему он есть, и о цели, о конце, для чего он есть. Наука на этот вопрос не отвечает. А вот мифология отвечает. И в этом отношении, как иногда критикуется Библия, ну вот наука как-то одну картину мира предлагает, а Библия другую. То есть получается, что Библия критикуется как плохое естествознание. Вот есть хорошее естествознание, научное, а есть вот плохой учебник по естествознанию. В Библии все неправильно написано. Так Библия вообще не учебник по естествознанию. Библия написана мифопоэтическим языком, отвечая на вопрос, зачем возник мир, для чего он и что в нем делает человек. И вот это вот и есть мифология, и могут быть разные ответы на этот вопрос. Поэтому в истории есть много разных мифологий у разных древних народов и так далее. Но, и этим заканчивается книга Лосева, есть среди всех этих мифологий одна абсолютная мифология. Самая важная, самая настоящая. Поэтому она называется абсолютная. Это Евангелие, это христианство. Вот Евангелие Лосев называет абсолютным мифом. Почему абсолютным мифом? Потому что, в отличие от других разных мифологий, это такая мифология, которая была на самом деле. Вот тут мы возвращаемся к Льюису. У него есть такая статья с замечательным названием «Миф, ставший фактом». Это про Евангелие. Нас не волнует, в каком году жил Сизиф, когда свой камень закатывал на гору. Но мы верим и исповедуем, что Христос ходил по земле в конкретном месте в примерно время, которое мы знаем, это исторический факт. То есть то, что до этого в истории, в мифологии излагалось о смысле жизни, о смысле мира, о том, как и зачем Бог этот мир творит, и так далее, и так далее. Вот разные древние мифологии как бы оставались все равно только рассказами о чем-то, что не имело исторической основы. А Евангелие, будучи тоже мифом, то есть тоже говоря о том, зачем существует мир и человек в нем, отличается от всех мифологий одним принципиальным моментом. Оно исторично. Оно было на самом деле. Бог на самом деле воплотился и воскрес, и это факт. Это миф, ставший фактом. То есть это вот как бы это мифологическая объясняющая модель, как бы из некой абстрактной истории воплотилась в конкретном человеке из плоти и крови в Иисусе из Назарета. Поэтому Евангелие – это абсолютная мифология. Это то, что дает человеку ответы на вопросы о смысле жизни, о смысле бытия вот на такие смысложизненные вопросы. И поскольку речь идет о Боге, который воплотился, и о Боге, который дал людям такое слово, и о Богодохновенном Писании, это не просто какой-то рассказ о каком-то, какая-то древней мифологии. Это то, что сказал и сделал сам Бог. Поэтому это абсолютная мифология. Это вот такая самая главная для бытия объясняющая

0: не были не приложены. Потом в начале 20 века появляется Эйнштейн и говорит, что, ребята, есть теория относительности, и ваши законы начинают работать несколько иначе. Не так, как они были, не отрицая своего основного стержня, но вот просто работает по другой системе. Геометрия Лобачевского, например, тоже, она же не евклидова геометрия. Параллельные прямые взяли и пересеклись. Но здесь дело еще в чем. Мне очень нравятся слова Лосева, которыми мы, наверное, могли бы закончить нашу программу, но на самом деле они являются квинтэссенцией. И относительно Евангелия они, мне кажется, во многом не то чтобы правдивы, но они оправдывают лосевскую позицию, взгляд на религию и веру самого Лосева. Так вот, миф есть в словах данной чудесная личностная история.
1: Да, это вот любимейшее такое чеканное, даже не определение, а характеристика мифа. Да, вот прям вот хочется повторить. Миф есть в словах данная чудесная личностная история. Но про тут за каждым словом стоит большой смысл, в котором нужно разбираться. Но вот как бы можно, мне кажется, так это слово, эту фразу для себя проинтерпретировать, понять. Миф – это в словах данная личностная, как бы чудесная история, применяя мою жизнь. Это что-то, что задает мне параметры существования, то, в чем я живу. Почему чудесное? Вот тут я хочу процитировать то место из диалектики мифа, которое я вот тогда в этой истории озвучивал во время концерта, и которое как-то заставляет расслышать в этой книге диалектика мифа не только какую-то глубокую ученость, но и большое литературное художественное очарование ее. Это как раз из главы «Миф есть чудо». В известной степени Лосев до нас доносит одну простую мысль. Жизнь есть чудо. Не в примитивном смысле, что давайте радоваться каждому цветочку и что в мире ничего плохого не происходит. Но сам факт того, что ты жив, того, что ты живешь, того, что ты в этом мире есть, уже большое чудо. И это ощущение, которое на самом деле знакомо каждому, оно вот и есть миф. Вернее, не то, что оно есть миф, оно мифологично. И вот если нас люди слушают и задаются вопросом, который мы обсуждали, а что такое мифология? Где он, миф этот? Как его в себе почувствовать? А вот Лосев предлагает, как это все почувствовать, и как бы забегая вперед, можно сказать, что когда вы чувствуете жизнь как чудо, вот вы в себе явно открываете то, что из вас тоже никуда не девается, это глубинное, исконное мифологическое сознание, граничащее с религиозным, это очень важно. И вот фрагмент из главы «Миф есть чудо». Слушайтесь. «Всякий переживал это странное чувство, когда вдруг становится странным, что люди ходят, едят, спят, родятся, умирают, ссорятся, любят и прочее, когда вдруг все это оценивается с точки зрения какого-то другого, забытого и поруганного бытия, когда вся жизнь предстает вдруг как бесконечный символ, как сложнейший миф, как поразительное чудо. Чудесен сам механизм, мифически чудесны самые законы природы. Не нужно ничего специально странного и страшного, ничего особенно необычного, особенно сильного, могущественного, специально сказочного, чтобы осуществилось это мифическое сознание и была оценена чудесная сторона жизни. Достаточно самого простого, обыденного и слабого, незнающего и прочее, чтобы уже осуществился миф и створилось чудо». И вот еще кусочек, не могу отказать в удовольствии. «Чего хочет личность как личность?» Вот мы говорили, в словах данная чудесная личностная история, миф. «Чего хочет личность как личность?» Она хочет, конечно, абсолютного самоутверждения. Она хочет ни от чего не зависеть или зависеть так, чтобы это не мешало ее внутренней свободе. Она хочет не распадаться на части, не метаться в противоречиях, не разлагаться во тьме и небытии. Она хочет существовать так, как существуют вечно блаженные боги, вкушающие бесконечный мир и умную тишину своего ни от чего не зависящего светлого бытия. И вот, когда чувственно и пестро случайная история личности, погруженная в относительность,

0: полутемное, бессильное и болезненное существование вдруг приходит к событию, в котором выявляется это исконное и первичное, светлая предназначенность личности, вспоминается утерянное блаженное состояние, и тем преодолевается томительная пустота и пестрый шум и гам империи, тогда это значит, что творится чудо. В чуде есть веяние вечного прошлого, поруганного и растленного, и вот возникающего вновь чистым и светлым видением. Уничтоженное, опозоренное, оно незримо таится в душе, и вот просыпается, как непорочная юность, как чистое утро бытия. Прошедшее не погибло, оно стоит незабываемой вечностью и Родиной. В глубине памяти веков кроются корни настоящего и питаются ими. Вечное родное. Оно, это прошедшее, стоит где-то в груди и в сердце. И мы не в силах припомнить его, как будто какая-то мелодия или какая-то картина, виденная в детстве, которая вот-вот вспомнится, но никак не вспоминается. В чуде вдруг возникает это воспоминание. Возрождается память веков и обнажается вечность прошедшего, неизбывная и всегдашняя. Умной тишиной и покоем вечности веет от чуда. Это возвращение из далеких странствий и водворение на родину. То, чем жила душа, этот шум и гам бытия, эта пустая пестрота жизни, эта порочность и гнусность самого принципа существования, все это слетает пушинкой. И улыбаешься наивности такого бытия и жизни. И уже дается прощение, и забывается грех, и образуется как бы некая блаженная усталость плоти, и надвигается светлое утро непорочно юного духа.
1: Ты знаешь, у меня в голове аж музыка заиграла, памятуя, что наверняка этот фрагмент как раз и исполнялся на том самом концерте под фортепианную музыку композиторов, современников Лосева. Но я хотел бы вот буквально парочку предложений еще присовокупить. Вот знаешь, вот зайти к тебе на тот концерт и добавить... Чудо с точки зрения мифического сознания — это и есть то, что лежит в основе мироздания. Миф — это не выдумка, а чудо — это не вмешательство сверхъестественных сил. Все чудесно в мире.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
0: Это программа «Истоки». Мы сегодня читаем и размышляем над работой Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа». И вот в том фрагменте, который я процитировал, были такие слова: «Чего хочет личность как личность? Она хочет, конечно, абсолютного самоутверждения». Это очень важные слова, потому что в книге «Диалектика мифа» есть такая фраза. «Мы не ошибемся, если скажем, что религия есть всегда то или иное, самоутверждение личности в вечности».
1: Ну да, еще немножечко дополнить, что миф не есть специальное религиозное создание. Религия и мифология обе живут самоутверждением личности.
0: Да, и Лосев так философски различает, что как бы миф через миф, творимый человеком, личность утверждается как бы вовне, выразительно. А религия, тут я возвращаюсь к своей цитате, это самоутверждение личности в вечности. И вот я не могу не вспомнить то, что в свое время именно эта фраза из «Диалектики мифа» привела меня к вере. Вот именно эта фраза, услышанная на лекции на первом курсе, впервые заставила меня от такого равнодушного агностицизма обратиться к каким-то начаткам религиозного мировоззрения. Вот это вот меня пронзила эта мысль, что вечность есть. Ну, как-то вот я до этого не задумывался. Вечность есть. И в ней можно личности самоутвердиться. Я же хочу самоутвердиться там в жизни, не знаю, в профессии, там, в творчестве. А еще можно в вечности, оказывается. То, что превышает и профессию, и творчество, и жизнь, все что угодно. Вернее, то, что дает жизни совсем другое измерение. И если за это отвечает религия в человеческой культуре, то мне оно надо. И если ничто во мне как бы не сопротивляется идее о том, что есть вечность, и то, что в ней можно самоутвердиться внутренне, вот сердце не, как бы не возражает этому, значит, я религиозный человек. То есть я открыл в себе религиозность и веру. Я вот в этом отношении даже иногда говорю, что выражение «прийти к вере» не всегда точное, потому что приходим мы к чему-то как бы внешнему, а веру мы часто открываем в себе как что-то как будто бы, ну, то ли дремавшее, то ли, ну, что-то еще, то ли вот оно засветилось, оно о себе дало знать. Где оно было до этого? Ну, не знаю, мне кажется, вот многие верующие понимают, о чем я говорю, что когда ты из некого неверия к вере приходишь, ты это не переживаешь, как то, что тебе как бы внешне в тебя внедрили. Вот теперь во мне есть вера. Такое ощущение, что она как бы всегда была, просто как будто не проявлена, как будто в потенции. И вот мне эта фраза, она просто, я с тех пор очень часто мыслями к ней возвращаюсь. И вот, представляешь, такая фраза выходит, книга с такой фразой выходит в 30-м году, когда, с одной стороны, будучи ученым, философом и строго мысля, Лосев не связывает, не ставит знак равенства между мифом и религией. Нет, религия — это одно, это догмы, это догматика, это спасение, и это в первую очередь некая, ну вот, вечность, про вечность. А миф — это вот про выразительность жизни, про ее такое пластичное, вот, пульсирующее бытие. Но одновременно, то есть миф не равно религии для Лосева, но одновременно религии невозможно без мифологии определенной. И, как говорит Лосев, тоже такая красивая фраза, религия не может не зацвести мифом. Вот мне очень нравится это выражение. Вот зацвести мифом, вот кто-то скажет из скептиков, вот что-то там миф, можно что-то выродиться может в миф. Да? Вот миф — это что-то такое, более низкая какая-то категория, в которую что-то вот деградирует. Нет, религия зацветает мифом. Как бы творит себе красивые формы в виде вот такого мифологического описания восприятия мира. Ну и вот раз мы про веру заговорили, еще один эпизод из этой книги, мне кажется, очень важный, как раз показывающий на очень ярком примере, что такое диалектика, о которой Лосев говорит. И вот тут сходятся все темы, потому что вот в эпоху господства научного коммунизма и гонения на веру, когда знание, безусловно, ставится под знак плюс, потому что это знание, это наука, а религия под знак минус, потому что это вот та самая мифология в плохом смысле слова, суеверие и вообще все, что мы знаем из антирелигиозной пропаганды, выходит книга с таким текстом, когда Лосев показывает, что диалектика пронизывает все. И это такой универсальный для Лосева принцип описания действительности. Вот что пишет Лосев. «Беру спорный вопрос о взаимоотношении веры и знания. Вера есть вера во что-нибудь или не во что? Конечно, во что-нибудь. Ибо если вера не имеет своего определенного предмета, она, конечно, не есть вера. Итак, верующий верит в нечто. В нечто определенное или неопределенное? Допустим, что в неопределенное. Как это любят неверующие навязывать верующим, и как это часто утверждают по недомыслию сами верующие. Если предмет веры неопределен, то он ничем не отличается от всего прочего, и прежде всего от предмета неверия, то есть от того предмета, в который не веруют. Возможно ли это, и можно ли такую веру назвать верой? Очевидно, нет. Или вера свой предмет ясно отличает от всякого другого предмета, тогда этот предмет строго определен, и сама вера определенна. Или вера не отличает своего предмета от всякого другого, и в частности от противоположного ему, и тогда нет ясного предмета, и сама она есть вера ни во что, то есть сама она не есть вера. Но что такое фиксирование предмета, который ясно отличен от всякого другого предмета? Это значит, что данный предмет наделен четкими признаками, резко отличающими его от всего иного. Но учитывать ясные и существенные признаки предмета не значит ли знать этот предмет? Конечно, да. Мы знаем вещь именно тогда, когда у нас есть такие ее признаки, по которым мы сразу отличим ее от прочих вещей и найдем ее среди пестрого разнообразия всего иного. Итак, вера в сущности своей и есть подлинное знание, и эти две сферы не только неразъединимы, но даже и неразличимы. Итак, чисто диалектически, вера не только невозможна без знания, но она и есть подлинное знание. И знание не только невозможно без веры, но оно-то и есть подлинная вера. Верить можно только тогда, когда знаешь, во что нужно верить, и знать можно только тогда, когда веруешь, что объект знания действительно существует. Ну вот это, на самом деле, такое, ну, сложное, вполне логически такое философское рассуждение. Я полагаю, что на слух, может быть, не так просто воспринимается, но, во-первых, это дает понять вот как бы стиль книги и стиль мысли Лосева. Но главное, вслушаемся в факт, что в 30-м году выходит книга, в которой философ говорит своим читателям, что вера есть знание, знание есть вера. То есть без веры невозможно. Ну, как без знания, собственно, тоже. И вот такого рода литература, конечно, не могла не остаться незамеченной. И дальше история уничтожения тиража и ссылки Лосева на Беломор-Балтийский канал.
1: Ну, ты знаешь, здесь Лосеву противопоставить, на мой взгляд, что-то, ну, может быть, с одной стороны, трудно, потому что, вспомним, есть у нас в математике понятие теорема, аксиом, да, вот теорема — то, что доказуемо, а аксиома — это как раз что? Это предмет веры. Ну, по большому счету. Ну, потому что существует и все недоказуемо, но оно так есть и так работает. Вообще, в принципе, что такое наука? Наука — это процесс описания мира. Ну, если вот совсем-совсем-совсем упрощать, это же мироописание. И в данном случае, с точки зрения Лосева, наверное, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что вот он говорит о том, что не надо противопоставлять одно описание мира другому описанию мира, потому что и то описание в конечном счете могут быть, во-первых, важны, а во-вторых, с определенной долей вероятности правдивы. Более того, он пишет еще такие слова, что миф — это наивысшее по своей конкретности, максимально интенсивное и в величайшей мере напряженная реальность. И вот это очень-очень важно, потому что миф — это не просто, как ты сказал, выдумка или суеверие. Ведь что такое суеверие? Суетная вера, вера мимолетная. Да, то есть у нас есть вера фундаментальная, есть вера мимолетная. Вот. А миф в данном случае — это такой концентрат, если позволишь сказать, концентрат напряженной реальности, выраженный в неком, ну, наверное, чувственной попытке описать того, что вокруг тебя происходит, а может быть, и не только вокруг тебя.
0: Да, вот мы говорим, что то личность в форме. Но вот ведь такие слова у Лосева есть в этой книге. Миф есть личность. Миф есть имя. А опять же, оставляя за бортом большое количество аберраций, связанных с термином личность, термином имя. Мы сейчас не можем в них погружаться, нужно читать самого Лосева. Но несколько так вот упрощая методологически, вытягивая из Лосева какие-то простые, бытовые в каком-то смысле идеи, которые важны вот мне, как простому читателю этого текста. Когда я слышу слова «миф есть личность» или «миф есть имя», я понимаю, что вот вообще-то это такой призыв в каждом человеке видеть Вселенную. Вот передо мной Максим сейчас, вот нет в бытии другого такого Максима. И это чудо по-своему. Это как это дивно, как это красиво, как это... Вообще-то это непередаваемое... Ну, какое-то что-то, что-то очень особенное. Вот у Бога все незаменимы. И каждый человек есть своя мифология, своя история, своя биография. Как это нужно ценить и насколько мир раскрашивается новыми красками, когда мы видим вот в человеке в другом не функцию, не объект, а личность и миф. И вот это уникальное лицо в бытии.
1: И вот мы подошли к очень-очень важной мысли. Если есть миф, то автор-то его кто?
0: Конечно, конечно. Поэтому Евангелие — абсолютная мифология. И это очень-очень важно для, для Лосева. Ведь действительно главный мифотворец, творец мира, сам Бог. А Бог, он абсолютен. И это такое философское имя Бога – Абсолют. То есть тот некий первопринцип, первопричина, первооснование, как бы первотворчество, творческая причина мира, которая весь мир в себе содержит, обо всем мире имеет попечение, которое отличен от этого мира, но при этом он вот его создатель. И, в общем-то, на протяжении многих веков, еще начиная с античности, люди знали о таком понятии, как абсолют. Его в известной степени предполагает наш разум. То есть человек из себя, из своих мыслительных операций, может прийти к идее абсолютного, какого-то абсолютного начала, абсолютного первопринципа, такого бога философов и ученых. Об этом знали до христианства. Но что принципиально, даже не то, что нового, какую революцию в истории мира совершило боговоплощение с последующим распятием и воскресением? Вот этот вот первый принцип бытия, абсолют, Бог, который превосходит все остальное в мире, который этот мир создал, персонифицировался, воплотился в конкретном человеке из плоти и крови, в Иисусе из Назарета. Мы так привыкли об этом говорить, мы имеем в виду вот в христианском контексте, в христианской культуре, но если вдуматься, это же невыразимо, это же неперевариваемо, это же такое потрясающее откровение. Иосиф об этом говорит. В наиболее духовной религии абсолют воплощен в виде обыкновенного человеческого тела. И это про боговоплощение, это про Христа. О том, что Бог есть творец бытия, в каком-то смысле скажут разные религиозные традиции. А вот о том, что творец бытия, тот самый Бог, который вначале створил небо и землю, воплотился в личности из плоти и крови, стал личностью из плоти и крови, во всем подобно людям, кроме греха. Вот это придумать невозможно. К этому невозможно прийти из своего разума. Это вот то, про что говорит апостол Павел, что эллинам безумие, а иудеям соблазн. Чтобы Бог стал человеком, еще и был распят на кресте позорной смертью и воскрес. Вот это то, что мы можем воспринять только верой в откровение. Иначе никак. Но восприняв это верой в откровение, вдруг мир расцвечивает новыми красками, все его связи меняются, и все становится на свои места. Потому что если Бог на первом месте, то все остальное на своем.
1: Да будет так. Напомню нашим слушателям, что в эфире была программа «Истоки». В студии был мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
0: И мой дорогой коллега, главный режиссер радиостанции «Вера» Максим Печенкин. Дорогие друзья, в следующих выпусках нашей программы мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Под стук вагонных колес. Нет на свете ничего умиротвореннее стука вагонных колес. Монотонно и твердо отсчитывают они минуты и километры, и под их убаюкивающий ритм подстраивает свои удары сердце, успокаивается душа, и мысли уже не толпятся в беспорядке, а стройно бегут одна за другой, настраивая на неторопливый лад все твое существо. Так стук материнского сердца заставляет прислушаться к нему плачущего младенца, прильнуть к материнской груди и, внимая этому стуку, мерно посапывать, обретая в одно мгновение успокоение и благодать. Тоже и стук вагонных колес. Мечется душа, ищет пристанище, задавленное грохотом промышленных городов, гнетом житейских проблем. Но сядешь в вагон, и вместе с шорохом целлофановых пакетов и приглушенным говором пассажиров почувствуешь покой и равновесие. Далеко от себя не убежишь, но проплывающие мимо встречные поезда манят за собой в далекие края, где мнится все будет иначе, и можно перекроить жизнь по-новому. Тук-тук.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Колумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Второе десятилетие 20 века. Санкт-Петербург. До 12 лет брата Юрия и меня не брали на ночную пасхальную службу. Но мы с ним установили целый ночной ритуал в пасхальную ночь. Мы получали из кухни маленький кулич, маленькую творожную пасху и ломтики какого-нибудь мяса. В четверг днем мы всегда красили яйца и откладывали несколько штук для себя. Перед тем, как идти спать в Великую Субботу, мы накрывали в детской маленький пасхальный стол и ставили будильник на без пяти минут 12. Все взрослые уходили в церковь, ночью нам никто не мешал. Проснувшись по звонку будильника, мы открывали форточку и, затаив дыхание, слушали. Ровно в 12 из монастыря памяти отца Иоанна Кронштадтского раздавались удары колокола, и звук этот подхватывали колокола в других церквах. Мы становились перед иконой, где уже горела лампадка, пели вдвоем «Христос воскресе из мертвых». Христосовались друг с другом, обменивались заранее приготовленными подарками и садились за наше пиршество. Позже Юрия стали брать на ночную службу, а со мной разговлялся мой отец, если был болен и не мог пойти в церковь. Потом он говорил, как хорошо ему было.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир, презрев мятежный, не отдать души.

0: Радио «Вера». Часть речи. Иван Тургенев. Отрывок из сборника «Стихотворение в прозе». Слава, слава, слава бессмертному Юлию! Он утешил нас в нашей печали, в нашем горе великом. Он подарил нас стихами слаще меду, звучнее кимвала, душистее розы, чище небесной лазури. Несите его с торжеством, обдавайте его вдохновенную голову мягкой волной фимиама.
1: Фимиам. В переводе с греческого «жечь», «воскурять». Так называют благовонный дым, образующийся при сжигании особой смолы – ладана или других ароматических веществ. Во время православного богослужения ладан помещают в особое приспособление – кадила – и нагревают. Фимиам при этом поднимается вверх и символизирует молитву, возносящуюся к Богу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Довольно часто спрашивают, для чего Господь попускает человеку разного рода искушения. Но как в противном случае мы могли бы осознать свою греховность? Каким образом мы могли бы развиваться духовно? Как бы мы поняли, что только с помощью Божьей мы можем преодолеть все трудности и победить свои страсти? Хочу поделиться с вами словами архимандрита Ефрема Филофейского. «Бог не желает, чтобы те, кого Он спасет, кто ищет Его милости, были тупыми, малодушными, трусливыми и неопытными. Божественное наследие для возросших христиан. Потому Он ставит нас перед искушениями, дабы проявилось наше послушание Его заповедям».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Одного года внезапно умер его единственный горячо любимый сын Павел. У Хлудова было 4 дочери, однако он мечтал о наследнике и буквально души не чаял в долгожданном сыне. Трагедия перевернула мировоззрение Хлудова и превратила прижимистого купца в щедрого благотворителя и филантропа. После похорон сына Герасим Иванович приобрел участок земли в 1,5 гектара на берегу реки Яузы в Сыромятниках. Здесь он решил основать дом презрения для бедных. Точнее, не просто дом, а целый благотворительный городок. На эти цели Хлудов выделил 500 тысяч рублей. Однако здоровье его после смерти сына сильно пошатнулось. Боясь не завершить начатое дело, Герасим Иванович составил особое завещание, где давались четкие указания по поводу его благотворительного проекта. Дому презрения Хлудов оставил, помимо уже вложенного им в дело 500 000, еще 200 тысяч рублей, а также открыл специальный вклад, проценты с которого должны были обеспечивать текущие расходы. Через год Герасима Хлудова не стало. Все завещанное им было в точности выполнено. В Сыромятниках открылся дом презрения для бедных с богадельней на 80 мест, сотней бесплатных квартир для вдов с сиротами и большим домовым храмом. Дочери купца продолжили дело, начатое их отцом. Александра Герасимовна пожертвовала 100 тысяч, на которые в городке возвели еще несколько бесплатных жилых домов. Клавдия Герасимовна отдала такую же сумму на открытие бесплатного народного училища для сирот. Просковья Герасимовна выделила средства на постройку бесплатной больницы, отделение для слабых и одержимых недугами престарелых лиц женского пола, нуждающихся в медицинской помощи. На пожертвование Просковьи Хлудовой было открыто бесплатное женское ремесленное училище, еще один жилой дом для бедных, проведено электричество на территорию городка. Таким образом, в 1913 году в благотворительном городке на Яузе проживало 570 вдов с детьми. Более сотни стариков находились в богадельне. В ремесленном училище обучались 60 девочек, а в начальной школе 95 мальчиков. И образование, и проживание вместе с питанием для жителей дома презрения были бесплатными. Грянувшая через несколько лет Октябрьская революция провозгласила громкие лозунги о всеобщем благоденствии. При этом Хлудовский городок на Яузе был национализирован под нужды нового государства, а населявшим его вдовам, сиротам и старикам взамен предложили светлое будущее, правда, уже без крова и пропитания. Но память о Герасиме Хлудове, несмотря на все усилия советской власти, стереть не удалось. Его и сегодня помнят как человека, кардинально изменившего свою жизнь, благодаря чему изменились к лучшему и жизни сотен людей вокруг.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Дежкин карагод». Я подписала контракт на Нижегородскую ярмарку. По программе я стояла последней и выступала в половине первого ночи. Передо мной талантливая артистка, красавица, пела очень веселые, игривые песни, и в зале было шумно. А я хочу петь совсем не веселую песню. И они про то знают и ждут. У зеркальных стен, опустив салфетки, стоят, не шевелясь, лакеи, и если кто шевельнется, все зашикают. Такое необычайное внимание я не себе приписывала, а русской песне. Я только касалась тех тихих струн, которые у каждого человека так светло звучат, когда их тронешь.

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Но скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь в

0: Радио «Вера».
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога младой луны.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Мире Терешкиной из Санкт-Петербурга всего 2,5 года. Она любимый и долгожданный ребенок в семье. С первых дней жизни девочка росла и развивалась, как обычные дети. Но когда Мире было полгода, мама заметила у нее на лбу небольшую шишку и обратилась в поликлинику. Врачи долго не могли поставить диагноз. Потом у Миры резко поднялась температура и начал синеть и опухать глаз. Ребенка направили в детский клинический центр имени Раухфуса в Санкт-Петербурге. Именно там родителям Миры сообщили, что у девочки онкология. Специалисты выяснили, что на фоне болезни у Миры есть поражение костного мозга, внутренних органов и костей черепа. Целый год Мира проходила лечение в онкологическом центре имени Напалкова. Там ее состояние заметно улучшилось. У девочки прошли боли. Но в августе родители Миры заметили у дочери новую припухлость на голове. Оказалось, что болезнь обострилась. Врачи в Санкт-Петербурге не дают гарантий, что сейчас их лечение приведет к нужному эффекту. Помочь Мире согласились специалисты из Израиля. Их терапия, по прогнозам, даст положительный результат в борьбе с недугом. Но большой проблемой для семьи сейчас является стоимость лечения. Поддерживает Миру и родителей фонд «Анна Мария». Более 8 лет он помогает детям с редкими и серьезными диагнозами, оплачивая для них лечение в России и за рубежом. Организация открыла сбор для девочки. Вы тоже можете принять в нем участие. Для этого переходите на сайт фонда «Анна Мария» и сделайте любое посильное пожертвование для Миры Терешкиной. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Постом радую надежду свою на Тебя, грядущий Господи. Пост ускоряет приготовление к пришествию Твоему. Ожидание единственное дней и ночей моих. Пост истончает плоть мою, чтобы оставшееся легче было духом осветить. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью, отнимая чью-то жизнь, чтобы радость ожидания разделили со мною и животные. Воистину не спасет меня одно воздержание от пищи. Даже если одним песком озерным питаться стану, не придешь ты ко мне, если пост не войдет глубоко в душу мою. В молитве открылось мне, что пост телесный – символ поста истинного, полезный начинающим в уповании на тебя, но обременительный тому, кто только им ограничится. Потому и приобщил я к посту душу свою, чтобы очистилась она от множества женихов дерзких и словно невесту приготовить ее для тебя. И внес пост и в ум свой, чтобы изгнать из него мечтания о мирском и разрушить все замки воздушные, возведенные из мечтаний этих, чтобы ум мой освободился от мира и приготовился принять мудрость твою. И внес пост я в сердце свое, чтобы умертвить в нем все страсти и пристрастия мирские, чтобы мир небесный не овладел сердцем моим, когда снизойдет на него дух твой пламенный. И наложил я пост на язык свой, чтобы отвык он от многословия и воздержанно говорил те слова, которые прокладывают дорогу пришествию твоему. И связал я постом заботы свои, чтобы отогнал он их словно ветер, отгоняющий туман, чтобы не висели они пеленою густою между тобой и мной и не возвращали к миру взгляд мой. И пост принес в душу мою смирение перед тварным миром и нетварным, и кротость перед людьми и всеми тварями, и влил в душу мою храбрость, о которой не ведал, пока вооружен был всем оружием мира. Чем было бы упование мое без поста, если не пустословием, прошедшим через многие уста, пока моих не достигло? Ложный пост сопутствует надежде ложной, отсутствие поста сопровождает безнадежность. Но словно колесо, идущее вслед колесу, истинный пост идет за упованием истинным. Помоги мне, Господи, поститься с радостью и радостно уповать. Радость из радости и праздников праздник, грядущий ко мне с улыбкой солнечной.

0: слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Дом. Нет ничего слаще дождя под крышей, которая не течет. В доме, любящем тебя до самозабвения, загрустишь, засмотришься куда-нибудь, а он тут и скрипнет вдруг, так что душа зайдется, чудило старый, и ждет, что ты скажешь. И уж доволен потом, как дитя малое. Но если тебе не вмочь, если ты валишься с ног после трудового дня или приболеешь, ни звука не впустит извне, такой тишиной окутает и будет ждать, не дыша, как собака. Но и будить любит, когда все нормально. Столько шуму напустит, и музыки, и машин, и птиц, и стуки-буки какие-то. Не убежишь. В дождь хорошо, мы с ним любим в дождь. Тарабанит, тарабанит, застилает безлюдный мир. А нам тепло, у нас теперь и печка есть. Уйду я скоро, он не знает еще.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Софьи Снесаревой, духовной дочери епископа Кавказского Игнатия Брянчанинова. В мое последнее свидание с Преосвященным Игнатием 13 сентября 1866 года он, прощаясь, сказал мне: «Софья Ивановна, вам как другу, как себе говорю, готовьтесь к смерти. Она близка. Не заботьтесь о мирском, одно нужно – спасение души. Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности». В 1867 году, 30 апреля, Преосвященный Игнатий скончался в Николаевском монастыре. Я поехала на его погребение, совершавшееся 5 мая. Невыразима словом грустная радость, которую я испытала у гроба его. В субботу, 12 августа 1867 года, ночью, худо спала, к утру заснула. Вижу во сне: пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии, в полном цвете молодости, но с грустью и с сожалением смотрит на меня. «Думайте о смерти, — говорит он, — не заботьтесь о земном, все это только сон, земная жизнь — только сон. Все, что написано мною в книгах, все истина. Время близко, очищайтесь покаянием, готовьтесь к исходу. Сколько бы вы ни прожили здесь, все это один миг». Один только сон. На мое беспокойство о сыне владыка сказал: «Судьба его в руках Божиих, вы же заботьтесь о переходе в вечность». Видя мое равнодушие к смерти и исполняясь сострадания к моим немощам, он стал умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти.
0: Голоса

Дробится и плещет, и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой. Недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море! Кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и плеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий сломал ногу. Это случилось на одной из улиц Афин рано утром, когда он еще затемно шел в храм служить литургию и упал, спускаясь по крутой лестнице. На Афоне бывали спуски и опаснее, но я все их знал наизусть. С грустью думал отец Порфирий, пока в больнице ему накладывали гипс. Со Святой Горы он вынужден был уехать несколько лет назад по состоянию здоровья. Врачи считали, что какое-то время батюшке следует находиться под их постоянным наблюдением. Он поселился в Афинах, неподалеку от городской больницы, и стал священником в больничной церкви святого Герасима. Нога срасталась тяжело. К тому же оказалось, что с самого начала гипс наложили неровно, и пришлось ломать кость во второй раз. В итоге отец Порфирий почти полгода не вставал с кровати. Да и после того, как гипс сняли, передвигаться без посторонней помощи ему было трудно. Врачи советовали ходить на костылях, но отец Порфирий считал, что привыкнет к ним и потом уже не сможет без них обходиться. Тогда врачи предложили компромисс – хорошую устойчивую трость. На трость отец Порфирий согласился. Оставалось только купить ее, но хорошие трости стоили дорого, а денег у монаха не было. Родная сестра отца Порфирия – хотела помочь, но батюшка прекрасно знал, как бедно она живет, и не хотел вводить ее в такие растраты. И вот однажды утром, когда отец Порфирий впервые после выздоровления смог, наконец, кое-как на костылях прийти в храм, туда вошла незнакомая женщина. «Это церковь святого Герасима?» – громко спросила она. Церковная служительница утвердительно кивнула. «Знаете, я видела сегодня такой странный сон», — продолжила женщина. «Мне приснился святой, который назвался Герасимом. Он велел мне срочно идти в его храм и принести с собой трость. Интересно, что у меня как раз была трость. Я привезла ее в прошлом году из Иерусалима. Вот она. Я ее захватила. Вы не знаете, к чему бы это?» И служительница, и монах от этих слов едва не потеряли дар речи. Так у отца Порфирия появилась трость. Своей искренней верой в то, что Господь никогда не оставит человека в беде, мудрый афонский старец Порфирий Ковсоколевит вселял надежду в сердца сотен тысяч людей и говорил: «Бог есть любовь, а не просто зритель нашей жизни. Он промышляет о нас и интересуется нами, как любящий отец, каков он и есть на самом деле. Господь не забывает о нас никогда, и если это нам на пользу, то дает нам то, что нужно и когда нужно».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Иногда люди задают вопрос, зачем нужна исповедь перед причастием? Если христианин не испытывает потребности в исповеди каждый день, особенно перед причастием, это значит, что душа его пребывает в заблуждении, его совесть спит. Ведь добрый хозяин сначала наводит порядок в своем доме и только потом приглашает дорогого гостя. А речь идет не о простом госте, а о Господе нашем Иисусе Христе. К тому же, причастие без покаяния и исповеди может привести к неправильному отношению к святым дарам, как к автоматическому источнику благодати Божьей. Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. «Исповедь и причастие – самые большие дары на земле, которые даны Богом».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1978 год. Все-таки добрым быть проще, чем злым. И, может быть, это одна из граней доверчивости к жизни. Доверие, доверчивость — это ведь через людей передается, значит, в общении с другими. Доверие не просто к жизни, а к людям, которые с тобой рядом. Завоевать доверие тяжело, но так легче жить, когда ты отвоевал кусочек пространства для того, чтобы и творилось легче, и жилось свободнее. Человек расцветает, он становится умнее, он хочет показать лучшее, что есть в нем. Ему рассказывать легче. Я это по себе замечал. Насколько приятнее работать, когда на тебя смотрит не насупленный взгляд, а добрый. В тебе что-то раскрывается, и хочется отдать такому человеку во сто крат больше. Меня окружало

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В конце 19 века в Киеве проходил съезд археологов, на котором бурно обсуждалась научная сенсация. Недавно под Полтавой были обнаружены первые в России артефакты эпохи палеолита. В перерыве между заседаниями участники съезда отправились в знаменитый Софийский собор. Наслышанный о находке настоятель храма прямо с порога спросил археологов, не хотят ли они искать подтверждений вздорной теории о том, что человек якобы произошел от обезьяны. Вперед вышел солидный, приятной внешности господин и с поклоном ответил священнику: «Господь с вами, батюшка, в ту сторону шагать мы не собираемся». Этим господином был граф Алексей Сергеевич Уваров, председатель Московского археологического общества, автор научных трудов по археологии, организатор и участник нескольких крупных экспедиций. Его любовь к археологии началась в юности, когда Алексей стал коллекционировать старинные монеты. Занятие увлекло молодого человека, и в поисках единомышленников он начал посещать кружок петербургских антиквариев. Скоро граф Уваров решил, что их собранию не помешает официальный статус. По инициативе Алексея кружок был преобразован в археолого-нумизматическое общество. Уваров лично сделал первый вклад в его фонды, подарив несколько своих коллекций, а также учредил на собственные средства премию в 300 рублей каждому, кто напишет научное сочинение. Так еще в молодости открылись главные качества Алексея Уварова – незаурядный талант организатора и щедрость мецената. Первая, полностью профинансированная им археологическая экспедиция отправилась на Черноморское побережье. В ходе раскопок были обнаружены редкие византийские монеты, оружие, посуда. Именно тогда граф Уваров окончательно понял, что его интерес не сводится к одной только нумизматике. По возвращении из экспедиции он выпустил на собственные средства объемный труд «Исследование о древностях Южной России и берегов Черного моря» графа Алексея Уварова, где впервые в истории русской археологии не просто описал, но и систематизировал находки. Последующие экспедиции принесли поистине невероятные результаты. На Владимирщине Алексею Сергеевичу удалось обнаружить могилу знаменитого князя Дмитрия Пожарского, а при раскопках в Херсонесе была найдена византийская базилика с прекрасно сохранившимся мозаичным полом. Мозаику целиком перенесли в Эрмитаж, где она находится по сей день. Помимо безвозмездных пожертвований на археологию,

0: Граф Уваров активно участвовал и в земской деятельности. Он открыл на собственные средства несколько больниц и школ в Московской и Владимирской губерниях, перечислял большие суммы на различные общественные нужды. Однако самым важным начинанием в жизни Алексея Сергеевича, без сомнения, стало создание Российского исторического музея. Высочайшее согласие на его открытие дал сам император Александр II. Граф Уваров безвозмездно передал в распоряжение музея свои личные коллекции античных и славянских древностей, икон и рукописей, которые составили основу будущей экспозиции. Для оформления залов Алексей Сергеевич заказал картины у самых известных живописцев – Васнецова, Айвазовского, Семиградского. Став бессменным председателем созданного в Москве археологического общества, Уваров учредил специальные премии за исследования в области отечественной истории. Ежегодный премиальный фонд составлял 3000 рублей серебром. Алексей Уваров был не только выдающимся ученым и настоящим энтузиастом, но и искренне верующим человеком. Свои успехи в новой тогда еще науке он объяснял просто – с Богом возможно все. И не забывал отвечать на Божью помощь, искренне служа людям и Отечеству.
1: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Что истина? Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головой. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головой. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большое влияние на состав православного богослужения оказал Студийский монастырь, знаменитый обитель древнего Константинополя. Студийские монахи совершали богослужение круглосуточно, сменяя друг друга по установленной череде. Студийский монастырь был разрушен турками в 15 столетии, но традиция обители продолжает жить в каждом православном храме. Одна из них – исполнение предначинательного псалма в начале вечернего богослужения. Об особенностях этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В Библии 150 псалмов. Все вместе они составляют книгу под названием «Псалтирь». Автор большинства псалмов – святой пророк Давид. Он был не только поэтом, но и царем древнего Израильского царства. Одни псалмы, написанные Давидом, служат покаянной молитвой перед Богом. Другие – просьбой к Богу о помощи. Третьи прославляют величие Господа. Таким является, например, предначинательный псалом. Он в Библии находится под номером 103. Первые его слова «Благослови, душа моя, Господа». «Благослови» означает «восхвали». И предначинательный псалом – это настоящий гимн, прославляющий Бога как Творца мира. Вот, например, какими поэтичными, удивительно красивыми образами восхваляет Господа пророк Давид. «Ты дивно велик, ты облечен славой и величием, ты одеваешься светом, как ризой, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра». 103-й псалом был выбран в качестве начала для вечерни не случайно. Вечерня – первая часть богослужебного дня. А 103-й псалом отсылает нас к первым моментам существования нашего мира, к шести дням творения. Если служба простая, не праздничная, то священник во время чтения псалма выходит из алтаря и встает перед закрытыми царскими вратами, центральными дверьми иконостаса. Этим он напоминает Адама, стоящего перед закрытыми вратами рая, из которого он был изгнан. А вот если служба праздничная, то предначинательный псалом торжественно поется. Во время пения священник уже не стоит перед царскими вратами, а обходит весь храм для того, чтобы покадить иконы и молящихся людей. Ароматный кадильный дым напоминает о том, что во время творения мира Святой Дух давал силу к жизни созданием Божиим.
2: В Древней Византии предначинательный псалом исполнялся предельно торжественно. Его пение занимало довольно большое время, сопровождалось возглашением дополнительных стихов из других псалмов. В наше время пение предначинательного псалма не имеет уже той древней особенности, но, тем не менее, также является очень радостным и вдохновенным. Давайте послушаем предначинательный псалом в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: У реки. Теплым, светлым воскресным днем покойно и радостно на душе. Сидим в центре города у реки. Доносятся обрывки смеха, фраз. Обычные дела. Семья, работа, дети. И вдруг вспоминаю, как молилась в детстве. Тихонечко, искренно, с надеждой. Просила за всех дорогих мне людей, а про себя забывала. И у меня все было.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей, и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей, разве что до срока станет гробом тела моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Два богача. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. «Далеко Ротшильду до этого мужика».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника графини Софьи Толстой, супруги писателя Льва Толстого. 1862 год. Я опять заснула так, что даже поездка в Москву, будущий ребенок, все это не производит во мне никакого волнения, никакой радости, ничего. Хотела бы знать средство, которое могло бы меня освежить, разбудить. Я давно не молилась. Бывало, тихонько ото всех зажигала восковую свечку перед образом, клала цветы, а потом запру дверь, стану на колено и молюсь час, два. Теперь все это вспоминать хорошо. Так все стало серьезно, а впечатления девичьи живы, расстаться еще трудно, а воротиться к ним нельзя. Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир, и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети. Я уверена, что в Москве я освежусь в своей прежней жизни и пойму ясно настоящую. Конечно, с хорошей стороны, потому что все, что дурно, происходит от меня же. Только бы муж перенес терпеливо мое переходное время.
0: Голоса

Радио «Вера». Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монаха Порфирия выписали из больницы. С тех пор, как он уехал со Святой Горы Афон, ему приходилось быть частым гостем докторов. Именно врачи из-за его тяжелой хронической болезни настояли на отъезде отца Порфирия с Афона, чтобы он мог находиться под их постоянным наблюдением. Отец Порфирий оказался в больнице 2 недели назад. За это время в Калисии, местечке на юге Греции, где теперь жил монах, наступило настоящее лето. Отцу Порфирию не терпелось поскорее увидеть цветущий луг рядом с монастырем, в котором он жил, вдохнуть чистый лесной воздух. У дверей больницы его поджидала пожилая прихожанка монастыря по имени Мария. Она приехала, чтобы отвезти монаха домой. По дороге отец Порфирий то и дело с нетерпением расспрашивал женщину. «Госпожа Мария, как там наши луга? Цветут вовсю, наверное. А в лесу соловьи уже запели?» «Да нет, ничего такого», — пожимала плечами Мария. «Как же так?» — волновался отец Порфирий. «Конец мая, пора бы уже». Мария снова пожала плечами, и они продолжили путь. Когда последний городской указатель остался позади, и они въехали в сельскую местность, их тут же окружило благоухание цветов и трав. В деревьях, растущих по обочинам дороги, громко щебетали птицы. «Мария, ты только посмотри, как ребенок радовался отец Порфирий! А ты сказала, ничего такого нет. Зачем обманывала?» Мария смущенно взглянула на монаха. «Батюшка, да я и вправду ничего не замечала. Все дела, заботы». «Когда-то я тоже был толстокожим и многого вокруг себя не видел», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «А для того, чтобы стать христианином, нужно иметь душу поэта. Нужно радоваться тому, что нас окружает. Ведь все вокруг нас — это капли любви Божьей. И растения, и звери, и птицы, и горы, и море, и закат, и усыпанное звездами небо. Это маленькая любовь, через которую мы приходим к любви великой, ко Христу».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: В Евангелии от Матфея читаем слова Христовы: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Человеку свойственно стремиться к богатству и комфортной жизни. Мало кто осознанно отказался бы от богатства ради Христа, ради возможности пребывания со Христом в Царстве Божьем. И уж как мы боимся потерять то, что уже имеем. А вот святые, прошедшие сложный духовный путь, путь борьбы со страстями, земные блага ни во что не ставили. Наоборот, они радовались своей нищете, и гонения, и саму смерть за Христа воспринимали как дар Божий. Далеко нам до такой высоты. Хочу поделиться с вами рассуждениями об отношении к богатству и материальным благам святителя Василия Великого. «Все это для меня ничего не значит. Тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом. И то место, на котором живу сейчас, не мое. И всякое, куда меня не сошлют, будет мое. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет чувствителен. Смерть для меня – благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, и к которому давно я стремлюсь».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Пензенского Иоанна Поммера. 1918 год. Я стоял во главе граничившей с двумя белыми фронтами Пензенской епархии и вынужден был пережить все виды озорства марксистов, прорвавшихся к власти. Уже на вокзале встретили меня чекисты. В храм зайти не пришлось, ибо весь день был занят чекистским обыском и допросом. Хотя ни обыск, ни допрос не дали никаких поводов,

а к моей келье приставили стражу из добровольцев. В Пасху 1918 года на мою келью был сделан налет пьяных чекистов. Угрожая револьверами стражи, они стали ломиться. Кто-то из стражи ударил в набат. При звуке набата один из чекистов обратился в бегство, но другой, взломав двери кельи, стал стрелять в меня. Когда первые выстрелы чекиста оказались неудачными, и он решил подойти ко мне вплотную для верности выстрелов, я обезоружил его, и вскоре мне пришлось защищать неудачливого стрелка от гнева разъяренной толпы, собравшейся по набату. Этот инцидент сослужил службу, обратив по всей епархии дни Светлой Седмицы для меня в дни доброго внимания верующих ко мне. Голоса.

0: радио. Имена, имена милосердия.
1: Благотворительность – это не только материальное содействие нуждающимся. Она может быть направлена на возведение памятников культуры, больниц, церквей. Именно строительству храмов посвятил свою жизнь казанский купец Иван Михляев. Иван Афанасьевич владел суконной мануфактурой, кожевенным и винокуренным заводами. Он успешно торговал в России и даже в Китае. В одной только Казани Михляев имел 34 магазина и был одним из первых богачей города. Но не только этим знаменит Иван Афанасьевич. Он был лично знаком с Петром I. В 1722 году царь, остро нуждаясь в деньгах, приехал в Казань и посетил суконную фабрику, на которую возлагал большие надежды. Они рухнули после первых минут пребывания Петра на казенном предприятии. Выяснилось, что кроме убытков оно не приносило ничего. И тут в дело вступил Михляев. Он пригласил Петра к себе и преподнес ему блюдо золотых и серебряных денег на нужды российской.

0: Балтийского флота. Подарок тронул императора. Михляев рассказал ему о своей суконной фабрике. Царь тут же кинулся ее осматривать, нашел, что предприятие процветает, и подарил казенный завод Ивану Афанасьевичу. В письме, которое Петр отправил Михляеву, говорилось: «Мы, ведая доброе ваше состояние, отдаем Казанский шерстяной завод с готовым домом и со всеми инструментами. Только вы приложите свое старание обоном размножить для своего интереса». В умелых руках промышленника дела пошли исключительно хорошо. Купец быстро богател, но сундуком, в котором положено хранить деньги, не обзавелся. Напротив, Иван Афанасьевич активно занялся благотворительностью. Всю свою энергию он направил на созидание храмов, тем более, что дал слово императору возвести в городе Петропавловский собор. И тут не обошлось без происшествий. Сначала собор строили казанские мастера. Он был уже почти готов, когда вдруг неожиданно рухнул. Причиной обрушения стали ошибки при закладке фундамента. Петр I, узнав о беде, прислал в Казань своих мастеров. Они-то и построили здание, которое радует глаз до сих пор. В свое время под сводами этого собора молился Александр Сергеевич Пушкин. Храмом любовался Александр Дюма. Сюда приезжали все российские императоры и императрицы. Петру I Казань обязана и строительством нового Пятницкого храма. Царь обратил внимание Михляева на то, что церковь, расположенная возле его фабрики, давно обветшала. Иван Афанасьевич не стал реставрировать старое здание. На его месте он выстроил новый храмовый ансамбль. Церковь Святой Евдокии тоже появилась на средства Михляева. Названа она в честь жены купца Евдокии. Церковь была небольшой, скромной. Именно это помогло ей сохранять свой первоначальный облик почти 3 века. Большие храмы реставрировались или уничтожались, а до маленькой церквушки у властей не доходили руки. Так что в десятку уцелевших после революции казанских храмов входит и церковь Святой Евдокии. Еще один собор, возведенный на деньги Ивана Михляева – Богоявленский. До революции он считался самым большим собором Казани. Сюда приходили и аристократы, и крупные промышленники, и простые люди. Храм знаменит еще и тем, что в нем крестили маленького Федю Шаляпина, будущего великого певца. Всего на пожертвования Ивана Афанасьевича в Казани и окрестных селах было построено около 10 церквей. Они сохранились до наших дней во многом благодаря завещанию Михляева. Купец, промышленник и храмостроитель наказал своим наследникам строить новые церкви и реставрировать старые. Поэтому неудивительно, что сегодня имя Ивана Михляева ассоциируется у казанцев с упорным трудом и щедростью.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться я.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На одной из тесных улочек мусульманского квартала Иерусалима находится православный монастырь во имя святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы и Девы Марии. Монастырь возник в этой части города не случайно. По преданию, здесь располагался дом Иоакима и Анны. В нем произошло великое событие – рождение Пресвятой Богородицы. Появление на свет Богородицы принесло радость не только ее родителям, но и всему человечеству. Ведь именно Дева Мария привела в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Православная Церковь с благоговением относится к духовному подвигу Богоматери, давшей жизнь Мессии и смиренно помогавшей Христу в Его служении. Поэтому в богослужебном календаре имеется сразу несколько праздников, прославляющих основные события жизни Девы Марии. 21 сентября отмечается Рождество Богородицы. О кондаке этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кондак – особый вид церковного песнопения. В древние времена кондаки представляли собой настоящие поэмы. В современном богослужении они используются в кратком виде. Поется обычно первая часть этого молитвословия. Во всяком случае, так произошло с кондаком в честь праздника Рождества Божией Матери. Вот его церковно-славянский текст. «Иоаким и Анна, поношение бесчадства, и Адам и Ева, отли смертное освободистося пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». А вот русский перевод кондака. «Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева от смертной гибели святым Твоим рождением пречистое. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая, неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». В кондаке отражена главная историческая деталь – событие рождения Божьей Матери. Иоаким и Анна долгое время были бездетными. Отсутствие потомков считалось в Древнем Израиле знаком отверженности Богом. Поэтому родители Девы Марии вплоть до старости подвергались насмешкам и упрекам. Рождение Богородицы стало для них и окружающих настоящим чудом. Святой Анне к моменту появления на свет дочери было уже больше 70 лет. Рождество Богоматери избавило от позора ее родителей. Кроме того, это чудесное событие стало началом освобождения всего человечества от ноши греха Адама и Евы.
2: Кондак Рождества Богородицы поется и на вечернем, и на утреннем богослужении, которое совершается в честь праздника. Хор исполняет это песнопение неоднократно. Так церковь стремится донести до молящихся исторический смысл торжества, его значение для жизни каждого православного христианина. А теперь давайте послушаем кондак Рождества Богородицы в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Мире Терешкиной из Санкт-Петербурга всего 2,5 года. Она любимый и долгожданный ребенок в семье. С первых дней жизни девочка росла и развивалась, как обычные дети. Но когда Мире было 1,5 года, мама заметила у нее на лбу небольшую шишку и обратилась в поликлинику. Врачи долго не могли поставить диагноз. Потом у Миры резко поднялась температура и начал синеть и опухать глаз. Ребенка направили в детский клинический центр имени Раухфуса в Санкт-Петербурге. Именно там родителям Миры сообщили, что у девочки онкология. Специалисты выяснили, что на фоне болезни у Миры есть поражение костного мозга, внутренних органов и костей черепа. Целый год Мира проходила лечение в онкологическом центре имени Напалкова. Там ее состояние заметно улучшилось. У девочки прошли боли. Но в августе родители Миры заметили у дочери новую припухлость на голове. Оказалось, что болезнь обострилась. Врачи в Санкт-Петербурге не дают гарантий, что сейчас их лечение приведет к нужному эффекту. Помочь Мире согласились специалисты из Израиля. Их терапия, по прогнозам, даст положительный результат в борьбе с недугом. Но большой проблемой для семьи сейчас является стоимость лечения. Поддерживает Миру и родителей фонд «Анна-Мария». Более 8 лет он помогает детям с редкими и серьезными диагнозами, оплачивая для них лечение в России и за рубежом. Организация открыла сбор для девочки. Вы тоже можете принять в нем участие. Для этого переходите на сайт фонда «Анна-Мария» и сделайте любое посильное пожертвование для Миры Терешкиной. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Непро.